Свобода небес. Письмо в тюрьму. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда тебя выбросят, скажут не нужен, и дом твой родной тебе нары заменит. Пусть вальс сытой жизни кого-то там кружит, а ты поднимись и встань на колени, привыкший командовать в лагерных драках, как мало ты знаешь, насколько ты дорог не здесь, на земле, не в тюремных бараках, а там, где тебя ждет заоблачный город. Как мало ты знаешь о Боге Всевышнем, о том, что Он рядом, незримою тенью, Он помнит и видит, Он знает и слышит. Пред Божьей любовью склонись на коленях. Когда тебе больно, когда тебе страшно, когда одинока душа и смятенна, попробуй прощения за путь твой вчерашний просить у того, кто владеет вселенной. Как тяжек твой путь, как ты скор на падение, он знает. Он тот, кто к кресту пригвожден был. Он принял твой грех, став твоим искуплением. Свободу небес он приносит прощенным. Галина Вольф.

как я попала в тюрьму. Он ушел, чтобы не вернуться. Счастливое, безмятежное детство. Хоть и без папы, он умер незадолго до того, как она появилась на свет. Мама и бабушка заменили ей отца, и она никогда не осознавала его отсутствия. Любила выскакивать под теплый летний дождь. Просторный двор и широкая деревенская улица давали достаточно места для беззаботных игр и развлечений. Два брата и сестра росли вместе с ней. Играли самодельными куклами и собирали коллекцию из осколков зеркал и фарфоровой посуды. Ссор и скандалов в семье не было, а детство сохранилось в памяти в образе девочки, танцующей под летним дождиком. Запомнились два негативных события. Однажды вечером она не пришла вовремя домой, и мать уже закрыла дверь изнутри. В ответ на стук мать ей ответила, чтобы она шла ночевать туда, где играла. Она вернулась к подруге и легла у нее спать. Но уснуть не смогла и через час пошла домой со слезами. Мать, конечно, пустила ее домой, но урок запомнился. После все вместе смеялись над этим происшествием, но в тот момент девочке было не до смеха. Второй запомнившийся момент — это когда она вступила в пионеры. Она помнит, как за кем-то повторяла торжественное обещание, которое почему-то так и не смогла выучить наизусть. И то, как по дороге домой сняла галстук и спрятала его в портфель. Знала, что сегодня очень сильно огорчила маму, которая не хотела, чтобы она вступила в пионеры. Юность тоже не принесла особых огорчений или бед. Но почему-то просторный двор и широкая улица стали казаться тесными. Из книг, газет и радио она уже знала, что есть другой мир. Бывая в райцентре и прогуливаясь там, цокая каблучками по асфальтированным тротуарам, она воображала, что это и есть предел блаженства. Сейчас, спустя много-много лет, это ее желание исполнилось. Она живет за асфальтированной Германией, но болят ноги, и асфальт не в радость. Оказывается, ходить босиком по деревенской улице намного полезнее, чем по этому вожделенному асфальтобетонному покрытию. Трудности начались, когда девочка выросла, влюбилась и из этой своей детской идиллии вышла замуж. Не зная практической семейной жизни, она перенесла в свою семью опыт жизни с мамой и бабушкой. Она любила мужа, он был для нее чем-то совершенно особенным. Привыкшая много и тяжело работать, она и тут впряглась в работу, стараясь угодить мужу и не ударить в грязь лицом перед односельчанами. Да и как иначе в деревне? Тут действовало одно правило — надо, и вот на этом «надо» споткнулось семейное счастье. Муж вырос единственным ребенком в семье, и этого «надо» не знал, вернее, знал, но не был научен этому. Он пытался, он очень хотел быть хорошим семьянином, но как трудно это давалось практически. Вставать рано утром, когда, ох, как не хочется, но надо, ведь работа ждет, или заставить себя оторваться от книги и идти копать картошку, или закидывать солому сейчас немедленно, ведь пойдут дожди, а солома никак не должна намокнуть. И сотни таких надо. А она шла, зная, что надо, шла с маленькими детьми, которые ей помогали, как могли. И ему было трудно, невыносимо трудно. Постоянная борьба с собой, постоянные проигрыши в этой борьбе ломали его. Мысли о своей неполноценности давили его.
Воспитанный родителями, честным и порядочным, он очень трудно мирился с действительностью, где надо было ловчить и хитрить. Ведь большинство вещей, нужных в хозяйстве, невозможно было приобрести без блата и магарыча. Непонятно, но уже в юности он не хотел жить. Он надеялся, что семейная жизнь изменит его мышление. Ведь семья — это ответственность. Но нет, именно ответственность оказалась ему не под силу. Алкоголь особенно усугублял положение. Безнадежность и безысходность, трагедия и заколдованный круг. А она, та девочка, теперь жена и мать, работала до изнеможения, до конца своих физических и душевных сил. Днем работа, дети, хозяйство, а ночью допоздна разговоры с нежелающим и не умеющим жить мужем. Ножи, веревки, электричество. Она оберегала его, чтобы он не покончил с собой, оберегала от самого себя, но не уберегла. Он сделал это, когда ее не было рядом. Он сделал это далеко от дома, в поле, на одиноком дереве. Он прожил на этом свете 35 лет. Ей тогда было 34, детям 6, 8 и 10 лет. Она проиграла эту битву. Он ушел в мир иной. В какой? Об этом они тогда не думали и на эту тему разговоры не вели. Хотя разговоры о смерти, о его смерти, были обычной темой их ночных разговоров. Выросшая девочка рожала детей, а по ночам уговаривала мужа не умирать. Она знала о Боге только то, что его нет, наивно, воспринимая верой все то, чему ее учили в школе, она просто не могла думать иначе. От обезьяны так от обезьяны. Встреча с этим несуществующим Богом произошла, когда ей исполнилось 52 года. На часах жизни этой девочки сейчас без 5:12. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Бог знает. А вопросы остались и остаются. Почему человек в расцвете сил не хочет жить? Что она сделала не так, чтобы помочь ему? Что было бы, если бы не атеистическое воспитание? Как было бы, если бы она знала тогда Бога? Если бы вопила к Нему, а не выла бы, как волчица от бессилия на луну и звезды, которые не могли ей помочь? Ответов нет и сейчас. Но есть возможность молить Бога о других, о тех, кто сегодня запутался в своей жизни, о тех, кому трудно, о тех, кому невыносимо. Молиться о тех, кто еще сам не умеет молиться. Молиться о том, чтобы и они научились этому, научились уповать на Бога и знать, что Он совершит. Он поможет. Он даст сил вынести то, что сам.

верующий. Он запросто пришел к ним, протянул мужу, как ни в чем не бывало, свою руку, посидел с ними. Она даже не помнит, о чем они тогда говорили. Это был самый простой, обыкновенный разговор. Но они воспряли духом, они поняли, что не отвержены, что им нечего стыдиться, что с ними разговаривают, как и прежде. Этот же человек по ее приезду в Германию навестил ее с детьми. Время было обеденное, и когда они сели за накрытый стол, он попросил всех встать и поблагодарил Бога за пищу. Это была первая молитва в ее семье. И еще один случай. Муж умер в июле, когда его хоронили, стояла очень жаркая погода. Когда гроб опускали в могилу, ее силы подошли к концу. Еще немного, и она бы упала, но вдруг ей в лицо повеяло легким ветерком. Стоящая рядом родственница махала перед ее лицом платочком. Этого было достаточно, чтобы опять вдохнуть полной грудью и выстоять. И сейчас, идя к людям в нужде, она хочет быть этим платочком, хочет быть той, протянутой навстречу рукой, этой произнесенной молитвой. За решетку добровольно. Ну а теперь ответ на вопрос о том, как она, то есть я, попала в тюрьму. Началось все, как в старой доброй сказке. Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонила редактор газеты «Забытый алтарь» Галина Вольф. Без обиняков она предложила мне вести в газете раздел «Ключ к капкану». Я опешила, я и тюремщики, я, выросшая в деревне, где появление милиционера было сверхъестественным явлением, где наибольшим преступлением было, когда корова забредала на чужой огород, и где вызов в сельский совет считался позором, я отказалась. Я недоумевала, как она вышла на меня. Не знаю я этого и по сей день. Через некоторое время Галина Вольф позвонила снова. Она попросила меня набрать несколько писем из тюрем. Больше ничего. Я согласилась. Первые письма из раздела «Ключ к капкану», которые я набирала, печатала, были письма-отклики на письмо Григория Иоффе «Не лезьте в самое нутро». Отклики меня потрясли. Так пишут христиане. Очень метко мои тогдашние чувства выразил впоследствии Сергей Горьков. Сергей, прочитав эти отклики, написал: «Я чуть не растворился под этой кислотой. Что-то подобное испытывала и я. Накинулись на человека, который понятия не имел о российских немцах, да еще в то время он был неверующим. А может, просто мы с Сергеем не так отреагировали? Ведь Григорий, уже когда покаялся, ответил: «Я вас всех люблю. Бог нам всем судья». Набирая на компьютере эти письма, я увидела жизнь пульсирующую. Считаю, что весь алтарь — очень живая газета и держит руку на пульсе жизни. Я сама покаялась над забытым алтарем и знаю, какая в нем сила для неверующего и счастливо принимать участие в его издании. Ну а ключ к капкану — это вообще сама жизнь, без прикрас. И если бы не цензура, мы бы еще больше знали об этой жизни, о жизни отверженных обществом людей. Тот, кто читает Библию, знает, что Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 1, 2, 3. А ведь Моисей — убийца, да еще сбежавший с места преступления. Тот Моисей, который вел народ израильский в обетованную землю. Это то, что Бог сделал из него. Каждый преступник имеет шанс на такую будущность. После Григория Иоффе в мою судьбу стали входить друг за другом другие имена. Некоторые, уже знакомые
по прежним публикациям,

Многие пишут нам и сегодня. Мы знаем о них. Саша Ишимов, Галя Исупова, Альбина Александрова, Андрей Кунц, Эдуард Ханьков, Максим Меркулов и многие, многие другие. Ваши письма проходят через мои руки и через мое сердце. Где вы? Как вы? Наберитесь терпения. В своем повествовании я уже приближаюсь к воротам тюрьмы. Для меня самой до сих пор остается непонятным, как я там оказалась. Человек, через которого Бог нашел меня, с первых же слов указал мне на связь между евреями, Израилем и Библией. Чтобы лучше понимать Библию, я стала вникать в историю еврейского народа и Израиля. В поиске молитвенного кружка за Израиль я попала в группу, где познакомилась с молодым человеком, ведущим тюремную работу. И мне дали номер телефона еще одного человека, бывшего заключенного, а ныне добровольно идущего в тюрьму. Буквально через неделю мне рассказали еще об одном человеке из этой группы и дали его номер телефона. Так я узнала Библь Гешпрех Крайс. В тюрьме города Мюнстера я не искала, но нашла. Я познакомилась с этими людьми, чтобы узнать, как ведется в Германии христианская работа в тюрьмах. Они рассказали и объяснили, как попасть в тюрьму добровольно. Для меня это оказалось совсем просто. Написала заявление, и все. Я оказалась там, как по приготовленной Богом дорожке. Сейчас я чувствую себя в тюрьме как дома. Каждую неделю библейский кружок и еще плюс личные посещения. Со звонка Галины Вольф прошло чуть больше 2 лет. Немного, но я узнала очень много интересного и полезного. Подготовила презентацию о развитии христианского тюремного душепопечительства, начиная от Христа и до сего времени. Хотелось бы поделиться узнанным, но работа объемная, и на страницах алтаря все не вместить. Я выковыряла изюминки. Вот они. Моей тюрьме 150 лет. То, что мы называем тюрьмой на официальном немецком языке, официально называется JFA – Justizvollzugsanstalt. Это не прокуратура и не суд. Это здание и люди, которые в нем работают, служат для того, чтобы привести в исполнение приговор нарушившего закон. Они исполнители. Эти две функции, вынесение приговора и его исполнение, разделили лишь в 12 столетии. До этого это был один орган. И случалось, что сам судья приводил вынесенный им смертный приговор в исполнение. Несколько слов о тюрьме, предшествующей той, о которой я хочу рассказать. Это была каторжная тюрьма, цвинга или цухтхаус. В ней, наравне с криминальными мошенниками и разбойниками, содержались и бродяги, игроки, бродячие фокусники и все те, которые считались ненужными обществу. Их клеймили, наказывали телесно, а при повторном нарушении казнили. Нищие, бродяги, проститутки и трудные дети заключались туда и приговаривались к тяжелому труду. Они ткали, пряли, копали землю и насыпали валы для городского ограждения. Целью тюрьмы было дисциплинировать тех людей, которые оказались вне общества. Через 50 лет со дня основания Мюнстерской тюрьмы власти потребовали от судей, чтобы они делали различия между действительными уголовными преступниками и остальными осужденными. В 1826 году вместо 80 человек в этой тюрьме находились 196 мужчин, 51 женщина и 2 детей. Через 20 лет осужденных стало вдвое больше. Тюрьма стала местом ужаса.
передвигаться можно было только ползком с помощью рук. В 1844 году по планам Карла Фердинанда Буссе началось строительство новой тюрьмы. Она должна была быть темным, угрюмым местом для виноватых. Считалось, что заключенному нужно ровно столько света, сколько требуется для чтения Нового Завета. В полном безмолвии он должен был прийти к осознанию своей вины и покаянию. Тюрьма должна была восстановить отношения заключенного с Богом. Разговаривать с заключенным было запрещено. Во время ежедневной получасовой прогулки они должны были двигаться в быстром темпе и на расстоянии 5 шагов друг от друга. Любые контакты были запрещены. Непослушание наказывалось 30 ударами плетью. Камеры были без воды, отапливались через трубы водяного отопления. Спали заключенные на соломенных подушках и матрацах. В каждой камере была керосиновая лампа. В огромных чанах и баках в камеры приносилась вода и еда. Баки, которые использовались как туалет, опорожнялись 2 раза в день. Все было построено по военному образцу. Военная дисциплина, военная муштровка. При разговоре с начальником руки держались по швам. Такова была действительность новой тюрьмы на Гартенштрассе. Катарина Никель, ведущая раздела «Ключ к капкану». Продолжение следует.

Последний гром, последняя гроза. Желание. У меня одно желание на земном посту, до последнего дыхания послужить Христу, послужить душе голодной, верой ободрить, не терять стези Господней золотую нить. Ложного нет обещания на устах души, и одно влечет желание правде послужить. Чувствуем ли боль Христову, сросшейся с крестом? Это Он, наш грех, готовый в сердце сжечь огнем. Тем огнем, что жизнь дарует именем Христа, и живое сердце чует, как любовь чиста. И Он ждет, Господь предвечный, по Своей любви на холме Голгофском встречи с каждым, чтоб спасти. Ждет Он всех обремененных грязью лживых слов, грузом дней отягощенных ободрить готов. И служить Ему желание мне не заглушить, Он всей жизни сущий зданье, для Него мне жить, для Него и жить, и славить все Его дела, не грешить и не лукавить, чтоб любовь цвела. У креста склонить колени, сердце страх унять, обретя души нетленье Божью благодать, и появится желание на земном посту до последнего дыхания послужить Христу. Альфред Анзельм.

Сердце жалось, глядя на тебя. Где твой образ светлый потерялся? Кто же так, безжалостно губя, из души твоей похитил счастье? Словно дом без окон и дверей, разгороженный шалаш в пустыне. Чем помочь больной душе твоей, если ты не веришь в Божья Сына? Знаю, что под маскою вражды прячешь ты израненную душу. Божье слов, обильные дожди, ты напрасно не желаешь слушать. Он стоит в безмолвной тишине, для него твои закрыты двери. Долго ли он будет в стороне? Виноват ли он в твоем неверии? Посмотри сегодня на себя. Некогда прекрасен, словно роза, как же покалечил грех тебя. Ты лежишь, а я роняю слезы. Поднимись из омута греха. Время Бог дает для примирения. И в его протянутых руках, верю, есть тебе благословение. Возвратись на светлый узкий путь, чтоб твою ладью в житейском море не бросало бури как-нибудь, но вело уверенно к покою. Только шаг, и ты в его руках. Промедление, увы, опасно. Мудрым будь, преодолей свой страх. Так легко не откажись от счастья. А. Касимова, Казахстан. Приготовиться. Приготовь себя к переселению, чтоб, когда услышишь трубный зов и, внимая Божьему веленью, смог подняться выше облаков. Ныне же освободись от груза своих дел и мелочных грехов, чтобы не было тебе обузой воспринять душой тот чудный зов. Ты омойся кровью Христовой, и одежды белые одень, и душою чистою и новой воспоешь победу в славный день. Пусть богатство здесь тебя не манит, без обиды брось его за борт, одолеешь бурь житейских тяжесть, бросишь якорь в тот небесный порт. Не стремитесь, братья, за наживой, за кордон богаче, чтобы жить. Думать нужно, чтобы только выжить и награду в небе получить. Слышен шум шагов Христа сегодня, здесь и там, во всех концах земли, но еще звучат слова Господни: «Дверь открыта, грешник, упреди». Он твои все раны уврачует, даст одежды белые, как снег, и прощенье, и венец дарует, и блаженство вечных своих лет. Так немедли, поспеши скорее, и склонись к подножию креста. Ты получишь визу в край спасенья и прощенье Господа Христа. Раиса Бабко, Беларусь.

0: Что со мной случилось позаранку? Почему в глазах стоит печаль? Вывернул меня ты наизнанку, чтоб смотрела внутрь себя, не вдаль. С болью головною припадаю, что сказать не хочешь этим ты? То и это я предполагаю, что я вижу, кроме пустоты. Подскажи, где мысли мне поправить, сердце как любовью облечь, как пути негодные оставить, дар твой драгоценный как сберечь? Научи, о, как бы я хотела, чтобы я, смотря по сторонам, видеть отражение умела всем своим поступкам и словам. Я глаза свои в мольбе закрою, внутрь пусть устремится гордый взор. Поросло все сорную травою, затуманил взгляд стыдом позор. Вид печальный, что я источаю, милости прошу, не осуждай. Помоги подняться, обличая, мира твоего мне сердце дай. Только подскажи, я замечу, постараюсь все, как есть, принять, чтоб могли друзья мои при встрече радость твою в взгляде увидать. Надежда, целовальник. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12:12. Не плачь и не рыдай, когда постигнет горе, ведь трудности нас ждут на жизненном пути. Молитве открывай тому, кто может вскоре, как самый лучший друг, к тебе на зов прийти. Не плачь и не рыдай, но радуйся и помни, что ты прощен Христом, и ты спасен теперь. А лучше прославляй, и пусть враг строит козни, мы смело в бой пойдем и выйдем без потерь. Не плачь и не рыдай, такая наша доля, страдания нести на проклятой земле, но есть на небе рай, и там мы будем вскоре, где сможем обрести навеки мир душе. Евгений Михайлов, Россия.
1: Просите, ищите, стучите, не стоит сдаваться в бою, любовью вы зло победите и будете с Богом в раю. Любите, прощайте, дарите вы людям свою доброту, от сердца всего послужите на этой земле Христу. О, люди, скорей пробудитесь, не стоит беспечно дремать, сердцами пред Богом смиритесь, Он дал вам свою благодать. Прославьте Спасителя жизнью своей и подарит венец в небесной святой отчизне. Вам верный и добрый Отец. А в небе вас ждет награда, что Бог приготовил вам. И только лишь верить надо Его святым словам. Татьяна Полищук, Украина.

0: Последний гром, последняя гроза напомнили об уходящем лете. Завесой темною закрыты небеса, и листья рвет свирепый ветер. И дух во мне мой трепетал, велик, могуч хозяин всей вселенной. Он молнией ладонью прикрывал, щадя людей любовью неизменной. В его хранилищах лежат снега, он называет звезды именами, земной коры касается его нога, он в радостях и в бедах вместе с нами. Он знает все о нас, он наш Творец, в его руках живое, неживое. Склонитесь, люди, перед Богом, наконец, и от судов своих собою вас прикроет. Последний гром, последняя гроза напомнили об уходящем лете и плакали о людях небеса. Да кто из человеков это все заметил? Галина Негорова.
1: Мне хочется плакать, а я улыбаюсь, и боль я свою показать не хочу. От боли душевной в мучениях маюсь. Ну кто же излечит мне душу мою? И как я страдаю, никто не заметит, ведь в душу мою заглянуть не дано. Шучу, улыбаюсь и с виду приветлив, а как я терзаюсь, не знает никто. Душа истомилась, вся в ранах кровавых, и, кажется, выхода мне не найти. О, как кровоточат греховные раны! Ну кто же мне может помочь и спасти? О, как тяжело описать состояние, и чувства мои передать не могу. А может быть, жаждет душа покаяния, а я все упрямей от Бога бегу. Ольга Май.

Когда из дома выхожу, себе всегда одно твержу: ты как себя людей люби, от Бога взгляд не отводи. А в транспорте полно народу, смотрю на лица у людей. О, если б знали, кто свободу несет им в милости своей! Какое напряжение в лицах, усталость, зло, тревога, грусть! От Слова Божьего питаясь, вхожу я в транспорт, улыбаясь тоскливым, равнодушным лицам, и если место есть, сажусь и слышу: на земле так много людей несчастных и больных, тех, кто живет, не зная Бога, так помолись же ты о них, и с состраданием Его я тихо Господу молюсь за тех, кто так далек от Бога. Ольга Богданова.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваш радиоприемник на нашу волну. От сердца желаем, чтобы эта передача помогла вам лучше понять истины Библии.

0: В Библии, в 4 главе 1 послания Иоанна написано: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши».
1: Если Библия говорит, что Бог любит грешников, то под этим следует понимать, что Бог любит всех людей без исключения. Потому что кто может сказать, что он не грешник, что он всегда жил по совести и никогда не сделал ничего плохого? Библия говорит в 3 главе к Римлянам: «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Все люди, в том числе и я, и ты, дорогой радиослушатель, нуждаемся в милости и прощении Божьем. И нет на земле такого плохого человека, которого Бог не мог бы простить и жизнь которого не мог бы изменить силой своего слова.
0: Предлагаем вам один пример, который подтверждает эту истину. Один молодой человек с отличием, окончивший школу, попал в плохую компанию. Чтобы вести легкомысленную, веселую жизнь со своими новыми друзьями, он нуждался в солидной сумме денег. Чтобы выйти из положения, он согласился на предложение своих двух друзей совершить грабеж с убийством. Трое молодых людей напали на двух женщин, убили и ограбили их. Вскоре после этого они были пойманы и осуждены на пожизненное заключение. Когда один проповедник посетил одного вышеупомянутого молодого человека, он с благодарностью взял от него Новый Завет и начал усердно его читать. Читая некоторое время Новый Завет, он понял, что если бы он раньше читал эту книгу, то не попал бы в тюрьму. В один день он читал послание к Римлянам, 8 главу, где сказано: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Это слово его очень тронуло, и он благодарил Бога, что слово его живое. С этого момента в нем началась новая жизнь. Бог сделал из него нового человека. Его сердце наполнилось радостной, трепещущей надеждой, так что даже внешность его изменилась. Исчезла угрюмость, его глаза начали сиять, и на лице отразился глубокий внутренний мир. Надзиратели и начальство тюрьмы заметили в нем эту перемену и через некоторое время ему доверили работу в канцелярии тюрьмы.
1: Иисус Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были, Бог силен и в вас произвести такую чудесную перемену, если вы доверитесь Ему.

Сегодня мы продолжим разбор 6 главы Евангелия от Луки со стиха 39 до конца главы. Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору, послушайте первый куплет песни.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы с Божьей помощью постараемся рассмотреть последние 11 стихов 6 главы Евангелия от Луки. Лука передает нам здесь одну речь Иисуса Христа к народу. В ней мы видели, как Иисус излагал правила поведения христиан. Закончив свои поучения, Иисус приводит в конце своей речи несколько примеров, которыми Он хочет указать на опасности, которые встречает христианин в своей духовной жизни. Прочтем сначала весь наш сегодняшний текст. Евангелие от Луки, 6 глава, стихи с 39 по 49. «Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемерь, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода напер...

меры. Этому могут быть две причины. Во-первых, возможно, что евангелист Лука просто составил здесь список высказываний и предупреждений Христа. Или он, возможно, желал дать нам примеры, по которым мы можем испытывать нашу жизнь по отношению к нам самим, к ближнему и к Богу. Вторая возможность та, что Христос действительно сказал все это в одной речи без перерыва. Если так, то мы видим здесь хороший пример еврейской проповеди в то время. Евреи называли проповедь «чарес», что в переводе означает «натягивать» или «нанизывать жемчужины», так как делаются ожерелья. Раввины считали, что проповедник должен останавливаться при одной мысли только короткое время, чтобы постоянно привлекать внимание слушателей. Поэтому проповеди раввинов нам часто кажутся бессвязанными и содержащими много разных тем. Весь наш сегодняшний отрывок мы можем разделить на 6 частей, а стих 46 содержит призыв, как бы охватывающий все, и его можно назвать главным стихом этого текста. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Этим Христос предупреждает нас, что все наши стремления к жизни с Ним зависят от правильного послушания Ему. Одних только добрых разговоров о Боге недостаточно. Если мы зовем Его нашим Господом, то мы обязаны исполнять Его учение. Иначе, ведь Он не наш Господь. Итак, мы сказали, что наш текст содержит 6 отрывков. Все они говорят о том, что Иисус требует от тех, кто называет Его Господом. Первый отрывок, стих 39. «Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» Этим Христос хочет сказать, что всякий христианин имеет право обличать и поучать только тогда, когда он сам находится в правильном отношении к Богу. Для этого нужен не эгоизм, а знание воли Божией. Иначе мы будем воспитывать людей, чтобы они стали таковыми, как мы, а не таковыми, как Бог хочет, чтобы они были. Второй текст говорит нам о том, чтобы и мы учились от нашего Учителя Иисуса Христа и никогда не думали, что нашим методом мы сделаем это лучше Его. «Ученик не бывает выше своего Учителя», — говорит Иисус. «Но и усовершенствовавшись, будет всякий, как Учитель Его». В этих словах Христос дает нам двойное предупреждение. Во-первых, если мы учимся, то мы должны всегда учиться у лучшего Учителя. И во-вторых, мы должны помнить, что мы можем учить других только тому, что мы сами выучили и знаем. Третий отрывок мы находим в стихах 41 и 42. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Этим Христос хочет нам сказать, что мы тоже имеем ошибки. И если мы это игнорируем или отвергаем, то оно является бревном в наших собственных глазах. В духовном смысле это значит, что мы не можем обличать других христиан, если наше поведение не соответствует Слову Божию. В четвертом отрывке Христос хочет нам сказать, что человека можно узнать только по его делам. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника
и не снимают виноградин.

Града с кустарника. Один ученик однажды сказал своему учителю: «Я не понимаю того, что вы говорите, потому что постоянно должен думать о том, кем вы являетесь». Люди будут нас слушать только тогда, когда мы будем послушны Богу и жить по Его Слову. Хорошие слова никогда не заменят добрых дел. Единственный метод убедить людей в верности Евангелия – это показать им жизнью, что Слово Божие изменяет людей к лучшему. Пятый пример Христа в этой речи мы находим в 45 стихе. «Добрый человек из сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Этим Иисус нам говорит, что все, о чем мы говорим, в конечном итоге отражает то, чем постоянно заняты наши мысли. Никто не может говорить о Боге, если Дух Божий не владеет им. И, наконец, шестым примером Иисус заканчивает свою речь. Он говорит здесь о двух домах, а в действительности подразумеваются люди, верующие и неверующие в Бога. Как два дома, так и люди по наружности одинаковы. Но главное здесь фундамент, то есть на чем мы основываем нашу жизнь. Крепость дома испытывается только в испытаниях, и жизнь людей также. Болезни, гонения, нужда, старость и, наконец, смерть. Они для незнающего Бога огромная утрата. А для христианина испытание веры и приближение к светлой вечности в Божьем присутствии.

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. С вами прощаются Виталий Кливер и Виктория Фаст. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Мы замечаем, что некоторые люди, семьи, а порой и народы пребывают во гневе Божьем. В конце концов, Он оставляет тех, кто постоянно удаляется от Него, несмотря на неоднократные усилия пробудить их. Бог ожесточает сердца тех, кто не послушен голосу Святого Духа. Все, кто умышленно отвергают любовь Христа, будут осуждены. Божья святость не терпит непослушания, поэтому Он вынужден сделать то, что приведет их к суду и вечной погибели. Понятие ожесточения Богом людей, выступающих против Него, объясняется не человеческой логикой, а Его славой. Исаия понял это, когда услышал голос Бога, посылающий его не спасти народ, а ожесточить его сердце. Исаия 6 глава с 1 по 13 стих. Проповедовать любовь легче, чем предупреждать о Божьем гневе и суде. Но Божья любовь включает в себя святость, истину и справедливость. В Его присутствии нет места злу. Оно исчезает от соприкосновения со святостью. Поскольку Иисус – святое воплощение любви Бога, то Его личность делит людей на духовных и плотских. Иоанн подтверждает, что сидящий на троне, как и описывал его Исаия, есть Иисус, ибо Он един с Отцом в святости и славе.
1: Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 42-43. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
0: Евангелист Иоанн был знаком с первосвященниками. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 15 стих. Он говорит, что несмотря на то, что они в основном дистанцировались от Иисуса, некоторые начальники все же уверовали в Него. Они убедились в том, что с Иисусом был Бог, а Его слова исполнены силы и истины, однако не заявляли об этом открыто. Почему они поступали так, идя вразрез со своей совестью? Ответ прост. Они боялись фарисеев, поэтому предпочли безопасность риску. Фарисеи угрожали изгнать из синагоги всех жителей Иерусалима, которые последуют за Иисусом. Начальствующие не желали лишиться своей власти и авторитета, а что еще хуже, быть отверженными и гонимыми в народе. Любой, кто отвергался обществом, не мог ничего ни покупать, ни продавать, ни жениться, ни даже молиться с остальными. Такой человек приравнивался к прокаженному. Почему начальники не исповедовали свою веру? О своей репутации они заботились больше, чем о прославлении Бога. Угождение Ему не было их целью. Себя они любили больше, чем Господа. Горе тому, кто в глубине души верит в Иисуса, но поступает так, будто не знает Его. Божьей славе и Его заботе он предпочитает собственную безопасность. Отказаться от Бога в трудный час такому человеку будет проще простого. Не медлите исповедовать веру в Господа и Спасителя перед другими, и верьте в то, что Он поведет вас в правильном направлении. У Него только благие намерения.
1: Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 44-45. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня».
0: Иисус призывал людей к покаянию, излагал истину сложными и одновременно простыми словами. Поначалу они кажутся слишком противоречащими, ведь он говорит, что верующий в него верит не в него. Иисус не замыкается только на своей личности. Он направляет своих последователей к Отцу. Так же, как он пренебрег своими правами, придя на землю, он не ожидает от людей веры только лишь в себя. Сын не отнимает у Отца людской славы, тем самым умаляя его величие. Он воплощает это величие в себе, раскрывая всю его суть и прославляя таким образом Отца. Верно и то, что никто не приходит к Отцу, как только через Сына. Нельзя верить в Бога, не веря в Его Сына. Господь наделил Иисуса, исполненного кротости, божественными качествами и даровал Ему последователей, верующих в Него людей. Поэтому утверждение Иисуса, произнесенное безо всякого высокомерия о том, что видящий Его видит и прославшего Его, справедливо. Иисус – истинный посланник Божий, имеющий в себе одновременно силу и славу Бога наряду с полным подчинением Ему. Он являет собой подлинную сущность вечной жизни, Господнего света и славы. Нет никакого другого Бога или божества на земле, который своей жизнью и воскресением показал бы такой пример, как это сделал Иисус. Смирившись, Он вознес себя до уровня своего Отца. Истина – тот, кого видел Исаия, и был Иисус, ибо нет различия между Отцом и Сыном.
1: Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 46 по 48. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день».
0: Однажды в нескольких африканских деревнях разразилась чума. Люди заперлись в своих хижинах в джунглях и не выходили, боясь заразиться. Пришедший в деревню врач обнаружил, что болезнь может быть побеждена, если больной будет чаще выходить на солнце. Он стал призывать всех: «Выходите из своих хижин, и, оказавшись на солнце, вскоре выздоровите. Микробы гибнут при солнечном свете». Многие вышли на свет и исцелились. Но были и те, кто, не поверив врачу, остались дома и впоследствии умерли. Доктор вместе с исцеленными спросил умирающих, почему они не вышли из своих домов на солнце, на что они ответили: «Горе нам! Мы не поверили тебе, думая, что ты обманываешь нас. Болезнь нас истощила». Доктор отвечал: «Поэтому вы и умираете не от чумы, а от того, что не послушались моих слов». Этот пример наглядно иллюстрирует силу Христа. Он есть солнце праведности, восходящее над греховной тьмой. Он — победа над злом. Тот, кто принимает Его чудный свет, спасен будет, ибо Иисус пришел для того, чтобы спасти человечество от греха и смерти. Его слова освобождают и охраняют от всякого рода зла, посему каждый, кто услышит Его слова, поверит и покорится им, будет жить вечно. Смерть не имеет власти над ним. Но кто, услышав Христовы слова, не сохранит их в своем сердце, тот погрязнет во тьме и грехе, обрекая себя на смерть. Для таких Евангелие станет судьей против них самих и дорогой к погибели. Принял ли ты Христа как своего личного Спасителя? Запомнил ли ты Его слова и соблюл ли их в своей жизни?
1: Евангелие от Иоанна, 12 глава, стих 49 и 50. «Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал мне Отец.
0: Иисус – Слово Божие. За Его мыслями и словами стоит Бог. Он – Божие послание к нам. Сын был послушен своему Отцу. Он слушал Его голос и переводил сказанное им на человеческий язык. Через Него Бог обращается к падшему миру, говоря: «Я ваш Отец, я вечен. Благодатью вам дана от меня вечная жизнь. И хотя вы и заслуживаете моего гнева и наказания, я все равно люблю вас. Для того, чтобы вы были оправданы и получили Духа Святого, я посылаю своего святого и единородного Сына. Он займет ваше место, и вы не умрете. Вы получите дар вечной жизни из рук самого Мессии. Тот же, кто не примет его, не увидит рая и не войдет в него». Этими словами Бог предлагает миру спасение даром. Но отвергающий Христа, не принимающий этого дара, обрекает себя на падение в пропасть, потому что не принял Божье предложение жизни. Молитва. Отец, мы благодарим Тебя за дар вечной жизни. Мы прославляем и возвеличиваем Тебя, ибо вместо смерти Ты подарил нам жизнь и искупил наш грех своей любовью. Помоги нам хранить Христовы слова в сердце и мыслях и приносить добрые плоды. Возрождая людей силой Евангелия и научи нас нести им благую весть, чтобы они не погибли, но получили жизнь вечную. Вопрос 84. Как звучит Божья заповедь, обращенная к нам через Христа?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Осенние мысли. Это самый любимый и радостный народный праздник. В это время люди переселялись в палатки или сделанные из веток шалаши, которые ставили в садах или на плоских крышах домов. Эти палатки или кущи напоминали о том, что когда-то израильтяне жили в шатрах, кочуя по Синайской пустыне. Во время праздника кущей совершали обряд излияния воды, сопровождавшийся молитвами об обильных зимних дождях. Может быть, именно после совершения этого обряда на празднике кущей Иисус воскликнул: «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Таким образом, мы видим, что каждый еврей ясно понимал, что дожди для урожая, рост семени и созревание плодов – все находится в руках Бога. Позднее пророк Иеремия еще раз подтвердил это словами:
2: «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы».
1: Иеремия 5:24. Праздник жатвы также был днем милосердия и благотворительности. В книге Левит 23 главы 22 стихом сказано так:
2: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш».
1: Со времен Моисея и до наших дней народ Божий празднует эти земледельческие праздники. Неизменные принципы сеяния и жатвы крепко укоренилось в сознании каждого еврея. Это дало возможность авторам Нового Завета и самому Иисусу Христу перенести понятие жатвы в другую, в духовную сферу и передать таким путем важные истины относительно практики христианской жизни, нашего спасения и будущих событий. В притче о сеятеле Иисус рассказал о том, как разные люди откликаются на проповедь Евангелия. В притче о плевелах он сравнил жатву с концом мира в том виде, в каком мы его знаем сейчас, и рассказал о будущей участи тех, кто является пшеницей, и тех, кто является плевелами. Матфея 13 глава. Провозглашение Евангелия для спасения Иисус тоже называл жатвой и просил учеников молиться о том, чтобы Бог выслал еще работников на этот труд. Но сегодня мы обратим особое внимание на слова апостола Павла, которые записаны в послании к Галатам, 6 глава, 7-10 стихи.
2: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере».
1: Как мы уже сказали ранее, авторы Нового Завета не раз употребляли слово «жатва» и понятия, связанные с ним, в переносном смысле, чтобы помочь читателям понять важные духовные истины. Итак, в только что прочитанном отрывке апостол Павел говорит о важном духовном законе. Библия называет его «законом сеяния и жатвы». «Философия и наука – законом причины и следствия. Автор этого закона – Бог». Ясное понимание и применение этого закона несет в себе большое благословение для каждого человека в отдельности и для общества в целом, а незнание его или открытое пренебрежение им накладывает тяжкое проклятие на личность или народ в целом. В чем же заключается суть этого закона? Она заключается в том, что сегодня мы пожинаем то, что сеяли вчера, а завтра пожнем то, что сеем сегодня. Это происходит каждый день с нами и вокруг нас. Давайте рассмотрим это на примере. Представим себе христианина, который систематически пропускает собрания в церкви и избегает общения с верующими. Как следствие, он духовно слабеет. Верующий юноша вступает в брак с неверующей девушкой и противоречит Библии, и, как следствие, оба всю жизнь страдают из-за этого. Как-то я познакомился с человеком, который по случаю перемены места жительства отметил это дело с друзьями, опустошив несколько бутылок водки. Вследствие сильного опьянения он потерял сознание, упал и травмировал легкое. В результате развился рак, легкое удалили. Сейчас развивается рак в другом легком, но при этом он выкуривает пачку сигарет в день и, как следствие, приближает собственную смерть. Возможно, кто-то в прошлом пренебрегал образованием, а сегодня не может найти хорошую работу. Еще кто-то в прошлом пренебрегал воспитанием ребенка, а сегодня недоумевает, почему сын оказался на скамье подсудимых. Думаю, этих примеров достаточно, чтобы ясно показать нам связь между прошлым и настоящим, а также между настоящим и будущим. Библия говорит: «Тот, кто угождает своей греховной природе, пожнет и распад, который несет в себе эта природа». Это уже прочитанная нами ранее 6 глава послания к Галатам в современном переводе. Один пастор так перефразировал этот стих: «Грех твой тебя найдет». Неизбежно за сеянием следует жатва. Иногда результат виден сразу, и не только тому, кто сеял, но и окружающим. Иногда проходят годы, прежде чем появятся первые плоды. Но результат все равно будет. И если человек сеял в плоть, он обязательно пожнет ужасающий распад. У меня возникает вопрос: почему столь очевидная истина находится в нашем народе в таком пренебрежении? Мы живем в демократическом обществе, в котором человек получает неслыханные ранее права. Казалось бы, самое время употребить все усилия на то, чтобы сеять правду и делать добро. На самом же деле все происходит наоборот. В чем причина? Размышляя над этим, я пришел к выводу, что только две силы могут заставить человека вести нравственный образ жизни. Одна из них внешняя – это страх наказания, другая – внутренняя – это любовь к Богу, как к автору нравственного закона и к ближнему, отношение с которым, собственно, и регламентирует этот закон. Чем больше та или иная нация возьмет из закона Божьего и впишет в свою конституцию, а затем будет учить этим принципам каждого гражданина, тем больше порядка и Божьего благословения будет в таком обществе. Что же происходит сегодня у нас в Украине? Если бы нужно было выбрать одно слово-синоним слову «Украина», я бы выбрал вседозволенность или безнаказанность греха. В глобальном масштабе еще в 17 году наш народ отрекся от Бога, хотя еще многие десятилетия жил по Его заповедям. Сегодня же Бог принят, в Него все верят, но Его заповедям повесили ярлык, устаревшие и несовременные. Дьявол посеял хитрую ложь. Дескать, можно достичь успеха и процветания, если будешь верить в Бога, но при этом совершенно не обязательно исполнять Его заповеди. С особым энтузиазмом этой лжи поверило молодое поколение, поскольку личного опыта они не имеют, а отцы не преподали детям заповедей Божьих, так как и сами их не знали. В результате получили то, что грех и зло не только не наказывается, но и одобряется, рекламируется. Приведу несколько примеров. Рекламы спиртного и сигарет бросают вызов и говорят: «Открой истину». Вопрос жизни нерожденных детей назвали вопросом свободы женщины. Блуд назвали гражданским браком. Гомосексуальные отношения назвали другой сексуальной ориентацией. Порнографию назвали эротикой. Ложь – мудростью. Насилие – мужеством. Это список, как и прошлый, можно продолжить еще долго. Таким образом, грех облагородили, а о наказании за него и вовсе забыли. Поэтому у многих сложилось ложное впечатление, что это закон сеяния и жатвы не работает. Сделанное сегодня забудется завтра. Но не так оно у Бога. Эти слова как будто для нашего времени сказаны.
2: Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет.
1: Бог ничего не забывает. Перевод слова «жизни» говорит еще сильнее. Не поддавайтесь обману, Бог не ошибается. Человек пожинает то, что он посеял. Тот, кто угождает своей греховной природе, пожнет и распад, который несет в себе эта природа. Иными словами, кто сегодня бедствует, должен искать причину в своем прошлом, а для этого нужно немалое мужество. А еще одно важное замечание. Жатва во много раз обильнее посева. Народная пословица гласит: «Посей ветер, пожнешь бурю». Сеется одно зерно, а вырастает колос, в котором 50 зерен. Некоторые растения имеют и до 500 000 семян. Один грех влечет за собою море слез и беды. Что же делать? Есть ли выход? Спросит кто-то. По-разному можно вести себя тем, кто сеет, тем, кто ждет, и тем, кто жнет. Мы каждый день и час своей жизни что-то сеем. Итак, если вы сеете, посмотрите на тех, кто жнет. Понаблюдайте за теми, кто шел этим путем до вас, и сделайте выводы. А Библия вот что советует: не уставайте делать добро. Если мы не ослабеем в делании добра, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного, пока это возможно, будем делать людям добро, особенно нашим братьям по вере. Современный перевод. Как видим, жать будут не только те, кто сеял зло, но и те, кто делал добро. Пусть эта мысль ободряет вас всякий раз, когда вам представилась возможность сделать что-то доброе. Тем, кто ждет свою жатву, нужно еще раз оглянуться назад и проверить, куда вы сеяли – в плоть или в дух, грешили или угождали Богу. Искреннее покаяние и работа над последствиями греха может спасти положение, и Бог по милости своей не допустит, чтобы вы пожали все посеянное злое.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 4.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
5: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
6: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
5: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
6: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
5: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
6: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
7: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
6: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
6: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава 5.
4: увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
6: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому.
3: Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
8: Глава 6.
3: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
8: Глава 7.
3: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
4: И когда Иисус

0: и сказал:
1: «Хочу, очистись».
0: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
1: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
0: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
2: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
0: Иисус говорит ему:
1: «Я приду и исцелю его».
0: Сотник же, отвечая, сказал:
2: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но и имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
0: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
1: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
0: И сказал Иисус сотнику:
1: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
0: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
3: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
0: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
4: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
0: И говорит ему Иисус:
1: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову».
0: Другой же из учеников его сказал ему:
5: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
0: Но Иисус сказал ему:
1: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
0: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
6: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
0: И говорит им:
1: «Что вы так боязливы, маловерные?»
0: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
7: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
0: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
8: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
0: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
8: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
0: И он сказал им:
1: «Идите!»
0: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

0: Глава девятая.
1: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
2: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
3: «Он богохульствует».
1: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
2: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Тогда говорит расслабленным:
2: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
1: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
3: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же, услышав это, сказал им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение пятой главы Евангелия от Матфея. Сегодня мы будем обсуждать несколько важных тем, в том числе поговорим о том, как нужно молиться. У русских поэтов есть множество замечательных стихов, посвященных молитве. Один из них – это стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Молитва Десяти». Эти строки очень много говорят моей душе. Может быть, они тронут и ваше сердце? Вот, послушайте. Молись, дитя, сомненья камень в твоей груди не тяготит, твоей молитвы чистый пламень святой любовью горит. Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, он капли слез твоих считает и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все слезы эти соберет и их в надзвездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог в пору поздних лет такими ж светлыми очами тебе смотреть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце омрачит, но если жизнь страдать научит, любовь и веру погасит, тогда с горячими слезами креста подножье обними, и примиришься с небесами, с самим собою и с людьми. И вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

0: Это было стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, а мы продолжим изучение Евангелия от Матфея вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 6 главы Евангелия от Матфея. Начиная с 9 стиха, здесь Иисус дает нам образец молитвы. Он говорит: «Молитесь же так». Эта молитва является чудесным образцом для всех верующих. Итак, Иисус говорит: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Обратите внимание, что эта так называемая молитва Господня вовсе не является молитвой нашего Господа Иисуса. Он не мог молиться этой молитвой. Он не мог присоединиться к нам с вами и сказать «Отче наш», потому что их взаимоотношения отца и сына – это другие взаимоотношения. У Иисуса было положение не по усыновлению. Он является Сыном Божьим от самого начала. «Я стал Сыном Божьим только через веру во Христа». Поэтому Христос не мог присоединиться ко мне в обращении «Отче наш», сущий на небесах. Но Бог не является пленником в этой вселенной. Он намного выше и больше ее. Он присутствует везде, и в воздушном пространстве, и в звездном пространстве. Но на сегодняшний день Он намного дальше от своей вселенной. Он намного больше, чем любое творение. Он восседает на престоле вселенной и всю ее держит под своим контролем. «Да светится имя Твое», то есть «да будет имя Твое свято». Имя Бога означает самого Бога во всем том, кем Он является. Но как нам с вами сделать имя Бога святым? По моему убеждению, мы должны светить имя Бога собственной жизнью. Когда Авраам впервые появился в Ханаане, жившие там хананеи не узнали о прибытии нового человека, потому что увидели там новый жертвенник. Везде, где бывал Авраам, он строил новые жертвенники Богу. И когда Авраам стал вступать в деловые отношения с хананеями, они обнаружили, что он был очень честным человеком. Они увидели, что его слова никогда не расходятся с делом. Наконец, они пришли к выводу, что Бог, которому поклонялся Авраам, был святым Богом. Авимелех, например, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь». Сыновья Хета сказали Аврааму: «Ты князь Божий посреди нас». Вся жизнь Авраама стала свидетельством того почтения, которое он оказывал Богу. Конечно же, имя Бога было свято в Ханаане благодаря Аврааму. Читаем молитву Господню дальше. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да приидет Царствие Твое». Здесь речь идет о царстве, о котором говорил Матфей. Это царство будет установлено на земле Христом. Каждый верующий должен обращаться с этим прошением к Богу. И читаем далее. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Как я уже говорил, эта молитва является образцом для наших личных молитв. Но я хочу обратить ваше особое внимание на это прошение. Это чудесное прошение, оно очень простое и должно исходить из самого сердца с большим чувством. Оно говорит о нашей полной зависимости от Бога. Наши телесные нужды, наши физические потребности – все это восполняется Богом изо дня в день. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это прошение напоминает те времена, когда Израиль собирал манну на текущий день и никогда на день завтрашний. Им не разрешалось собирать манну впрок. Они не могли запастись ею на будущее. И этим прошением мы собираем нашу ежедневную порцию манны. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это прошение показывает человеку, что он должен жить только настоящим днем. И все его насущные потребности, все его нужды восполняются только Богом. В 12 стихе мы переходим к вопросу о грехах. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Наш Господь Иисус не мог молиться об этом. У Него не было грехов, которые Богу нужно было бы простить. Видите ли, это не молитва Господня, это молитва учеников. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это несколько законническое положение. Это не положение под благодатью. Я благодарю Бога за другой стих из Писания. Это послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Сегодня Бог прощает нас на основании того, что Христос сделал для нас, а не на основании того, что мы прощаем других людей. Когда Бог прощает нас, то вступает в силу полное искупление Бога. И этот стих «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» не относится к нашему спасению. Здесь Иисус обращается к тем, кто уже получил спасение, кто уже имеет природу Бога. Для того, чтобы вы были прощены, Бог не требует, чтобы вы прежде простили других. Бог не так разрешает вопрос с прощением грехов человека. Он послал Своего Сына умереть за нас, и на этом основании Он нас прощает. В некоторых церквях сегодня практикуется формальная религия с господством литургии и обрядов, и одни из них используют этот стих «Прости нам долги наши», а другие просят «Прости нам прегрешения наши». Две маленькие девочки говорили о молитве Господней, которую постоянно читали в их церквях. Одна из них сказала: «В нашей церкви есть прегрешения», а другая ответила: «А в нашей церкви есть долги». Может быть, они обе были правы, учитывая, в каком положении находится церковь сегодняшнего дня. В наших церквях можно найти и прегрешения, и долги. Итак, чья формулировка правильнее? Но здесь совсем нет ничего сложного, поскольку все эти слова относятся к одному и тому же понятию, потому что речь идет о грехе. Переходим к следующему, 13 стиху. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». «Не введи нас в искушение». Эта фраза «не введи» может произвести неправильное впечатление, потому что Иисус сказал, что Бог не искушает никого. И это правда. Бог не искушает человека. Лучше было бы перевести этот стих следующим образом: «Не оставь нас в наших искушениях». Это не значит, что Бог должен уберечь нас от искушений, но когда мы попадаем в такие ситуации, мы просим не оставить нас одних с этими проблемами. «Избавь нас от лукавого». Здесь имеется в виду избавление от сатаны. Сатана сегодня стал ужасающей реальностью. Много раз мир пытался отмахнуться от этой реальности. Люди насмехались над Мартином Лютером, который бросил в него чернильницы. Однако совсем недавно наше отношение к этой сфере полностью изменилось. Любой человек, стоящий пред Богом, осознает реальность сатаны. Работая в церквях, мы осознаем присутствие Бога, но также и ужасающее присутствие сатаны. И потому нам следует просить Бога, чтобы Он избавил нас от лукавого. Должен сказать, что это чудесная молитва для новообращенного. При помощи этой молитвы, в уединении, верующий может научиться молиться. Моя мать была спасена в преклонном возрасте. Она не умела молиться и стала просто повторять молитву Господню. Позже она возросла в вере и смогла молиться своими словами. Мы учим наших детей молитве, чтобы Бог благословил их сон. Затем ребенок вдруг добавляет: «Господи, благослови маму и папу». Это чудесный момент для каждого из нас, потому что это уже собственная молитва. Наш Господь дал так называемую молитву Господню в качестве образца. Это славная, чудесная молитва, и она показывает нам, какие прошения нам нужно включить в личную молитву. Но вместе с тем Бог хочет, чтобы мы научились молиться собственными словами, когда общаемся с Ним. Господь Иисус сказал в стихах, предшествующих Господней молитве, что молитва предназначена не для игры на публику. Молитва – это взаимоотношение между вами и Богом. Самая эффективная молитва, когда вы входите в комнату и закрываете за собой дверь. Молитва должна быть между человеком и Богом. Теперь Господь переходит к теме поста. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Я абсолютно уверен и убежден в том, что пост имеет большое значение для верующих и в наши дни, но только если он остается в тайне. Это также относится к личным взаимоотношениям, которые должны оставаться между вами и Богом. Но как же нам следует поститься? Иисус отвечает: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Далее Иисус обращается к теме денег. Очень многим людям не нравится, когда проповедники затрагивают эту тему. С 19 по 21 стихи Иисус назидает нас: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Очень многие думают, что деньги не имеют никакого отношения к духовному миру. И когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете только мир материальных вещей. Однако наш Господь сказал, что мы должны собирать себе сокровища на небесах. Но как это сделать? Вместо того, чтобы класть деньги в банк, находящийся на земле, положите их на счет в небесном банке, отдав их на Божью работу, здесь. Однако убедитесь в том, что это действительно Божья работа. Все, что вы отдаете, должно быть вкладом. Убедитесь, что вы отдаете в дело, которое соберет для вас сокровища на небесах. Если вы отдаете на распространение Евангелия и Слова Божьего, то ваш вклад будет настоящим взносом на небесах, и именно так мы можем собрать себе сокровища на небе. Вы можете сказать: «Но я не даю именно по этой причине». Однако вы должны давать именно по этой причине, потому что Господь сказал: «Собирайте себе сокровища на небе». Это вполне похвальный мотив для даяния. И Господь объясняет, почему. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если у вас будет достаточно сокровищ на небесах, то вы наверняка будете много думать о небесах. Но если ваше сокровище будет на земле, все ваши мысли будут прикованы к земле. И тогда возникнет вполне реальная угроза, что вы станете поклоняться Мамоне, а не Богу. В связи с этим давайте поговорим о материальном и об отношении христиан к материальным ценностям. В последних стихах 6 главы Иисус говорит, что нам не следует слишком много времени уделять нашим материальным нуждам. Например, Он сказал следующее. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Птицы не умеют сеять, птицы не умеют собирать урожай в житницы, а мы с вами умеем. Мы сеем, жнем, собираем урожай с той же беззаботностью, с какой живут птицы. Маленькие птички доверяют Богу заботой о себе, и мы также должны довериться Ему. Вы не гораздо ли лучше их?» Это, правда, не значит, что мы не имеем права оценивать обстоятельства своей жизни, ибо Бог дает нам эту возможность. Однажды один верующий спросил меня, можно ли христианину заключать договор страхования? Я ответил, да, конечно. Страхование – это средство, которое в современном мире позволяет облегчить заботы о себе и семье. Все дело в том, что нам нельзя идти по жизни, позволив материальным вещам стать нашим бременем. В 28 стихе Господь продолжает проводить параллель. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». В этом стихе задается вопрос. «И об одежде что заботитесь?» Вы просто вспомните, сколько времени тратится на то, чтобы приобрести одежду для каждого члена семьи. Почти каждый из нас когда-нибудь произносил эту фразу: «Я не смогу выйти сегодня, мне нечего одеть на этот случай». Иисус призывает нас посмотреть на полевые лилии. Они не трудятся, не придут, и все же Бог так заботится о них. Конечно, христианин должен одеваться как можно лучше. Небрежная одежда или действие никак не способствует прославлению Бога. В следующем стихе наш Господь обратил внимание на красоту цветов. «Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них». Я думаю, что Бог хочет видеть нас как можно более красивыми. Мы все должны стараться выглядеть хорошо, насколько это возможно. Иисус говорит, «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры!» Нам не следует чрезмерно заботиться о материальном в своей жизни. Материальное не должно стать нашей главной целью. Эта тема подытоживается в последних двух стихах 6 главы. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Не заботьтесь о завтрашнем дне. Это означает, что не нужно иметь беспокойных мыслей. Бог заботится о цветах и птицах, и Он же позаботится о вас. Но самое главное – поставить Бога в центр своей жизни. Как кто-то сказал однажды, сегодня – это то самое завтра, о котором мы так беспокоились вчера. Как верно это сказано о многих из нас. В 7 главе Иисус говорит о взаимоотношениях между детьми Божьими, а также дает последнее предупреждение о двух путях – о лжепророках, лжеучителях и двух основаниях веры. первом стихе этой главы звучит предупреждение: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Эти стихи тоже очень часто понимаются неправильно. Судить означает принять решение, оценивать, осудить, мстить и даже проклясть. Но эти стихи не утверждают, что чаду Божьему запрещено судить других. Здесь сказано лишь, что нам не следует судить о внутренних побуждениях других людей с тем, чтобы осудить их. Мы не знаем и не можем понять, почему брат во Христе совершает определенные поступки. Мы видим только внешние действия. Бог не запрещает нам судить, то есть различать между добрым и злым, как мы увидим позже. Бог запрещает осуждать. Дело в том, что если вы будете жесткими в своей оценке других людей, вы прослывете за человека очень строгого по отношению к другим. Я знаю такой тип людей, и я уверен, и вы встречались с такими. Может быть, кто-то даже сказал вам: «Не обращайте внимания на то, что он говорит. У него никогда не найдется добрых слов о других людях. Видите ли, о нем судят так, как он судил о других». Именно об этом Господь и говорит в этих стихах. В третьем стихе приводится интересное сравнение. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Сравниваются маленький сучок в глазу брата и большое бревно в ваших собственных глазах. Бревно – это дух критицизма и предубеждения. Оно препятствует способности видеть объективно. И вы ни в коем случае не должны судить о мелких грехах других людей. Но как же вести себя в подобных случаях? Иисус отвечает: «Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы обязательно должны избегать такого строгого осуждения. И хотя Иисус ясно говорит о том, что нам не следует строго судить других людей, Он также говорит о том, что мы узнаем друг друга по плодам. Покойный доктор Джеймс МакГинли сказал об этом несколько своеобразно: «Я не судья, я инспектор по производству плодов. Мы действительно можем видеть, есть ли плоды у другого христианина или нет». Шестой же стих ставит нас перед дилеммой. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Иисус говорит здесь не о животных. Мы не должны отдавать того, что свято псам, и не разбрасывать наше сокровище перед свиньями, а потому нам придется судить, кто есть кто. Бывает время и место, где нам не стоит говорить о том, что свято для нас. И каждый раз нам самим приходится решать этот вопрос. Поэтому, прежде чем что-либо сказать, просите Господа наставить вас, чтобы та весть, которую вы сообщите людям, принесла пользу и приблизила их к Богу. Мы продолжим изучение 7 главы Евангелия от Матфея в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о том, к чему призывает Христос подданных своего царства. Он говорит, что мы должны стремиться к совершенству, потому что наш Небесный Отец совершен. Понятно, что достичь такого состояния мы можем только облегшись в праведность Христову, в Его совершенство. То есть мы должны позволить Христу действовать в нас. И тогда все добрые дела, которые мы будем совершать, будь то сострадание к ближнему или помощь нуждающемуся, будут просто естественным проявлением действия Божьей силы в нас. Такой же естественной будет и молитва, в которой мы можем общаться с Богом, нашим Небесным Отцом. И вовсе не нужно молиться на показ, выставляя свое благочестие, ведь Бог ждет от нас готовности к искреннему, задушевному разговору, и только такая молитва угодна Ему. Если вы еще никогда не обращались к Богу в такой молитве, сделайте это сейчас, и Бог услышит вас и ответит на вашу нужду.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Нона Молдавцева. Ноночка, здравствуй.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: В этой студии, как правило, мы говорим на христианские темы. Но вот если мы сегодня с тобой будем говорить на тему семьи, как ты думаешь, это христианская тема? Или она выходит за рамки христианства?
3: Нет, конечно же, это христианская тема, потому что я думаю, что Бог был тем, кто сотворил семью, кто изначально ее запланировал, кто ее задумал и кто положил основы для семьи.
2: Спасибо. То есть не последнее звено.
3: Конечно, самое первое звено.
2: И, в общем, как я понимаю, это твой случай, это твоя тема.
3: Да, это моя тема. Я хочу рассказать о своей семье, о том, как все началось и какую личную трагедию я пережила в этой сфере, но слава богу, что все сейчас совсем по-другому. И хочу начать с того, что моя жизнь — это чудо на самом деле. Но было время, когда я просто не верила в это. То есть для меня наступил такой момент, когда я поняла, что моя жизнь потеряла смысл, что все перестало вообще существовать для меня. Но я начну по порядку. Я выросла в обычной семье. В Ташкенте, это Средняя Азия, Узбекистан. Папа с мамой с утра до ночи работали. Я была предоставлена по большей части сама себе. Вот. Но мне это не мешало. Я росла таким лидером, активной. Всегда первая, везде первая. Все мне больше всех надо. И я не чувствовала чего-то такого неправильного в своей жизни. Но единственное воспоминание из моего детства, то, что мне казалось, что меня мало любят. То есть для меня это было вот такой вечный поиск любви, что я хотела, чтобы меня любили. И в 11 лет произошло событие, которое поменяло всю мою жизнь в дальнейшем. Моя мама уверовала, и она пришла в христианскую церковь, пятидесятническую, и привела меня туда. Я тогда на тот момент не понимала вообще, куда я иду, зачем я иду. То есть и после служения, из которого я вообще не поняла ни слова на самом деле, она вытолкнула меня вперед и сказала: «Иди, нужно принять Иисуса в свое сердце». Я вышла, прочитала молитву покаяния, из которой также не поняла ни слова. И после этого на 3 года я исчезла вообще из церкви, потому что мне было очень скучно, мне было неинтересно, я не понимала ни слова о том, что там говорят. Но все эти 3 года по-детски как-то я хотела верить. И все мои молитвы, они начинались со слов: «Бог, если ты есть, то сделай вот это». И что самое интересное, Бог делал. То есть и в течение 3 лет я убедилась, я как-то пришла к тому, что Бог как будто мне доказал, что Он есть. То есть для меня это было очень важно. И в 14 лет я сознательно вернулась в церковь. Для меня это стало переломным моментом всей моей жизни. Вот, я очень сильно изменилась, и я нашла ту любовь, которую я искала. То есть вот все детство, когда мне не хватало заботы мамы, папы, их любви, я нашла в церкви. То есть для меня это стало полным изменением моей жизни. Я стала служить, стала ходить сама в церковь, стала читать Библию. Все в моей жизни изменилось. Но в 97-м году, тогда мне было 17 лет, мой папа занялся бизнесом. Вроде бы все сначала шло хорошо. Мы жили в центре города. Я ходила в замечательную школу. Вот. Но потом с бизнесом произошли проблемы, он стал должен много денег, ему звонили, угрожали, он начал пить. А изначально он был против того, что мы с мамой покаялись, то есть это были постоянные скандалы, ссоры, а здесь из-за этих всех проблем он начал пить. Вот. И он мог ночью приходить домой, поднимать меня с постели, кричать, то есть дело доходило практически до рукоприкладства.
2: Ну, то есть о любви речь уже не шла в семье.
3: То есть его излюбленная фраза была, что лучше бы ты была бы проституткой, чем верующей. То есть и вот это была такая вот постоянная высказывание в мой адрес.
2: А он, я так понимаю, это в Ташкенте, он какой-то там традиционной вере принадлежал, поэтому христианство не нравилось, или просто ему это все не нужно было?
3: Ну, можно сказать, так номинально православный, но при том, что он ни разу никуда не ходил и как бы никак не проявлял свою веру.
2: То есть это не с конфессией было связано?
3: Нет, нет, нет. Просто он вот возненавидел. То есть он считал, что я зомбированная, что я больная, что у меня не все дома. И обычные фразы, которые говорят при этом. И на тот момент получилось так, что вот он продолжал пить, ему продолжали звонить, угрожать, он должен был отдать деньги, и он решил продать квартиру в центре города и переехать на окраину. Для меня на тот момент, я заканчивала школу, это был такой стресс, потому что я привыкла жить в центре города, я привыкла к своей квартире, а здесь я просто должна была уехать непонятно куда вообще. То есть. И для меня это было очень сложно. И я настолько устала от него, то есть вот у меня было единственное желание, что я хочу уйти из дома, то есть я хочу сбежать, но куда, я не понимала. И вот именно тогда я познакомилась со своим мужем в церкви. Мне было на тот момент 17 лет, ему было 27. И он был первый, кто предложил мне выйти замуж. То есть по какой причине он предложил? Ну, я считаю, что ему просто нужно было жениться, то есть он хотел создать семью, и я была самым подходящим вариантом на тот момент в церкви. А я согласилась, потому что мне нужно было уйти из дома. То есть это вот единственная мысль, которая мной двигала, что я хочу сбежать просто. Сбежать от папы, сбежать от проблем, сбежать от всего того, что вот меня окружало. И я сказала, если мама согласится, то я выйду замуж. Да, вот все. Мама согласилась, потому что она решила, что если она вдруг умрет, чтобы я не оставалась с папой. И она сказала, конечно, лучше выйти. И вот так вот неправильно я начала свою семью. То есть совершенно не на тех основаниях и не так, как нужно было. То есть я решала свою проблему. Я не выходила замуж, потому что я любила этого человека или хотела создать семью. А я вышла замуж только потому, что я хотела убежать от проблемы. И я выходила замуж, но с ожиданиями, что вот это мой первый мужчина, которого я ждала, ради которого я там никуда не ходила гулять.
2: Ну, то есть ты нарисовала, все остальное ты дорисовала.
3: Ну, как каждая девочка, ну, наверное, да, мечтает о принце.
2: Что он должен будет делать, ты уже знала.
3: Ну, из-за того, что я выросла в очень строгой церкви, и все было нельзя, то есть это было грех, гулять было грех, ходить в кафе было грех, встречаться, свидание, грех, то есть все было грех. И я как бы подстроилась под это, я сознательно ждала вот своего мужа, который придет, который будет, и с которым у меня все будет первый раз. То есть я вот как бы хотела этого вот дождаться. Но он на тот момент, то есть он уже как бы, он уже нагулялся, у него это уже все было, и ему нужен был такой вот строгий аскетизм в церкви, то есть ему нужны были вот эти законы.
2: А, то есть вам все разное нужно было, диаметрально.
3: Диаметрально. Ему нужен был аскетизм, то есть ему это, как сказать, он настолько уже наелся,
2: тот,
3: он
2: который
3: объелся.
2: Тебе совсем не нужен был уже. Вот эта строгость,
3: нет,
2: узда, вот это
3: а
2: вся.
3: А я хотела наоборот, то есть я хотела романтики, то есть мне нужно было... Мне нужна была романтика, мне нужна была любовь, романтика. Я хотела, я именно ждала, что это будет у меня с мужем, вот что все будет правильно, как надо. Вот. Но в реальности все оказалось совсем по-другому. То есть я вышла замуж, ему уже не нужны ни кафе, потому что он нагулялся, ему не нужно ни танцевать, ни цветов дарить, он уже устал от этого. И, то есть я оказалась в такой ситуации, когда я вроде бы дождалась, но не получила. И это стало для меня как бы, то есть я почувствовала себя обманутой, что вот я для чего я ждала, то есть для чего я выходила один раз единственный замуж, чтобы в итоге столкнуться с равнодушием. То есть самое страшное для меня было то, что он был равнодушен. То есть я не видела ни его любви, ни его внимания. И потом он был настолько фанатичный в своей вере, то есть он настолько в это погрузился, что его не волновали вообще, то есть мои какие-то проблемы. Он не хотел меня слушать, то есть он был занят... То в церкви, то на служении. Работать он у нас тоже не хотел, то есть, потому что он считал, что Бог обеспечивать нас должен. И я столкнулась с таким проблемой, то есть тебе нужно платье, но попроси у Бога. Ты хочешь кушать, попроси у Бога. Ты хочешь еще чего-то, попроси у Бога. И в итоге, то есть я как бы не могла понять, то есть если мне все дает Бог, то есть если все нужно, все Бог дает, то для чего нужен муж, для чего ты нужен? Если вот все элементарно я должна была просить у Бога. Не обращаться к мужу, а вот только напрямик к Богу.
2: То есть он немножко не то вычитал из Библии?
3: Ну вот я не знаю, что с ним было на самом деле, но для меня это казалось помрачением, потому что... И во-вторых, еще родственники, то есть все родственники, его родственники, они настолько давили, то есть они приходили домой и первым делом открывали наш холодильник и спрашивали, ну а где все? А я говорила, а почему меня спрашиваете? Ну потому что у тебя муж больной, то есть у тебя муж не в порядке, у него с головой не в порядке. То есть так считали его родители, мои родители. И все вопросы были ко мне. А почему у ребёнка нечего кушать? А почему у ребёнка вещи рваные? А почему это? А почему то? То есть рваные в том плане, что нам отдавали всё бэушное, вот просто там зашитое, перешитое, чему мой муж несказанно радовался, что нас так благословил Бог, вот. А я не могла, то есть для меня это было всё, как сказать, я как будто попала вообще вот в другую жизнь. То есть я никогда не была из обеспеченной семьи, но, по крайней мере, мясо и кофе в нашей семье было всегда, как стандарт. А здесь ничего, вот просто, то есть вот макароны, макароны, макароны, еще раз макароны. И для меня, то есть вот я из такого вот лидера, такая вся вот прям вот подвижная девочка, я стала превращаться просто в закомплексованную такую вот. То есть этот брак, он убил во мне человека, женщину и верующую. То есть вот по всем параметрам я просто потерпела фиаско. То есть все в моей жизни закончилось, то есть я даже боялась на улицу выходить. То есть вот 3 года я прожила в браке, и я понимала, что мне не нужен никто. То есть мне не нужен был ребёнок на тот момент. То есть я несла ответственность, потому что я должна его накормить, должна его водить, всё. Но больше я ничего не могла испытывать, потому что я, честно говоря, я возненавидела своего мужа буквально вот в первые 2 недели после свадьбы. То есть я понимала, что я сделала ошибку, которую вот теперь уже всё. То есть как бы от безысходности я не знала, что мне делать. И... Единственное, вот, что меня останавливало от самоубийства, вот я прям знаю это чётко, то, что я знала, что есть Бог. Вот это единственное. Если бы вот хоть где-то у меня была капля сомнения в своей психике на тот момент, вот за 3 года, я дошла до такого момента, что я не хотела жить, просто не хотела жить. Я не видела смысла в своей жизни, я понимала, что всё, что мне возврата назад нет, потому что там папа. Мама, слава богу, не умерла, осталась жива, но она чувствовала постоянно свою вину за мой неудавшийся брак. Вот, и постоянные скандалы, слезы, истерики с моей стороны. То есть за 3 года я прошла путь вот от нормального человека к закомплексованной личности, которая...
2: Ну, я так понимаю правильно, что если бы посмотреть со стороны, то можно было бы увидеть истерики, слезы со стороны женщины, а мужчина такой весь в порядке, был спокойный, духовный он был, да?
3: Да.
2: А истерики женщина закатывала.
3: Ну, это я, да, закатывала.
2: И как бы со стороны глядя, это она виновата. Могла бы быть. Для постороннего зрителя.
3: Ну, для постороннего нет. Как-то всё-таки все воспринимали, что у него не всё в порядке с головой. Вот, ну, это настолько было как бы фанатично. А меня больше все жалели, наверное. То есть вот меня все жалели. Но, с одной стороны, с меня и спрашивали, что я должна, то есть вот я должна, чтобы была еда, я должна, чтобы была одежда, я должна, то есть, а я не понимала, как я могу быть должна, если...
2: Если тебе 18 лет, у тебя есть ребёночек маленький, ты сама ещё ребёночек.
3: Ну, я ещё поступила учиться, при том, при всём, что когда вот родила, и то меня никто не поддержал в этом вопросе, то есть в том, что я поступила в институт, то есть с моим ребёнком даже никто не захотел посидеть, когда я пошла сдавать документы. И у нас была соседская девочка, она была из неблагополучной семьи, у неё были родители-алкоголики, ей было 8 лет. И вот я с ней оставила своего ребёнка во дворе института и пошла сдавать экзамен. Потому что все решили, для чего тебе учиться, если у тебя есть муж. Ну, то есть вот как-то все встали в сторону, то есть и типа это твоя жизнь, ты разбирайся. То есть никто мне как бы не посоветовал, не помог и не поддержал. То есть не сказал, что он... А может быть, вот так попробовать, а может быть, вот это сделать. То есть никакого учения о семье на тот момент в церкви не было. То есть вот никто не поддерживал, не учил. То есть ты должна была выплыть сама, ты сделала свою ошибку, ты расхлёбывай теперь, всё. Вот, и через 3 года просто моего терпения не осталось, и я решила уйти. То есть всё, как бы я решила порвать, я решила уйти, потому что я понимала, что если я не уйду, то в итоге меня просто не станет. Я даже согласилась на то, что я вернусь к папе опять, на окраину Ташкента, в эту квартиру, в которую я не хочу возвращаться. И всё, то есть я собрала вещи и ушла. Просто ушла в никуда, ушла к этому же своему папе, которому не хотела возвращаться, выслушивала целый год просто вообще, кто я, какая я, зачем я, кто мой ребёнок, что я сделала в своей жизни, какой у меня Бог. И на тот момент я ушла и из церкви, и от Бога. То есть просто я упала. Потому что я тогда поступила на работу, стала работать, там познакомилась с другим человеком. То есть я ушла в мир, согрешила, и я понимала, что пока я не оставлю свой грех, я не могу вернуться к Богу. То есть что это будет лицемерие. Я не могу грешить и одновременно молиться, читать Библию и обращаться к Богу, но не оставлять свой грех.
2: Ну, значит, ты не от Бога ушла. Ты ушла в грех, понимая, что перед Богом нельзя быть лицемерной, то есть ты не смогла ничего-то взвесить.
3: Ну, я на тот момент была какая-то такая, как сказать, моя жизнь настолько, она вот разбилась, то есть я не могу даже вот объяснить вот то состояние.
2: Ну, стен уже не было, ты не владела духом,
3: я понимаю. То есть я не могла вообще как бы принимать правильное решение, и здесь попадается человек, который, как сказать, который как ожившая мечта из моих сказок, который мне дает именно ту любовь, которую я хотела по человеческим пониманиям. То есть я пришла в браке к тому, что это я вот... То есть я больная, я какая-то неправильная, то есть меня нельзя любить, у меня ничего не получится. То есть я пришла в своем браке к тому, что я недостойна того, чтобы меня любили, что меня невозможно любить, что меня невозможно любить, невозможно желать, невозможно со мной быть вообще, то есть что этого невозможно. И я считала, что это я виновата. И здесь появляется человек, который просто по-другому ко мне относится, который делает из меня как принцессу. То есть он относится ко мне как к принцессе, и... Он любит меня как женщину, то есть того, чего мне вообще как бы совершенно не хватало. То есть никакого внимания как женщине я не получала, такого, какого нужно. И здесь я вдруг понимаю, что, оказывается, со мной это все в порядке, что у меня все в порядке, что я могу любить, меня можно любить, что за мной можно ухаживать, что мне можно делать приятное, то есть что все оказывается по-другому. Но и одновременно я понимаю, что... То есть я на тот момент чувствовала себя как брошенный ребенок. То есть я помню, что у меня был отец, я помню, что у меня был Бог, что он был самый замечательный, а теперь его просто нету. Вот он есть где-то, но я далеко. То есть я ушла. Я ушла, и я не могу вернуться, пока есть этот человек. И я из этого человека сделала себе Бога или идола и стала поклоняться вот так же, как поклонялась Богу. Я заменила себе Бога, я порвала со всем на свете и просто вот со всей головой, как, не знаю, бросилась в омут, называется, на 2 года. Хотя вот внутри я все время понимала, что я хочу вернуться. Я хочу вернуться, но у меня не было повода, чтобы порвать с этим человеком, потому что все было на самом деле, ну, можно сказать, так идеально. И за все 2 года я ни разу не молилась. На самом деле, вот ни разу не молилась. И так интересно, и был Новый год, и в 2000 году мне было 20 лет, и я первый раз помолилась, и я сказала: «Бог, я хочу просто порвать с ним. Я хочу порвать, чтобы вернуться к тебе, чтобы вернуться в церковь. Я хочу оставить этот грех». И так интересно, и через месяц он мне говорит, что он женится. Вот, что он женится, но он в Ташкенте, он узбек, и у них не принято жениться на русских, то есть русская может стать только второй женой. И он мне предлагает стать второй женой. И здесь я получаю повод, чтобы с ним порвать. То есть вот я была настолько счастливой на самом деле, хотя мне это очень болезненно далось, то есть вообще я сказала нет, что мы с тобой расстаемся, нет. И вот тогда я вернулась к Богу, и я пришла в церковь, куда уже в другую церковь, куда перешел мой бывший муж и позвал туда мою маму. То есть они стали ходить уже в другую церковь.
2: То есть ваша семья встречается вся вот в этой в одной церкви?
3: Ну да, бывшая семья, можно бывшая так семья. Сказать. Обломки.
2: Нана, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, прозвучит для всех нас песня, и мы вернемся к разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наши гости Нонна Молдавцева. Долгий путь. В 17 лет выйти замуж. Вот все, что ты нам рассказала. Долгий, мучительный, тяжелый ребенок подрос без отца.
1: Да, он очень страдал от этого. То есть,
0: но он уже понимал что-то, да?
1: Он даже с 2 лет, вот как мы ушли, то есть каждая потом встреча с папой, это были такие расставания, такие слезы, потому что папу он очень любил. Вот на самом деле, вот единственное, что могу сказать, да, то есть он сына хотел, он его любил, всегда о нем заботился. И ребенок это чувствовал, то есть вот он чувствовал, что папа его любит. В отличие от мамы, которая просто несла ответственность за него и была всегда такой строгой. Вот, то папу он очень любил, и он очень страдал, и не понимал, задавал вопросы. Но я из-за своей боли не хотела замечать от того, что больно ему, что больно было моему мужу. То есть я видела только свою боль. Меня обидели, и все. Вот. Но когда я вернулась в церковь, я опять стала служить, моя жизнь стала налаживаться, я уже работала на тот момент, я поступила во 2-й институт, закончила 1-й, поступила во 2-й. И моя жизнь, она налаживалась, то есть я чувствовала себя счастливой, я приняла решение, что я не буду больше вообще выходить замуж, что я не буду ни с кем встречаться. И так прошло 4 года. За это время мой бывший муж уехал в Москву, он решил поменять место жительства и стал жить там. Его уже не было 1.5 года, и однажды летом я приняла решение, что я хочу поехать в гости. Я решила съездить в Германию к сестре. Но меня не пустили, отказали в визе, поэтому я решила поехать в Воронеж через Москву. Вот, и так интересно получилось, что мы общались с моим бывшим мужем, он помогал нам деньгами, и в очередной раз, когда он позвонил, я ему предложила увидеть ребенка и сказала, если ты захочешь его увидеть, то я могу его взять с собой, если ты пришлешь мне денег, я его возьму с собой в поездку. Он согласился, и все наши планы поменялись, и мы приехали вместе. И уже большую часть времени мы провели в Москве, а меньшую часть поехали в Воронеж с сыном. И так интересно было, когда мы приехали, то есть уже муж изменился, он стал работать, у него поменялось мышление. То есть, в принципе, он стал таким, каким был раньше, но без фанатизма, то есть и он остался таким же верующим, любящим Бога. И многое в его

0: жизни поменялась, то есть он сам изменился. Поменялась я выросла, то есть я это прям вот поняла, осознала, почувствовала, поняла, что многие вещи в семейной жизни не такие сложные, как они кажутся. То есть раньше я думала, что готовить, убирать, стирать – это целый день. Вот для меня в моем понимании это было, что это вот занимает целый день. А здесь я приехала в Москву, он жил со своим братом младшим, и мы поселились у них. И я, понятное дело, должна была выполнять какие-то обязанности, так как я жила у них в семье. То есть я должна была помогать готовить, когда-то там прибраться. И так интересно, это оказалось не так сложно, как я раньше думала. То есть для меня раньше это был такой стресс, вот как это вообще все сделать, как все успеть. А здесь все получалось быстро. То есть я не закатывала истерик, мне не хотелось плакать. Я была другая, то есть я понимаю, что я вот выросла, и что, в принципе, это интересно даже. То есть интересно ждать с работы, интересно, когда он приходит, интересно там кормить, что ему нравится, то, что я готовлю. А у меня было ощущение, что я попала на реалити-шоу, где я играю в семью, и мне дали попробовать поиграть через много-много лет с этим же человеком, который сейчас изменился. Вот, но все равно, то есть как бы ничего внутри меня такого не проснулось. Я хотела домой, я уже соскучилась, и ничего в наших отношениях так особо не поменялось. Вот. Но мы могли нормально, свободно общаться, могли с ним ходить гулять, могли как-то нормально по-человечески разговаривать, с ребенком он хорошо общался. Никита, наш сын, был счастлив от того, что он с папой. И наступил день нашего отлета, когда мы улетали. Мы попрощались, я была счастлива, что я наконец-таки прилечу домой, что я уже вот все от всего этого дела избавилась. И когда мы сидели в самолете, Никита плачет, я сижу. И в этот момент звонит Игорь по телефону и начинает так странно в трубку говорить, то есть он начинает мне говорить, ну, вот я сейчас иду уже мимо школы, где мы гуляли, а здесь мы сидели, помнишь, а вот здесь мы ходили гулять, а здесь мы стояли. И у него был такой голос, как будто вот он говорит навзрыд. И он говорит, вот вы уехали, а я здесь остаюсь, и как мне теперь здесь оставаться? И в этот момент что-то внутри меня ломается. То есть вот ломается настолько, что я сижу, и я думаю, я сейчас все брошу и просто вылечу с самолета и останусь. Плевать на багаж, плевать на все. То есть вот мне ничего не надо, ни работа престижная, ни второй институт, который я уже заканчиваю, то есть ничего. Я просто хочу остаться. И я вдруг сама себя спрашиваю, но ты его любишь? Нет. Нона, ты вообще хочешь с ним? Нет, не хочу. И я не понимала, то есть почему что-то внутри меня сломалось, но хотя я мозгами понимаю, что я его не люблю, что я не хочу с ним жить, я не хочу с ним вместе спать, я ничего этого не хочу.
1: Но ты ведь в тот момент думала о нем, о прежнем, о том, которого ты не любила.
0: Ну, наверное, да. То есть больше, конечно, так. Ну, хотя он так изменился, то есть даже внешне он изменился очень сильно и по характеру изменился. И я улетела, никуда не выскочила. Но когда я прилетела в Ташкент, я не знаю, что со мной случилось, но я просто влюбилась в собственного бывшего мужа. Причем влюбилась как-то так совсем безумно, можно сказать. То есть я начала ему писать какие-то безумные письма. Признаваться ему в любви, слать ему смски, то есть вообще вести себя вот неадекватно совершенно. Это при том, при всем, что я настолько настроила других людей, вообще всех своих близких, подруг, родственников, я настроила против него, потому что я всем вот рассказывала, какой ужасный монстр был мой муж вообще, и как он испортил мою жизнь, просто поломал, и вообще, то есть и вся моя жизнь разрушена только благодаря этому человеку, которого я вот реально ненавижу. Другого слова мне нету. И когда это вдруг произошло, то есть я понимаю, что я влюбилась, и я хочу снова, я хочу быть с этим человеком уже по-другому. То есть для меня это был другой человек, вот совершенно. Как будто я встретила нового человека, и я хочу выйти за него замуж, потому что я его люблю. И я даже сказать никому об этом не могла, потому что я не знала, как вообще эту информацию воспримут мои родственники, моя мама, которая там до сих пор испытывала чувство вины, даже подружки, потому что подружки были все в штыки. Но на тот момент мой муж тоже особо как бы с радостью не воспринял эту новость. Он посчитал, что я просто хочу улучшить свое качество своей жизни, что он стал зарабатывать, что он поменялся, и просто, что мне так понравилась сильно Москва, в отличие от Ташкента, что я хочу переехать. Но я ему сказала, знаешь, приезжай в Ташкент, и мы начнем здесь все сначала. То есть у меня нормальная работа, мы можем снимать квартиру, то есть мы можем сделать все как надо. Не проблема, где мы будем, в Ташкенте или в Москве, меня вообще не интересует уровень жизни. То есть я все 6 лет, пока я была в разводе, я жила на мизерную зарплату, которой хватало на 2 проездных и на продукты, все. И ни разу я как бы не пошла на то, чтобы там улучшить свое материальное положение за счет брака, за счет мужчины или за счет снова выйти за него же замуж, чтобы мне стало легче жить. И прошло время, он прилетает в Ташкент через 1,5 года, и в этот момент мы уже с ним начинаем как бы жить вместе у него дома, но все равно он еще решение не принял, то есть до конца. Вот, то есть он сомневался, проверял меня, то есть у нас была проверка, потом у нас были разборки, мы высказывали друг другу, кто что думает, кто я такая, кто он такой. То есть, ну, мы выдали друг другу все, высказали все, и с того момента все начали с чистого листа, просто. То есть для меня тот человек, его нету, моего как бы первого мужа, для меня есть вот второй, можно так сказать, совершенно другой человек, и я не живу прошлым. То есть Бог сделал такое чудо, я просто понимаю, что это чудо, потому что то, как я ненавидела, и то, как я не хотела вообще вот даже слышать о нем не хотела, видеть его не хотела. И так поменять то, что внутри меня произошло, я знаю, что это может только Бог, и я благодарна ему за чудо, которое он сделал в моей жизни.
1: Ну, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наши гости Нона Молдавцева из Московской Евангельской Церкви. Нона, но все же я хочу сказать, отметить, что все эти 5 лет разлуки вы каждый был в церкви. Вы перешли, как ты называешь это, грех, искушение. Вы приняли решение все-таки быть с Богом. И Он вас растил. Он менял ваше мировоззрение все эти 5 лет.
1: Конечно, да.
0: Или ты все-таки относишь к тому, что он исправился, ты исправилась, и, ну, как в сказке такое, хэппи-энд.
1: Я так думаю, что мы всегда делаем все вместе с Богом. То есть Бог делает свою часть, люди должны делать свою часть. Мы не должны перекладывать свою ответственность как мужа или как жены на Бога и говорить, что это Бог должен был сделать. Бог благословляет брак, Бог помогает, меняет. Но если нет нашего желания и трудиться над браком и что-то менять в нашем браке, то, к сожалению, Бог не сможет насильно что-то поменять
0: Бог
1: в нашем браке.
0: Бог ничего насильно вообще не делает с нами.
1: Поэтому лично мы должны принять решение, что да, Бог, мы хотим, а Бог, Он всегда за. То есть Он всегда за семью, и Он всегда за брак. То есть это однозначно, я это знаю на 100%. То есть нужно было, чтобы поменялось мое сердце, чтобы я приняла решение. Но в моем случае я благодарна Богу, что Он явил милость, потому что с моим характером, то есть я довольно-таки упрямая, с моим характером Бог меня привел. То есть он меня не заставлял, мне нужно было пройти все эти годы, мне нужно было понять, осознать. И он сделал это ненавязчиво, то есть вот он, как сказать, он не ломал мою психику, он сделал это так, как надо было сделать, и в этом самое большое чудо, потому что человек не может вот так вот меняться за одну секунду, но Бог сделал чудо в моей жизни, то есть я это осознаю. Вот, и после этого... Прошло еще полгода, муж уехал, а через полгода мы уже с ребенком переехали в Москву. И здесь вот с первого дня как будто я уже много-много лет в браке, и ничего не менялось, то есть мы поженились снова. Вот, и теперь мы уже с 2006 года мы снова в браке, это уже будет 5 лет в этом году. Вот, и я очень счастлива. То есть теперь я понимаю, что такое семья, что такое быть женой, быть матерью. И для меня все в моей жизни поменялось. То есть я вижу все в другом свете, я не вспоминаю прошлое, я не живу своим прошлым, я не копаюсь в своем прошлом, я его оставила, Бог помог мне в этом. И теперь я двигаюсь вперед. И мы теперь мы оба понимаем, как нужно поступать в семье. То есть мой муж меня устраивает на 100%. Я думаю, что тоже его устраиваю. Мы стараемся, работаем над нашим браком. Мы не смиряемся с обстоятельствами, не складываем лапки, что все само собой произойдет. Мы трудимся над своим браком, и мы оба счастливы. То есть теперь я понимаю, что моя жизнь – это чудо. То есть я понимаю, что Бог может из ничего, то есть Он может из разрушенного, просто вот из разрушенного, из обломков Он может построить. Он может построить новое здание, может построить новый дом, новую семью. И я верю в это всем сердцем, потому что из обломков моей жизни, которая думала, что она никчемная и ненужная, и что мне вообще нет смысла жить на этой земле. Бог дал мне новую надежду, дал мне новую жизнь, и Он все поменял в моей жизни.
0: Но на то, о чем мы сегодня поговорили здесь в студии с тобой, может быть важным очень для многих женщин. Для женщин, у которых мужья верующие, христиане и еще тем паче служители. Очень часто мужчина считает, что ну, высший пилотаж – служить. Где-то вот служить Богу, что-то такое делать полезное, очень видное. И очень часто опускается вот эта крупиночка. Семья, жена, квартира, вот там, где они проводят свой быт, свое время. Но это невидимая часть. Она не очень значимая, она не очень видная, и ничего в ней такого нет потрясающего. Вот мужчины все-таки хотят прорваться к чему-то более значимому.
1: Ну, знаете, как это как говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. И без этой великой женщины на самом деле мужчине очень сложно. Без этого тыла, без настоящего тыла, то есть можно весь мир приобрести, а душу свою потерять.
0: Ну, ты цитируешь Библию. Это сказал Бог. Вот мы с этого программы с тобой начали нашу сегодня, что Бог создал вот эту ячеечку маленькую, семью, да, из 2 человек. И он сказал именно этой женщине, что ты будешь помощницей.
1: Вот, поэтому я считаю, что очень важно Первое, главное, уделять внимание своей семье. То есть каждый служитель, он должен начинать со своей семьи. Первое его служение, которое самое важное, это его семье и его детям. Потому что если он потеряет свою жену или потеряет своих детей, то какова цена его служения? Ради чего все это делалось? То есть это не будет его личным примером. Личный пример – это когда твоя семья, она знает, любит Бога, и она счастлива. А когда твоя семья непонятно где, непонятно как, и непонятно на чем держится, но ты великий служитель, то есть это же будет как порицание даже для других людей, что как бы ты служишь всему миру, а твоя семья в запустении.
0: Вот мы сейчас говорим с тобой о том, что с малого мужчина должен начать. Не высокую площадку, кафедру, да, искать, а научить толком сына, жену.
1: Да, это очень важно.
0: Уделить внимание, да, вырастить из женщины настоящую жену-помощницу. И все это его ответственность.
1: Конечно.
0: Глядя на тебя, на твою фигуру, я поняла, что вы решили продолжить ваш род.
1: А, да, я забыла сказать.
0: Что еще одна жизнь зародилась.
1: Хорошая
0: новость. И это же тоже не случайность, да? То есть этот ребенок, он по-другому вообще жизнь начнет. Давай напомним, что тебе сейчас только 30 лет, и твоему сыну Никите уже 13 лет.
1: Будет, да, ему в мае 13.
0: И половину, скажем, своей жизни он прожил без отца. Ну, или чуть меньшую, да, часть.
1: Это очень важно для ребенка. То есть вот раньше я этого не понимала, я не замечала, что ему плохо, больно. А сейчас даже вот, хотя уже все у нас наладилось, но иногда я понимаю, что вот многие вещи в его характере, в его поступках, это последствия того моего неправильного выбора, который я сделала когда-то, когда решилась на развод, то есть когда решилась разрушить свою семью и оставить ребенка без отца. И иногда я понимаю, что да, Бог сейчас поднимает, исправляет. Но я вижу, что на дети страдают больше всего. То есть мы не можем сказать, что это наша личная жизнь. То есть когда рождается ребенок, наша личная жизнь на этом заканчивается. Потому что ребенок – это наша ответственность. То есть мы несем ответственность за жизнь, которую мы дали, и от которой мы не можем отказываться, и мы не можем закрывать глаза, несмотря на наши проблемы. То есть наши дети, они наши, и мы должны заботиться о них, и мы должны делать так, чтобы им было лучше. И вот это как бы период без отца, конечно же, он очень сильно повлиял на его характер. То есть вот я смотрю сейчас, и я понимаю, что если бы было бы все по-другому, то, может быть, его характер был бы другой. Но слава Богу, что Бог исправляет, Бог помогает, поддерживает. То есть у нас очень замечательный сын, и мы очень довольны.
0: Ну, спасибо. И я слышу, что ты говоришь о том, что много ошибок сделано, много копий сломано в семье. Но ты также говоришь о том, что Бог не опаздывает.
1: Да, конечно.
0: Что Он вовремя все делает, в свое время.
1: Иногда мы думаем, что вот мы помолились, и я хочу получить сейчас и сегодня. То есть вот хочу сейчас.
0: Ну, то есть я представляю, сколько отчаяния ты испытала за те 5 лет.
1: Да, но Бог знает свое время, и Он действительно не опаздывает. То есть Он делает все вовремя, и Он делает тогда, когда ты к этому готов уже. Потому что Он подводит все к такому моменту, когда ты уже готов это принять.
0: То есть как раз вот это и есть вопрос того сотрудничества, которое ты несколько раз в программе оговорила. Бог делает свое, да. А мы ответственны за свою часть.
1: Конечно.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня наша гостья Нонна Молдавцева из Московской Евангельской Церкви, а провела программу «Выбор» Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Москва, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Нищета, невзгоды, трудности, разочарования, болезни – это самые эффективные средства в руках Божьих, с помощью которых Он учит и воспитывает и выковывает своих последователей. Вот почему Бог допускает, чтобы Его дети попадали в такие трудные ситуации. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», так говорит Слово Божье. Возможно, мой друг, твое положение сейчас сложное и безвыходное. Не падай духом. Не случайно именно такие обстоятельства сложились вокруг тебя, это позволил сам Господь. В этом трудном положении Он хочет проявить обилие Своей благодати и чудо избавления. Он не только избавит, но при этом также преподаст тебе хороший урок, который ты никогда не забудешь, и еще больше прославишь Бога за это. Да, во время самых тяжелых испытаний народ Божий обнаруживал богатейшие сокровища своего Бога. И хотя Бог всегда добр, но после таких переживаний Он становится еще ближе и реальнее. Чем глубже мы погружаемся в океан невзгод, тем драгоценнее жемчужины, извлекаемые нами. Об этом свидетельствуют дети Божии на протяжении всех веков, а именно, что Бог неизменно верен и всегда посылает утешение, соразмерное нашим испытаниям, и притом всегда вовремя и с избытком. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Воззови ко мне». Тут Бог велит нам прийти к Нему в молитве. «И я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Это дополнительное благословение в ответ на молитву, сверх того, что мы просили у Бога. Да, Бог велит нам молиться и взывать к Нему во всякое время, при любых обстоятельствах, о всякой нужде. Человеку, например, не свойственно забывать поесть, ему не нужно напоминать, что отдых необходим для здоровья. Но, увы, как быстро мы забываем о важности иметь общение с Богом в молитве. Мы отдаем наши силы работе, отдыху, развлечениям, а немощи и бессилии Богу. Часы мы посвящаем себе и миру, а минуты – Христу. Бог велит тебе и мне молиться, чтобы в минуту огненных искушений мы не сдавались под натиском врага. Если сам Бог велит, то каким бы я ни был негодным и оскверненным грехом, я могу прийти в молитве к Богу. Часто слов у меня недостает, и сердце осуждает, и тем не менее я могу просить: «Боже мой, научи меня молиться и помоги мне превозмогать в молитве». А неверие постоянно шепчет: «Какая польза просить у Бога об этом деле? Если бы ты был в иной ситуации, то мог бы уповать на Бога, а сейчас вообще бесполезно. Ты слишком грешный, ты не имеешь права просить у Бога». Поэтому Бог ясно говорит каждому из нас: «Воззови ко мне». Болен ли кто из вас? Пусть молится. Страшит ли тебя, мой друг, неопределенно завтрашнего дня? Призови имя Господне. Скорбишь ли ты, потеряв близкого человека? Тогда бросься в объятия милующего и любящего тебя Бога и утешайся им. Угнетает ли тебя бремя материальных нужд? Проси, и дано будет тебе. Предай Господу дело твое и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Уважаемый радиослушатель, тебе никогда не нужно сомневаться в том, имеешь ли ты право молиться или нет. Тебе не нужно спрашивать, могу ли я прийти в присутствие Божие, когда ты имеешь столько повелений от Господа приходить к Нему. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе», — говорит сам Господь. Бог не может не ответить на твою просьбу. Его характер, Его слово, Его любовь, Его верность, Его справедливость, Его дело искупления требует, чтобы Он ответил. Каждое Его обещание скреплено пролитой кровью Сына Его Иисуса Христа. Ищущим Его Бог воздает. Бог не только отвечает, но Он даст гораздо больше, о чем мы просим и о чем помышляем.
Слово Божие говорит: «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог по множеству щедрот своих прибавляет то, о чем мы даже и не просили, о чем нам даже и на ум не приходило. Те, которые ожидают в молитве, получают гораздо больше избавления, чем они могли надеяться. Мой уважаемый радиослушатель, Господь и тебе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Можешь ли ты себе представить, как благословит тебя Господь? Самое главное, Он простит все твои грехи, даст радость спасения и вечную жизнь с Ним. И будешь удивляться, что Он совершил для тебя и что Он еще для тебя сделает.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 17.
4: По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
5: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
6: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
4: И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
7: «Встаньте и не бойтесь».
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
7: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
8: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
7: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
9: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
7: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
10: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: Иисус же сказал им:
7: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
4: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
7: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
11: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
4: Он говорит:
11: «Да».
4: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
7: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
4: Петр говорит ему:
11: «С посторонних».
4: Иисус сказал ему:
7: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
3: Глава 18.
4: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
8: «Кто больше в Царстве Небесном?»
4: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
7: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
4: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
12: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
4: Иисус говорит ему:
7: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
3: Глава 19.
13: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
14: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
13: Он сказал им в ответ:
7: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
13: И сказал:
7: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
13: Они говорят ему:
14: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
13: Он говорит им:
7: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
13: Говорят ему ученики его:
15: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
13: Он же сказал им:
7: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
13: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
7: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
13: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
16: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
13: Он же сказал ему:
7: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
13: Говорит ему:
16: «Какие?»
13: Иисус же сказал:
7: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
13: Юноша говорит ему:
16: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
13: Иисус сказал ему:
7: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
13: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
7: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
13: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
16: «Так кто же может спастись?»
13: А Иисус, воззрев, сказал им:
7: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.
4: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
12: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
4: Иисус же сказал им:
7: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
3: Глава 20.
7: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
4: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
7: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет».
4: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
7: «Чего ты хочешь?»
4: Она говорит ему:
17: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
4: Иисус сказал в ответ:
7: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они говорят ему:
18: «Можем».
4: И говорит им:
7: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
4: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
7: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа.
13: И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
18: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
13: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
18: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
13: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
7: «Чего вы хотите от меня?»
13: Они говорят ему:
19: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
13: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
13: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
7: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
13: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
6: «Скажите дщери Сионовой:

0: Шествовавший и сопровождавший восклицал:
1: «Ашанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Ашанна вышний!»
0: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
2: «Кто сей?»
0: Народ же говорил:
3: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
0: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
4: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
0: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих:
5: «Ассалам!
0: Вознегодовали и сказали ему:
3: «Слышишь ли, что они говорят?»
0: Иисус же говорит им:
4: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
0: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
4: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
0: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
3: «Как это тотчас засохла смоковница?»
0: Иисус же сказал им в ответ:
4: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
0: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
6: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
0: Иисус сказал им в ответ:
4: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
0: Они же рассуждали между собою:
6: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
0: И сказали в ответ Иисусу:
6: «Не знаем».
0: Сказал им и он:
4: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
0: Говорят ему:
7: «Первый».
0: Иисус говорит им:
4: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.

0: Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»
1: Говорят ему:
2: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
1: Иисус говорит им:
0: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
1: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Глава 22.
1: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
0: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных“.
1: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
4: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?“
1: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
0: „Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать“.
1: Они принесли ему динарий и говорит им:
0: „Чье это изображение и надпись?“
1: Говорят ему:
4: „Кесаревы“.
1: Тогда говорит им:
0: „Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу“.
1: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
5: „Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее“.
1: Иисус сказал им в ответ:
0: „Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых».
1: И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
6: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
1: Иисус сказал ему:
0: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
1: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
0: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
1: Говорят ему:
4: «Давидов».
1: Говорит им:
0: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
1: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
3: Глава 23.
1: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
0: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все же вы — братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне.
3: Глава 24.
1: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им:
0: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено.
1: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
7: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?
1: Иисус сказал им в ответ:
0: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
3: Где ты, прекрасная родина вечная, отчизна моя? Мысли к тебе летят, ввысь устремляются, в синее небо направляю я взгляд. Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Познавая Бога, наша жизнь обогащается, наполняется новым содержанием, новым зарядом энергии. Многие христиане начинают свою жизнь верующего очень многообещающе, но затем впадают в грех и окончательно сбиваются с пути. Несмотря на то, что они сознают свой грех и сожалеют о нем, они думают, что отвержены. Но такого не должно быть. У Бога есть прощение. Птица со сломанным крылом опять может летать так же высоко, как и прежде. Проблема, по-видимому, заключается в том, что многие не верят Слову Божьему, что им действительно прощено, так и идут по жизни побежденными христианами. Прежде всего, мы хотим помочь верующим никогда не оказываться в таком состоянии. Будучи готовыми учиться непосредственно у Слова Божьего, мы сможем миновать трудности на нашем пути, почему мы должны путем стыда и позора познавать все то, что становится очевидным всякому, кто уделяет время внимательному изучению Библии. Оставайтесь с нами. У микрофона пастор Геннадий Строков.
8: Добро пожаловать на занятие программы «Вечная истина». На нашем последнем занятии мы рассматривали вопрос о том, почему мы изучаем историю еврейского народа. Мой ответ на этот вопрос являлся одновременно и вступлением к 12 книгам Ветхого Завета, которые следуют после книги Второзакония. Я также коротко описал основные факты из еврейской истории, записанные в первых 6 книгах Ветхого Завета. Историческая нить Ветхого Завета приводит нас к следующей книге, книге Судей. Книга Судей является историческим звеном между книгой Иисуса Навина и книгой Царств. В книге Судей описывается период длительностью 400 лет. Это достаточно большой период истории. Если вы задумаетесь о том факте, что их страна существовала несколько тысяч лет, вы придете к выводу, что история еврейского народа покрывает достаточно долгий период. Только между книгой Бытие и книгой Исход прошло 400 лет, и только в одной книге, книге Судей, описывается еще один исторический период в 400 лет. В течение 400 лет, когда народом управляли судьи, история Израиля не оставалась неизменной, она развивалась. 7 раз дети Израиля совершали грех отступничества. Другими словами, они отходили от Бога. В конце книги Второзакония Моисей увещевает их вернуться к Богу и поставить Его на первое место в жизни. В конце книги Иисуса Навина Иисус Навин обратился к народу с призывом, с которым до этого обращался к народу Моисей. Тогда люди осознали свою ошибку и сказали: «Мы поставим Бога на первое место в жизни, мы будем служить Ему». Но, несмотря на их обещание, в книге Судей мы читаем, что в течение 400 лет они отступали от своего обещания 7 раз. И каждый раз, когда это происходило, Бог поднимал против них врага, который одерживал над ними победу и брал их в рабство. После того, как они некоторое время находились в рабстве у завоевателей, у них наступал период возрождения. Это было духовное возрождение. Когда они взывали к Богу об освобождении, о таком освобождении, которое у них было в Египте, Бог ставил над ними судью. Судьи и были их освободителями. Бог устанавливал судью, и тот на самом деле являлся своего рода спасителем или освободителем, чем-то вроде Моисея, который вывел Израиль из Египта. После их так называемого освобождения, этот судья некоторое время руководил ими. Обычно при жизни этого судьи на земле был мир, но как только он умирал, все опять возвращалось на круги своя. В период судей у них было 3 гражданских войны. 3-я война была очень жестокой. Итак, мы немного поговорили о той нити истории, которая проходит через книгу Судей. После книги Судей идут первая и вторая книги Царств. Когда мы рассматриваем эти книги, мы находим в них принцип лидерства. Бог всегда хотел быть их царем. Бог всегда желал, чтобы в руководстве страны основным было то, что мы называем теократией, или «Бог правит над людьми». И чтобы это совершить, Богу нужен был такой пророк-священник, как Моисей, который поднимался бы на гору, чтобы ходатайствовать перед Богом за народ, а потом спускался бы с горы и открывал Слово Божье народу. Богу нужен был такой руководитель, который, с одной стороны, был бы священником, поднимался бы на гору и вопрошал за народ, а с другой стороны, был бы пророком, который спускался бы с горы и говорил народу от имени Бога. Это все, что нужно было Богу, чтобы править над народом. Самуил был именно таким лидером, священником и пророком. Но во время правления Самуила народ пришел к нему, как к своему руководителю, и сказал: «Нам не нравится такая постановка вопроса. Нам не нравится, что Бог наш царь. Мы не хотим теократии и не желаем, чтобы наш руководитель был пророком-священником. Мы хотим такого царя, как у других народов». Самуил был ужасно расстроен. В Писании есть много отрывков, которые подтверждают, что Бог никогда не хотел, чтобы у его народа были цари. Но, как мы прочитали в книге «Чисел», когда люди хотели пищу, Бог давал им пищу в таком количестве, что она выходила у них из ноздрей и становилась им противно. Точно так же здесь, когда они сказали, что хотят, чтобы над ними был поставлен царь, Бог сказал Самуилу: «Самуил, не принимай это близко к сердцу. Они не тебя отвергают, они отвергают меня. Если они хотят, чтобы над ними были цари, мы поставим над ними царей». В Ветхом Завете есть 6 книг, которые когда-то назывались просто книгами царств. Это 1, 2, 3, 4 книги царств, а также 1 и 2 книги Паралипоменона. Вообще-то эти книги относятся к литературе о царствах, потому что они рассказывают все о царях. Первого царя звали Саул. Он не был послушен Богу. Самуилу выпала честь короновать первого царя. Не правда ли? Было бы интересно короновать первого царя. Но когда он назначил первого царя, Саула, помазал его на царствие, и тот приступил к исполнению своих обязанностей, Самуил увидел, что Саул не был послушен Богу. Теперь уже Самуилу выпала честь снять первого царя Израиля с престола. Самуил просто взял и снял Саула с престола. Самуил сказал: «Тут что-то не так. Так как ты не исполняешь то, что тебе говорит Бог, он не может проводить свою работу через тебя. Поэтому Бог забрал от тебя все царство и отдал его человеку по своему сердцу, который будет исполнять Божью волю. Бог уже нашел такого человека». Когда этот царь пришел к власти, с ним также был и пророк-священник. Пророк всегда был не в самом центре событий, но когда царь не был послушен Богу, пророк выходил из-за кулис, чтобы научить его. Во все времена все цари смирялись с пророками, потому что Бог, согласно своей воле, действовал через пророков-священников. Когда царь не исполнял воли Божьей, приходил пророк-священник, чтобы говорить от имени Бога. Вторым царем Израиля был Давид, человек по сердцу Божьему, который был готов исполнять все, что ему скажет Бог. Итак, Бог действовал через Давида. У Давида был свой пророк-священник, Нафан. Когда Давид грешил, появлялся смелый священник Нафан, который указывал Давиду на его ошибки, говоря: «Ты человек, и ты согрешил». Нафан подробно объяснял Давиду, что не так. Итак, у Давида тоже был пророк-священник. Давид был хорошим царем, потому что он искренне желал исполнять волю Божью. За Давидом последовал его сын Соломон, и вначале казалось, что Соломон будет таким царем, через которого будет работать Бог. Начиналось у него все красиво. Он помолился прекрасной молитвой, и Бог ответил на его молитву. Но потом, как нас и предупреждали в книге Второзакония, Соломон отвернулся от Бога и стал отступником. Бог больше не мог использовать Соломона. Последствия правления Соломона были невероятны. То, что настигло израильскую нацию, или то, что мы называем разделением царства или плен, не были результатом греха Давида. Давид исповедал свой грех и покаялся. 40 лет Давид был царем. После того, как он согрешил, он был царем около 24 лет. Бог не отвернулся от Давида, когда тот согрешил, потому что Давид покаялся и исповедал свой грех. Именно грех Соломона принес царству несчастье. В результате греха Соломона, из-за того, что у него было 700 жен и 300 наложниц, царство было разделено на два. Образовалось Северное царство, которое называлось Израиль. В Северное царство, Израиль, входило 10 племен. На юге было два маленьких племени, племя Вениамина и Иуды. Поэтому Южное царство называлось Иуда. Так как Южное царство называлось Иуда, народ Божий, принадлежавший этому Южному царству, называли иудеями. В результате правления Соломона образовалось два царства, и оба эти царства были забраны в плен. Северное царство было в плену у ассирийцев, самых жестоких врагов, которые когда-либо были у еврейского народа. После того, как ассирийцы забрали 10 израильских племен в плен, об этих племенах больше ничего не известно. Их называют потерянными племенами Израиля. Они были полностью уничтожены с лица земли. Осталось только маленькое царство на юге, Иуда, в которое входили племена Вениамина и Иуды. В исторических книгах литературы о царствах мы читаем, что Навуходоносор, царь Вавилонский, забрал царство Иуды в плен. Далее нить истории ведет вас к следующему. Есть земля, но на ней никто не живет. Земля пустует. Северное царство в плену, Южное царство в плену. Есть просто незаселенная земля. Об этом, как о результате отступничества народа во времена правления царя Соломона, мы читаем в литературе о царствах. После того, как вавилоняне забрали Южное царство в Вавилон, мы читаем о периоде Вавилонского плена. Мы так больше не встречаемся с Северным царством, но нить истории приводит нас к Южному царству. Южное царство было в плену у Вавилона в течение 70 лет. На 70-м году правления Великая Персидская империя завоевала Вавилон. Итак, они уже были не в Вавилоне, они были в Персии, части Персидской империи. После того, как Кир, царь персидский, завоевал Вавилон, Бог положил ему на сердце издать указ. В этом указе говорилось, что всем евреям, которые находятся в Персии и хотят вернуться в свои земли, чтобы заселить их и восстановить храм, разрешается покинуть Персию. Возвращение евреев из вавилонского плена было одним из величайших чудес еврейской истории. В посланиях Неемии, Ездры и Агея говорится, что было не одно, а несколько возвращений. Под великим руководством люди, которые хотели покинуть Среднюю Персию, пришли в Израиль. Это было их возвращение из вавилонского плена. Это было тогда, когда Неемия, Ездра и другие пророки того времени стали великими лидерами. Но не все решили вернуться в Израиль. Многие из них не хотели возвращаться. У многих были свои магазины, свой бизнес, и по различным другим причинам они просто не хотели никуда идти. Большинство из них осталось в Средней Персии. Вот интересное замечание о том периоде еврейской истории. Здесь вы видите особый вид руководства. Божье желание, Его воля открывается через пророка-священника. Когда эти люди хотели царей, Бог сказал: «Хорошо, я дам вам царей». Но это себя не оправдало, потому что большинство царей не были послушны Богу. Но все же это не значило, что Бог не мог действовать в тот период истории еврейского народа. Даже когда их завоевали и взяли в плен, Бог действовал через нехороших людей. Бог делал свое дело через Навуходоносора. Бог действовал через Кира, царя Вавилонского. Бог работал через языческих руководителей. Книга Есфирь является последней исторической книгой. Она открывает нам историческую ситуацию, которая сложилась в Средней Персии, когда Бог действовал там чудесным образом. Бог действовал через языческого царя Средней Персии. Бог использовал смелую женщину, Есфирь. В то время, когда Бог все это делал, люди Божьи жили в Средней Персии. Конечно, это были те евреи, которые не захотели вернуться в Израиль. Это был короткий урок на тему еврейской истории. Как мы говорили, еврейская история может быть очень сложным предметом. Мы коснулись только 7 фактов этой истории, которые, я думаю, вам необходимо знать, чтобы не просто читать исторические книги и книги пророчеств Библии, но и понимать их. Вот эти 7 фактов еврейской истории. Царство, разделение царства, Северное царство в плену у ассирийцев, полное исчезновение Северного царства, Южное царство в плену у Вавилона, завоевание Вавилона Персии и возвращение евреев из плена в Вавилоне. Я знаю, что наш урок был больше академическим, и я понимаю, что в нем была одна история, но поверьте мне, если вы хотите читать исторические книги и книги пророчеств Библии и понимать их, прежде всего вам необходимо знать об этих исторических фактах. В противном случае вы не поймете, о чем говорят пророки, когда мы подойдем к рассмотрению книг пророков, потому что они жили и проповедовали в контексте тех исторических фактов. Вам также будут непонятны исторические книги, если вы не будете знать хотя бы немного из еврейской истории. Итак, несмотря на то, что я хочу, чтобы наши уроки были не академическими, а направленными на познание Бога, я советую вам ознакомиться с этими 7 фактами еврейской истории, потому что они могут нас многому научить.
3: Вы слушали программу «Вечная истина». Ты ищешь путь, которым идти? Зачем живешь, хочешь знать, наверное? На земле нет, вернее, Христова пути, пути служения, любви и веры. На нем узнаешь, живешь зачем. Пред смелым прочь убегают враги, ведь мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Сегодня, 29 мая, у сестры во Христе Юстины Петкау день рождения. И для нее звучит стихотворение под названием «Вот снова на год старше стала ты». Вот снова на год старше стала ты, и потому тебе чуть-чуть взгрустнулось. Твой день рождения, подарки и цветы, ты утром раньше всех других проснулась. Твой день рождения уже в который раз, волнение не скрыть тебе, ты знаешь, услышишь вновь немало нежных фраз, и что чуть старше стало, замечаешь. Да, снова на год старше стала ты, но отражением в зеркале довольна. В душе твоей вдруг девичьи мечты проснулись, и сердечку стало больно. Не все исполнилось, не все сошлось, и на всю жизнь не все остались рядом, не всем и место, может быть, нашлось, ты проводила многих грустным взглядом. Жизнь такова, одни приходят в мир, когда другим прощаться с миром надо, но жизнь земная, знаем ведь, не пир, и не сравнить ее с цветущим садом. Все в жизни было – горесть и печаль, разлуки, встречи, радости, минуты. Что вдаль летят года, конечно, жаль, и тропы в прошлое навек задуты. Но вот сегодня день рождения твой, совсем не важно, сколько лет тебе от роду. Согрета ты своих любимых теплотой, немало лет и зим в любую непогоду. Храни тебя, Господь, от боли и потерь, всегда, всю жизнь твою, до самого заката, чтоб ты была благословением, как теперь, и чтобы жизнь других с тобой была богата.
1: Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас».
0: Это был 29 стих из 67-го псалма. Песня, которая называется «О чудный Бог», сегодня тоже звучит для Юстины Петкову к ее дню рождения.

0: 30 мая наши друзья Хелена и Йоган Дюк отмечают двойной юбилей. 60-летие Лены и плюс 40 лет со дня их свадьбы. Братья и сестры в Господе от всей души поздравляют юбиляров и от всего сердца желают. Лена, пусть твое сердце всегда будет наполнено Божьей любовью. Пусть Господь хранит, оберегает тебя и помогает справляться со всеми житейскими трудностями. Дорогие Ваня и Лена, поздравляем вас с юбилеем. Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей. Желаем счастливых лет совместной жизни, духовной крепости, твердой веры и надежды на Господа.
1: Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
0: Псалом 144, стихи 2 и 3. 40 лет совместных, особая дата. Сколько их тропинок и дорог, по которым вас двоих когда-то вел по жизни милосердный Бог. Первая любовь осталась первой, вы ее друг в друге берегли. И тогда, когда шалили нервы, и когда вам слезы душу жгли, и всегда вдвоем, всегда с молитвой, пусть тяжелая жизнь была подчас, чувства, мысли, все, что стало слитным, делали сильнее вдвое вас. И несли вы труд большой все годы, чью-то немощь, чью-то боль или грех, и вмещало сердце жизнь народа и детей растущих плач и смех. Сыновья ваши и дочери и внуки, это ли не в старости венец? Мы вам долголетия желать не будем, ведь у Бога лучше быть, чем здесь. Главное, чтоб ясным был рассудок, чтобы сил запас ушел не весь, чтоб сил хватило для хваления, для того, чтоб вынести недуг, чтоб до последнего мгновения в Боге был силен и здрав ваш дух. Вечер жизни, пусть он щедрым будет на тепло и солнечные дни. Хорошо, что день не страшен судный, светят с неба вечности огни. Песня, которая сейчас прозвучит для Лены и Вани Дюк к 40-летнему юбилею их свадьбы, называется «Пролетели года, словно миг».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Родители поздравляют свою младшую дочь Лилию Кнаут с днем рождения. 1 июня ей исполняется 32 года. И родители хотят, чтобы для нее прозвучало следующее стихотворение с их пожеланиями. Мы б хотели тебе пожелать только счастья на дороге тернистой, дороге земной. Мы б хотели, чтоб Бог уберег от ненастья, чтобы ливни и грозы прошли стороной. Мы б хотели тебе пожелать только радость, чтоб улыбка всегда озаряла лицо. Мы хотим пожелать, может быть, только малость, чтоб всегда были близкие люди с тобой. Мы б хотели тебе пожелать твердой веры, ведь она неизменно ведет к небесам. Мы желаем в Писании брать лишь примеры и идти по Христовым прекрасным следам. Мы б хотели тебе пожелать только счастья, но мы знаем, что счастье в Господних руках. Мы б хотели, чтоб Бог уберег от ненастья, но в ненастье мы крепче стоим на ногах. Мы желаем тебе здесь держаться за Бога, на дороге тернистой, дороге земной. Даже если постигнут внезапно тревоги, не забудь, что Господь неизменно с тобой.
1: Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
0: Притчи, 4 глава, стихи с 1 по 13 и 23 стих. А сейчас для Лилии Кнаут звучит песня. Она называется «Ты – дыхание жизни».

45 лет исполняется 1 июня жительнице Мюнстера Анаре Усатов, и ей передают свои самые добрые пожелания братья и сестры по вере из Детмольда. «Пусть Бог тебя благословит, пусть радостью наполнит, тебя пусть в вере укрепит, желание исполнит. Желаем в духе возрастать и быть чудесным светом, любовью, святостью сиять в жестоком мире этом. Желаем духом пламенеть и прославлять Отца, для Господа всегда гореть и зажигать сердца». Также сегодня для Анары Усатов прозвучат последующее стихотворение, а затем 25 и 26 стихи и песня под названием «Я иду по дороге земной». «По милости Твоей еще мы дышим, встречая утром розовый восход. По милости строки жизни пишем и видим чистый ясный горизонт. По милости Твоей еще мы живы, имеем дом, еду, тепло и свет. По милости Твоей имеем силы трудиться, достигая здесь побед. По милости Твоей

0: не ждать, когда настанет что-то лучше, но радоваться в каждом дне сейчас и милости Твоей увидеть лучик, суметь тогда, когда беда подчас. По милости Твоей еще мы дышим и смотрим с верой вдаль, за облака. Евангелия строки еще слышим, еще нам благодать Твоя дана.
1: Глаза Твои пусть прямо смотрят, и ресницы Твои да направлены будут прямо пред Тобою. Обдумай стезю для ноги Твоей, и все пути Твои да будут тверды.

Сходя по дороге презрения, содержать дух в святой чистоте, в каждом шаге.

сестре во Христе Хелены Эзоу, проживающей в Хайден-Ольдендорфе, 1 июня исполняется 66 лет. Братья и сестры по вере передают ей свои самые добрые пожелания, твердой веры, Божьей милости на все дни и годы жизни на земле и неугасимой надежды на жизнь вечную по обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Ветшает хижина, ветшает, и облик тлеет у нее. Срок годности уж истекает эксплуатации ее. Скрипит и стонет потихоньку, принять не хочет жизни факт. Все жалобы ее в сторонку сложу, жалеть нельзя никак. Пусть внешний человек стареет, но дух моложе с каждым днем. Он вечность славную имеет, ведь там его нетленный дом. Ветшает хижина, ветшает, все меньше срок ее земной.

0: Душа свободу предвкушает. Когда-нибудь уйду домой. Мне некомфортно в этом теле, как бремя плоть моей душе. Душа бы вырваться хотела, оставив бремя на земле. Я растворюсь, уйду бесследно. Поищут вдруг, и нет меня. Меня считать не нужно бедной. Земных счастливей стану я.
1: Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
0: 2 Коринфянам, 4 глава, стих 16. Песня, которая сегодня прозвучит для Лены Эзоу по поводу ее дня рождения, называется «Годы растворяются».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Джессика». Глава первая. Уже несколько лет подряд дела кофейной лавки шли заведенным порядком. Как однажды среди самого сильного разгара своей деятельности хозяин вдруг заметил пару блестящих черных глаз, устремленных то на него, то на куски хлеба с маслом, разложенные на его раскладном столе. Глаза эти смотрели с жадностью мыши, привлекаемой голодом к приманке в мышеловке. Хозяин остановился и взглянул. Перед ним стояла бледная худощавая девочка. Трудно было рассмотреть ее лицо из-под густых нависших волос, которые покрывали лоб и шею девочки, заменяя шляпу или что-нибудь в этом роде. Изорванное платье, подвязанное веревкой вместо кушака, валилось с плеч и обнажало исхудалое тело ребенка. Нагнувшись в корзинку за прилавком, хозяин увидел ее босые маленькие ножки, которые она попеременно переставляла, стараясь согреть их хоть на минуту. Не говоря ни слова, девочка продолжала стоять у лавки, и каждый раз, когда хозяин наливал новую порцию кофе, он видел, как жадно блестели ее черные глаза, слышал, как чмокали ее тонкие губы, как будто она в воображении пила этот горячий душистый кофе. Между тем посетители, окончив завтрак, уходили один за другим. Остался один мальчик, медленно допивавший свою порцию. Хозяин подошел к прилавку, оперся на него и, обращаясь к девочке, заговорил своим тихим, медленным голосом. «Ну, проходи же, проходи! Зачем ты тут остановилась? Ты ведь знаешь, что здесь нельзя стоять?» «Сейчас иду, сударь», — ответила она, сжимая плечи, чтобы повыше натянуть платье и прикрыть изябшую шею. «Только вот дождь льет, как из ведра. Матушка ушла на ночь из дома и унесла с собой ключи. А ваш кофе так чудесно пахнет. Вот и полицейские не трогают меня, пока я стою у вас. Ведь они думают, что я к вам пришла тоже кофе пить». И она лукаво засмеялась при мысли о забавном заблуждении полицейских. «Ты, видно, сегодня еще не завтракала», — заметил хозяин все тем же тихим, спокойным тоном, ближе продвигаясь к лицу ребенка. «Нет», — отвечала она отрывисто. «И долго придется еще мне голодать до моего обеда, я это знаю. А вам, сударь, верно, редко приходится голодать? Я и не жалуюсь, но знаю, что тяжело мне будет ждать моего обеда. Да, очень тяжело». И она утвердительно кивнула головою, как бы желая этим выразить, что приобрела в своей жизни известную опытность, которой собеседник ее был совершенно чужд. Она отошла уже на несколько шагов от лавки, когда услышала голос хозяина, звавшего ее. В одну минуту девочка снова очутилась у кофейной. «Нагнись и пролезь под прилавок», — сказал ей потихоньку хозяин. «Вот тебе немножко кофе и остатки хлеба. Только смотри, больше сюда не заходи, понимаешь? Я никогда не подаю нищим, и если бы ты просила милостыню, я бы сейчас же позвал полицейского. Сядь вот тут и протяни ноги к огню. Ну что, хорошо теперь тебе?» Девочка взглянула на него с выражением полного довольства. Усевшись на пустом ящике, она поставила ноги к огню и кружку горячего кофе перед собою. Бедная малютка ела с большой жадностью, и, набив маленький рот хлебом, не могла выговорить ни слова. Весело кивнула она головой в знак беспредельного удовольствия. Хозяин, между тем, занятый уборкой посуды, поглядывал на нее, задумчиво покачивая головой. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Ну да, впрочем, все равно, как бы тебя ни звали. Мне до этого нет дела. И в самом деле, зачем мне твое имя?» «Джессика», – сказала девочка. «Но мама и все меня зовут Джесс. Если бы вы были на моем месте, вам бы, верно, давно надоело бы это имя. У нас то и дело все кричат: «Джесс! Джесс!» Беспрестанно гоняют меня на посылушки, и вместо «спасибо» только и видишь от них пинки да толчки. Вот, посмотрите!» С этим словом она открыла руку по локоть. Трудно было решить, от холода или от побоев посинели они. Но старик снова покачал головой. Одобренная этим безмолвным знаком участия, девочка почувствовала себя вправе продолжать. «Кажется, никогда бы я не вышла отсюда. Так у вас хорошо!» – скричала она. «Но вы сами сейчас уйдете, я знаю. Я никогда больше не приду к вам, а то вы ведь позовете полицейского». «Да», – тихо проговорил хозяин и посмотрел, нет ли у лавки его еще других нищих. «Если бы ты пообещала не заглядывать ко мне целую неделю и никому ничего не говорить обо мне, то я позволю тебе прийти сюда еще раз и угощу тебя. Только ты должна уйти сейчас же». «Уйду, уйду», — ответила она. «Но не нужно ли вам послать куда-нибудь? Я бы отлично исполнила ваше поручение. Дайте я помогу нести вам посуду».
2: «Нет-нет!» – вскричал старик. «Будь умница и уходи скорее, да помни, чтобы я тебя не видел целую неделю».
1: «Ну хорошо!» – молвила Джессика, выходя из лавки и пускаясь бежать под проливным дождем, как бы желая выразить этим всю свою готовность повиноваться. Хозяин осмотрелся вокруг, убрал свои вещи, перевез их в соседнюю лавку и уже не показывался более в этот день у своей кофейной. Глава вторая. Искушение Джессики. Твердо и верно сдержала Джессика слово, данное ею хозяину кофейной. Каждое утро, прислуживая и угощая своих посетителей, молчаливый старик беспрестанно посматривал на улицу, но ни разу не видал бледного личика и тонкой фигурки. По прошествии же установленного срока она явилась у лавки в назначенный час и снова устремила голодные глаза на груду пирогов и хлеба, быстро раскупаемых посетителями кофейной. Занятия хозяина были в эту минуту в полном разгаре, и голодная девочка молча стояла в сторонке, ожидая, когда разойдется вся эта толпа. На башне ближней церкви пробило 8. Быстро подошла Джессика к столу и по знаку хозяина, пробравшись за прилавок, снова заняла свое прежнее место на опрокинутом ящике. Глядя на нее, хозяину показалось, что она похудела и побледнела еще более. Лохмотья ее разорвались и износились окончательно. Он подал ей кружку кофе, и в ту минуту, когда она поднесла ее обеими руками к губам, положил перед нею целый пирог, оставшийся от вчерашней продажи. «Как вас зовут?» – спросила она, глядя на него своими быстрыми умными глазами.
2: «Даниэль», – ответил старик нехотя, как бы против воли сказав о себе слишком много.
1: «А где вы живете?» – продолжала девочка.
2: «О, если ты вздумаешь выведывать да выспрашивать, так лучше и не ходи сюда. Какое тебе дело знать, где я живу? Ведь я не спрашиваю и не добиваюсь знать, где ты живешь».
1: «Я не хотела оскорбить вас, сударь», — смиренно сказала Джессика. «Но вы такой добрый, мне и захотелось узнать, где вы живете. Ведь вы добрый человек, господин Даниэль».
2: «Не знаю», — угрюмо отвечал хозяин. «Боюсь, что недобрый».
1: «О, нет-нет, конечно, нет», — воскликнула Джессика. «Вы делаете отличный кофе и превосходные пироги. Сколько раз я следила за вами, прежде нежели вы меня заметили, и видела своими глазами, что полицейские вас никогда не трогают, не гоняют. О, конечно, вы должны быть отличным человеком!»
2: Старик вздохнул и принялся суетиться около своей посуды с самым озабоченным видом, как бы углубляясь в размышления над понятиями ребенка о его добродетели. Он делал отличный кофе, и полиция оставила его в покое. Это замечание было, впрочем, совершенно верно. Однако же, когда он начал считать выручку, собранную за утро в грубом холстяном мешке, то снова вздохнул еще тяжелее прежнего. С намерением уронил он одну монету на грязный мокрый пол и продолжал усердно считать казну свою, поглядывая украдкой на девочку, сидевшую у его ног. Нисколько не изменяя выражение лица, девочка наступила ногою на упавшую монету и осторожно подвинула ее к себе, продолжая спокойно болтать со стариком. На минуту сердце его болезненно сжалось. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным, потом обрадовался возможности уличить воришку. «Я запрещу ей теперь подходить даже близко к моей лавке», — думал он. «Так вот ее благодарность», — продолжал он размышлять. «Я два раза накормил и обласкал ее, как давно уже не ласкал никого, а она при первом же случае обокрала меня». Молча взвешивал он в уме своем поступок девочки. Когда она вдруг подняла на него глаза, внезапно изменившие свое выражение. Яркая краска стыда покрыла ее бледное лицо. Глаза наполнились слезами. Быстро встала она со своего места, подняла монету, бережно вытерла ее о свои лохмотья и, не говоря ни слова, положила деньги на стол перед хозяином. Старик взглянул на нее пытливо и вопросительно. «Что это?» — спросил он.
1: «Сударь, вы обронили деньги и не заметили», — отвечала Джессика.
2: «Джесс!» — немного раздраженно сказал хозяин. «Расскажи мне всю правду, как это случилось?»
1: «О, сударь!» — отвечала она, рыдая. «У меня никогда отроду не было ни пени, как вдруг тут одна подкатилась прямо к моим ногам. И вы этого не видели. Я ее скорее спрятала ногою. А потом мне пришло в голову, как вкусны ваши пироги и кофе, как вы мне позволили обогреться у вашего огня. Я не могла дальше удержать ваших денег. Вы никогда не позволите мне больше приходить к вам, я уверена». Рыдания заглушили ее слова. Даниэль на минуту отвернулся и занялся уборкой посуды. Девочка все стояла перед ним, дрожа всем телом, и горько плакала. Уединенный, уютный, теплый уголок, занимаемый лавкою, с ее вкусным запахом кофе, с ласковым приемом хозяина, был для нее раем в короткие мгновения ее двух посещений. Но вот она провинилась и будет изгнана из него. Все вокруг приняло теперь какой-то мрачный вид в ее глазах.
2: В воображении холодно и бесприютно тянулись длинные улицы, на которых уже не встретит ее ничье ласковое лицо. Никто не предложит ей чашку горячего кофе, чтобы согреть ее изябшее тело и наполнить голодный желудок. Несмотря на это грустное, тяжелое раздумье, она с нетерпением ожидала от хозяина приговор, который навсегда преградит ей доступ сюда. Даниэль повернулся и взглянул на ее заплаканное лицо с выражением глубокого чувства и участия.
3: «Джесс», — сказал он, — «я бы никогда не сделал этого сам. Послушай, ты можешь приходить сюда каждую среду поутру. Ведь сегодня среда, так приходи через неделю, и для тебя здесь будет чашка кофе».
2: Девочка поняла, что хозяин намекает на ее покушение украсть деньги. Грустно и молча вышла она из лавки, несмотря на отрадную перспективу еженедельно угощаться прекрасным кофе. Даниэль, между тем, погруженный в раздумье о борьбе, которая должна была происходить в душе ребенка, шел своей дорогой, покачивая иногда головой и бормоча про себя: «Я бы сам не сделал этого. Никогда бы не поступил я так». Глава третья. Старый друг в новом платье. Каждую неделю в продолжении трех последних месяцев в году являлась Джессика по средам в кофейную Даниэля, терпеливо выжидала окончания завтрака рабочих и получала определенное подаяние от щедрот своего нового друга. Через некоторое время он позволил ей переносить часть его посуды в соседнюю лавку, но никогда не допускал следовать за ним далее, а напротив, выжидал, пока она скроется из виду, и лишь тогда направлялся известными улицами к своему жилищу. На все вопросы ребенка он отвечал как-то неохотно и часто обменивался с Джессикой лишь несколькими словами во время ее завтрака. Что же касается ее жилища, то она нисколько не скрывала его, и Даниэль мог бы найти ее помещение когда угодно. Оно состояло из одной комнаты, бывшей некогда сеновалом, над конюшнею постоялого двора. Теперь эту конюшню занимали два или три осла, принадлежащие яблочным торговцам, которые помещались рядом на дворе. Средством ко входу в жилище Джессики служила ветхая деревянная лестница, которую приставляли к люку в полу сеновала. Обстановка внутри комнаты весьма похожа была на обстановку внутри конюшни. Солома, разбросанная по полу, служила постелью жильцам. Несколько кирпичей и досок составляли всю мебель. Все, что можно было заложить или продать, давно уже исчезло отсюда. И мать Джессики часто сетовала на то, что нельзя было пристроить ее дитя так, как она пристроила свое бывшее имущество. А между тем, вряд ли Джессика была ей в тягость. Давно уже мать перестала заботиться о ее пище и одежде. Несчастный ребенок должен был сам зарабатывать или выпрашивать средства для поддержания своей жалкой жизни. Джесс исполняла должность работницы и рассыльной всего двора. Очень понятно, что благодаря тяжелому труду своему, пинкам и побоям матери и частому недовольству своих повелителей, жизнь бедного ребенка была совершенно невыносимой. Понятно также, с каким нетерпением ожидала она каждую неделю заветную среду, с каким восторгом она встречала ее. Между тем новая сцена открылась перед ней к величайшему удивлению и восторгу. Однажды зимою в сумерки Джессика отошла довольно далеко от дома. Это случилось после ужасной сцены с матерью, которая возвратилась домой пьяной, избила Джессику и выгнала из дома. Под впечатлением недавней картины домашнего горя, всхлипывая, шла девочка.
3: Впереди она заметила шедшую ей навстречу хорошо знакомую фигуру. Это был Даниэль. Одетый в черный сюртук с большим галстуком на шее, он шел ровными шагами вдоль освещенной улицы. Джессика не смела остановить его и заговорить, но решила следовать за ним на некотором расстоянии. Таким образом, дошли они до железных ворот большого здания, перед которым Даниэль остановился. Отворив ворота, он прошел под сводом их, отпер тяжелым ключом следующую дверь и вошел в дом. Девочка сначала следовала за ним украдкой, потом остановилась на пороге, не смея перешагнуть через него и дрожа всем телом от страха быть замеченной. В эту минуту сквозь полуотворенную дверь показался свет, привлекший ее внимание. Томимая любопытством, она не устояла против искушения, сделала несколько шагов, отворила дверь, обитую красным сукном, и заглянула вперед. Потом, становясь все смелее, она перешагнула через порог, притворила тихонько за собою дверь и очутилась в огромном здании, частично совершенно темном и мрачном. Между тем Даниэль зажигал газовые лампы и каждую минуту освещал ярче и ярче величественную внутренность великолепного здания. Джессика прижалась в сторонке и с напряженным любопытством рассматривала все окружающее ее. Полы были устланы коврами. По обеим сторонам от входа тянулись отгороженные дубовые темные скамьи. Такая же темная галерея тянулась сверху и поддерживалась массивными колоннами. Джессика спряталась позади одной из них, следя жадными взорами за Даниэлем, по мере того, как он всходил на ступени кафедры и зажигал лампы, освещая перед ее восхищенными взорами блестящие трубы органа. Вскоре тихий, молчаливый друг скрылся на несколько минут в боковую дверь, и Джессика, не стесняемая его присутствием, осмелилась подойти сперва к огражденным скамьям, а потом и далее к ступенькам, ведущим на хоры, к органу. В эту минуту явился Даниэль, одетый в длинное черное платье. Пораженная небывалым зрелищем и удивительным костюмом своего покровителя, она неподвижно стояла, как очарованная, уставив на него свои большие глаза. Взоры их встретились, и он, в свою очередь, молча остановился перед нею, пораженный и весьма недовольный.
2: «Иди сейчас же вон отсюда!» — резко вскричал он, едва только успел опомниться. «Здесь не место таким, как ты! Сейчас господа станут съезжаться, так беги, чтобы не встретиться с ними! И как ты нашла сюда дорогу?»
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет кратко стихотворение великого русского поэта Семена Яковлевича Надсона.
1: «Когда душа твоя истерзана страданием, и грудь полна тоской, безумною тоской, склонись тогда пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвенье и покой. Окинь в уме твоем возникшие сомнения, молись ему, как раб с покорностью немой, и он подаст тебе и слезы примирения, и силу на борьбу с безжалостной судьбой».

В Евангелии от Матфея, в 9 главе, с 27 стиха читаем. «Когда Иисус шел, за Ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!“ Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли вы, что Я могу это сделать?“ Они говорят Ему: „Ей, Господи!“ Тогда Он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам!“ И открылись глаза их». Но вряд ли мы сможем себе представить, насколько сердца этих двух мужчин были переполнены радостью и благодарностью, которые неведомо как долго блуждали по земле днем и ночью, как во тьме. Но вот они услышали, что Мессия посетил их. И они начали кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» И правда, Мессия не прошел мимо их. Он остановился и даже заговорил с ними. Он спрашивает их: «Веруете ли вы? Веруете ли, что Я могу это сделать?» Даже более, Он соприкасается глаз их. Подумайте, Царь царей прикасается к больным глазам нищенствующих людей и исцеляет их. И это еще не все. Он берет их немощи на Себя. Даже маленькие цари, которые владели единственным городом или порой только лишь деревней, передвигались на быстрых конях, в богатой одежде и с большой свитой. Для них было слишком большим унижением обратить внимание на бедного человека, не говоря уже о слепых и нищих. Удостоиться внимания царя царей и получить к тому же еще и исцеление – это ли не преисполнит сердце радостью? Об этой ли радости можно молчать? Да и возможно ли это? Получив исцеление, бывшие слепые разгласили по всей земле то, что с ними сделал Господь. Но вот Священное Писание говорит, что весь мир лежит во зле и тьме. Иоанн говорит: люди возлюбили более тьму, нежели свет. Тут же он разъясняет и причину их любви к тьме, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. В ужасающей ночи греха вдруг засиял небесный свет. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране, и тени смертной воссиял свет. Матфея 4:17. Иисус проповедует людям, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Отец Небесный поставил Христа в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Чтобы тех, которые имеют глаза по плоти, но слепы по духу, вывести из тьмы в чудный свет Христов. Как написано в Псалме 113:3, «Есть у них глаза, но не видят». Так же и пророк Иеремия говорит: «Народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат». Увидев свет, грешники убегают от света, то есть они вбегают еще глубже во тьму, а во тьме и зрячий становится слепцом. И уши народа не слышат так, как отвергнувшись от Господа убегает в погибельную даль. О, если бы миллиарды людей хотя бы на мгновение слушали Святое Слово, может быть, они бы поняли, что Господь дарует им спасение, не требуя платы взамен. А что Спаситель человечества без укора и без угрозы призывает всех к себе, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 1:28-29. Но человеку свойственно видеть то, что перед ним. Идя от света во тьму, он видит тьму.
или вообще ничего не видит. Идя в сторону света, он видит свет и источник света, хотя пока еще он сам во тьме. Однажды в глубокой древности сирийский царь был крайне встревожен тем, что израильтяне всегда знали его планы. Царь полагал, что кто-то из его приближенных работал в пользу Израиля. И потому он спросил своих рабов: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» «Никто, господин мой царь», — ответил один из слуг его и продолжал: «Пророк Елисей, который у Израиля, предсказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Царский раб верно осветил царю положение вещей, так как он знал, что Елисей – человек Божий и исполнен Духом Всевышнего. И царь дает распоряжение узнать, где находится пророк Елисей. И донесли ему: вот он, в Дофаиме. После этого сообщения царь посылает туда большую армию, коней, колесниц и много войск. Ночью город, где находился пророк Елисей, был окружен вражеской армией. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот он видит войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал Елисею, слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» В ответ слуга получил следующее: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Заметьте, какая странная молитва у Елисея. Он просит Господа, чтобы зрячий человек мог увидеть. И Господь положительно отвечает на молитву Елисея. И он действительно открыл глаза слуге. Только теперь увидел слуга совершенно иную картину. Он увидел еще одну армию, которая наполнила всю гору конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Он духовными очами увидел охрану, которую Бог послал рабу своему. Подробнее и что произошло далее, вы можете прочитать в 4 книге Царств 6 главы. Все это произошло примерно 2500 лет назад. Но сегодня многие удивляются, что заставляет христиан оставаться верными Христу во всех гонениях и страданиях. Сатанинское могущество и адские врата церковь одолеть не могут. На этот вопрос апостол Павел давно уже ответил в послании к евреям 11 главы 26 стихом. Читаем: «Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Речь идет о Моисее. Да, именно это воздаяние, на которое смотрел Моисей, мир и не видит. Именно это воздаяние и дает всему христианству постоянно новых сил и новых побед. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Но мы приняли не Духа мира сего, а Дух от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Так написано во 2 главе 1 послания к Коринфянам. Известно, что сегодня ученые различных отраслей науки стали невольными пророками мрачного будущего. Одни говорят, что в ближайшие годы все моря и океаны станут биологически мертвыми. Другие сообщают, что около 50% обрабатываемой земли под сельскохозяйственной культуры подвержены эрозии. И далее пустыни ежегодно засыпают тысячи гектаров плодородных земель.

Итак, те, которые всегда смеялись над христианами, что они не пользуются сполна жизнью, говоря, для чего они только живут на земле, эти насмешники взяли так много от земли и жизни, что на будущее выживание не имеют и 1% надежды. Люди, взявшие много от земной жизни, не имеют будущего. Христианство, напротив, ожидает города, имеющего основание которого художник и строитель сам Бог. И этот город будет столицей на новой земле и в новом мире. Если с ним терпим, то с ним и царствовать будем, говорит Священное Писание. Христианам есть над что взирать. Послушайте, что царский сын Бога Небесного оставил нам в своем завещании. Читаем Луки 22:29. «Я завещаю вам, как завещал меня Отец мой царство». И в книге Откровения сказано: «И будут царствовать во веки веков, то есть вечно». Оказывается, христианство гораздо больше любит жизнь, чем мир сей. Но чтобы достичь вечного, оно отказывается от временного. Кто любит жизнь, тот становись в ряды христианства. И будем иметь жизнь вечную, жизнь с избытком. Воспользуйтесь благоприятным временем и воззовите к Спасителю Христу, так как это сделали слепые, как мы прочитали в начале. Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Он вам не откажет, Он не пройдет мимо, Он будет с вами беседовать. Он коснется ваших больных глаз и сердец и исцелит вас. И вы увидите новую жизнь и будете удивляться ее красоте. И вы будете взирать на воздаяние, которое Бог приготовил любящим своим и которым вскоре надлежит унаследовать всему христианству. Аминь.

Сегодня, как никогда, насущны слова «люди, взирайте на Слово Божье». Слово Божье говорит нам, что мы грешники, а мы, люди, часто с этим не согласны. Среди тех, кто слышит весть о спасении во Христе, бывают нередко люди, ссылающиеся на свои добрые качества. «Ну, я, в общем-то, человек неплохой, держусь золотого правила, не делать другому того, чего себе не желаю» и так далее. Такие люди обычно не возражают против того, что грешны все, но добавляют, что сами они все же, ну, хотя бы немножко лучше, чем другие. Иными словами, они хотя и грешники, но грешники хорошие, а не плохие. Если бы это так было, то, конечно, можно было бы говорить, например, о правдивых лжецах, о честных ворах, о непорочных людях, о чистых сердцем других грешниках, о добрых и любовных убийцах и грабителях, о благочестивых богохульниках и святотатцах. Но на самом деле ничего подобного нет. Есть только виновные перед Богом, испорченные и недобрые грешники, неспасенные, погибшие. Все одинаково худы и все одинаково нуждаются в спасении. И о всех их говорит Бог. Они уклонились, сделались равно непотребными, так что нет делающего добро, нет ни одного.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Компромисс с миром или Божьи стандарты».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих наших передачах мы уделяли большое внимание теме «брак и семья». Быть родителем — высокое и святое призвание. Нет занятия более серьезного. И самые мудрые из родителей полностью полагаются на Святого Духа в воспитании своих детей. Вот почему самый мощный инструмент в руках родителей — это молитва. Враг обманывает родителей, пытаясь помешать передаче истины от одного поколения к другому. Родители, которые верят в его ложь и действуют на ее основании, обрекают себя и своих детей на рабство. Но родители, которые верят в истину и живут по ней, могут свободно любить, радоваться, наставлять и воспитывать своих детей и, по милости Божией, благословлять их на то, чтобы они передали Божью славу и благодать следующему поколению. Но враг использует два противоположных друг другу ложных убеждений, чтобы поработить родителей. Первое. Что они не могут серьезно повлиять на своих детей. Они не несут за них ответственности, и ничего нельзя изменить. Вера в эту ложь ведет к тому, что родители отказываются от ответственности за детей и чувствуют себя беспомощными жертвами. Второе – ложное убеждение. Что родители на 100% ответственны за то, какими стали их дети, что это полностью их вина. Они не могут понять, что независимо от того, какие у человека были родители, он должен сам нести ответственность за свой выбор. Когда дети бунтуют, сатана заставляет родителей впадать то в одну, то в другую крайность. Они то страдают от чувства вины, то начинают считать себя совершенно невиновными. И та, и другая ложь — тонкое искажение истины, которое может принести человеку лишь отчаяние и безнадежность. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

0: Ложь 31. Мы не ответственны за выбор жизненного пути своих детей. Наверное, самый распространенный вид молитвенных нужд, которыми со мной делились женщины, это нужда в молитве за детей и внуков, отшедших от Бога. Можно было бы написать целую книгу о материнской боли и переживаниях. Моя 16-летняя дочь сбежала из дома 9 месяцев назад и стала жить со своим парнем. Мне так больно за нее. Моя 28-летняя дочь отреклась от веры во Христа. Оказалось, что она лесбиянка. Молитесь, чтобы Бог сокрушил сердце моего 18-летнего сына и избавил его от пристрастия к порнографии, от которой он страдает уже несколько лет. Я очень разочарована в моих сыновьях-подростках, которые равнодушны к Богу и ко всему, что с ним связано. Я не смогла воспитать детей для Бога. Тот, кто никогда не переживал ничего подобного, может лишь догадываться, какую боль испытывают эти женщины. В Писании зафиксировано множество историй благочестивых родителей, у которых были нечестивые дети, и наоборот, нечестивых родителей, дети которых всем сердцем любили Бога. Это почти невозможно объяснить. Однако есть некоторые подсказки в помощь родителям, желающим, чтобы их дети стали учениками Христа. История Лота, племянника Авраама, показывает, насколько сильным может быть влияние родительского примера и ценностей. Лот ценил легкую жизнь, богатство и популярность. Его мирские ценности заставили его переехать вместе с семьей в город, жители которого были известны своей гордыней, безнравственностью и извращениями. Удивительно ли, что его дочери хотели выйти замуж за мужчин, которые презирали религиозные убеждения Лота и не вняли его уговором оставить обреченный город? Книга Бытие, 19 глава, 14 стих. Должны ли мы удивляться, что после побега из Содома дочери Лота задумали напоить отца и по очереди вступили с ним в интимную связь, чтобы не остаться бездетными? Новый Завет говорит нам, что Лот был праведником. Он не принимал участия в открытых беззакониях Содома. Он даже ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Второе послание Петра, 2 глава, 8 стих. Но даже будучи верующим человеком, он не хранил свое сердце, и он любил мирское. Лот пытался устоять одной ногой в Царстве Божьем, а другой — в мире. Своим примером он научил и своих детей искать компромисс с миром. Цена, которую платил Лот за свои переходящие ценности, кажется высокой. Но всем известный закон гласит, что посеешь, то и пожнешь. Недаром говорят: то, что родители допускают в небольшом количестве, дети будут допускать в избытке. История семьи Илии. Яркая иллюстрация истины, гласящая, что родителям необходимо установить Божьи стандарты поведения своих детей и потом поддерживать определенную дисциплину. Илий, израильский священник, который служил в стране во время правления судей, был преданным служителем Господа. Однако, несмотря на то, что два его сына, Офни и Финиес, выросли в очень религиозной семье, в Библии говорится, что они были люди негодные. Они не знали Господа. Первая книга Царств, 2 глава, 12 стих. Как сыновья священника, они сами могли стать только священниками, но они опорочили свое призвание. Они отвращали людей от веры в Бога, забирая себе самое лучшее из жертвоприношений и даже вступая в связь с женщинами, служившими в скинии. Первая книга Царств, 2 глава, с 13 по 17 стих и 22 стих. Как могли у преданного Богу человека вырасти такие сыновья? Без сомнения, на них повлияла испорченная грехом культура. Но Писание также упоминает и о том, что отец тоже внес свой негативный вклад. Мы знаем, что в старости Илий стал тяжел. Первая книга Царств, 4 глава, 18 стих. Может быть, из-за того, что сам он был невоздержан в еде, сыновья его наедались мясом, которое люди приносили как жертвоприношение. Писание говорит нам, что по крайней мере один раз Илий узнал, что творят его сыновья, и выговорил им за дурное поведение. Первая книга Царств, 2 глава, с 22 по 25 стих. Однако к этому времени он был уже весьма стар. Можно только догадываться, почему он так долго ждал и почему не обращал внимания на поведение своих детей. В любом случае, его сыновья не слушали голоса отца своего. Первая книга Царств, 4 глава, 25 стих. Дважды Бог посылал человека к Илию, чтобы показать ему, что в этом есть и его вина. Хотя грех сыновей Илии был гораздо более откровенным и ужасающим, по сути, он был закономерным последствием жизни их отца. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля? Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их». Первая книга Царств, 2 глава, 29 стих и 3 глава, 13 стих. Илий заплатил за попустительство сполна. Эти примеры не доказывают, что духовность каждого ребенка полностью зависит от духовности его родителей. Однако они свидетельствуют о том, что родители имеют огромное влияние на детей и отвечают за их воспитание. Очень просто сваливать свою вину на сверстников, учителей, средства массовой информации, церковные, молодежные группы или светскую культуру. Но мы все же дадим отчет Богу за духовное состояние семьи, которое Он доверил нашему попечению. Конечно, это нужно уравновесить другой библейской истиной. Каждое поколение отвечает за свое хождение перед Богом и послушание Ему. Независимо от того, что сделали родители, каждый человек однажды даст отчет Богу за свой собственный выбор. Книга Второзакония, 24 глава, 16 стих, и книга пророка Иеремии, 31 глава, с 29 по 30 стих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Компромисс с миром» или «Божьи стандарты». Рассмотрим ложь 32-ю. «Если я что-то чувствую, значит, это правда». Почитаем дневник Евы.
1: Прошло уже почти 2 года с тех пор, как мы потеряли Авеля. Я все время думаю о нем, и мне до сих пор так больно. Мы уже много месяцев ничего не слышали от Каина. Иногда меня охватывает гнев от того, что он сделал с нами. А иногда я просто хочу обнять его, качать и петь ему, как когда-то в детстве. Адам ничего не говорит о своих чувствах. Иногда я сомневаюсь, что он вообще что-то чувствует. Его раздражает, если я пытаюсь рассказать ему о своих чувствах. Я никак не могу выбраться из пропасти пустоты и одиночества. Иногда я с трудом заставляю себя встать с постели. Я чувствую, будто тьма скоро поглотит меня. Я не знаю, насколько еще меня хватит. И уже не помню, когда у меня не болела душа. Буду ли я когда-нибудь счастлива?
0: Оставим Еву и ее эмоции. Ведь именно наша женская эмоциональность заставляет мужчин поднимать руки вверх и признавать: «Я сдаюсь, я просто не могу тебя понять». И никто не может их за это осудить. Когда мы боремся со своими неуправляемыми эмоциями, легче всего решить, что эмоции грешны по своей природе, и поэтому их нужно подавлять. Нам нужно помнить, что мы сотворены по образу Божьему, а это значит, что у нас есть способность испытывать и выражать самые разнообразные чувства. Бог показывает целый спектр чистых переживаний, включая радость, гнев, ревность и скорбь. И Он создал нас способными чувствовать и выражать множество различных эмоций так, чтобы это отражало Его сердце и приносило Ему славу. Проблема не в том, что у нас есть эмоции. Это дар от Бога. Проблема в том, что наши эмоции, в отличие от эмоций Бога, испорчены грехопадением. Мы должны позволять Духу Святому освещать наши чувства, чтобы мы могли праведно выражать их. Я не знаю более эффективного оружия врага, которое способно поработить нас больше, чем наши собственные эмоции. Он заставляет нас верить в ложь о наших чувствах. Враг хочет, чтобы мы верили, что раз мы чувствуем себя нелюбимыми, значит, нас действительно никто не любит. Если мы чувствуем, что не можем справиться с какой-то проблемой, то так оно и есть. Мы ничего не можем сделать. Если мы чувствуем, что Бог оставил нас и что Он действует по отношению к нам несправедливо, то, наверное, Он нас действительно оставил. Если мы чувствуем, что наше положение безнадежно, то значит, надежды нет. Если мы не чувствуем себя спасенными, то, может быть, мы и не спасены. Если не чувствуем, что прощены, должно быть, мы и не прощены. Но правда состоит в том, что из-за грехопадения наши чувства часто имеют мало общего с реальностью. Во многих случаях чувства не являются надежными критериями, определяющим, что истина, а что ложно. Когда наши чувства основываются на постоянно меняющихся обстоятельствах, а не на неизменной реальности Бога и Его истины, мы теряем способность сохранять душевное равновесие. Для эмоционального подъема нужно совсем немного. Ясный солнечный день, повышение зарплаты, комплимент от друга, успешное завершение большого проекта и потеря пары лишних килограммов. В то же время и эмоциональный упадок может быть вызван самыми разными причинами, как, например, пасмурное лето, трудный рабочий день, неудачный телефонный звонок, прибавка в весе, критические дни, бессонная ночь или просто пицца, которую мы съели накануне вечером слишком поздно. А если добавить такие серьезные события, как рождение 4 детей за 5 лет, переезд, потеря работы, смерть супруга или ребенка, забота о престарелом, вышедшем из ума родителе или рак, мы можем потерять контроль над своими эмоциями. Чтобы избежать нервного срыва, нам просто необходимо постоянно возвращать свои мысли и сердце к истине. А она состоит в том, что Бог благ, чувствую я это или нет. Бог любит меня, чувствую я это или нет. Кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за меня, дарует мне прощение, независимо от того, чувствую я себя прощенной или нет. Бог никогда не покинет и не оставит меня. Он со мной всегда, особенно когда я чувствую себя одинокой и всеми покинутой. Если мы хотим ходить в истине, то должны осознавать, что наши эмоции далеко не всегда достойны доверия и с готовностью отвергать любые чувства, которые не соответствуют истине. Одна женщина, назовем ее Корнелия, признала, что ее убеждения были основаны скорее на том, что она чувствовала, чем на истине. Заметьте, как ее мышление изменилось, когда она осознала, что может позволить истине управлять своими чувствами. Хотя я и дитя Божие, но всю жизнь верила, что некоторые истины применимы ко всем, кроме меня. Бог благ к ним, а не ко мне. Бог любит их, а не меня. Другие драгоценны для Бога, но не я. Я знала факты, что Бог благ, Он любит меня, и я дорога для Него. Но в моей голове факты всегда расходились с чувствами. Если бы Бог любил меня, и я так много значила для Него, я бы чувствовала себя любимой и нужной. Бог открыл мне, что Его истина остается истиной, независимо от того, что я чувствую. Ничего не может изменить Бога или истину Его слова, Его характер. Он благ ко мне, Он любит меня. Я могу выбирать, буду ли я держаться истины или верить сатанинской лжи. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Мы не ответственны за выбор жизненного пути своих детей. Истина. Родители имеют возможность оказывать влияние на жизнь своих детей личным примером, учением и руководством. Каждое поколение отвечает за то, чтобы передать следующему поколению знания и веру в Бога. Родители дадут отчет Богу за духовное состояние детей, которых Он поручил их заботе. Каждый человек отвечает за свое хождение перед Богом и послушание Ему. Независимо от того, какие у него были родители, каждый человек ответит перед Богом за свой выбор. Ложь. Если я что-то чувствую, значит, это правда. Истина. Моим чувствам не всегда можно доверять. Зачастую они имеют очень мало общего с реальностью и запросто могут обмануть меня. Я должна решительно отвергать любые чувства, которые не соответствуют истине. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят вам о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 126. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стих. Псалом 77, с 1 по 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Послание Филиппийцам, 4 глава, с 4 по 8 стих. Послание Колоссянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Книга пророка Исаии, 26 глава, с 3 по 4 стих. И еще раз книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, дорогой Отец, за истину в Твоем Слове. Спасибо за возможность получать удовольствие и радоваться благу, и даже за возможность испытывать боль. И я понимаю, что в падшем мире боль неизбежна. Я каюсь, что часто предпочитаю верить своим чувствам, даже не задумываясь о том, соответствуют ли они истине. Я часто руководствуюсь своими чувствами и внешними обстоятельствами, а не Твоим словом и духом. Спасибо, что независимо от моих эмоций, твоя истина остается абсолютной и неизменной. Помоги доверять тебе даже посреди боли и слез, смятения и потерь. Помоги слушаться тебя, несмотря на мои ощущения. Спасибо за мир, который ты обещал подарить в любой ситуации, если я буду сосредотачивать свое внимание и мысли на тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю радиопередачу «Луч надежды». Тема нашего сегодняшнего с вами общения «Я дивно устроен».

Дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, приветствую вас любовью нашего Иисуса Христа, Господа. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я хочу порассуждать с вами о той радости, которую переживал когда-то пророк Давид, говоря в 138-м псалме, что он дивно устроен. И для нашего рассуждения я прочитаю два места Священного Писания. Во-первых, это 138-й псалом, 14 стих, и второе место – это второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Читаю первое место. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивные дела Твои, и душа моя вполне сознает это». И слово апостола Павла читаю. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Как первое, так и второе место Священного Писания говорят нам о том, что Господь создал человека, очень дивно устроил его. И это устроение, как тело человека, описывает апостол Павел, называя его сокровищем, носимым в глиняных сосудах. Очень точно выразился апостол Павел в отношении тела человеческого. Но давайте прежде обратимся к Псалму 138. Еще прочитаем это место. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Это сокровище, которое мы носим в глиняных сосудах, наше личное «я», душа, живая и бессмертная. Что можно сказать о глиняных сосудах, то, конечно же, можем понять это тела наши. В теле мы носим святую Божью душу, которая имеет божественное происхождение. 138-й псалом я лично рассматриваю как гимн Творцу от благодарного сердца верующего человека. Давайте мы еще прочтем Псалом 9, 1 стих. Вот что там говорится. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Друзья мои, любая богобоязненная, неграмотная старушка, в сердце которой глубокая Божья вера, слушая теории происхождения человека, то ли Дарвина, то ли Ламарка, то ли Дюбуа, и, может быть, других каких-то неверующих людей, скажет просто, прямо и понятно для всех. Все это глупости безбожников. Только в аду они поймут свое заблуждение. И это правда. Верующей душе не нужны различные теории, которые придумали люди, выдавая за святую истину. Нет, потому что верующему человеку говорит сам Господь о том, кто создал его. Кто создал душу живую и тело человека? И поэтому все то, что говорят люди в своих теориях, мы рассматриваем как обыкновенные глупости безбожников. И, к сожалению, старушка права, когда она говорит «в аду только, в аду», они поймут свое заблуждение. Итак, первая мысль. «Дивно для меня ведение Твое, не могу постичь его, потому что оно высоко». Это слова пророка Давида. Внешний человек – это глиняный сосуд, тело человека. Внутренний человек – это душа человека в союзе с возрожденным духом. Это и есть настоящее сокровище, за которое умер Иисус Христос. Если телесное видимое нам так мало понятно, так нас удивляет и поражает, то как более поразительно и необъемлемое нас наше духовное. В 138-м псалме, 13-м стихом читаем: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Устроил, соткал. Какие слова! Я когда-то работал в особом конструкторском бюро Института космических исследований. Это было во Фрунзе. Экспериментальный цех этого конструкторского бюро принимал
чертежи, различные проекты различных приборов. И лучшие специалисты изготавливали эти приборы. И эти приборы должны работать безотказно в космическом пространстве, вдалеке от Земли. Конечно, все это было очень и очень сложно. И привыкли люди смотреть на создателей подобных приборов с каким-то благоговением, с каким-то почтением. Это они сделали. Но разве можно это сравнить с тем, что сделал Господь? Мы читаем: «Ты устроил внутренности мои, дивно для меня ведение Твое, не могу постичь его, потому что оно высоко». Кто бы мог измерить этот великий ум нашего Господа, который все устроил премудро? Каждый, на первый взгляд, даже незначительный орган имеет определенную задачу, определенную пользу для всего тела человека. И любое вмешательство человека во внутренние органы его ведет обязательно к трагедии. Когда-то ученые и врачи пришли к выводу: ненужные, в кавычках, лишние органы, как аппендикс, гланды, железы, зубы мудрости или щитовидная железа, вредны организму. Так они считали. И чтобы, так сказать, усовершенствовать тело человека, решили убирать эти названные органы. Но когда удаляли эти органы у детей, как, скажем, щитовидную железу, чтобы уберечь человека от зоба, дети превращались в тупоумных, кретинов и идиотов. У них задерживался рост скелета, но наоборот, мягкие части тела развивались до безобразных форм. Вмешательство человека в то, что сделал Господь, вредно. Тело человека, этот глиняный сосуд, его внешний облик, имеет определенные ценности. И этот облик поражает нас совершенством творческого разума Создателя. В теле человека все совершенно. Адам и Ева были сотворены Богом без единого изъяна. Все в них было исключительно гармонично и необходимо. Мы видим слезы человека, плачущего, и скорбим с ним, сочувствуем ему. Слезы – чистая солоноватая вода. И каждый из нас знает, что слезы приносят большую пользу для глаза. В каком смысле? Слеза, солоноватая вода, очищает все то, что попадает в глаз, и дезинфицирует. Кроме того, это еще своеобразная смазка. Но когда слезы нет у человека, нет в его глазе, человек теряет зрение за короткий срок. Язык без слюны не мог бы не только говорить, ощущать вкус, но и не мог бы проглотить корку хлеба. Человек короткое время умер бы от голода. Ухо, нос, зубы, даже ресницы – все имеет свое предназначение. Все необходимо в человеке для его нормальной жизни, для его счастливых или для горестных дней. И Господь позаботился так, что самые уязвимые органы человеческого тела предохранены. Нежный глаз прячется за векой и надбровными дугами. Еще более нежный мозг предохраняется крепким черепом человека. Равно как и наши вены и артерии сокрыты мускулами в глубине, а мускулы, в свою очередь, сокрыты кожным покровом. Без кожи человек жить не может. Получив однажды страшный ожог, почти 90% тела, я потерял кожу. То есть она сошла с меня, она сгорела, она предалась тлению. И жить без кожи я не мог. А заменить кожу было нечем. И только великое чудо Божье, его сила, в один день отдела тело мое кожей. Врачи и многие-многие люди удивлялись, как этого может быть. Господь, когда вмешивается, то Он не нарушает, а Он созидает тело человека. Сердце наше самое драгоценное, то, что у нас есть. Сердце сокрыто внутри грудной клетки, этого глиняного сосуда тела человека, непостижимо. Это первая мысль.
Вторая мысль – то, что гармония тела человека – прообраз гармонии церкви, как тела Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, мы читаем. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И 27 стих 12 главы 1 послания к Коринфянам нам говорит: «Вы – тело Христово, а порознь – члены». Мы многие составляем одно тело, а тело же состоит из многих-многих членов. Да, дорогие друзья, я и ты – маленькие частицы в организме Господа нашего Иисуса Христа, которое называет телом своим. Да, мы скрыты в Иисусе Христе. Мы имеем определенное место, и у нас определенное предназначение. Это великая премудрость Божия. И кто может постичь это? Если мы в духовном смысле не можем определить все то, что создал Господь и приготовил для нас, то все-таки, смотря на тело свое, мы можем сказать: «Господи, как Ты велик!» И я очень люблю этот 138-й псалом и всегда читаю его, и он всегда поражает меня. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его», говорит псалмопевец, «ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Скажите, что понимает мать, когда в ней что-то родилось? Что она делает для того, чтобы то, что уже родилось в ней, могло быть абсолютно совершенным? Да ничего. Человек не может усовершенствовать то, что уже усовершенствовал Господь. Вот навредить может. И мы знаем признание матерей, когда они видят рождающегося человечка и видят, что он уже несовершен, он имеет определенные изъяны. Они сознаются в том, что сами были в этом виновны. Да, тело человека совершенно, и все органы необходимы, и все полезны. Точно так же и тело Христово, Господа нашего Иисуса Христа, которое было создано великой силой Божией в день Пятидесятницы, в день крещения Церкви, в день рождения ее, все тело было создано Богом совершенным. И каждый, входящий в эту церковь, имеет право называться Детем Божьим, является частью этого великого тела, благословенного тела, которому Господь определил высокое будущее. То есть Он заключил, то есть поместил, Он ввел каждого члена как отдельную единицу присутствия Божия. И каждый из нас стал определенной им частью своего великого тела. Мы порознь, прочитали, члены тела, но все вместе составляем одно тело, главою которого является сам Иисус Христос, Господь наш. В теле человека, в этом глиняном сосуде, много членов. И каждый орган, каждая клеточка питается одной постоянной пищей. Как врачи говорят, кровь доставляет в каждую клеточку организма и кислород, и витамины, и все необходимое, соответствующее жизни клетки и всего тела. Кровь Иисуса Христа несет каждому члену тела Христова кислород для его духовной жизни от Духа Святого и витамины Слова Божия для нормальной духовной жизни всего тела. Глава тела – Иисус Христос. Третья мысль. Живое тело человека способно творить, созидать, давать жизнь следующему за ним поколению. Этот глиняный сосуд, в котором есть душа Божья, в котором живет внутренний человек, этот глиняный сосуд, живое тело, может сообщить будущему поколению что-то свое. Дети похожи на своих родителей, мы это хорошо знаем. Духовно возрожденные христиане обязательно носят образ Иисуса Христа в себе, по слову, и они движимы Духом Святым. Рассказывают, что бывший глава банды Нью-Йорка Ники
уверовав, стал ревностным проповедником Евангелия. Он стал новым человеком. В нем стала жить жизнь Иисуса Христа. Он получил Дух Христов. Он стал рабом самого Иисуса. Интересная история о жизни бандитского Нью-Йорка. Ники был лидером шайки, но он стал чудесным проповедником Евангелия и привел многих-многих людей ко Христу. Бог, возродив его от Слова и Духа Святого, сделал его новым человеком. Да, прежний образ физический его сохранился, но внутренний человек стал совершенно другим. Из жестокого бандита превратился в чудесный благовестник. Вот что говорит по этому поводу апостол Павел во 2 Коринфянам 4 главе. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, говорит апостол Павел. Мы, уверовавшие в Иисуса как личного Спасителя, имеем теперь Его образ, и этот образ носим внутри себя. Итак, живой духовный христианин носит в себе мертвость Господа Иисуса для плотской временной жизни, для дел и неугодных Богу поступков. Гонения, скорби, страдания или смерть не страшны уже тем, кто умер для греха. И в этой же главе мы читаем: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, озарил, чтобы просветить нас познанием славы Божией. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». И ниже мы читаем: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас», говорит апостол Павел. Когда Господь просвещает наши умы, мы понимаем перспективу нашей будущей жизни. И потому все то, что было ценное и драгоценное там в прошлой жизни, мы оставляем, может быть, даже совершенно без сожаления. Многие люди, которые уехали из бывшего Советского Союза 10-12 и более лет назад, знают, что они оставили все свое прошлое и приехали в эту страну без средств, без знания языка, без перспективы на будущее. Они уехали от постоянных преследований. Они действительно беженцы во Христе Иисусе. Друзья мои, эти люди прошли скорбный путь. Им много пришлось пережить здесь. По плоти они много страдали. Но духовно они живее всех живых, потому что Бог был на их стороне. Они оставили работы, оставили дома, оставили машины, все имущество, приехали сюда ни с чем, но Бог заботился о них и дал им все необходимое, а главное, сохранил детей. И последняя мысль. Еще более чудесно то, что душа человека не имеет цены. За нее умер Христос, сам Бог, Сын Божий. И за эту драгоценность Господь, Отец Небесный, отдал Сына Своего, чтобы душа человеческая могла быть возвращена на ее прежнее место в небеса. Человек
должен иметь будущее во Христе Иисусе. И он не должен связывать свое счастье с тем, что он имеет здесь на земле. Он житель неба. Он должен хорошо это понимать. Друзья мои, душа человеческая – это то, что

0: нищету другим.
1: Но в свою очередь, как они помогали духовно тем, которые приходили к ним? Молитва – живое общение с Богом. Что еще может быть более дорого для настоящей верующей души? И потому всегда уходили от них, видя на их лицах радость, мир, любовь. И эту мир, радость и любовь уносили в сердцах своих домой. Они были больны физически, но они были здоровы духовно. И я еще хочу прочитать с 14 стиха этой 4 главы 2 послания к Коринфянам. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Вот к чему стремится душа наша, вот к чему стремится это сокровище, находящееся в каком-то скромном глиняном сосуде. Итак, дорогие друзья, мы имеем вечное обетование, жизнь вечную со Христом Иисусе. Мы члены тела Христова, и нас ожидает великая слава. Мы не гоняемся за славой здесь, потому что знаем, нам принадлежит гораздо большее, лучшее. Когда наш дом, эта хижина, разрушится, когда мы приобретем вечный дом там, в небесах. Богу нашему, который соделал для нас великое и чудное служение свое, всегда будем приносить славу, честь и поклонение Отцу и Сыну во Святом Духе. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В прошлый раз мы были свидетелями, как Вера Каратаева разговаривала с незнакомой женщиной, которую она встретила в парке, идя из магазина домой. Прежде чем расстаться, Вера пообещала женщине, что она когда-нибудь придет навестить ее. Сегодня Вера как раз собирается исполнить свое обещание.
1: Верочка, ты что, совсем одна хочешь пойти к той женщине?
2: Да, одна.
3: Я тоже с тобой пойду.
2: Нет, я не возьму тебя с собой, Сережа.
3: Почему?
2: Потому что она моя подруга. Я обещала прийти и навестить ее. Она может испугаться незнакомого человека.
3: Но я твой брат, а не чужой человек.
2: Но она же не знает тебя, для нее ты незнакомый.
3: Я забрал тебя, дядя Ваня, в больницу, помнишь?
2: Ну, Сереж, может, и я возьму тебя с собой, но только в другой раз. Вдруг тетенька еще испугается тебя.
4: Ну, Вера, чего его пугаться-то?
3: Что я, призрак какой? Страшилище?
2: Конечно, нет. Но иногда, Сережа, ты такой шумливый, что робкий человек может испугаться даже.
4: Ну, прямо уж испугается.
3: Вы только послушайте, как она в себе уверена.
2: Ну, как вы не понимаете? Я ведь и сама ее очень мало знаю. Сережа, у человека горе. Может, и меня она даже не захочет видеть?
1: Ладно, Сереженька, не проси ее. Вера, пожалуй, права. Пусть сходит сначала одна, а потом видно будет.
2: Мама, а можно я ей цветов куплю?
1: Ну, конечно, можно.
2: Правда же ей будет приятно?
1: Конечно, будет приятно. Цветы ведь все любят. Вот возьми, я тебе дам денег немного. И знаешь что, давай-ка принеси мне еще целлофановый пакетик. Я тебе свеженьких пирожков положу. Угостишь ее.
2: Ой, как здорово, ты у нас просто золотая мама.
1: Верочка, только долго не сиди там, хорошо?
2: Хорошо.
1: Тебе ведь еще уроки надо делать.
2: Я недолго.
1: Или знаешь что, Верочка, давай-ка лучше договоримся, что через 2 часа мы с Сережей придем тебя встречать. Хорошо? Заодно потом вместе зайдем в магазин.
2: Ладно. Мамочка, ну я пошла.
1: Ну иди, иди, с Богом. Пусть Господь тебя благословит.
3: А помолиться-то забыли?
1: Ой, и правда. Верочка, правильно. Иди-ка сюда, иди.
3: Нужно молиться, когда идешь на серьезное дело.
1: Совершенно правильно, Сережа. А мы-то чуть и не забыли. Давай-ка, Верочка, помолимся на дорогу, чтобы Господь тебя благословил, дал тебе мудрости, чтобы ты могла помочь этой тетеньке. Хорошо? Давай, помолимся. Помолись ты сама.
2: Дорогой Отец Небесный, ты знаешь, куда я иду?
1: Да, Господи.
2: Я так хочу, чтобы эта тетенька стала счастливой. Благослови меня сходить к ней.
1: Да, Господи, благослови.
2: Аминь.
1: Аминь.
2: Теперь я пошла.
1: Ну, иди, иди.
4: Пока.
1: Господь с тобой, Верочка.
2: Ой, тетя Хельми, здравствуйте. Раздевайтесь, проходите в комнате. А я очень спешу.
5: Ну, куда же это?
6: Мама, встречай гостей.
1: Кто же это там пришел? А, Хельми.
5: Добрый день.
1: Добрый день.
5: Я решила забежать к вам на огонек.
1: Очень хорошо. Проходи. Раздевайся. Давай, я тебе помогу.
5: Куда эта Вера так стремительно умчалась? Да еще такая радостная.
1: Ой, не спрашивай, тут целая история. Мои дети меня с каждым днем все больше и больше удивляют.
5: Что поделаешь, взрослеют, наверное. Жизнь ведь не стоит на месте.
1: Да, это так. Вот, возьми тапочки, у нас прохладно, отопление еще не включили.
5: Спасибо.
1: Проходи, проходи, пожалуйста.
4: О, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: А где же Людочка?
4: А у нее сегодня кружок вязания.
5: Она у вас молодец. Не тратит времени даром. Все чему-то учится.
1: Но она хорошая рукодельница.
3: Так и надо. Женщины должны все уметь.
5: Конечно. Но все равно не всякий может, как Люда. Она у вас очень старательная девочка.
1: Да, слава Господу. Очень аккуратная, старательная, трудолюбивая. Тихая только очень.
5: Да.
3: А Вера тоже зря времени не тратит.
5: Так куда же она пошла, если не секрет?
3: На обещать одну неверующую женщину.
5: Да. Ах, вот оно что.
1: Я и говорю, что тут целая история. Да ты садись, Хельми, садись. Спасибо. Я тебе все расскажу, как она с ней познакомилась. Ты знаешь, отпустить-то я ее отпустила, но вот волнуюсь я теперь.
5: А что?
1: Но ведь я сама эту женщину еще не видела. Только с Вериных слов и знаю. А кто его знает? Знаешь, люди там в настоящее время разные бывают.
3: И что ты, мама, всегда переживаешь? Наша Вера не пропадет.
4: Конечно, не пропадет.
1: Да.
4: Нашу Веру обидеть, по-моему, ни у кого рука не поднимется.
1: Да.
3: Ты что, забыла, что мы помолились?
1: Ну как же, не забыла.
5: Что поделаешь, Сережа, мама всегда остается мамой. Кому же еще и беспокоиться за вас, как не маме?
4: Мам, знаешь что, мы с Сережей пойдем на полчасика с Мишкой прогуляться.
1: Да, сходите,
4: правильно. А то целый день был внутри.
1: Действительно, сходите-ка, выведите его на улицу.
4: Пошли.
3: Okay.
4: Мишка, пошли.
1: Ну, Хельми, а как твои дела? Как здоровье? Как Адам Павлович?
5: Да спасибо, ничего, слава Богу. Ну, живем помаленьку. От Адама всем привет большой.
1: Спасибо.
5: Ты хотела мне про Веру рассказать. Где это она успела познакомиться с этой женщиной?
1: Да. Ты ведь знаешь нашу Верочку.
5: Да.
1: Она такая общительная девочка. У нее все так просто получается. Ну и вот как-то раз она шла из магазина и увидела на скамейке женщину, которая плачет. У этой женщины какие-то переживания с детьми. Ну и Верочка стала ее утешать, как могла. Ты же знаешь, какая она чуткая.
5: Да.
1: Не может видеть плачущих людей. Не знаю, что она там ей говорила, но женщина заинтересовалась и даже в гости ее пригласила.
5: Да, вот, вот так и получается. Так и получается, что когда мы взрослые, перестаем говорить людям о Боге, то Бог начинает использовать для этого наших детей.
1: Это правда, Хельми. И ты знаешь, вот в последние дни особенно Бог как-то начал говорить к моему сердцу через детей. Я вот задумалась, знаешь, начала проверять себя, как я свидетельствую другим о Христе. И вот задумалась, что такое моя жизнь. Ведь большая часть времени уходит на заботы, хлопоты и прочую суету.
5: Да, суета.
1: И главное это, что без этого и не обойтись. Где уж тут свидетельствовать? И вот ты знаешь, вот такое противоречие внутри.
5: Ну нет, Ирина, с тобой дело обстоит немного по-другому. Я тоже думала об этом. И мне кажется, что твое миссионерское поле – это твоя семья. Привести к Богу своих собственных детей, по-моему, уже много. Бог ведь спросит нас прежде всего о наших детях, а не о соседях и друзьях.
1: Ты так думаешь?
5: Да, я уверена, что это так. Сможем ли мы сказать ему: «Вот я и дети мои»? И согласись, что это совсем нелегкая задача.
1: Это правда, это нелегкая. Ведь... Мне кажется, вообще это самая трудная задача.
5: Да, именно. Ведь помимо слов есть и сама ваша с Павлом жизнь. А дети все видят, все замечают. Увидят ли они в вас Христа? Захотят ли всю жизнь следовать за Ним?
1: Да, конечно, это так.
5: И все же я не хочу сказать, что тебе не придется никогда свидетельствовать другим. Господь обязательно пошлет того, кому надо будет возвестить об Иисусе. Надо только не упускать такие случаи.
1: Ты знаешь, Вадим недавно только что сказал, по-моему, очень мудрую мысль. Сказал, что надо быть готовым ко всякому делу, если мы отдали себя в полное Божие распоряжение. Если мы готовы, то Бог, когда Ему надо, употребит нас. Нам нужно быть только готовыми.
5: Да, вот именно. Написано: верный в малом и во многом верен.
1: Да.
5: Ваше с Павлом основное малое – это ваши дети. Когда они твердо, а главное, спасенными детьми Божьими войдут в жизнь, тогда Бог найдет вам другое поле.
1: Ты так думаешь?
5: Да.
1: Мне даже трудно представить, чтобы Господь дал мне еще какое-то другое поле, другое занятие или другую задачу доверил мне. Ну, спасибо, Хельми. Ты знаешь, ты сняла с меня вот эту тяжелую ношу, а то сегодня как-то особенно переживала, знаешь. Думаю, ну зачем я живу? Вот все только в кухне верчусь и кручусь между этими кастрюлями. Правильно ли я живу? И то ли я делаю, что надо? Вот такие сомнения появились.
5: Думаю, что не ты одна попадаешь в такое искушение.
1: Да, возможно.
5: Цель сатаны – нарушить душевный мир человека. Тем более, что этот человек – мать большой семьи. И достигнув своей цели, он легко мог бы действовать и на остальных.
1: Да, это сразу сказывается, настроение сразу сказывается на всех.
5: Да.
1: На детях сразу сказывается.
5: Да.
1: Как грустно, они становятся грустными. Весело,
5: да, да.
1: Они становятся веселыми.
5: Так и нарушается мир в семье. А потом все пошло бы и дальше.
1: Это так, это действительно так.
5: Пока, слава Господу, все твои дети стремятся к Господу, хотят Ему служить.
1: Ох, я прямо и не знаю, как благодарить Господа за это. Действительно, это великая милость.
5: Да. Но сатана не спит и не дремлет. И особенно он нападает на молодежь и детей. Поэтому я всегда молюсь, чтобы Бог сохранил их, чтобы они не увлеклись этим миром и его прелестями.
1: Да, да, Хельми. Нужно много молиться об этом, действительно. Мы с Павлом тоже молимся и верим, что Господь сохранит их.
5: Да.
1: Господь ответит на молитвы.
5: А для того, чтобы они стояли твердо, им и нужен надежный фундамент, который есть наш Христос.
1: Да.
5: И закладываете этот фундамент в большей мере вы.
1: Да, действительно, это так. Ты знаешь, Хельми, сейчас, наверное, уже дети придут. Давай, пока их нет, пойдем вместе помолимся с тобой в другую комнату, хорошо?
5: Да, конечно. Я как раз хотела тебе это предложить.
1: Давай, пойдем.

Смотрели ли вы когда-нибудь на ночное небо, восхищаясь красотой и множеством ярко сверкающих звезд? Там они находятся, высоко в космосе, и горят, как неугасимые светила. Библия говорит, что разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. То есть, кто приводит других к познанию Иисуса Христа, к познанию живой истины, будут сиять в вечности. И это значит, что маленькая Вера и Сережа будут сияющими, как звездочки. Как мы и слышали в предыдущих программах «Семья Каратаевых», оба, как Вера, так и Сережа, не стыдятся свидетельствовать о Христе. И плод такого свидетельства ясно виден. Ирина Сергеевна затронула сегодня вопрос, над которым, наверное, ни одна мать многодетного семейства думала. «Неужели для меня Господь ничего больше не предусмотрел, как кружиться между кастрюлями и заботиться о семье?» Дорогая сестра, дорогая мать, не умаляй своего личного труда и обязанности. Пред Богом ты совершаешь один из самых важных видов труда. Помни, что на духовном фронте ты на передовой линии. Дьявол еще не успел похитить этих драгоценных душ, которые сейчас под защитой твоих материнских крыл. Молись, примером своего хождения и жизни во Христе, борись за эти драгоценные, доверенные тебе души. Это важное и иногда очень трудное поле евангелизации. Да поможет тебе Господь с честью и с любовью исполнить эту свою часть в обширном винограднике Божьем. Исполнение поручения Христа, провозглашение и распространение благой вести – дело каждого Христова последователя. И когда Библия говорит о душах, об их бесценности и о награде для тех, кто приобретает души для Христа, она пользуется небесными масштабами. Мы имеем великие основания и причины для передачи другим вести о Христе. Дорогой мой верующий друг, ты тоже можешь быть евангелистом или благовестником. Когда апостол Павел провозглашал благую весть, он говорил о том, кто такой Иисус Христос, почему и как Он пришел на землю, как Он умер за нас, как Он воскрес из мертвых. И эту весть мы называем благой, так как она указывает людям, как можно спастись от греха и его последствий, и как можно получить вечную жизнь. И благая весть – это известие, сообщение, потому что она касается истинных и верных событий. Только, к сожалению, многие люди еще не слышали ее, и им нужно рассказать эту весть. Это одна сторона евангелизации или благовествования. Свидетельство – это рассказ о своем личном спасении. Это рассказ другим о том, что Христос сделал для нас лично. Через свое свидетельство мы помогаем людям удостовериться, что Христова сила реальна и истинна. Свидетельствовать – это значит предъявлять доказательства о достоверности какого-то факта или события. Иисус Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями». Эта сторона благовестия, наше свидетельство, доказывает спасающую силу Иисуса Христа. Для свидетельства нужна сила Святого Духа. И благодарность Богу эта сила предлагается верующим сегодня. Иисус обещал нам: «Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу». Сила Святого Духа дана прежде всего для свидетельства. Апостол Петр и другие апостолы Первоапостольской Церкви смело говорили благую весть иудейским правителям. Они с дерзновением свидетельствовали о смерти и воскресении Христа.
Они были живыми свидетелями и убедительно подтверждали истинность покаяния и прощения грехов. Они говорили: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший на древе, свидетели всем, мы и Дух Святой». Но для благовестника и свидетеля Христа недостаточно только рассказать другим благую весть или засвидетельствовать о том, что Христос для него сделал. Необходимо сделать еще один шаг. Это призвать погибающего человека принять Христа своим личным спасителем. Другими словами, успешное благовествование всегда включает в себя призыв, призыв неспасенного человека к Спасителю, безбожника, к Богу. Благовестие или личное свидетельство людям о спасении во Христе – это духовный труд. И к этому труду нужно готовиться с молитвой. Хорошо молиться конкретно об определенных людях, называя их в своей молитве по имени. Одновременно нужно искать возможности поделиться с ними благой вестью. Я знаю одного верующего, Давида. Он ехал на поезде из Франции в Бельгию. Перед поездкой он просил Бога, чтобы Господь дал ему возможность засвидетельствовать кому-нибудь о своей вере. Единственное свободное место в поезде нашлось рядом с молодой женщиной Марией. Завязалась беседа. Скоро Давид заметил, что Мария невольно сводит все разговоры к духовным вопросам. «Вы верующие?» — спросил Давид. «Да, как вам сказать?» — замялась Мария. «Иногда хожу в церковь». Потом она вдруг спросила, является ли Давид поклонником какого-то культа. «Нет», — ответил Давид, — «я евангельский христианин». И Давид доступно объяснил Марии путь ко спасению. Он чутко направлял беседу, не навязывая своих мнений и давая возможность Марии возражать и задавать вопросы. К своей радости Давид обнаружил, что Мария искала Бога, только не знала, как его найти. Они пробеседовали всю дорогу, целых 3 часа. Давид пригласил Марию в церковь, где проповедовалось полное Евангелие. Мария узнала, что Иисус — единственный путь к Богу, и под конец она приняла Христа как своего личного Спасителя. Давид молился, и Дух Святой направил его к жаждущей душе, которой он мог рассказать благую весть. Возможно, и вы, дорогой мой неверующий друг, хотели бы обратиться ко Христу, получить спасение для своей души, но вы не знаете, как и что для этого надо сделать. Вы чувствуете, что многого не понимаете в этих духовных вопросах. Вы бы хотели, чтобы вам объяснили все так просто и доступно, чтобы вы с тем количеством знания, которое вы имеете, могли бы ясно понять, что именно вам нужно сделать. Я постараюсь это сейчас объяснить. Слушайте меня внимательно. Есть 4 шага к спасению, к живой вере в Иисуса Христа. Первый шаг — это признание человека пред Богом, что он грешник. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей», написано в Библии. Я думаю, что каждый из нас знает, в чем он грешен, где и в чем он поступил и поступает неправильно. Нашей греховности не нужно доказывать. Наши дела — слова, мысли, достаточно ясные доказательства. Второй шаг. Тебе нужно поверить в то, что Бог уже разрешил проблему твоей греховности. В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пришествие Иисуса Христа во плоти на землю почти 2000 лет назад, Его распятие, Его пролитие крови за наши грехи, Его воскресение,
разрешили проблему твоей и моей греховности. Если ты раньше этого не знал, то теперь ты знаешь. Итак, теперь ты знаешь, что ты грешен пред Богом. И ты знаешь также, что Христос умер ради твоих грехов и преступлений, включая все недобрые слова и мысли. Третий шаг — это принятие Иисуса Христа. Недостаточно только восхищаться Христом или сострадать Его крестным страданиям. Библия говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Принять Христа — это значит уверовать в Него как в своего Бога, иметь Его единственным объектом своего поклонения, признавать Его высшую власть над своей жизнью. Сделать этот шаг труднее, чем предыдущие. Этот шаг требует от тебя конкретного решения. Ты должен решить, кто будет Господом и властелином в твоей жизни. Если ты сам, то ты погибнешь в своих грехах и навеки будешь разлучен с Богом. Если Иисус Христос, то ты получишь прощение своих грехов, будешь очищен от всей своей неправды и будешь навеки спасен. И совершенно ясно, что если Христос будет твоим Господом, то ты будешь готов расстаться со своим грехом, покаяться, как говорит Библия. И последний шаг. Исповедуй Иисуса Христа своим Господом. Признай пред людьми, что Он твой Господь. Библия говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Четыре шага к спасению. Готов ли ты сегодня сделать эти шаги? Я прошу тебя сейчас ответить в тиши своего сердца. Если твой ответ «да», то встань на колени и воззови к Богу. Пусть это будет первый или десятый раз в твоей жизни, это не важно. Важно, чтобы молитва твоя была искренней. Молись вместе со мной. Дорогой Господь Иисус Христос, я знаю, что я грешник и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Ты умер на Голгофском кресте за мои грехи, и я хочу освободиться от них. Я прошу Тебя, Иисус, сейчас войди в мое сердце и в мою жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты пошел на распятие ради меня, ради моих грехов. И теперь я готов принять Тебя своим Богом и своим Спасителем. Я хочу довериться Тебе как Спасителю и следовать за Тобою как за Господом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Воскресение со Христом». На текст из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: В идее оживотворения сокрыта тайна. Что это невидимое, которое оживотворяет человека? Кто может раскрыть этот секрет? Кто может проследить жизнь до ее сокрытого истока? Брат, ты живое дитя Божье. Что оживотворило тебя? Ты знаешь, что это была сила Святого Духа. На языке текста вы относите это к Богу. Вы верите, что ваша новая жизнь вам божественно имплантирована. Вы верующий в сверхъестественное. Вы веруете, что Бог посетил вас, как Он не посетил других, и вдохнул в вас жизнь. Вы правильно веруете, но вы не можете объяснить это. Мы не знаем о ветре, откуда и куда он дует, так и каждый, кто рожден от Духа. Тот, кто садится и старается объяснить возрождение и его источник, может превратиться в мраморную статую, прежде чем выполнит эту задачу. Святой Дух входит в нас, и мы, прежде мертвые к духовному, начинаем жить Его силой и присутствием. Он великий труженик, но как трудится Святой Дух? Тайна, которая должна остаться сокрытой у самого Бога. Нам не нужно стремиться познать способ действия, хватит того, что мы испытываем на себе его результат. Таким образом, это великая тайна, но будучи тайной, это великая реальность. Мы знаем и свидетельствуем, и мы имеем право на то, чтобы нам верили, так как, полагаем, не запятнали своей репутации. Мы знаем и свидетельствуем, что являемся обладателями жизни, о которой несколько лет назад ничего не знали, что мы стали существовать в новом мире, и все окружающее нас стало выглядеть совершенно другим по сравнению с тем, каким оно было раньше. Древнее прошло, теперь все новое. Я свидетельствую, что сегодня для меня сделалось печальным то, что не было печально до того, как я познал Господа. И я ликую при одной мысли, от которой я бы рассмеялся, если бы кто-нибудь шепнул мне о ней на ухо до того, как меня оживотворила божественная жизнь. Это свидетельство сотен из нас, и хотя другие не верят, у них нет права отказывать нам в чистосердечности, потому что сами они подобного не испытывали. Они вкусив, как они могут познать, что это такое? Если бы в собрании слепых у одного из них открылись глаза, и он начал рассказывать о том, что видел. Я представляю, как бы все слепцы заявили: «Что за глупец этот человек? Такого не может быть! Я прожил 70 лет и ни разу не видел того, что он называет цветом. Я не верю ни в какую чушь о красном, фиолетовом, черном и белом. Все это глупость». Другой мудрец изрекает: «За 40 лет я вдоль и поперек исходил весь мир и заявляю, что никогда не имел ни малейшего представления о голубом и зеленом цвете, так же, как и мой отец. Это была вполне добропорядочная душа, и он всегда стойко держался своей великой привычной темы. «Дайте мне, — говорил он, — хороший посох и умную собаку, а все ваши глупые фантазии о звездах, о солнце и о луне пусть остаются глупцам, которым это все нравится». Слепой человек остался за пределами мира света и красок. а невозрожденный человек остался за пределами духовного мира, и в результате ни один из них не способен судить правильно. Однажды на званном обеде я сидел напротив господина, типичного гурмана, который, казалось, был исключительным эрудитом во всем, что касалось напитков и всех яств на столе. Он с таким знанием дело судил и критиковал, что мне подумалось, нашим купцам следовало бы использовать его в качестве дегустатора. У него были очень подвижные губы, и он их то и дело облизывал. Его язык отличался тонкостью вкуса. Он был умельцем по части качества, так же, как и количества, поглощая много мяса и напитков. Его покатый лоб, багровый нос и толстые губы делали его, по крайней мере, когда он ел, больше похожим на животное, чем на человека. Наконец, услышав витавшие вокруг него светские разговоры о религии, он открыл свои маленькие глазки и большой рот и произнес следующее глубокомысленное изречение. «Я прожил на свете более 60 лет и никогда в жизни не чувствовал и не верил ни во что духовное». Ему не стоило отрываться от утки, чтобы произнести такую речь. Никто из нас в этом не сомневался. Мне, например, все было понятно до того, как он заговорил. Если бы кот, что сидел под столом, вдруг прыгнул на стул и сказал то же самое, для меня изречение одного и заявление другого имели бы совершенно одинаковое значение. Итак, люди, один одним грехом, другой другим, выдают свое состояние духовной смерти. До тех пор, пока человек не станет приемником божественной жизни, все его рассуждения о ней, будь он хоть архиепископом, пустые слова. Если он ничего не знает о ней из собственного опыта, то почему он с насмешкой и сарказмом подавляет тех, кто с полной серьезностью уверяет, что имеет такую жизнь, что эта жизнь стала для них реальной, настолько реальной, что интеллектуальная жизнь вынуждена занять подчиненное положение по отношению к духовной жизни, которая единолично властвует в душе? Эта жизнь приносит с собой действие обновленных способностей. Человек, который начинает жить в Боге, обретает способности, которых никогда раньше не имел. Способность истинно молиться, способность искренне славить, способность реально общаться с Богом, способность видеть Бога, говорить с Богом, способность воспринимать откровения невидимого мира и способность возносить просьбы через завесу, отделяющие невидимое, к самому Божьему престолу. Теперь человек вместо того, чтобы спрашивать, есть ли Бог, чувствует, что нет места, где бы его не было, во всем видит Бога, слышит его в ветре, различает его в каждом окружающем его существе. Теперь, вместо того, чтобы бояться Бога и уходить во внешнюю церемониальность, ритуал или другое формальное поклонение, отталкивающее Бога, он отказывается от своих ритуалов, отбрасывает прочь те жалкие действия, которые когда-то, может быть, ему доставляли удовольствие, и приближается к своему Богу в духе и разговаривает с ним. «Отец», — говорит он, — «и Бог принимает своего». Я желаю, чтобы мы все обладали этой жизнью, и молюсь, чтобы Бог, если мы не имеем жизни, послал нам ее, потому что если мы не имеем жизни, то по свидетельству слова мы мертвы, какими бы живыми мы ни казались на вид. Я, однако, не буду вас больше задерживать на теме оживотворения. Скажу только, что вы можете легко представить внутреннее состояние человека, который из мертвых воскресает к новой жизни. Вы можете вообразить себе это при помощи следующего примера. Предположим, человек умер и был похоронен в каком-нибудь огромном некрополе, в некоем городе мертвых, в катакомбах. Его посещает ангел, и от милосердного прикосновения он оживает. Можете представить первое чувство, которое испытывает этот человек, когда начинает дышать? Он в гробу, он чувствует удушье, тесноту. Он пробыл здесь 20 лет и ни разу до сих пор не ощущал дискомфорта. Ему было достаточно удобно в его узкой келье. если вообще может там, где нет жизни, существовать удобство. С первого мгновения, когда оживает, он сразу же ощущает страшное удушье. Жизнь не выдерживает таких ужасных тисков, и он начинает рваться на свободу. Изо всех сил давит он на эту страшную крышку гроба. Какое облегчение, когда подгнившая доска поддается его давлению. Так безбожный человек вполне доволен, несмотря на его грех, несоблюдение им священного дня, его алчность и суетность. Но в тот момент, когда его оживотворяет Бог, его грех становится могилой для заживо погребенных. Он чувствует себя невыразимо несчастным, он в чужеродном окружении и старается из него выбраться. Часто тяжелая черная крышка богохульства отлетает от первого усилия и никогда больше не возвращается на свое место. Сатана думал, что она была достаточно крепко прибита, и для мертвого так оно и было. Но жизнь быстро справляется с нею, а затем со многими другими пороками. Но вернемся к нашему воскресению в могильном склепе. Человек минуту судорожно дышит, и ему немного легче в том воздухе, что представляет ему склеп, но вскоре он чувствует, как всего его окутывает липкая сырость, он слабеет и вот-вот готов испустить последний дух. Так и обновленный человек сначала ощущает только свое бессилие и просит о силе, и взывает: «Я хочу покаяться, я хочу уверовать в Иисуса, я хочу быть спасенным». Несчастный. Он никогда раньше не чувствовал этого. Конечно, нет. Он был мертвым. Теперь он жив и страстно желает доказательств, признаков, плодов и укрепления жизни. Вы видите нашего бедного друга, который только что воскрес? Он выпал из той ниши в стене, где его ложили, и, сидя в темном склепе, трет глаза, стараясь понять, вправду ли он жив или все это сон. Происходящее с ним так ново для него, и когда при едва заметном проникающем внутрь мерцании света он обнаруживает сотни других, уснувших последним сном, он говорит себе: «Боже великий, какое ужасное для живого человека место! Неужели я жив?» Он начинает бродить в поисках двери, через которую ему можно выйти. Ему противна пелена, в которой его завернули. Он начинает их срывать. Они сыры и в плесени, они не годятся для живого человека. Он то и дело кричит, возможно, его кто-нибудь услышит, какой-нибудь прохожий, и он сможет освободиться из своего заключения. Так и человек, возрожденный благодатью, когда частично осознает, где он находится, кричит: «Это место не для меня». Тот шумный бальный зал, он был хорош для того, кто не знал ничего лучшего. Та лавка в пивной подходила для невозрожденной души. Но что в таком месте делать наследнику неба? Господи, избавь меня, даруй мне свет и свободу, выведи мою душу из темницы, чтобы я мог жить и славить Твое имя. Человек тоскует по свободе, и если, наконец, он натыкается на дверь склепа и выбирается на открытый воздух, мне кажется, он глубокими глотками пьет благословенный кислород. Как счастлив он видеть зеленые поля и свежие цветы! Вы не думайте, что он захочет вернуться снова под своды склепа. Он навсегда покинет это мрачное жилище. Он содрогается при одном воспоминании о прошлом и ни за что на свете не согласился бы еще раз пережить все, что он однажды пережил. Он болезненно реагирует на всякие напоминания о прошлом и особенно тревожится, что, возможно, есть другие, как и он, заново возрожденные, кто нуждается в братской помощи, чтобы обрести свободу. Он ненавидит место, где однажды так мирно спал. Итак, обращенный человек боится даже думать о том, чтобы вернуться к радостям, которые когда-то так глубоко его волновали. «Нет», — говорит он, — «эти радости не для меня, эти радости были хороши для моего прежнего состояния, но теперь, когда я вступил в новую жизнь, в новый мир, они меня радуют не больше, чем радуют живого человека лопата и саван. И я вспоминаю о них только с горечью и о моем освобождении с благодарностью».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Воскресение со Христом». На текст из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены».
3: Я должен кратко остановиться на третьем пункте. Текст указывает на единство. Бог нас оживотворил со Христом. Что это значит? Это означает, что жизнь, которая пребывает в спасенном человеке, та же самая, что пребывает в Христе. Поясним. Спустя несколько лет после того, как был похоронен Елисей, мы читаем, что в могилу, где были его кости, бросили мертвого человека. И как только труп коснулся костей пророка, он сразу ожил. Вот крест Христа. И как только душа прикасается к распятому Спасителю, она сразу же оживает, так как Отец дал ему иметь жизнь в себе и эту жизнь передавать другим. Тот, кто доверяет Христу, тот прикоснулся к Нему, получил силу вечной жизни. Веровать в Спасителя мира значит быть оживотворенным через Него. Мы оживотворены со Христом трояко. Во-первых, через представительство. Христос является нашим представителем перед вечным престолом. Он второй Адам для своего народа. Поскольку жил первый Адам, жил и род человеческий. Поскольку жив второй Адам, жив для Бога народ, который он представляет. Христос принят, приняты верующие. Христос оправдан, оправданы верующие. Христос живет, и святые обладают жизнью, сокрытой со Христом в Боге. Во-вторых, наша жизнь соединена со Христом. Пока жива голова, живы члены тела. Член, если он не отторгнут от головы и тело не искалечено, будет жить до тех пор, пока живет голова. Так как Иисус живет, каждая душа, что жизненно соединена с Ним и является членом Его тела, живет, как говорит о том само слово нашего Господа. «Ибо я живу, и вы будете жить». Бедная Марфа была сильно удивлена, что Иисус собирается воскресить ее брата. Но он сказал ей, как бы желая ее еще больше удивить, «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Именно поэтому должны мы верить, что духовная жизнь, которую мы получили, соединена с жизнью Христа и, следовательно, не может прекратиться. Так как жив Христос, то значит и наша жизнь должна пребывать в нас вечно. Мы также живем со Христом в том смысле, что наша жизнь уподоблена Его жизни. Мы воскрешены вместе, а это значит одинаково со Христом. Воскрешение Христа происходило следующим образом. Он умер во исполнении закона, и закон больше не имеет над ним власти теперь, когда он воскрес. Так и ты, христианин, ты под проклятием древнего закона Синая, но теперь он не может осудить тебя, потому что ты воскрешен во Христе. Ты уже не под законом. Его ужасы и угрозы не имеют к тебе никакого отношения. О нашем Господе написано: «А что живет, то живет для Бога». Жизнь Христа – жизнь для Бога. Такова и ваша жизнь. Отныне вы не должны жить по плоти и иметь плотские помышления. Бог, даровавший вам жизнь, должен стать великой целью вашей жизни. Вы живете в Нем, и вы живете для Него. Более того, Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Точно так же живет христианин, он никогда не вернется к духовной смерти. Однажды обретя божественную жизнь, он никогда ее не утратит. Бог не поступает со своими избранными безответственно. Он не дает сегодня спасения, а завтра посылает на вечное осуждение. Он не оживотворяет нас духовной жизнью для того, чтобы затем обречь на погибель. Благодать – это живое, нетленное семя, которое живет и пребывает вечно. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Славен Бог, что вы, живущие верой во Христе, имеете бессмертную жизнь, жизнь, посвященную Богу, жизнь, свободную от ига закона. Радуйтесь в ней и вашему Богу воздайте всю славу и хвалу. И это нас подводит к последнему слову, к слову «песня». У нас нет времени спеть ее, мы только представим вашим глазам партитуру и попросим вас петь ее на досуге. Ваше сердце пусть слагает для Бога мелодию. Братья и сестры, если вы, в отличие от других, действительно оживотворены, вы должны прежде всего, по словам текста, восславить великую, беспримерную в своем величии любовь Божию. Это была любовь, которая заставила его вдохнуть в Адама дыхание жизни, дать жалкому праху способность ходить и разговаривать. Но гораздо больше любовь, которая заставляет его теперь, после того, как мы осквернились грехопадением, обновлять нас второй и еще более совершенной жизнью. Он мог бы из ничего сотворить миллионы новых существ. По одному его слову, ангелы заполнили бы пространство, или же другие существа, похожие на нас, только чистые и безгрешные, были бы мириадами размножены на ее земном покрове. Если бы дал он нам низвергнуться в ад, как до этого низверглись падшие ангелы, кто бы мог обвинить его в несправедливости? Но его великая любовь не позволяет ему обрекать его избранных на гибель. Он возлюбил свой народ и потому даровал ему второе рождение. Великая любовь, которой он возлюбил нас, презрела смерть и ад, и грех. Поразмышляйте над этой темой. Он возлюбил нас. Он возлюбил нас. Самых недостойных, тех, кто не имел права на такую любовь. В нас не было ничего, что можно было бы любить. Но, тем не менее, Он возлюбил нас, возлюбил, когда мы еще были мертвыми. Здесь Его великая любовь, кажется, ширится и растет до размеров гор, любовь к жалким грешникам, любовь к презренным грешникам, любовь к мертвым и растленным. О, высота и глубина суверенной благодати! Где те звуки, которые способны достойно выразить вашу хвалу? Пойте, о искупленные, о его великой любви, которой он возлюбил нас еще тогда, когда мы были мертвыми в грехах. И да не умолкает ваша хвала, когда вы думаете о богатствах его милости. Ведь нам сказано, что он богат милостью своего естества,

о великую любовь, которой Он возлюбил нас. И пусть последней и самой высокой и громкой нотой вашей песни будет та, которой заканчивается текст. «Благодатью вы спасены». И никогда не запинайтесь на этом. Братья и сестры, как бы с вами ни обстояли дела, придерживайтесь вы этого или нет, никогда не медлите сказать: «Если я вообще спасен, я спасен благодатью. Благодатью в отличие от моей свободной воли, потому что моя свободная воля все дальше и дальше уводила бы меня от Бога. Управляющая благодать привела меня к Нему». Благословляйте и возвеличивайте благодать Божью, и так как вы обязаны ей всем, восклицайте: «Да сгинет всякое гордливое помышление!» Полностью посвятите себя Богу, которому вы обязаны всем. Желайте способствовать распространению силы этой благодати, которая принесла вам столько благ, и пообещайте во имя животворящего Духа, что с сего дня и до тех пор, пока вы не войдете на небеса, Ему, который через веру оживил вас, вы посвятите все свои мысли, все свои слова и все свои дела, потому что вы уже не прежние. Вы воскрешены из мертвых и должны ходить в обновленной жизни. Благослови вас Господь, дорогие друзья, если вы еще не познали духовной жизни. Пусть всей утренний час Он дарует вам благодать уверовать в Иисуса, и вы воскреснете из мертвых. Если вы уже воскрешены, пусть Он Своим вечным Духом оживотворяет вас все больше и больше, пока не приведет вас в землю живых на другой стороне Иордана. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Спержина «Бог Вседержитель» на тему «Воскресение со Христом». На текст из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. До свидания. До следующей встречи».

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Когда-то в одной больнице лежала девочка 7 лет. В течение целого месяца она находилась между жизнью и смертью. Бедняжка через окно смотрела на небо и думала, что только Бог знает, жить ей или нет. Он решит ее судьбу. И милостью Всевышнего девочка осталась жива. Почему же потом она столько грешила, забыв о Спасителе? Понимание пришло, лишь когда ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите передачу «Освобожденные». Драматические истории о жизни реальных людей, поставленные Pacific Garden Mission. Она поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Посмотри-ка, а? Дэнни хочет нас обогнать.
1: Ты хочешь гонки устроить?
0: А почему бы нет?
1: О чем ты думаешь?
0: Ну что, девчонки, утрем ему нос, а?
1: Смотри, смотри, он обгоняет. А впереди поворот, поворот.
0: Отлично. Ну-ка, не спеши, парень,
1: Майк,
0: не спеши.
2: Пошел на крич, Майк.
0: Отлично.
1: Майк, хватит. Майк, пока, хватит, Дэнни. Не валяй дурака. Прекрати, Майк.
0: Эй, Дэнни, ну-ка попробуй догнать.
2: Ты едешь слишком быстро, Майк. Тормози.
1: Майк, мы сейчас врежемся, Майк.
2: Ай, я на
0: я не могу. Я не могу. Тормоза.
3: Меня зовут Рита. Родилась в Милуоке. В 7 лет я тяжело заболела. И слава богу, что осталась жива. В остальном мое детство было спокойным. В 13 лет я случайно наткнулась на мамину Библию.
4: Доченька, что ты делаешь с этой старой книгой?
3: Читаю, но не могу толком разобраться.
4: Раньше я тоже бралась ее читать.
3: Да? Знаешь, мне очень нравятся псалмы, а остальные, не знаю почему, но для меня совсем непонятно.
4: Ну, ты умница. Каждый должен хотя бы раз в жизни взять в руки Библию.
3: А мы начали изучать ее в школе.
4: Кто мы?
3: Ну, я и еще несколько ребят из нашего класса. Мы собираемся на большой перемене, читаем тайком, чтобы учителя не заметили. Им это не нравится.
4: Но почему так не должно быть?
3: Не должно быть. Но им это не нравится. Мама, если бы кто-то помог нам и объяснил эту книгу, как хорошо бы было. Без руководства взрослых мы так и не смогли понять Святое Писание. Я никогда не присутствовала на службе, и поэтому однажды решила пойти в ближайшую церковь. Но там мне было неинтересно. Я чувствовала себя одинокой. В школе, чтобы с кем-то подружиться, нужно было делать то, что и другие, например, курить или вызывающие себя вести. Я не хотела быть белой вороной.
5: Какая же это тоска ходить каждый день в школу.
6: Послушай, Рита, а давай мы с тобой пропустим уроки и пойдем на озеро.
5: Нет. На озеро я не хочу.
6: Ну почему тебе не нравится это?
5: Слушай, а давай лучше пойдем в кинотеатр, где в прошлый раз познакомились парни в серии.
6: А помни, он такой смешной.
5: Да, он странный.
6: По-моему, он наркоман.
5: Но он мне предлагал какие-то таблетки в прошлый раз.
6: Да ты что? Мы пойдем к нему?
5: Идем. Знаешь, если сейчас он что-нибудь даст мне, я, наверное, попробую.
1: Побежали, побежали.
3: Где-то внутри я чувствовала, что Бог заботился обо мне. Но наркотики затягивали все больше и больше. Я попрошайничала и на милостыню покупала марихуану, гашиш и спиртное. Если была нужна одежда, мы воровали ее в магазинах. Мне казалось, что мир был создан для меня. Я позволяла себе все, что угодно, и никто не мог меня остановить. Родителям это, конечно, не нравилось.
4: Рита?
3: Да, я. А что это за музыка?
7: Передача
4: «Освобожденные». Это такая передача.
3: Странное какое-то название.
4: Тебе не помешало бы ее послушать. Здесь говорится о реальных людях, и эти рассказы могли бы тебе помочь в жизни.
3: Помочь? Разве мне нужна помощь, мама?
4: Доченька, ты знаешь, честно говоря, мы уже подумали с отцом отдать тебя в детский дом.
3: Что? В детский дом? Я не пойду туда.
4: Ты совершенно отбилась от рук. Приходишь домой поздно, пропускаешь уроки. Я не знаю, где ты, чем занимаешься. Ну почему? Почему ты себя так ведешь?
3: Я не собираюсь все это выслушивать.
4: Нет, ты будешь выслушивать.
3: Нет, не буду.
4: Рита!
7: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных. О том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: К Каждый день, когда я приходила домой из школы, мама слушала «Освобожденные». Но меня не интересовала эта передача, чего мы только не делали с Синди. Иногда мы садились в машины с незнакомыми мужчинами, а потом нам приходилось выпрыгивать на ходу, отбиваясь от них. Однажды мы вообще решили сбежать из дому. Для начала остановились на квартире у случайных знакомых, но через несколько дней почувствовали что-то неладное.
6: Не нравится мне все это, Рита.
3: Мне тоже. Всякий раз только мы и заикнемся, что хотим вернуться домой, они нас отговаривают и не пускают.
6: И вообще, какое им дело до того, чем мы занимаемся или куда идем?
3: Вот именно. И почему они настаивают, чтобы мы ехали в Чикаго?
6: Не знаю. Давай-ка будем сматываться отсюда.
3: Давай. Синди.
6: Рита.
3: Нас закрыли на ключ.
6: Что же мы будем делать?
3: Давай попробуем через балкон.
6: Осторожно. Рита, Рита, помоги мне.
4: Рита, доченька, где ты была? Я чуть с ума не сошла. Как тебе не стыдно? Ну почему ты себя так ведешь?
3: Ну подумаешь, многие убегают из дома.
4: Ну почему ты именно?
3: Не знаю, не знаю. Ты все время чем-то недовольна, мама.
4: Да вы хоть понимаете вместе со своей подружкой, с кем вы связались?
3: Ну мы же сбежали от них.
4: А если бы вы не сбежали, что бы было?
3: Оказалось, что мы попали к людям, похищавшим девушек и принуждавшим их к проституции. Бог еще раз спас меня. Но вместо благодарности я становилась все хуже и хуже. Я принимала наркотики, увлекалась астрологией, гаданием на картах и предсказанием судьбы. В конце концов, это привело к большим неприятностям.
6: Что? Что с тобой, Рита?
3: Тихо. Тихо, не разбуди остальных.
6: Не понимаю, что тебя так сильно испугало?
3: Ты видишь его? Ты его видишь?
6: Кого?
3: Вот он. Вот. Вот
6: где?
3: Он.
6: Я никого не вижу. Рита, успокойся. Здесь никого нет.
3: Да нет. Он пришел за мной. Ты смотри.
6: Рита.
3: Дай ему схватить меня.
6: Рита, здесь никого нет.
3: Да нет.
6: Успокойся.
3: Он здесь. Он здесь.
6: Это тебе все кажется, Рита.
3: Я вижу
6: просто
3: его.
6: Просто ты приняла слишком большую дозу, Рита, успокойся.
3: Я вижу его. Я боюсь. Он
6: знаешь, что тебе нужно сейчас сделать? Яш, закрой глаза и успокойся. Подумай о чем-то хорошем.
3: Я не могу.
6: Рита, не беспокойся, Рита, его нет здесь.
3: Это была самая длинная ночь в моей жизни. Я стала бояться принимать наркотики. Чтобы как-то поднять настроение, я занялась медитацией. Дьявол не приходил, но возникали какие-то новые страхи. Я металась в поисках выхода. Закончив школу, я оказалась без работы и без планов на будущее. И тут к нам приехал странствующий цирк.
8: Да, ты очень сообразительна, Рита.
3: Занималась попрошайничеством и знаю, как выуживать у людей деньги.
8: Хочешь устроиться ко мне на работу?
3: Что я буду делать?
8: Нужно завлекать зрителей в игру. Предлагать им самим набрасывать кольца на бутылки.
3: И давать призы, когда выигрывают, да?
8: Да, но только не нужно, чтобы они выигрывали слишком часто. Главное, незаметно подменять кольца. Ну, те, которые будешь давать людям, будут немножко меньше твоих.
3: Здорово придумано.
8: Не спорю. Ну что, согласна?
3: Да, да. Мне это интересно.
8: Вот это класс! Опять у Риты самая большая выручка.
3: Мне всегда легко удавалось выманивать деньги, особенно у мужчин.
8: Ну, молодец. Работаешь только 2 недели. А какие успехи? Едем с нами, Рита?
3: Думаете, стоит?
8: Конечно. Конечно, стоит. Отправляемся сегодня вечером.
1: Хорошо.
3: Жажда денег, признание и возможность увидеть мир звали меня в дорогу. Я забежала домой, чтобы собрать вещи и попрощаться. Для домашних мой отъезд оказался полной неожиданностью.
4: Рита, куда ты собираешься?
3: Уезжаю с цирком, мама.
4: Ты это серьезно?
3: Да, серьезно. Хозяин предложил мне поехать с ним в другой город.
4: Какой город?
3: Не знаю, где-то в Иллинойсе, кажется.
4: И ты действительно хочешь ехать?
3: А почему бы и нет? Почему бы и нет, мама? Я давно мечтала попутешествовать.
4: Рита! Рита! Рита!
3: Безотчетное беспокойство владело мной. Я так и не понимала, почему Бог продолжал хранить меня. Ведь я сама постоянно нарывалась на неприятности и искала приключений. В тот вечер, уходя из дому, я даже и не представляла, какие опасности еще ждали меня впереди. Мы приехали в Иллинойс. Какое же это было разочарование! Я опустилась с небес на землю. Вместо сотен долларов, на которые я рассчитывала, мне с трудом удавалось зарабатывать $5 в день. Дальше мы перебрались в Аллентаун, штат Пенсильвания. Там было не намного лучше. Денег у меня не прибавилось. Зато я подружилась с одной хорошей девушкой. Ее звали Дебби. Мне не хватает денег даже на то, чтобы спать в гостинице.
9: Мне тоже. Придется ночевать в палатке.
3: Зато какой воздух.
9: Послушай, Рита, тебе еще не надоела вся эта жизнь?
3: О чем?
9: Ну, вся эта кутерьма с цирком.
3: Что ты? Я просто в восторге. Вкалывать с 7 утра до 12 вечера, а потом спать на асфальте.
9: Ты еще можешь шутить.
3: Мне просто некуда больше деваться. Цирк стал моим домом, но далеко не все в нем были порядочными. Однажды я пошла на свидание с мужчиной, который давно мне нравился. Он пригласил меня в трейлер и попытался изнасиловать. Меня спасло только то, что туда вошел один из его друзей, и я убежала. Я ненавижу этих мужиков!
9: Рита, что с тобой случилось?
3: Этот подонок пытался меня изнасиловать!
9: Вот. Ты шутишь?
3: Да,
9: не
3: шучу.
9: Может быть!
3: Если бы его друг не зашел, мне бы был бы конец!
9: Ну, я вообще не понимаю, что это за парни!
3: Не знаю. Мне кажется, эти мужики способны на все.
9: Ну вот от Гарри я этого никак не ожидала.
3: Я тоже. Но видишь, внешность бывает обманчива.
9: Успокойся, Риточка. Считай, что на этот раз тебе повезло.
3: Но я знала, что это было не просто везение. Бог снова не оставил меня в беде. Однажды ночью в Индианаполисе я не могла заснуть и бродила по аллеям недалеко от цирка. Мне было очень одиноко. Именно тогда я и встретила Майкла.
10: Тебе тоже не спится.
3: Ой, фу. Это ты?
8: Извини, я не хотел тебя напугать.
3: Ничего. С такой работой ко всему привыкаешь.
8: Меня зовут Майк. А тебя как?
3: Рита.
8: Здесь столько игр и аттракционов, обалдеть. Чувствую себя снова ребенком.
3: Это точно. Мы работаем здесь не за денег.
8: Но все-таки нужно думать и о будущем. Я, кстати, собираюсь вернуться в Бостон и там найти занятия посерьезнее.
3: Хочу тебе сказать, что ты лучше, чем другие ребята, которые работают в цирке.
8: Тебя обижали?
3: Да, случалось.
8: Если кто-то будет к тебе приставать, ты скажи мне, я уж разберусь.
3: С Майком мне было хорошо, Мы собирались пожениться и уже планировали, как будем жить дальше. Однажды хозяин попросил Майка перевести оборудование в другой город. Я и Дебби поехали с ним. Вот тогда-то и случилась эта ужасная авария.
1: Господи, спаси, спаси!
10: Ну как бы, девчонки?
1: У меня застряла нога.
10: У меня спина болит.
1: У меня кровь на руке.
10: Давайте выбираться из машины.
1: Не оставляйся меня здесь.
3: Дебби, успокойся, мы вытащим тебя.
10: Рита, помоги мне. Ну-ка попробуем.
3: Давай, давай, Дебби.
1: Пожалуйста.
10: Давай.
1: Слава богу.
10: Ты сможешь идти?
1: Да. Посмотрите, посмотрите на машину.
3: Мы чуть не разбились в дребезги. Я была уверена, что Бог услышал мою молитву и спас нас от смерти. Никто даже не попал в больницу. Я чувствовала любовь Бога и хотела к Нему прийти, но не знала как. Майк сбежал с места аварии сразу до появления полиции, и я решила вернуться домой.
4: Рита! Доченька, ты вернулась!
3: Да, мама, я пришла.
4: Как ты добралась, родная?
3: 16 часов в автобусе. Не было денег даже на еду.
4: Давай, давай я тебя покормлю, девочка. Слава богу, ты вернулась! Ты вернулась!
3: Мама, я устала, я устала.
4: Я понимаю. Доченька, надеюсь, ты останешься дома?
3: Да, мамочка, да, да. Я останусь дома. Я устроилась на работу в универсаме и скоро забыла о том, как Бог не дал мне погибнуть. В выходные я шаталась с приятелями по барам. Несколько месяцев я встречалась с парнем, но оказалось, что он был женат. Меня душили обида и злость. Я плакала и проклинала все на свете. Но на работе кто-то продолжал оставлять для меня буклеты об Иисусе. Возвращаясь вечером домой, я прочитала один из них. «Бог любит тебя и посылает своего единственного сына умереть за твои грехи. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Почему мы умираем? Потому что грешны. Потому что мы согрешили и лишены славы Божией, и платой за грех является смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. О, Боже! Ты так милостив ко мне!
4: Рита, что ты делаешь? Ты выбрасываешь все эти книги? Ты бы лучше отдала их кому-нибудь.
3: Это плохие книги. Я не хочу, чтобы другие были ими обмануты, как я. Мам, я долго этого не понимала. Но сейчас точно знаю. Истина в Библии. Это все просто хлам.
4: И когда ты к этому пришла?
3: Несколько месяцев назад.
4: Ты знаешь, доченька, мне тоже открылось многое, когда я слушала христианское радио.
3: Ты веришь в Христа, мама?
4: Да. Недавно я приняла его. Приняла как своего спасителя.
3: Я тоже. Хоть я и читала Библию, но не ходила в церковь, а продолжала проводить выходные в барах. Позже я познакомилась со Скоттом, гитаристом из одной рок-группы. Его мама была верующей. Он тоже читал Библию.

0: Послушай это место из Матвея, глава 6, стих 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Ты веришь, что это так?
1: Да, Скотт, верю.
0: А вот послушай еще. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
1: Мне нравится читать то, что сказал Иисус.
0: Это так удивительно, правда? Бог послал своего единственного Сына умереть за нас.
1: Да, крест — это действительно символ божеской любви к людям. Сколько раз Господь хранил меня, но я не понимала, почему. Теперь знаю, потому что Он любил меня, даже когда я Его не любила.
0: Я тоже люблю тебя, Рита. И хочу, чтобы Бог благословил наш брак.
1: Мы поженились. Сначала все шло хорошо, но через несколько месяцев Скотт начал пить. Я молила Бога спасти нашу семью, но дела шли все хуже и хуже. Я уже думала о разводе, но незаметно для меня Господь помогал нам. Однажды Скотт пришел очень рано.
0: Любимая, нам нужно поговорить.
1: Хорошо, Скотт, хорошо, я тебя слушаю.
0: Я знаю, что у нас проблемы, и в основном из-за меня. Но я хочу, чтобы мы были счастливы.
1: И как же нам быть?
0: Я должен измениться. Ты спрашиваешь, почему я пью, если я христианин? Сегодня мне пришло в голову, что, может быть, я и не христианин на самом деле.
1: Бог поможет нам, Скотт, поможет.
0: Я тоже верю в это. Давай станем на колени прямо сейчас и посвятим себя и наш брак Иисусу. Я хочу, чтобы мы вместе принадлежали Ему.
1: Скотт больше никогда не прикасался к спиртному. Мы начали вместе ходить в церковь. Бог дал нам 4 детей. Не проходит и дня, чтобы мы не рассказывали людям о божеском долготерпении и безмерной любви ко всем людям.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. «О Боже, знаю, что грешен и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя». Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. В прошлый раз мы разбирали смысл слов «где двое или трое» из Евангелия от Матфея, 18 глава, 20 стих. Сегодня мы будем разбирать это местописание далее. Способ выражения Господа Иисуса в Евангелии от Матфея, в 18 главе, 20 стих, весьма примечателен. Он не говорит «ибо где двое или трое собираются», но «ибо где двое или трое собраны, там я посреди них». Первое означало бы деятельность, второе является состоянием. Они собраны. Они собрались и таковыми остаются. В греческом употреблено настоящее время. Далее это собрание уже представляет из себя определенное выражение единства. И я хотел бы это обстоятельство и особенно способ выражения Господа, где двое или трое собраны, использовать для того, чтобы указать слушателю на почву христианского собрания, которое только и может быть по воле Божьей. Единство тела Христова. Как я уже упоминал, Бог хотел бы, чтобы Его Церковь на земле обрела видимое выражение. И это происходит единственно лишь на том основании, что верующие собраны как члены тела Христова. Под выражением «собраны как члены тела Христова» я подразумеваю вот что. Они не должны, собираясь вместе, удовлетворяться тем, что они сами являются главными членами тела Христова. Но они должны признавать и принимать также и тех, кто, подобно им, также являются членами тела Христова. Что же касается практического приема в общении верующих, мы в дальнейшем познакомимся с теми ограничениями, которые показывает нам Слово Божие. Но в принципе, собранные таким образом могут и должны всех членов тела Христова иметь в своем сердце. Посредством своего собрания они возвещают истину о едином теле. По отдельности же они члены друг другу. Они не просто собираются вместе, как христиане. Сегодня, в дни разделений и упадка, это было бы недостаточно и даже могло бы означать соединение со злом. Потому что в каких только нравственных и еретических извращениях не находятся сегодня христиане. И безбожные объединения собираются сегодня как христиане. Но это не то, что имел в виду Господь Иисус, говоря, где двое или трое собраны во имя Мое. Это не есть выражение Божьего единства. Недостаточно также того, чтобы не присваивать себе какого-либо отличительного наименования. Конечно, те группы, которые путем присваивания определенного наименования отделяют себя от других христиан или основываются на принятом ими определенном исповедании веры, не собираются как члены тела Христова. В основе их общения лежит не вся открытая в Слове Божьем истина, особенно истина о едином теле, но исповедание веры. Слово Божье знает лишь те наименования, которые охватывают всех детей Божьих, такое как «святые», «дети Божьи», «верные», «братья», «ученики», «христиане». Но даже если мы и сохранили себя от присваивания особого имени, это еще не значит собираться на основании единого тела. К примеру, если сохранять свою независимость –
и не желать признавать того, что Бог на основании единого тела уже совершил в других. Подчеркнем же еще раз. Соответствующее воле Божьей собрание детей Божьих является выражением единства. Но не единство человеческих мыслей и пониманий, а божественного единства, единство тела Христова. К тому же верующие собраны силой Господа, как и Павел пишет Коринфянам: «В собрании вашем, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа». Теперь мы переходим к весьма важной части сказанного Иисусом. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Мы занимались той почвою или принципом, которые лежат в основании собраний детей Божьих. Теперь же Господь показывает нам, что является центральным пунктом этих собраний — Его имя. Собрание во имя Его таким образом является непременным условием для неизмеримых благословений Его присутствия. Это условие мы должны испытывать там тщательнее, чем больше христиан претендуют на то, что они соответствуют Ему, хотя они идут в совершенно противоположном направлении. Многие не имеют правильного понимания того, что значит быть собранными во имя Его. Вначале я хотел бы указать на особое значение выражения «во имя Мое» и обратить внимание на то, что в оригинале употреблены три различных выражения, которые переведены как «во имя Мое» или «во имя Господа». Первое мы находим в 5 стихе 18 главы Евангелия от Матфея. «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Здесь Господь употребляет греческий предлог «эпи», который означает «мотив», «основание действия». Мы могли бы перевести дословно «кто примет одно такое дитя на основании Моего имени». В Евангелии от Иоанна, 14 глава, стих 13 и 14, и в главе 16, с 23 стиха по 27, Господь Иисус говорит о молитве во имя Его. Здесь Он употребляет греческий предлог «эн» — «в силе». Им было обещано право молиться в силе Его имени. Такой же оборот мы находим в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 4 стих. «Во имя Господа нашего Иисуса Христа предать такового сатане во измождение плоти». В нашем тексте Господь употребляет другой предлог — «эйс», который в переносном смысле характеризует намерение, побудительную причину. Поэтому рассматриваемое нами выражение было бы правильнее перевести «к моему имени», чем «во имя мое». Таким образом, когда Господь Иисус говорит о двух или трех собранных во имя Его, Он имеет в виду тех, для кого все то, что говорит Его имя, является истинным основанием их единения. Они не только собраны во имя Его, то есть они не только в Его силе, как Его представители собраны, что само по себе тоже верно, но имя Его является центральным пунктом их собраний, побудительной причиной. И целью их собрания является то, чтобы иметь Его посреди себя. Действительно ли это так? Является ли Его имя? Является ли Он Сам единственным центром наших собраний? Это вопрос, испытывающий всех нас. Бог не хочет, чтобы мы собирались во имя человека. Ни один вождь или проповедник не должен объединять нас. Также не соответствует Его воле, когда определенное учение, каким бы верным оно ни было, собирает нас вместе. Бог хочет нас собрать вокруг имени Своего Сына, вокруг Его Божественной Личности. Поэтому мы читаем в Слове Его такие драгоценные выражения, как «приступая к Нему», то есть к Господу,
в первом послании к Петра, 2 глава. «И выйдем к нему за стан». Послание к евреям, 13 глава, 13 стих. Дух Святой всегда ведет нас к драгоценному имени Господа Иисуса, а не к человеческим именам или безжизненным организациям. Но мы должны еще раз спросить себя, что включает в себя выражение «Его имя». Имя многократно используется в Писании, чтобы показать, что представляет из себя личность, носящая его. Имя означает откровение, проявление себя. Особенно это верно в отношении Бога. Так уже в Ветхом Завете Бог открывает себя под различными именами, как, например, Яхве – Вечно Сущий, Адонай – Господь, Шаддай – Всемогущий. Когда теперь Господь Иисус говорит о Своем имени, то Он имеет в виду все то, что Он в Новом Завете открыл о Себе. Что касается его благословенной личности и совершенного им дела. Это имеет прямое отношение к нашим собраниям, о чем мы порою склонны забывать, и о чем я намерен напомнить моим верующим слушателям. Невозможно, чтобы с именем его мы соединились с каким-либо злом или ложью. Если мы в собраниях наших терпели зло, в учении или практике, то мы не были собраны вокруг Его имени. Если мы допускаем извращенное учение о личности Христа и Его деле, то невозможно, чтобы Господь санкционировал это зло своим присутствием в нашей среде. Лжехристос не есть Христос, где не держится всего учения Писания о личности Его и Его деле, там не собраны к имени Его. Там он не может присутствовать. Его имя исключает грех и мир, исключает все то, что отвергает истину, которую это имя открывает. Невозможно также, чтобы с именем его мы связывали дух сектантства. Если мы воистину собраны во имя его, мы вмещаем в сердце наше всех тех, кто принадлежит ему, кто является членами его тела. Господь Иисус умер, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. И если мы собраны не в единстве тела Христова, если мы в сердце нашем не вмещаем всех тех, кто так дорог Ему, мы не собраны во имя Его. Если мы, к примеру, безупречного верующего, имеющего доброе свидетельство в отношении своего образа жизни и учения, не допускаем к общению в вечере Господней лишь потому, что он еще не достиг глубокого понимания Слова Божьего, или потому, что нам не нравится его личность или его характер, то мы поступаем не по Духу Христову. Мы должны постоянно помнить слова из послания к Римлянам, 15 главе, 7 стихом. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». «Кто не собирает с ним, тот расточает», — сказал однажды Иисус. Но не наполнит ли нас, если мы действительно встанем на почву единства тела Христова, чувство печали и стыда по причине разобщенности детей его? Возможно ли вмещать в свое сердце всех детей Божьих без того, чтобы не чувствовать боли от того, что они находятся в таком разделенном состоянии. Я думаю, что собрания во имя Его должны быть неразрывно связаны с сердечными переживаниями о недостатке единства в народе Его и бесчестии Его превознесенного имени, если только мы не хотим превратиться в одну из сект. Но быть собранными во имя Его означает еще что-то, а именно — практическое признание того факта, что Он является Господом. Дух Святой постоянно ведет нас к тому, чтобы мы Его исповедовали Господом Своим. Ему предоставляли первое место, и это не только в нашей личной жизни, но и в наших собраниях. Он является Господом Своих учеников,
Господом своих рабов, Господом своей вечери. Он Сын в Доме Божьем, Он глава тела, церкви. И когда мы собираемся вместе, Он должен иметь возможность определять, что будет здесь происходить. Там же, где руководят люди, где человеческие установления препятствуют действию Духа Святого, который хотел бы разделять каждому особу, как ему угодно, там не собраны во имя Его. Господь никогда не согласится с тем, что Его права похищены, никогда не соединится с теми, которые не представляют Ему первого места. Уже Ефесянам Он вынужден был строго сказать: «Имею против тебя». Откровение 2:4. А верующих же в Филадельфии Он мог отозваться с одобрением: «Ты сохранил слово Мое и не отрекся имени Моего». Итак, после того, как Господь показал нам, так сказать, условия для великих благословений и сказал о собрании во имя Его, следующие Его слова показывают нам само благословение. «Там Я посреди них». Несомненно, каждый христианин согласится со мной, что Господь Иисус говорит то, что Он думает. Он говорит: «Там Я посреди них». Он не хочет этим сказать, что Дух Святой будет там. Конечно, Дух Святой присутствует, когда мы собраны во имя Господа, ведь Он живет в церкви. Точно так же ясно, что мы ничем божественным, в том числе и присутствием Господа, не можем пользоваться без Духа Святого. Он является силой в нас, и через Него имеем мы общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Но здесь Господь Иисус говорит не о присутствии Духа Святого, а о Своем собственном, личном присутствии. Настолько неизмеримо велико это благословение, о котором говорит Господь, так велика важность его, что даже дети Божьи пытаются как-то по-другому объяснить это. Так, например, утверждают, что Он говорит здесь исключительно о Духе Божьем, не о самом себе. Нет, Он Сам лично будет присутствовать там, где собраны подобным образом. Там Я. Это Он Сам. Конечно, Господь присутствует не телесно, но в Духе. Но я утверждаю, что Господь говорит о Своем личном присутствии. В следующей передаче мы увидим Его, воскресшего посреди Его учеников, и нам станет еще яснее, почему так важно различать это. Он является Господом Иисусом, Сыном живого Бога, который умер за нас, поэтому Дух Святой не является в той же степени предметом нашей привязанности, что и Спаситель. Отец и Сын, они являются предметами нашей привязанности, а Дух Святой есть сила этой привязанности. Когда Господь выразил это обетование, еще не существовало церкви. Еще не было собраний во имя Его. Еще Он, как живой Спаситель, присутствовал в их среде. Но Он скоро отдаст Свою драгоценную жизнь за них, чтобы в воскресении опять принять ее и возвратиться к Отцу. С небес будет Он созидать Свою Церковь, что началось в день Пятидесятницы через сошествие Духа Святого, и когда затем ученики Его будут собираться во имя Его, Он лично будет приходить к ним, как воскресший и прославленный Господь. Ощущать Его личное присутствие в собраниях — это самое возвышенное чувство, какое человек может испытать на земле. Так как здесь Он присутствует как Личность, как один из них, что мы сейчас и увидим. Этого нельзя пережить, находясь в одиночестве. Представим перед собой еще раз весь этот драгоценный стих и обратим наше особое внимание на последние два слова. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я в центре их». В некоторых переводах Библии вторая часть предложения передана так. «Там Я среди них» или «посреди них».
Я же, однако, убежден, что используемое мною слово «в центре» лучше и точнее. Я поясню, почему я так думаю. По-гречески понятие «посреди них» передано выражением «en meso auton». «Mesos» — это имя прилагательное и само по себе означает «находящийся в среде», «посредине». Оно является здесь главным словом и употреблено в дательном падеже за греческим предлогом «en», по-русски «в». Третье слово «auton» является множественным числом личного местоимения «они», употребленного в родительном падеже. Таким образом, все это выражение означает «в центре их». То, что слова «en meso», предшествующие слову в родительном падеже, означают не только «посреди», но и «в центре их», могут подтвердить некоторые примеры из Писания. Когда апостол Иоанн в 8 главе своего Евангелия описывает сцену с женщиной, взятой в прелюбодеянии, он дважды употребляет это выражение. «En meso». Сначала в 3 стихе. «Книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставивши ее посреди». С неумолимой строгостью указали они ей ее место. Не где-то среди них, но «en meso» — посреди, в середине, в центре разыгрывающейся сцены. И когда Спаситель сказал «Кто из вас без греха?» — первый брось на нее камень, и опять наклонившись, писал на земле, автор, продолжая свой рассказ, вторично употребляет это же выражение. Он пишет: «Они же, услышавши то, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Женщина все еще стояла посреди сцены, хотя кроме Иисуса там никого больше не было. Она не могла теперь стоять среди них. Когда же Иоанн хочет сказать «среди вас», как, например, в 1 главе, стих 26, то он употребляет несколько другое выражение «mesos humon» — «стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Также и в Евангелии от Матфея, в 13 главе, 25 стихом, стоит другой оборот «пришел враг его и посеял между», и здесь стоит слово «anamesson» — «между пшеницей и плевелы». И, конечно, не случайно в 18 главе в Матфея дважды употреблено это выражение «en meso auton», в смысле «в центре». Во 2 стихе этой главы мы читаем: «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них, в центре». Спаситель поставил дитя не где-то среди них, так что, возможно, и нелегко понять, где он, собственно говоря, находится. Но он ставит его так, чтобы каждый из учеников мог увидеть его, а именно в середину. И вообще нет никакого основания в 20 стихе употреблять такое расплывчатое выражение, как «среди них». Нет, так же реально, как Господь Иисус поставил дитя в центр учеников, точно так и он сам находится в центре тех, кто собраны во имя Его. Для меня нет ни малейшего сомнения, что Господь Иисус, вышеупомянутым словом, представляет себя в качестве

предоставляем ли мы подобающее ему центральное место? Там «я» посреди или в центре их. Переживаем ли мы личную встречу с ним, когда мы собраны вместе? Или мы уходим из собрания такими же, как пришли? Там «я» посреди них — это не только драгоценное обетование, но и живая действительность. Вере довольна этого. Иметь его посреди — это достаточно во всех обстоятельствах. Если он, Господь учеников своих, глава тела, лично присутствует посреди собравшихся и является их центром, то мы не нуждаемся ни в каком другом президенте или председателе. Тогда лишь он, которому принадлежит вся власть, руководит всем и все направляет. Да, иметь другого руководителя означало бы прямое отрицание его божественного присутствия. Мы чувствуем себя в его руках гораздо безопаснее, чем в руках самого лучшего человеческого президента, заметил как-то один уважаемый служитель Божий. И действительно, мы вполне можем доверять ему. Он будет содержать свой дом в порядке и посредством своего духа все направлять и действовать, как он хочет. Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Будем же стремиться к тому, чтобы нам действительно собираться во имя Его. Ведь от Него, как живого центра, не только исходит всякое руководство и порядок, но и всякое благословение. В следующей передаче мы увидим Его в горнице посреди Своих учеников, показывающего им руки и ноги Свои. Когда мы собраны вокруг Него, Он побуждает нас заниматься им и Его любовью. Послание к евреям, 2 глава 12 стих, показывает нам Его посреди церкви, как Он начинает хвалебное пение верующих и руководит им. «Посреди церкви воспою тебя». Это чудная милость. Он ведет нас к поклонению Своему Богу и Отцу и вводит нас в те же отношения со Своим Отцом, которыми наслаждался Он Сам. Об этом мы еще поговорим подробнее. И затем Он назидает нас также и через служение Слова. Каждый получает что-то от Его Слова. И этим вопросом позже мы еще займемся подробнее. Я хотел бы закончить эту передачу указанием на то, что точно такое же выражение «посреди них» или «в центре их» «en messo auton» встречается и в Евангелии от Луки в 24 главе 36 стихом, где Иисус, воскресший, является посреди Своих учеников. «Когда они говорили о сём, сам Иисус стал в центре их и сказал им: „Мир вам“». В то время Он в Своем воскресшем теле лично был посреди них. Это «Я Сам», и они могли видеть и осязать Его. Хотя мы Его сегодня не можем видеть, однако Он точно так же в действительности лично посреди тех, которые собраны во имя Его. Дорогие, на этом я прощаюсь с вами.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию.

Дорогие друзья, начинаем передачу из многосерийной программы для юношества «Удивительно, но факт».

0: Илья Васильевич, что я вижу? Это вовсе не совхозное поле, как я предполагал. Это же поле, с которого ведут наблюдение за спутниками Земли. Ух, сколько здесь радиолокаторов.
1: Видишь ли, Миша, эти радиолокаторы, напоминающие гигантские тарелки, установлены здесь, чтобы принимать сигналы из космоса, но не со спутников, созданных на Земле. Они настроены так, чтобы улавливать из Вселенной определенного типа сигналы. Если когда-нибудь нам удастся получить такой сигнал, это будет одно из величайших открытий, когда-либо сделанных на Земле. Понимаешь, каждый из этих локаторов, тарелок, нацелен на прием сигналов, которые указывали бы на то, что человек не единственное разумное существо во Вселенной.
0: Вы имеете в виду, что они настроены на принятие сигнала, который могут подать другие разумные существа, находящиеся где-то во Вселенной?
1: Да. Эти радиолокаторы созданы для приема сигналов, посланных любыми разумными существами, которые попытались бы связаться с нами.
0: Об этом я читал только в научно-фантастических книгах. Я не знал, что ученые уже пытаются поймать сигналы из космоса от других разумных существ.
1: О, да. Эти антенные поля в основном предназначены для этой цели. Многие ученые уверены, что даже в пределах нашей галактики могут быть десятки цивилизаций, которые пытаются связаться с нами.
0: Илья Васильевич, а знаете, почему я подумал, что мы едем в совхоз? Потому что вы сказали, что мы едем проверить поле.
1: Это действительно так. Ученые, в том числе и астрономы, из НИИ ЗАПА, работают над решением вопроса, нужно ли ставить дополнительные антенны для более полного охвата небесного пространства. Мы думаем, что, направив дополнительные радиоантенны в сторону Млечного Пути, который опоясывает нашу галактику миллионами ярких звезд, можно будет охватить больше звезд и таким образом повысить возможность приема сигналов из космоса. Понимаешь, проблема заключается в том, что если даже такие сигналы поступают, нельзя предугадать, откуда они могут прийти.
0: Илья Васильевич, это должно быть сон. Неужели ученые действительно надеются с помощью этих антенн услышать сигнал из Вселенной, посланный каким-нибудь разумным существом?
1: Представь себе, что надеются. И сколько раз уже получали такие сигналы.
0: Что?
1: Правда, это были только предположения, так как ни один из полученных сигналов не оправдал надежд. Но можешь ли представить себе, как чувствовали себя ученые, когда впервые услышали звуки, которые приняли за сигналы от разумных существ? Одно время ученые считали возможным существование цивилизации на Марсе. Дело в том, что с помощью телескопа были обнаружены на Марсе так называемые каналы. Предполагали, что их построили разумные существа. И потому один из ученых, начинателей в области радиолокационных улавливателей, пытался поймать радиосигналы, которые якобы должны были исходить от планеты Марс. С этой целью он следил за радиосигналами во время прохождения Марса по орбите рядом с орбитой Земли. И вдруг он услышал по своему радио странные звуки, похожие на свист. И лишь намного позже ученые выяснили, что подобные сигналы являются эффектом молний в атмосфере Земли.
0: Должно быть, этот ученый действительно считал, что он установил связь с марсианами. И, полагаю, был страшно разочарован, когда выяснилась настоящая природа этих сигналов.
1: Я полагаю, что такая надежда появилась в связи с так называемыми сигналами МЗЧ, полученными при помощи радиотелескопа в Великобритании в конце 60-х годов. МЗЧ – это сокращение слов «маленькие зеленые человечки». Это название стало популярным среди астрономов для обозначения мощных радиосигналов, доходящих до нас с очень далеких звезд и пульсирующих упорядоченным образом. Сначала было распространено мнение о том, что эти сигналы передаются с какой-то высокоразвитой цивилизацией, считая почему-то, что ее представители должны быть маленькими зелеными человечками. Более глубокие исследования показали, что эти сигналы вызваны естественными причинами. В конце концов, ученые пришли к заключению, что сигналы эти в действительности доходят к нам с быстро вращающихся нейтронных звезд, известных под названием пульсаров, и вовсе не от зеленых человечков.
0: Так что все эти странные сигналы не оправдали ожиданий ученых. Скажите, пожалуйста, Илья Васильевич, а вот с нашей Земли мы посылаем радиосигналы? Или мы только пытаемся принять сигналы из Вселенной?
1: Ты правильно мыслишь, дружок. Естественно, если мы ищем признаки разумной жизни во Вселенной, то нам тоже следует объявить о своем существовании. Да, мы тоже передаем сигналы в космос. Раньше мы посылали только радиосообщения наподобие телеграмм. Потом мы прибавили нечто вроде поздравительных открыток и диски со звукозаписью, пластинки. Я вижу недоумение на твоем лице, дружок. Сейчас расскажу подробнее. В начале 70-х годов два космических корабля, «Пионер-10» и «Пионер-11», были запущены в космос с таким расчетом, чтобы, пролетев мимо Юпитера, продолжить свой путь и покинуть пределы Солнечной системы. Ученые, сконструировавшие и запустившие эти космические корабли, верили, что существует, пусть и небольшая, но вероятность того, что когда-нибудь, возможно, в далеком будущем, эти корабли будут найдены существами другой цивилизации. По этой причине на корпусах кораблей было сделано изображение, где и кем сконструированы эти корабли и откуда запущены.
0: Ух, это совсем как научная фантастика. Так вот, что вы называли поздравительными открытками. Изображение, сделанное на корпусах космических кораблей.
1: Именно так. Идентичные позолоченные таблички, на каждой из которых изображен космический корабль, несущий эту табличку. А на переднем плане две фигуры, мужская и женская. Рука мужчины поднята в приветствии. Надо надеяться, что эти картинки дадут понять, что существа, построившие космический корабль, это мы. На табличках также есть схема Солнечной системы и карты, изображающие положение Солнца как по отношению к центру галактики, так и по отношению к некоторым пульсарам.
0: Это просто поразительно. Илья Васильевич, вы тоже думаете, что когда-нибудь какие-нибудь существа из другого цивилизованного мира найдут эти корабли?
1: Я сильно в этом сомневаюсь. Даже если и существуют иные формы разумной жизни в нашей галактике или в одной из многочисленных галактик, сама безграничность пространства и размер космического корабля делают эту возможность очень маловероятной. У этих табличек значительно меньше шансов быть найденными, чем у письма, засунутого в бутылку и выброшенного в океан. Видишь ли, это были первые космические корабли, запущенные человеком за пределы Солнечной системы. Естественно, конструкторам хотелось дать краткую информацию о том, откуда эти корабли появились.
0: Илья Васильевич, а что же представляют собой грампластинки, посланные за пределы Солнечной системы?
1: А в 1977 году американцами были запущены два космических корабля – «Вояджер-1» и «Вояджер-2» с целью исследования планет, находящихся в пределах Солнечной системы. Но этим кораблям также предстояло покинуть Солнечную систему. В каждый корабль была положена позолоченная медная грампластинка, маленький проигрыватель и схематическое изображение, показывающее, как ими пользоваться.
0: Интересно, а что же записано на этой пластинке? Музыка?
1: Да, именно, музыка. Музыка разных народов Земли и разных исторических периодов. А еще записаны устные приветствия на 60 языках и звуки явлений природы, и некоторые звуки, издаваемые животными. Материала для прослушивания хватит надолго, если у этих существ вообще есть уши.
0: Илья Васильевич, но вы сказали, что в космос была еще и отправлена телеграмма.
1: Да, телеграмма была отправлена в 1974 году посредством радиотелескопа из города Аресибо в Пуэрто-Рико. Это самый большой и самый мощный радиотелескоп во всем мире. Это радиосообщение, отправленное в космос, должно быть расшифровано, и тогда оно даст изображение структуры ДНК, схемы Солнечной системы и размеры радиотелескопа в Аресибо. А расшифровать это сообщение, конечно, очень трудно, но ученые, пославшие его, полагали, что любая цивилизация, способная принять такую информацию, сумеет и расшифровать ее.
0: Куда именно было послано это сообщение?
1: Это сообщение было послано в направлении группы созвездий, которую астрономы называют М13. Эта группа созвездий насчитывает приблизительно 300 тысяч звезд и находится на расстоянии от Земли приблизительно в 25 тысяч световых лет. Если даже на этих звездах существует какая-то форма жизни, достигшая такого уровня, на котором можно принять и понять это сообщение, то при этих условиях их радиотелескопы получат его только через 25 тысяч лет.
0: Илья Васильевич, даже если предположить, что во Вселенной на многих планетах есть такие поля с радиолокационными антеннами, ожидающими сигналов о наличии разумной жизни, вряд ли они получат наш сигнал. Ведь был послан только один радиосигнал.
1: И все-таки, если бы нечто подобное нашему полю радиолокационных антенн находилось на какой-либо другой планете, вращающейся по орбите вокруг одной из не так далеко расположенных звезд, его антенны могли бы уже обнаружить признаки разумной жизни на нашей планете. Это правда, что мы послали только один преднамеренный сигнал, но мы также посылаем очень много непреднамеренных сигналов.
0: Какие же сигналы попадают в космическое пространство непреднамеренно?
1: Телевизионные. Ученые установили, что телевизионные сигналы довольно легко покидают земную атмосферу и уходят в космическое пространство.
0: О жизни на других планетах я всегда думал, как о фантазии. А Илья Васильевич говорит, что некоторые из наших ведущих ученых серьезно пытаются найти разумную жизнь. Может быть, эти существа даже смотрят наши телевизионные программы. И вот я стою на этом поле со множеством радиолокационных антенн, которые вслушиваются в космическое пространство. Не придет ли сигнал от инопланетян? Однако я почувствовал, что сам Илья Васильевич не верит в то, что где-то еще есть жизнь. Илья Васильевич, а вы верите, что эти антенны в форме тарелок когда-нибудь получат сигнал от каких-то разумных существ из космоса?
1: Нет, мой друг. Утверждать, что это невозможно, я не могу. Эти антенны принимают множество естественных радиосигналов, излучаемых звездами и другими небесными телами, например, пульсарами. Эти сигналы дают нам много полезной информации, однако, что касается поисков радиосигналов от разумных существ в других частях Вселенной, лично мне эта затея кажется потерей времени и усилий.
0: Но вы сказали, Илья Васильевич, что многие ведущие ученые верят в то, что получат сигналы от других цивилизаций.
1: Да, так они считают. Но я не согласен с их предположениями. Их рассуждения звучат приблизительно так. Земля – это просто типичная планета, движущаяся по орбите вокруг типичной звезды в одной из типичных галактик. Жизнь на Земле появилась путем эволюции, и подобных мест, как наша Земля, во Вселенной должно быть много. Исходя из этого, они полагают, что жизнь, вероятно, появилась во многих местах, и, значит, должны быть существа, обладающие развитым интеллектом. Такое понятие называется принципом заурядности. Иначе говоря, это предположение о том, что Земля является обычной планетой, образовавшейся в результате естественных природных процессов, и что все существа, живущие на Земле, это тоже обычное явление, подобное тем, какие природа производит во многих местах Вселенной. Одним из предсказаний на этом основании и является предположение о том, что разумная жизнь должна быть довольно широко распространена во Вселенной.
0: А вы не согласны с принципом заурядности, Илья Васильевич?
1: Нет. Я верю в принцип особенности. Я убежден, что жизнь на нашей планете была специально запланирована и создана Богом. Я верю, что Земля сотворена по особому замыслу, наподобие своеобразного космического корабля, предназначенного для защиты и питания этой жизни. А еще я верю, что люди разумны потому, что человек был создан по образу и подобию Божьему.
0: Илья Васильевич, а в Библии сказано, что за пределами Земли нет жизни?
1: Нет, друг мой, Библия не говорит о том, существуют или не существуют другие физические формы жизни за пределами Земли. А я не пророк, так что не могу быть на 100% уверен в том, что Бог не создал других видов жизни где-то во Вселенной. Но Библия говорит, что человек представляет собой особую ценность для Бога. Поэтому я бы не удивился, если бы оказалось, что человек, живущий на Земле, уникальное творение. И что во всем бесконечном пространстве Вселенной Земля – единственная планета, пригодная для жизни.
0: А что же вы скажете о научных данных?
1: Ну, с окончательных свидетельств за или против существования разумной внеземной жизни у нас нет. Ученые во многих странах слушают радиосигналы из космоса, пока ни один из этих сигналов не оправдал надежд. Справедливости ради, я должен признать, что обнаружить сигнал из другого цивилизованного мира, если такие сигналы вообще существуют, равносильно тому, чтобы найти иголку в стоге сена. Единственный вывод, который можно сделать, такой. Ожидаемые сигналы – нечастое явление. Подумай, Миша, ведь нас не бомбардируют сигналами телевизионных программ с планет, вращающихся вокруг близлежащих звезд. У нас вообще нет никаких убедительных доказательств наличия жизни за пределами Земли, не говоря уже о жизни с высокоразвитой цивилизацией.
0: Однако, с другой стороны, ученые-эволюционисты, выдвинувшие принцип заурядности, считают, что раньше или позже мы обязательно получим сигналы, посылаемые с других планет и свидетельствующие о наличии разумной жизни.
1: Да, похоже, что именно так они и думают. Я знаю, что многие ученые надеются на то, что контакт с другими цивилизациями принесет нам такие достижения в науке и технике, которых мы не сумели добиться. Но я думаю, есть еще одна причина, по которой многие люди надеются на контакт с представителями других развитых цивилизаций. Они думают, что если нам удастся связаться с инопланетянами, то с их помощью мы сумеем найти решение многих наших современных проблем. Если цивилизация окажется более развитой, чем наша, то и существа того мира должны быть более опытными, чем мы, люди. Ведущие мыслители внеземной цивилизации, возможно, сумеют решить такие земные проблемы, как загрязнение окружающей среды, перенаселение нашей планеты и устранение угрозы ядерной войны.
0: Неудивительно, что ученые так упорно стремятся найти эти радиосигналы. Нельзя осуждать их за то, что они пытаются найти решение всех этих проблем.
1: А я их не осуждаю. В некотором смысле они правы, сомневаясь в том, что мы сами способны решить проблемы такого рода. Однако я думаю, что они ищут решений в неверном направлении. Наши проблемы не могут быть разрешены путем развития науки и техники, тем более импортированных из внеземных, чуждых нам цивилизаций.
0: Значит, нет никакой надежды, чтобы найти решение проблем на нашей планете?
1: Надежда, конечно, есть. Но наши проблемы не могут быть решены инопланетянами. У нас есть богатый источник мудрости – Библия. Вместо того, чтобы полагаться на ученых и ждать, чтобы они вступили в контакт с цивилизациями из космоса, каждый человек может исследовать этот источник мудрости самостоятельно, с тем, чтобы найти ответ и понять причину существующих проблем.
0: Ну, Илья Васильевич, некоторые из тех, кто надеется войти в контакт с инопланетянами, сказали бы, что чтение Библии – это напрасная трата времени и усилий. Кроме того, разве Библия не устарела? Может быть, в ней и было решение проблем прошлого времени. Но можно ли в Библии найти путь к решению современных проблем?
1: Ты читал Библию, Миша? Ты нашел в ней что-нибудь устаревшее?
0: Ну, нет. Попадаются устаревшие слова, которые иногда трудно понять. Но когда вы объясняете мне их значение, то становится понятно, что происходило на самом деле. Похоже, что люди в библейские времена стояли перед проблемами, не слишком отличающимися от тех, которые стоят перед нами сегодня. А уж вели себя люди точно так, как современные люди.
1: Верно ты говоришь, Миша.

Дорогие друзья, источником различных проблем является грех. Развитие науки и техники никогда не решит проблему греха. Решение дал нам Иисус. Это не просто мудрый совет относительно различных проблем, но личное участие Сына Божьего в освобождении человечества от греха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Стремиться нужно к тому, чтобы каждый человек узнал Иисуса лично, потому что в нем полная победа над грехом и злом. Дорогие друзья, это удивительный факт.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

любовь, когда бы всех земных народов, земли, морей и горных свод, и ангелов постиг я речь, но без любви я день вчерашний, я прах и тлень, кимвал звучащий, отживший век свой ржавый меч. Когда б пророческому оку открылось все вблизи, вдали, а верой дивной и глубокой я изменял лицо земли и исправляла многих то, но нет любви, и я ничто. Когда б раздал я все именье, я сам остался ни при чем, отдал бы тело на сожжение, на истязание, на мучение, но не ходил любви путем, то никакой нет пользы в том. Любовь смиренна, терпелива, надеждой, верою полна, самозабывчива, правдива, несвоевольна, нестроптива, несет страдальцев бремена и покрывает все она. Умолкнут вещи и языки, глаголы избранных великих, излишним станет и мудрец, напрасны будут достижения людских умов изобретения, всему, всему придет конец. Одна любовь лишь бесконечна и в час последний перейдет из мира скорби и забот туда, где в радости сердечной сольются ангелы с людьми в хвале источнику любви.

кто-то рискует жизнью, где-то за правду Божью, борется с суеверием, предубеждением, ложью. Кто-то со Словом Божьим едет, не зная испуга, прямо в котел людоедов. Мы же съедаем друг друга. Кто-то по уши занят тихим трудом для бедных, щедро делясь запасом вечных богатств заповедных. Кто-то с Артипом в пальцах что-то сшивает туго. Мы же от нечего делать стали терзать друг друга. Кто-то со станцией мощной людям о Боге вещает, мыслями, сердцем, молитвой вести приготовляет. Кто-то за труд огромный часто унижен, обруган. Мы же от скуки, что ли, жизнь отравляем друг другу. В сердце моем молитва: Боже, прости безрассудных, Боже, наполни жизнь на массой занятий трудных, чтобы в труде полезном не было места досугу, чтобы нам некогда было боль причинять друг другу.

Библия, как яркий светильник во мраке ночном, так Библия в мире сияет. От мира насилия и дружбы с грехом заоблачный мир призывает. О Боге, о правде вещает она, о вере, о жизни, о смерти. Премудрости Вышней безмерно полна. О, люди, вы ей только верьте! Как мана, сходившая утром с высот, питала голодных в пустыне, так праведник словом Господним живет, в любви он и в вере не стынет. Как воды живые из камня текли и жажду тот час утоляли, так в книге божественной дети земли находят усладу в печали. Как молот она сокрушает скалу неверья, греха и порока, в уста обращенных влагает хвалу, спасет от бездны глубокой. Она освещает физический труд, она возвышает народы, где люди согласно Писанию живут, там царство любви и свободы. Как в зеркале, в Библии всякий себя увидит вполне и правдиво. Святые страницы не лгут и не льстят, о всем говорят справедливо. В невидим деяния прошедших веков, творенье и жизнь от начала, она своих верных среди мудрецов не раз и не два помещала. Враги истребляли огнем и мечом святое учение Христово, теперь оставляют его ни при чем, клеймят и бесстыдно злословят. Однако она, как бесстрашный Давид, сражает гордыни ученых, на грудах развалин теорий людских свои утверждает законы. В ней Бог говорит свою дивную весть простыми людскими словами. Ее недостаточно только прочесть, ее изучает веками. Ее толкователь — дух правды святой, смысл тайны тому открывает, кто с верой пойдет перед Богом с мольбой, кто слушать его пожелает.

Христос родился. Творец миров для нас стал тварью малой. Всесильный стал младенец в эту ночь. Душа его с восторгом ожидала, и он пришел, чтобы немощным помочь, чтобы возродить тоскующих в неволе, собрать всех тех, что разбежались врозь. С отцом сидел он рядом на престоле, а здесь ему приюта не нашлось. Мир погибал от злобы и разврата, толкали в бездну страшные грехи, приветствовали Господа ягнята неграмотные люди-пастухи. Какое беспредельное смиренье себя в ничто для мира превратить! Пусть это будет нам, как повеление, прощать, смиряться, верить и любить. Христос родился, пусть и сердце наше родится вновь и злобу отряхнет. С Христом в душе нам даже ад не страшен, лишь только с Ним достигнем мы высот.

Юному другу. Мой юный друг, тебя, конечно, веселый мир к себе зовет, и ты к нему идешь беспечно, он радости тебе дает. Мой друг, промчатся юные годы, мирская слава пролетит, толпой надвинутся невзгоды, в косе седина заблестит. Мой друг, спеши, иль поздно будет, спеши Христа приобрести, тогда тебе нетрудно будет с Христом все горести нести. Господь тебя стезей прямою через бури жизни проведет, и будет Он всегда с тобою и в свое царство приведет. Тогда ты испытаешь сладость от лицезрения Христа, и засияет в сердце радость, и славу воспоют уста.

Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы к нему уйдем без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои, завтра, может быть, увидим Бога. А пока что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек, знаешь, как приятно отыскать Божией любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски о нетленной чистоте небесной. Скоро скажем мы тебе «прощай», и свершится вмиг переселенье. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной.

за ним. На холмах зеленеет весна, запестрели долины цветами, словно не было зимнего сна, леденящего сна с холодами. Разливают сады аромат, с гор повеяло легкой прохладой, и за облако ласковый взгляд посылает нам солнце в награду. Так светло на душе, тишина. Это мир, что дается по вере. Это радость воскресного дня. Это в небо открытые двери. Разве можно теперь не запеть? В сердце зреют живые созвучия. Жить для Бога, любить и терпеть. Что, быть может, прекраснее и лучше? Хоть порою согбен под крестом, на тропинке одни лишь преграды, но когда неразлучен с Христом, все является лучшей наградой.

Вперед на великое славное дело! Вперед на великое славное дело! Повстанцев погибших спасать! Через молнии, громы, без страха и смело стремись все вперед, Божья рать! Пусть нас окружает неверие людское, и пусть сатана нам грозит. Победа в одном лишь Христе, Он все злое от наших сердец отразит. От Господа много мы благ получили через Иисуса Христа. Он хочет, чтоб мы и других научили, чтоб смело открыли уста. Пусть только Господь, Он наш друг и учитель, примером нам будет всегда. От гордости страшной нам будет хранитель, для пользы святого труда. Послушными будем всегда Его зову, сиянием мир просветим, прославим достойно мы милость Христову и верность Ему сохраним. Ответим на призыв Иисуса Священный, заветы Его сохраним, сердечной любовью, огнем освященной, вперед за Христом поспешим.

Война. Война, даже самая правая, нагоняет тоску и жуть. У нее всегда руки кровавые, и в глазах смертельная муть. Проливается кровь невинная, между прочим, и под шумок, и течет рекою длинною человечьего горя поток. На войне не сыскать виноватого, все по-своему как-то правы. Вопиет под сгоревшую хатою к небу кровь сироты и вдовы. Человек сатаною натравленный даже в братьях видит врагов. Разлилось по земле отравленной злобы море без берегов. Но бывает война священная, и победа слаще, чем мед, когда душою нетленною человек против зла пойдет. На сердечном поле сражения победа над злом нужна, и утихнут бунты, брожения, и забудется слово «война».

без Христа. Пройдет этот мир, пройдет, и похоти с ним пройдут, и победит лишь тот, кто вечность имел в виду, и не забыл ни на миг, сбежав с курорта беспечности, что этот растленный мир только преддверье вечности, похлебки единой ради, продав греху первородства, грешник опомнится в аде, увидев души банкротства, и осознает вскоре, мучений наследником став, какое ужасное горе вечности быть без Христа.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Я предрек и спас, и возвестил, и вы свидетели мои. Исайя, 43 глава, 12 стих. Всему свой срок, всему и свое место, так уготовал и назначил Бог. В живом движении никому не тесно, в переплетениях жизненных дорог. Так Бог назначил, ну а людям тесно, среди конфликтов, пламени страстей. Свое имеют, но чужое место им кажется богаче и теплей. И волю Бога, ни во что не ставя, во власти беззакония и лжи, озлобленные душеньки не знают, что только Бог их жизнь преобразит. Мы это знаем, наше начертанье другим о счастье с Богом рассказать, чтоб в душах созревало понимание, за свою жизнь ответ придется дать. Мы это знаем, ведь когда-то тоже гонимы злыми ветрами судьбы, захлебывались волнами безбожья, участвуя в делах бесчинной тьмы. Но Иисус, как добрый самарянин, греховные все язвы исцелил, и кадры жизни, словно на экране, пред взором нашим быстро пронеслись. Теперь не смотрим на чужое место, довольны тем, что уготовал Бог, и в новом сердце никому не тесно, един наш путь средь множества дорог. Идемте с нами все, кто Бога ищет, вставайте в наши плотные ряды. Поверьте, у Христа никто не лишний. Мы говорим Ему: «Господь, гряди!» Татьяна Жембровская.

10 колен. Я смотрю, как с крутых циклонических стен, с высоты неподкупного времени, вдаль, в которую канули 10 колен моего беспокойного племени. Где вы нынче, в каких затерялись мирах? Не гонимы ль судьбою неласковой? Может, вновь при чужих состоите пирах, от похмелья наплакавшись царского? Или счастье великое выпало вам послужить делу Божьему правому, и вы подняли все-таки к солнцу наш храм, и его не разрушить лукавому? Я не знаю, в какие пределы, куда заманила вас доля угрюмая, но сильнее в 10 раз становлюсь я, когда о коленах исчезнувших думаю. Нет, не сгинули вы, не упали с коня, но даря мне богатства несметные, чувств высоких со всех континентов меня окликают колена бессмертные. Юрий Каминский.

Невыдуманные рассказы. Мой лучший друг, приложи уши твои к умным словам. Притчи 23:12. Рассвет медленно, но уверенно занимал свои позиции, постепенно высвечивая из ночной темноты дома, улицы, палисадники, скверы, парки. Скоро, очень скоро солнышко всплывет из-за горизонта и озолотит окрестности. Его вездесущие, юркие лучи играючи заскользят по оконным стеклам. Просыпайтесь, новый день начинается. Потом легко и весело, с быстротой у молнии помчится по земле, всюду возвещая о грядущем дне, деловито заглядывая во все уголки земли, теребя спящих ярким светом всюду и везде. Михаил Петрович приподнял тяжелые веки. Новый день у порога. Сколько же их еще будет? Время летит быстрокрылой птицей. Давно ли? А уже старик. Сегодня у него напряженнейший день. Важнейшее мероприятие. И надо бы к нему основательно подготовиться. Беда-то, селенок уже значительно поубавилась. Потому не мешало бы расстаться с уютной постелью пораньше и за дело, иначе не успеть. Но вначале на балкон, глотнуть свежего, насыщенного кислородом воздуха, встряхнуться и окончательно сбросить сонливость, насладиться зрелищем великолепного сада, еще спокойно дремлющего в предутренней тишине, ухоженного его руками, утонувшего в раскрывшемся белом цвету. Удивительное спокойствие кругом, лишь слабое монотонное жужжание ранних тружеников пчел. Они без лишней суетливости кружат у желанных соцветий вишен, малины, плотно облепили густую поросль цветов на клумбах. Эти неутомимые работяги отлично знают, что в их распоряжении лишь проходящие теплые дни. И надо торопиться, и спозаранку. Смышленые твари, с восхищением подумал Михаил Петрович. Ну надо же, как рационально распределено их время. Нам бы позаимствовать у них мудрости. Кто-то мне однажды сказал, что в одной древней книжке есть такие слова: «Дорожите временем, ибо дни лукавы, и проходят быстро». Верно, так и есть. Насытившись кислородом и освежившись, Михаил Петрович побрел на кухню, заварил чай, позавтракал, потом постоял под душем и принялся за работу. Привел в порядок свой военный китель и прикрепил к нему награды. Между тем прохладное утро уступило место жаркому дню. Он заспешил, оделся, подошел к зеркалу и удивленно улыбнулся сияющему блеску орденов и медалей. Да, храбрости и патриотизма ему было не занимать. Первым рвался в бой, никому не остановить, не удержать. К началу войны ему едва 18 исполнилось. Возраст еще неразумный, горячий, жаждущий подвигов любой ценой. А бои следовали один за другим. Жестокие, кровавые, затяжные, с потрясающей цифрой потерь. И в первую очередь гибла наспех подготовленная зеленая молодежь. Но сражалась она отважно, отчаянно, в буквальном смысле слова заслоняла собою землю свою, родину, народ. Вечная им память. Поклон. Вот обо всем этом Михаил Петрович каждый год на День Победы рассказывал молодому поколению. Сегодня у него тема о битве под Курском. Он ее непосредственный участник. Он внимательно просмотрел набросок своего выступления. Подчеркнул слова. Кому нужны эти войны? Ведь они всем несут одни несчастья. И, редактируя некоторые места текста, вдруг вспомнил, что было после кровавой схватки. Странно, он много лет об этом не помнил, а тут вдруг вспомнил, и так отчетливо,
как будто это было вчера. Интересно, что это вообще было? Сон или быль? Галлюцинации или на почве ранения? Но память его снова вернула туда, в эти обгоревшие кусты, куда его отбросило ударной волной в самый разгар боя. Видимо, он сильно ушибся, грохнувшись со всего маху на острые камни. Потерял сознание, наверное, надолго, а когда пришел в себя, кругом тишина, никого вокруг. Тело ломило от ран и ушибов. Приподнявшись и напрягая зрение, внимательно вглядывался вдаль. Там, впереди, за кустами, обширное поле, и оно буквально завалено телами. Убитые, раненые, не разобрать, но наверняка полно раненых. Но ни врачей, ни санитаров не видно. Куда они все подевались? Наконец-то они появились. Он видит двоих в длинной, белоснежной, чистой одежде, похожей на древний хитон. Волнистые льняные волосы не спадают до плеч и вьются, трепещутся на ветру. Он успокоился. Теперь несчастные получат первую медицинскую помощь и будут отправлены по госпиталям. Однако при них нет ни носилок, ни сумок с бинтами и прочего, лишь в руках блестящие, отливающие золотом в лучах яркого солнца какие-то предметы, которые они кладут на голову лежащему на земле, не всем, но выбирают. Наверное, это тяжело раненые. Конечно, им в первую очередь нужна помощь. Но что же это кладут-то, батюшки? Да это же венки, да такие необыкновенные. Заходящее солнце рассвечивает их различными красками. Они переливаются, сверкают то золотистым цветом, то оранжевым, серебристым, бледно-желтым, ярко-розовым. Аж в глазах рябит от этой, ну просто неземной, блистающей красоты. Только зачем им эта красота? Их нужно перевязать и скорее доставить в госпиталь, везите их к врачам. «Помогите, им ведь больно, как и мне». Голова у Михаила шла кругом. Все тело ныло от мучительных ран. Сознание медленно удалялось от него. Он очнулся в палате полевого госпиталя, весь перебинтованный. В дверях резко зазвонил колокольчик. Он вздрогнул, отвлекся от воспоминаний. «Кто там?» Он никого не ждал. Но через минуту в открывшуюся дверь шагнул опрятно одетый мужчина. Несколько секунд Михаил Петрович осматривал вошедшего и вдруг радостно произнес: «Даниил, ты ли это? Мой верный друг, мой лучший друг! Сколько зим и сколько лет! Где же ты так долго пропадал?» «В Сибири, Миша, в Сибири, в самых, что ни на есть, суровых ее краях. Нас выселили в самом начале войны. Ты ведь знаешь за что? За веру в Бога. И вот только теперь разрешили вернуться в родные места. Я ведь не просто так к тебе зашел. Хочу пригласить в церковь. Через 3 дня великий христианский праздник, Пасха, день воскресения Иисуса Христа, который некогда сказал: «Я живу, и вы будете жить. И еще, верующий в меня не умрет вовек». «Да, Миша, это так. Я ведь тебе много рассказывал об этом в юности». Михаил Петрович вдруг растерялся. Зачем ему в церковь идти-то? Он был абсолютно уверен, что люди туда идут замаливать свои грехи. А он? Что он натворил? Ничего. Разве он в чем-то провинился перед Богом? Даниил улыбнулся. Стал подробно объяснять, зачем и почему. И в заключении сказал: «Понимаешь, Миша, очень важно каждому человеку на земле примириться с Господом, попросив у него прощения, что никогда не жил по и правилам и не признавал его существования. Наконец,
не ценил искупительной жертвы Сына Божия, признать Его своим искупителем и спасителем, служить Ему – это значит получить от Него венец жизни, жизни вечной, в царстве вечно живого Бога. Михаил Петрович встрепенулся, разволновался. Венец? Какой венец? Золотой? Так, вот оно что! И, будучи в сильном возбуждении, он во всех подробностях рассказал Даниилу только что вспомнившийся ему эпизод из фронтовой жизни и отметил: «Далеко не все тогда получили венки, не все. Тут есть о чем поразмышлять, и весьма серьезно. Что это было? Как ты думаешь?» — заинтересованно спросил Михаил Петрович. «Трудно что-либо сказать», — ответил Даниил. «Но послушай, это чрезвычайно важно. Ты должен знать, Бог интересуется тобою. Он хочет, чтобы ты не погиб, но имел жизнь вечную. И тут необходимо тебе понять эту мысль и иметь личное желание признать себя грешником и покаяться». Наступило славное пасхальное воскресенье. Они встретились на одном из памятных мест их далекого детства, и медленно, время еще позволяло, пошли по аллее городского парка, разросшегося со времен их юных лет и прекрасно ухоженного, благоустроенного. Михаил Петрович был при полном параде, в лучшем своем костюме, на котором ослепительно сияли все его военные награды. Даниил подумал: что же, раз он ими очень дорожит, пусть носит, заслужил. Это нисколько не помешает ему встретиться с Богом. Он сам разберется, что или кто ему станет дороже всего на свете. Подойдя к молитвенному дому, Михаил Петрович оробел. Как его, чужака, здесь примут? Даниил заверил: все будет просто замечательно, не волнуйся. Немного успокоившись, он робко вошел и сел на краешек кресла. Внимательно осмотрел большой вместительный празднично украшенный зал. Да, все сделано со вкусом, очень нарядно, красиво. Ему здесь вдруг стало так уютно, удобно, хорошо. Он внимательно вслушивался в проповеди, восторгался прекрасно поставленными голосами хористов и содержанием гимнов, умилялся выступлению младшей детской группы и не удержался.

Но Михаил Петрович неожиданно встал и, не сказав другу ни слова, направился к выходу. Служение в церкви еще продолжалось, хотя и подходило к концу. День был теплым, солнечным, приятным. Накануне прошел обильный дождь, и город сиял чистотою улиц и скверов. В прозрачном воздухе ни пылинки. Михаил Петрович, весь наполненный услышанным в церкви, медленно и в глубоком раздумье шел по влажному тротуару. Он еще никогда не испытывал такого безмятежного покоя в душе. Ему казалось, что он чем-то непомерно осчастливлен, и чувствовал себя молодым, полным сил и здоровья, вполне готовым на свершение каких-то важных и нужных дел. Его не покидало ощущение, что вся его жизнь только начинается, она еще впереди, необыкновенная, чудная, прекрасная. Он даже удовлетворенно улыбнулся, радуясь своему духовному обновлению. «Как же славно!» — произнес он вслух. В этот прекрасный момент своей жизни он ничего и никого не видел, но как бы издалека услышал странные грубые слова. «Братва, вы только взгляните, какие огромные бабки болтаются на сухой груди этого замшелого пня! Они сейчас в цене! Это же целый мешок денег! Ну как, раскулачим трюхлявый гриб? Зачем они этой устаревшей развалине?» Михаил Петрович сразу ничего не сообразил, не понял, что же происходит, что с ним приключилось. Но кто-то неожиданно железной хваткой скрутил ему руки за спиной. Аж суставы затрещали. Два же молодых, здоровенных лоботряса поспешно начали срывать с его кителя ордена, медали и рассовывать их по своим карманам. Он решил их устыдить за недостойное поведение, за поступки, никак не вяжущиеся с нормальным человеческим мышлением. Они громко хохотали ему прямо в лицо и осыпали виртуозными нецензурными словами. За всю жизнь бывалый фронтовик не слышал столько дрянных слов. Он закричал от боли и унижения. Тогда на него обрушились сильные удары молодых здоровяков, чтобы утихомирить. Били профессионально и очень больно. Под конец стукнули чем-то твердым по голове. Закончив свое черное дело, они быстро скрылись. «Мерзавцы!» — тихо в сердцах произнес Михаил Петрович. И весь окровавленный, с разбитой головой, рухнул, как подкошенный на тротуар, потерял сознание. Вышедший чуть позже из церкви Даниил увидел лишь финал разыгравшейся драмы и в рассыпную убегавших грабителей. Он подбежал к другу, приподнял его голову и положил себе на колени. Через несколько минут старый фронтовик очнулся, его понесли в помещение церкви. «Даня, ты видел? Как хорошо мне было в церкви, а эти подонки испортили все настроение, да еще забрали все мои награды. Как же так? Их у меня нет. Что же теперь делать? Где их искать?» Даниил понимал, что его друг в тяжелейшем состоянии, и знал, что надо делать — просить прощения и помощи у Бога, и не думать о земных наградах, а исключительно о небесных, и постараться их непременно получить от него, и немедля. «Да-да, конечно», — тихо проговорил пострадавший, — «это обязательно, это очень важно». Он обратился к Господу, говорил медленно, с трудом, но проникновенно и искренно. Тут и мольба о прощении великого грешника, никогда не служившего Богу, и слова благодарности за Сына Божия, выкупившего его от власти ада на кровавой Голгофе. Словословие за его чудное воскресение и просьба отныне не покидать его никогда, ни днем, ни ночью, и быть руководителем всей жизни. Теперь, Боже, вручаю всего себя в Твои могущественные руки. Сам веди меня в

Твое вечное царство. Я твой навеки. Даня, — снова обратился он к другу, — как ты думаешь, получу я от Бога венец жизни? Непременно, — заверил Даниил. Михаил Петрович помолчал некоторое время, а потом произнес: «Я так тебе благодарен, мой лучший и самый преданный друг, что ты сегодня привел меня в чудесное место, в церковь живого Бога. Какое это благо быть здесь! Счастливейшие часы в моей жизни! Я такого необыкновенного состояния души никогда раньше не испытывал. Я бы его назвал блаженством. В ней, в этой церкви, я как будто бы заново родился и внезапно увидел мир совсем другими глазами. Я многое понял, и мои мысли потекли совсем по другому руслу. Знаешь, Даня, а насильников своих я простил. Пусть Бог им будет судья, и им тоже даст покаяние. Я теперь хорошо знаю, как важно это покаяние каждому человеку. Как ты мне сказал накануне, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную. Вот этого я желаю всем людям на земле». И снова умолк. И голова его безжизненно склонилась на грудь. Тамара Каширина, Россия. Послесловие. У святых не бывает встречи последней. Святых постоянно ждет встреча опять. И то, что разлука всего лишь на время, друзьям во Христе не дает унывать. Анна Вельки.

Дорогие наши неписатели, неровная клубника. Каждый раз, когда я беру ручку, чтобы написать письмо в алтарь, я задаю себе вопрос, а нужно ли это? А писать почему-то хочется. Я знаю, когда оборвется в моей жизни нить, может быть, хоть какую-то пользу в моей жизни принесут эти строчки. Хотя все делаю с большой борьбой. Читать очень люблю. Меня приятно удивляет усердие Светланы Тимохиной. Очень нравятся ее труды и ее ревность, и не только ее. Интересно читать все. Это натолкнуло меня на размышления о плодах или о пользе любого усердия. Приведу пример из личной жизни, очень простой. У меня есть племянники. Среди них совсем маленькие детки. Самой младшей сейчас 2 годика. Это дети моего младшего брата. И захотелось мне сделать им приятное. Посадила у себя дома специально для детей немного клубники, чтобы они могли приходить и сами рвать ее. Ведь детям это так интересно. У меня грядка получилась нестандартной и немного кривой. Критиков было немало. Они были правы. Не получилось красиво. Но когда созрели ягоды, сколько радости было у детей, как сияли их глазки. Мне не нужно было никакой благодарности, было достаточно их радости. Я старалась не напрасно. Теперь я ошибку исправила. Те старые кусты выкопала и посадила молодую клубнику. И постаралась посадить ее ровнее. Но на плоды ровность грядки не влияет. Это только красиво для глаз, хотя тоже хорошо. Анна Феллерт, Эстония.

Живем мы в разных странах. Счастлива я, бесконечно благодарю Господа за незаслуженную мною милость, за дар прощения и искупления, за беспредельное терпение ко мне. Я благодарю за жизнь, за дыхание, за все единого живого Бога. Если бы и мы любили и сострадали с таким же участием друг другу, это мое страстное желание. В моей семье еще все неверующие, живем все в разных странах. Очень переживаю за них, так как живут тяжело, а к Господу не обращаются. Какая может быть у них надежда, покой и радость, если они без Бога? 7 лет молюсь за них, за дочь в Швейцарии, за родных сестер с семьей в Москве, за племянницу в Израиле с 2 маленькими детками. Высылаю стихи, может, кому-то помогут. Да прославится Господь в нашей жизни, в нашем служении, в наших домах. За дом, за близких сокрушаюсь пред Тобою. Ты видишь согрешения в словах их и делах. Ты видишь грех души, объятый тьмою. Взгляни на скорбь мою и Божий страх. За то, что боль тебе наносит раны, за то, что в мир их тянет постоянно, и сатана их держит, не отстанет. О, вырви их из дьявольской неволи, на все твоя божественная воля. Мои моления пред тобой не скрыты, и в сокрушении горьких слез моих поток. Прошу о душах я, страдающих, разбитых, молю, Господь, не будь от них далек. О, смилуйся и жалься, Отче, ты над ними. Пошли к ним ангела, пошли христианина. Смягчи сердца их, призови к себе. Дай покаяние, чтоб покаялись в вине. С надеждой молюсь тебе ныне. Открой лик твой ясный, как и мне. Исполни дух их духом своим Божьим. Наш чудный Бог, Отец и Властелин. Никто сердца к тебе не расположит, лишь только Святый Дух твой, Он один. О, дай, чтобы нашли в твой дом дорогу родные и близкие, как ты привел меня, чтоб одному тебе служили Богу и не смогли прожить бы без тебя и дня, чтоб крест в крови увидели Иисуса муки, за каждого из них, услышав зов, приди. О, мой Господь, возьми их сам за руки и ко спасению, к исцелению приведи. Ольга Богданова.

совершенно бесплатно. Акимовне ныне 92 года. Дожила. Уже приготовила себе на смерть одежку, на гроб отложила деньги и на помин. Очень сожалела только, что нет в округе христиан, как в ее отчем доме когда-то в Воронежской области. Запретили церкви давно, а баптистов вообще многих посадили, многих расстреляли, и вспомнить страшно. Дочки остались неверующими, про внуков и вообще говорить нечего. В коммунистах ходили до поры до времени. Любила Акимовна петь песни христианские и Библию читать по вечерам. Но когда внучки Библию в руки взяли, зять-начальник выхватил эту святыню и бросил в огонь. И строго-настрого запретил христианское пение. Поэтому пела Акимовна своим внучкам только на поле, когда картошку пололи, копали, и то, если посторонних ушей рядом не было. Внучки слушали, но сами не пели, и слово слушали только из-за уважения к старости бабули. Фыркали, бывало, что все в книге ложь, нет царства небесного и загробной жизни не существует. Молилась за них Акимовна и утром, и вечером, а случалось и ночами, когда не спалось. Одну за другой схоронила она своих дочерей. Умирали они по болезни совсем молодыми. Подросли внучки, Бога не знающие. Все не в попад у них в жизни случалось. Сетовали они на судьбу. А Акимовна всегда знала, что это от безбожия, и призывала их приобрести заветную книгу, благо теперь в продаже есть. Но вот и к ним беда постучалась. Их детишки заболели и тяжко. Куда только не бросались, к врачам, профессорам, бабкам, знахаркам, ничего не помогало. У одного ребенка ноги скручивало, у другого эпилепсия. Акимовна молилась день и ночь. И вот однажды, приморившись, присела она на пенек отдохнуть после прополки картошки. Вот ведь Господь силы ей давал до глубокой старости. «Бабуля, помочь чем можем?» — услыхала она вдруг. Рядом стояли две молодые женщины. В руках у них были книги. Оказалось, Евангелие и христианские журналы. У Акимовны прямо слезы брызнули из глаз. «Слава Богу!» — сквозь слезы воскликнула Акимовна. «Мне надо только внучкам помочь, к Богу их призвать. Вот вы и сумеете это сделать. Пойдемте со мною, познакомлю вас». И получилась очень интересная встреча. У христианок был собою фильм об Иисусе Христе. Смотрели всей семьей. За чаем говорили о Господе. Пели гимны христиан, говорили о чудесах Господних, и, поверив в чудеса Божьи, надеясь на исцеление, внучки Акимовны покаялись в своих грехах, и больные дети приняли Господа в свои сердца. Эту семью стали посещать христиане еженедельно. Вскоре внучки приняли святое водное крещение. Мало того, прямо дома стали проводить христианские собрания. К ним потянулись люди из их деревни и даже из соседней, в 5 километрах от них, собирались по воскресеньям человек 10-15. Акимовна была счастлива. Это ее молитвами внучки и правнуки познали Бога. Совершенно незаметно стали поправляться больные дети. И ножки выпрямились, и припадки прекратились, как бы сами по себе. Врачи говорили, что это плод новейших лекарств, а Акимовна твердо знает, что это дар Божий, который дается совершенно бесплатно и бескорыстно.
стучись, и тебе откроется. Вот так Акимовна с ее большой семьей достучалась до Божьей истины. Теперь в 92 года и помирать можно. Пора Господу. Ирина Минченкова, Смоленская область, Россия.

И еще просьба. Уже давно идет подписка на забытый алтарь и сестру. С 15 октября я сильно болела, не было сил идти в банк и на почту. Мое состояние неважное, но чтобы оставаться с вами, очень прошу продлить подписку на алтарь и сестру. Я больше лежу, чем хожу. Мой адрес вам известен. И еще большая просьба. Когда я могла ездить в церковь, одна сестра дала мне деньги, чтобы я оформила ей подписку. Сама эта сестра еле ходит на костылях. Хочу помочь, но мне приходится обращаться к вам. Может, вы сможете послать им пробный алтарь? Если бы была здорова, то сама бы все оформила. Но чтобы не опоздать, решила послать вам бандероль с письмом и деньгами. Дети отправят бандероль. Когда вы ее получите, может, позвоните мне по телефону о получении. Надеюсь, что Бог даст мне здоровье, а также и вам. Ирма Нойфельд.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Свобода небес. Письмо в тюрьму. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Когда тебя выбросят, скажут не нужен, и дом твой родной тебе нары заменит. Пусть вальс сытой жизни кого-то там кружит, а ты поднимись и встань на колени, привыкший командовать в лагерных драках, как мало ты знаешь, насколько ты дорог не здесь, на земле, не в тюремных бараках, а там, где тебя ждет заоблачный город. Как мало ты знаешь о Боге Всевышнем, о том, что Он рядом, незримою тенью, Он помнит и видит, Он знает и слышит. Пред Божьей любовью склонись на коленях. Когда тебе больно, когда тебе страшно, когда одинока душа и смятенна, попробуй прощения за путь твой вчерашний просить у того, кто владеет вселенной. Как тяжек твой путь, как ты скор на падение, он знает. Он тот, кто к кресту пригвожден был. Он принял твой грех, став твоим искуплением. Свободу небес он приносит прощенным. Галина Вольф.

как я попала в тюрьму. Он ушел, чтобы не вернуться. Счастливое, безмятежное детство. Хоть и без папы, он умер незадолго до того, как она появилась на свет. Мама и бабушка заменили ей отца, и она никогда не осознавала его отсутствия. Любила выскакивать под теплый летний дождь. Просторный двор и широкая деревенская улица давали достаточно места для беззаботных игр и развлечений. Два брата и сестра росли вместе с ней. Играли самодельными куклами и собирали коллекцию из осколков зеркал и фарфоровой посуды. Ссор и скандалов в семье не было, а детство сохранилось в памяти в образе девочки, танцующей под летним дождиком. Запомнились два негативных события. Однажды вечером она не пришла вовремя домой, и мать уже закрыла дверь изнутри. В ответ на стук мать ей ответила, чтобы она шла ночевать туда, где играла. Она вернулась к подруге и легла у нее спать. Но уснуть не смогла и через час пошла домой со слезами. Мать, конечно, пустила ее домой, но урок запомнился. После все вместе смеялись над этим происшествием, но в тот момент девочке было не до смеха. Второй запомнившийся момент — это когда она вступила в пионеры. Она помнит, как за кем-то повторяла торжественное обещание, которое почему-то так и не смогла выучить наизусть, и то, как по дороге домой сняла галстук и спрятала его в портфель. Знала, что сегодня очень сильно огорчила маму, которая не хотела, чтобы она вступила в пионеры. Юность тоже не принесла особых огорчений или бед, но почему-то просторный двор и широкая улица стали казаться тесными. Из книг, газет и радио она уже знала, что есть другой мир. Бывая в райцентре и прогуливаясь там, цокая каблучками по асфальтированным тротуарам, она воображала, что это и есть предел блаженства. Сейчас, спустя много-много лет, это ее желание исполнилось. Она живет за асфальтированной Германией, но болят ноги, и асфальт не в радость. Оказывается, ходить босиком по деревенской улице намного полезнее, чем по этому вожделенному асфальтобетонному покрытию. Трудности начались, когда девочка выросла, влюбилась и из этой своей детской идиллии вышла замуж. Не зная практической семейной жизни, она перенесла в свою семью опыт жизни с мамой и бабушкой. Она любила мужа, он был для нее чем-то совершенно особенным. Привыкшая много и тяжело работать, она и тут впряглась в работу, стараясь угодить мужу и не ударить в грязь лицом перед односельчанами. Да и как иначе в деревне? Тут действовало одно правило — надо. И вот на этом «надо» споткнулось семейное счастье. Муж вырос единственным ребенком в семье, и этого «надо» не знал, вернее, знал, но не был научен этому. Он пытался, он очень хотел быть хорошим семьянином, но как трудно это давалось практически. Вставать рано утром, когда, ох, как не хочется, но надо, ведь работа ждет, или заставить себя оторваться от книги и идти копать картошку, или закидывать солому сейчас немедленно, ведь пойдут дожди, а солома никак не должна намокнуть. И сотни таких надо. А она шла, зная, что надо, шла с маленькими детьми, которые ей помогали, как могли. И ему было трудно, невыносимо трудно. Постоянная борьба с собой, постоянные проигрыши в этой борьбе ломали его. Мысли о своей неполноценности давили его.
Воспитанный родителями, честным и порядочным, он очень трудно мирился с действительностью, где надо было ловчить и хитрить. Ведь большинство вещей, нужных в хозяйстве, невозможно было приобрести без блата и магарыча. Непонятно, но уже в юности он не хотел жить. Он надеялся, что семейная жизнь изменит его мышление. Ведь семья — это ответственность. Но нет, именно ответственность оказалась ему не под силу. Алкоголь особенно усугублял положение. Безнадежность и безысходность, трагедия и заколдованный круг. А она, та девочка, теперь жена и мать, работала до изнеможения, до конца своих физических и душевных сил. Днем работа, дети, хозяйство, а ночью допоздна разговоры с нежелающим и не умеющим жить мужем. Ножи, веревки, электричество. Она оберегала его, чтобы он не покончил с собой, оберегала от самого себя, но не уберегла. Он сделал это, когда ее не было рядом. Он сделал это далеко от дома, в поле, на одиноком дереве. Он прожил на этом свете 35 лет. Ей тогда было 34, детям 6, 8 и 10 лет. Она проиграла эту битву. Он ушел в мир иной. В какой? Об этом они тогда не думали и на эту тему разговоры не вели. Хотя разговоры о смерти, о его смерти, были обычной темой их ночных разговоров. Выросшая девочка рожала детей, а по ночам уговаривала мужа не умирать. Она знала о Боге только то, что его нет, наивно. Воспринимая верой все то, чему ее учили в школе, она просто не могла думать иначе. От обезьяны так от обезьяны. Встреча с этим несуществующим Богом произошла, когда ей исполнилось 52 года. На часах жизни этой девочки сейчас без 5:12. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Бог знает. А вопросы остались и остаются. Почему человек в расцвете сил не хочет жить? Что она сделала не так, чтобы помочь ему? Что было бы, если бы не атеистическое воспитание? Как было бы, если бы она знала тогда Бога? Если бы вопила к Нему, а не выла бы, как волчица от бессилия на луну и звезды, которые не могли ей помочь? Ответов нет и сейчас. Но есть возможность молить Бога о других, о тех, кто сегодня запутался в своей жизни, о тех, кому трудно, о тех, кому невыносимо. Молиться о тех, кто еще сам не умеет молиться. Молиться о том, чтобы и они научились этому, научились уповать на Бога и знать, что Он совершит. Он поможет. Он даст сил вынести то, что сам определил нам. Поэтому и для этого она и ходит в тюрьму, идет со Словом Божиим и с упованием на Бога. Без этого ей там делать нечего. Без Бога она и там проиграет любую битву, как проиграла когда-то свою. Первая молитва. Когда-то, после очередной попытки самоубийства мужа, им было очень трудно снова показаться на людях. На этот раз получилось так, что об этой попытке узнало все село. Понадобились скорая помощь и больница. Выручил их один человек, ее бывший одноклассник, верующий. Он запросто пришел к ним, протянул мужу, как ни в чем не бывало, свою руку, посидел с ними. Она даже не помнит, о чем они тогда говорили. Это был самый простой, обыкновенный разговор. Но они воспряли духом. Они поняли, что не отвержены, что им нечего стыдиться, что с ними разговаривают, как и прежде. Этот же человек по ее приезду в Германию навестил ее с детьми. Время было обеденное, и когда они сели
за накрытый стол, он попросил всех встать и поблагодарил Бога за пищу. Это была первая молитва в ее семье. И еще один случай. Муж умер в июле, когда его хоронили, стояла очень жаркая погода. Когда гроб опускали в могилу, ее силы подошли к концу. Еще немного, и она бы упала, но вдруг ей в лицо повеяло легким ветерком. Стоящая рядом родственница махала перед ее лицом платочком. Этого было достаточно, чтобы опять вдохнуть полной грудью и выстоять. И сейчас, идя к людям в нужде, она хочет быть этим платочком, хочет быть той, протянутой навстречу рукой, этой произнесенной молитвой. За решетку добровольно. Ну а теперь ответ на вопрос о том, как она, то есть я, попала в тюрьму. Началось все, как в старой доброй сказке. Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонила редактор газеты «Забытый алтарь» Галина Вольф. Без обиняков она предложила мне вести в газете раздел «Ключ к капкану». Я опешила, я и тюремщики, я, выросшая в деревне, где появление милиционера было сверхъестественным явлением, где наибольшим преступлением было, когда корова забредала на чужой огород, и где вызов в сельский совет считался позором, я отказалась. Я недоумевала, как она вышла на меня. Не знаю я этого и по сей день. Через некоторое время Галина Вольф позвонила снова. Она попросила меня набрать несколько писем из тюрем. Больше ничего. Я согласилась. Первые письма из раздела «Ключ к капкану», которые я набирала, печатала, были письма-отклики на письмо Григория Иоффе «Не лезьте в самое нутро». Отклики меня потрясли. Так пишут христиане. Очень метко мои тогдашние чувства выразил впоследствии Сергей Горьков. Сергей, прочитав эти отклики, написал: «Я чуть не растворился под этой кислотой. Что-то подобное испытывала и я. Накинулись на человека, который понятия не имел о российских немцах, да еще в то время он был неверующим. А может, просто мы с Сергеем не так отреагировали? Ведь Григорий, уже когда покаялся, ответил: «Я вас всех люблю. Бог нам всем судья». Набирая на компьютере эти письма, я увидела жизнь пульсирующую. Считаю, что весь алтарь — очень живая газета и держит руку на пульсе жизни. Я сама покаялась над забытым алтарем и знаю, какая в нем сила для неверующего и счастливо принимать участие в его издании. Ну а ключ к капкану — это вообще сама жизнь, без прикрас. И если бы не цензура, мы бы еще больше знали об этой жизни, о жизни отверженных обществом людей. Тот, кто читает Библию, знает, что Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 1:2-3. А ведь Моисей — убийца, да еще сбежавший с места преступления. Тот Моисей, который вел народ израильский в обетованную землю. Это то, что Бог сделал из него. Каждый преступник имеет шанс на такую будущность. После Григория Иоффе в мою судьбу стали входить друг за другом другие имена. Некоторые уже знакомые по прежним публикациям, многие пишут нам и сегодня. Мы знаем о них. Саша Ишимов, Галя Исупова, Альбина Александрова, Андрей Кунц, Эдуард Ханьков, Максим Меркулов и многие-многие другие. Ваши письма проходят через мои руки и через мое сердце. Где вы? Как вы? Наберитесь терпения. В своем повествовании я уже приближаюсь к воротам тюрьмы. Для меня самой до сих пор остается непонятным,
как я там оказалась? Человек, через которого Бог нашел меня, с первых же слов указал мне на связь между евреями, Израилем и Библией. Чтобы лучше понимать Библию, я стала вникать в историю еврейского народа и Израиля. В поиске молитвенного кружка за Израиль я попала в группу, где познакомилась с молодым человеком, ведущим тюремную работу. И мне дали номер телефона еще одного человека, бывшего заключенного, а ныне добровольно идущего в тюрьму. Буквально через неделю мне рассказали еще об одном человеке из этой группы и дали его номер телефона. Так я узнала Библь Гешпрех Крайс. В тюрьме города Мюнстера я не искала, но нашла. Я познакомилась с этими людьми, чтобы узнать, как ведется в Германии христианская работа в тюрьмах. Они рассказали и объяснили, как попасть в тюрьму добровольно. Для меня это оказалось совсем просто. Написала заявление, и все, я оказалась там, как по приготовленной Богом дорожке. Сейчас я чувствую себя в тюрьме как дома. Каждую неделю библейский кружок и еще плюс личные посещения. Со звонка Галины Вольф прошло чуть больше 2 лет. Немного, но я узнала очень много интересного и полезного. Подготовила презентацию о развитии христианского тюремного душепопечительства, начиная от Христа и до сего времени. Хотелось бы поделиться узнанным, но работа объемная, и на страницах алтаря все не вместить. Я выковырила изюминки, вот они. Моей тюрьме 150 лет. То, что мы называем тюрьмой на официальном немецком языке, официально называется JFA, Justiz Vollzugsanstalt. Это не прокуратура и не суд. Это здание и люди, которые в нем работают, служат для того, чтобы привести в исполнение приговор нарушившего закон. Они исполнители. Эти две функции, вынесение приговора и его исполнение, разделили лишь в 12 столетии. До этого это был один орган, и случалось, что сам судья приводил вынесенный им смертный приговор в исполнение. Несколько слов о тюрьме, предшествующей той, о которой я хочу рассказать.

Или валы для городского ограждения. Целью тюрьмы было дисциплинировать тех людей, которые оказались вне общества. Через 50 лет со дня основания Мюнстерской тюрьмы власти потребовали от судей, чтобы они делали различия между действительными уголовными преступниками и остальными осужденными. В 1826 году вместо 80 человек в этой тюрьме находились 196 мужчин, 51 женщина и двое детей. Через 20 лет осужденных стало вдвое больше. Тюрьма стала местом ужаса. Передвигаться можно было только ползком с помощью рук. В 1844 году по планам Карла Фердинанда Буссе началось строительство новой тюрьмы. Она должна была быть темным, угрюмым местом для виноватых. Считалось, что заключенному нужно ровно столько света, сколько требуется для чтения Нового Завета. В полном безмолвии он должен был прийти к осознанию своей вины и покаянию. Тюрьма должна была восстановить отношения заключенного с Богом. Разговаривать с заключенным было запрещено. Во время ежедневной получасовой прогулки они должны были двигаться в быстром темпе и на расстоянии 5 шагов друг от друга. Любые контакты были запрещены. Непослушание наказывалось 30 ударами плетью. Камеры были без воды, отапливались через трубы водяного отопления. Спали заключенные на соломенных подушках и матрацах. В каждой камере была керосиновая лампа. В огромных чанах и баках в камеры приносилась вода и еда. Баки, которые использовались как туалет, опорожнялись 2 раза в день. Все было построено по военному образцу. Военная дисциплина, военная муштровка. При разговоре с начальником руки держались по швам. Такова была действительность новой тюрьмы на Гартенштрассе. Катарина Никель, ведущая раздела «Ключ к капкану». Продолжение следует.

Последний гром, последняя гроза. Желание. У меня одно желание на земном посту, до последнего дыхания послужить Христу, послужить душе голодной, верой ободрить, не терять стези Господней золотую нить. Ложного нет обещания на устах души, и одно влечет желание правде послужить. Чувствуем ли боль Христову, сросшейся с крестом? Это Он, наш грех, готовый в сердце сжечь огнем. Тем огнем, что жизнь дарует именем Христа, и живое сердце чует, как любовь чиста. И Он ждет, Господь предвечный, по Своей любви на холме Голгофском встречи с каждым, чтоб спасти. Ждет Он всех обремененных грязью лживых слов, грузом дней отягощенных ободрить готов. И служить Ему желание мне не заглушить, Он всей жизни сущий зданье, для Него мне жить, для Него и жить, и славить все Его дела, не грешить и не лукавить, чтоб любовь цвела. У креста склонить колени, сердце страх унять, обретя души нетленье Божью благодать, и появится желание на земном посту до последнего дыхания послужить Христу. Альфред Анзельм.

Сердце жалось, глядя на тебя. Где твой образ светлый потерялся? Кто же так, безжалостно губя, из души твоей похитил счастье? Словно дом без окон и дверей, разгороженный шалаш в пустыне. Чем помочь больной душе твоей, если ты не веришь в Божья Сына? Знаю, что под маскою вражды прячешь ты израненную душу. Божье слов, обильные дожди, ты напрасно не желаешь слушать. Он стоит в безмолвной тишине, для него твои закрыты двери. Долго ли он будет в стороне? Виноват ли он в твоем неверье? Посмотри сегодня на себя. Некогда прекрасен, словно роза, как же покалечил грех тебя. Ты лежишь, а я роняю слезы. Поднимись из омута греха. Время Бог дает для примирения. И в его протянутых руках, верю, есть тебе благословение. Возвратись на светлый узкий путь, чтоб твою ладью в житейском море не бросало бури как-нибудь, но вело уверенно к покою. Только шаг, и ты в его руках. Промедление, увы, опасно. Мудрым будь, преодолей свой страх. Так легко не откажись от счастья. А. Касимова, Казахстан. Приготовиться. Приготовь себя к переселению, чтоб, когда услышишь трубный зов и, внимая Божьему веленью, смог подняться выше облаков. Ныне же освободись от груза своих дел и мелочных грехов, чтобы не было тебе обузой воспринять душой тот чудный зов. Ты омойся кровью Христовой, и одежды белые одень, и душою чистою и новой воспоешь победу в славный день. Пусть богатство здесь тебя не манит, без обиды брось его за борт, одолеешь бурь житейских тяжесть, бросишь якорь в тот небесный порт. Не стремитесь, братья, за наживой, за кордон богаче, чтобы жить. Думать нужно, чтобы только выжить и награду в небе получить. Слышен шум шагов Христа сегодня, здесь и там, во всех концах земли, но еще звучат слова Господни: «Дверь открыта, грешник, оприди». Он твои все раны уврачует, даст одежды белые, как снег, и прощенье, и венец дарует, и блаженство вечных своих лет. Так немедли, поспеши скорее, и склонись к подножию креста. Ты получишь визу в край спасенья и прощенье Господа Христа. Раиса Бабко, Беларусь.

0: Что со мной случилось позаранку? Почему в глазах стоит печаль? Вывернул меня ты наизнанку, чтоб смотрела внутрь себя, не вдаль. С болью головною припадаю, что сказать не хочешь этим ты? То и это я предполагаю, что я вижу, кроме пустоты. Подскажи, где мысли мне поправить, сердце как любовью облечь, как пути негодные оставить, дар твой драгоценный как сберечь? Научи, о, как бы я хотела, чтобы я, смотря по сторонам, видеть отражение умела всем своим поступкам и словам. Я глаза свои в мольбе закрою, внутрь пусть устремится гордый взор. Поросло все сорную травою, затуманил взгляд стыдом позор. Вид печальный, что я источаю, милости прошу, не осуждай. Помоги подняться, обличая, мира твоего мне сердце дай. Только подскажи, и я замечу, постараюсь все, как есть, принять, чтоб могли друзья мои при встрече радость твою в взгляде увидать. Надежда, целовальник. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12:12. Не плачь и не рыдай, когда постигнет горе, ведь трудности нас ждут на жизненном пути. В молитве открывай тому, кто может вскоре, как самый лучший друг, к тебе на зов прийти. Не плачь и не рыдай, но радуйся и помни, что ты прощен Христом, и ты спасен теперь. А лучше прославляй, и пусть враг строит козни, мы смело в бой пойдем и выйдем без потерь. Не плачь и не рыдай, такая наша доля, страдания нести на проклятой земле, но есть на небе рай, и там мы будем вскоре, где сможем обрести навеки мир душе. Евгений Михайлов, Россия.
1: Просите, ищите, стучите. Не стоит сдаваться в бою, любовью вы зло победите и будете с Богом в раю. Любите, прощайте, дарите вы людям свою доброту, от сердца всего послужите на этой земле Христу. О, люди, скорей пробудитесь, не стоит беспечно дремать, сердцами пред Богом смиритесь, Он дал вам свою благодать. Прославьте Спасителя жизнью своей и подарит венец в небесной святой отчизне вам верный и добрый отец. А в небе вас ждет награда, что Бог приготовил вам, и только лишь верить надо его святым словам. Татьяна Полищук, Украина.

0: Последний гром, последняя гроза напомнили об уходящем лете. Завесой темною закрыты небеса, и листья рвет свирепый ветер. И дух во мне мой трепетал, велик, могуч хозяин всей вселенной. Он молнией ладонью прикрывал, щадя людей любовью неизменной. В его хранилищах лежат снега, он называет звезды именами. Земной коры касается его нога, он в радостях и в бедах вместе с нами. Он знает все о нас, он наш Творец, в его руках живое, неживое. Склонитесь, люди, перед Богом, наконец, и от судов своих собою вас прикроет. Последний гром, последняя гроза напомнили об уходящем лете и плакали о людях небеса. Да кто из человеков это все заметил? Галина Негорова.
1: Мне хочется плакать, а я улыбаюсь, и боль я свою показать не хочу. От боли душевной в мучениях маюсь. Ну кто же излечит мне душу мою? И как я страдаю, никто не заметит, ведь в душу мою заглянуть не дано. Шучу, улыбаюсь и с виду приветлив, а как я терзаюсь, не знает никто. Душа истомилась, вся в ранах кровавых, и, кажется, выхода мне не найти. О, как кровоточат греховные раны! Ну кто же мне может помочь и спасти? О, как тяжело описать состояние, и чувства мои передать не могу. А может быть, жаждет душа покаяния, а я все упрямей от Бога бегу. Ольга Май.

Когда из дома выхожу, себе всегда одно твержу: ты как себя людей люби, от Бога взгляд не отводи. А в транспорте полно народу, смотрю на лица у людей. О, если б знали, кто свободу несет им в милости своей! Какое напряжение в лицах, усталость, зло, тревога, грусть! От Слова Божьего питаясь, вхожу я в транспорт, улыбаясь тоскливым равнодушным лицам, и если место есть, сажусь. И слышу: на земле так много людей несчастных и больных, тех, кто живет, не зная Бога, так помолись же ты о них. И с состраданием Его я тихо Господу молюсь за тех, кто так далек от Бога. Ольга Богданова.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваш радиоприемник на нашу волну. От сердца желаем, чтобы эта передача помогла вам лучше понять истины Библии.

0: В Библии, в 4 главе 1 послания Иоанна написано: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши».
1: Если Библия говорит, что Бог любит грешников, то под этим следует понимать, что Бог любит всех людей без исключения. Потому что кто может сказать, что он не грешник, что он всегда жил по совести и никогда не сделал ничего плохого? Библия говорит в 3 главе к Римлянам: «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Все люди, в том числе я и ты, дорогой радиослушатель, нуждаемся в милости и прощении Божьем. И нет на земле такого плохого человека, которого Бог не мог бы простить и жизнь которого не мог бы изменить силой своего слова.
0: Предлагаем вам один пример, который подтверждает эту истину. Один молодой человек, с отличием окончивший школу, попал в плохую компанию. Чтобы вести легкомысленную, веселую жизнь со своими новыми друзьями, он нуждался в солидной сумме денег. Чтобы выйти из положения, он согласился на предложение своих двух друзей совершить грабеж с убийством. Трое молодых людей напали на двух женщин, убили и ограбили их. Вскоре после этого они были пойманы и осуждены на пожизненное заключение. Когда один проповедник посетил одного вышеупомянутого молодого человека, он с благодарностью взял от него Новый Завет и начал усердно его читать. Читая некоторое время Новый Завет, он понял, что если бы он раньше читал эту книгу, то не попал бы в тюрьму. В один день он читал послание к Римлянам, 8 главу, где сказано: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Это слово его очень тронуло, и он благодарил Бога, что слово его живое. С этого момента в нем началась новая жизнь. Бог сделал из него нового человека. Его сердце наполнилось радостной, трепещущей надеждой, так что даже внешность его изменилась. Исчезла угрюмость, его глаза начали сиять, и на лице отразился глубокий внутренний мир. Надзиратели и начальство тюрьмы заметили в нем эту перемену, и через некоторое время ему доверили работу в канцелярии тюрьмы.
1: Иисус Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были, Бог силен и в вас произвести такую чудесную перемену, если вы доверитесь Ему.

Сегодня мы продолжим разбор 6 главы Евангелия от Луки со стиха 39 до конца главы. Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору, послушайте первый куплет песни.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы с Божьей помощью постараемся рассмотреть последние 11 стихов 6 главы Евангелия от Луки. Лука передает нам здесь одну речь Иисуса Христа к народу. В ней мы видели, как Иисус излагал правила поведения христиан. Закончив свои поучения, Иисус приводит в конце своей речи несколько примеров, которыми Он хочет указать на опасности, которые встречает христианин в своей духовной жизни. Прочтем сначала весь наш сегодняшний текст. Евангелие от Луки, 6 глава, стихи с 39 по 49. «Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий слова мои подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Читая это место, нам кажется, как будто здесь Христос перечисляет отдельные выражения и примеры. Этому могут быть две причины. Во-первых, возможно, что евангелист Лука просто составил здесь список высказываний и предупреждений Христа. Или он, возможно, желал дать нам примеры, по которым мы можем испытывать нашу жизнь по отношению к нам самим, к ближнему и к Богу. Вторая возможность та, что Христос действительно сказал все это в одной речи без перерыва. Если так, то мы видим здесь хороший пример еврейской проповеди в то время. Евреи называли проповедь «чарес», что в переводе означает «натягивать» или «нанизывать жемчужины», так как делаются ожерелья. Раввины считали, что проповедник должен останавливаться при одной мысли только короткое время, чтобы постоянно привлекать внимание слушателей. Поэтому проповеди раввинов нам часто кажутся бессвязанными и содержащими много разных тем. Весь наш сегодняшний отрывок мы можем разделить на 6 частей, а стих 46 содержит призыв, как бы охватывающий все, и его можно назвать главным стихом этого текста. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Этим Христос предупреждает нас, что все наши стремления к жизни с Ним зависят от правильного послушания Ему.
Одних только добрых разговоров о Боге недостаточно. Если мы зовем Его нашим Господом, то мы обязаны исполнять Его учение. Иначе ведь Он не наш Господь. Итак, мы сказали, что наш текст содержит 6 отрывков. Все они говорят о том, что Иисус требует от тех, кто называет Его Господом. Первый отрывок, стих 39. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Этим Христос хочет сказать, что всякий христианин имеет право обличать и поучать только тогда, когда он сам находится в правильном отношении к Богу. Для этого нужен не эгоизм, а знание воли Божией. Иначе мы будем воспитывать людей, чтобы они стали таковыми, как мы, а не таковыми, как Бог хочет, чтобы они были. Второй текст говорит нам о том, чтобы и мы учились от нашего Учителя Иисуса Христа и никогда не думали, что нашим методом мы сделаем это лучше Его. «Ученик не бывает выше своего учителя», — говорит Иисус. «Но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». В этих словах Христос дает нам двойное предупреждение. Во-первых, если мы учимся, то мы должны всегда учиться у лучшего учителя. И во-вторых, мы должны помнить, что мы можем учить других только тому, что мы сами выучили и знаем. Третий отрывок мы находим в стихах 41 и 42. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Этим Христос хочет нам сказать, что мы тоже имеем ошибки. И если мы это игнорируем или отвергаем, то оно является бревном в наших собственных глазах. В духовном смысле это значит, что мы не можем обличать других христиан, если наше поведение не соответствует Слову Божию. В четвертом отрывке Христос хочет нам сказать, что человека можно узнать только по его делам. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника». Один ученик однажды сказал своему учителю: «Я не понимаю того, что вы говорите, потому что постоянно должен думать о том, кем вы являетесь». Люди будут нас слушать только тогда, когда мы будем послушны Богу и жить по Его слову. Хорошие слова никогда не заменят добрых дел. Единственный метод убедить людей в верности Евангелия – это показать им жизнью, что Слово Божие изменяет людей к лучшему. Пятый пример Христа в этой речи мы находим в 45 стихе. «Добрый человек из сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Этим Иисус нам говорит, что все, о чем мы говорим, в конечном итоге отражает то, чем постоянно заняты наши мысли. Никто не может говорить о Боге, если Дух Божий не владеет им. И, наконец, шестым примером Иисус заканчивает свою речь. Он говорит здесь о двух домах, а в действительности подразумеваются люди, верующие и неверующие в Бога. Как два дома, так и люди по наружности одинаковы. Но главное здесь фундамент, то есть на чем мы основываем нашу жизнь. Крепость дома
испытывается только в испытаниях. И жизнь людей также. Болезни, гонения, нужда, старость и, наконец, смерть. Они для незнающего Бога огромная утрата. А для христианина испытание веры и приближение к светлой вечности в Божьем присутствии.

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. С вами прощаются Виталий Кливер и Виктория Фаст. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Мы замечаем, что некоторые люди, семьи, а порой и народы пребывают во гневе Божьем. В конце концов, Он оставляет тех, кто постоянно удаляется от Него, несмотря на неоднократные усилия пробудить их. Бог ожесточает сердца тех, кто не послушен голосу Святого Духа. Все, кто умышленно отвергают любовь Христа, будут осуждены. Божья святость не терпит непослушания, поэтому Он вынужден сделать то, что приведет их к суду и вечной погибели. Понятие ожесточения Богом людей, выступающих против Него, объясняется не человеческой логикой, а Его славой. Исаия понял это, когда услышал голос Бога, посылающий его не спасти народ, а ожесточить его сердце. Исаия 6 глава с 1 по 13 стих. Проповедовать любовь легче, чем предупреждать о Божьем гневе и суде. Но Божья любовь включает в себя святость, истину и справедливость. В Его присутствии нет места злу. Оно исчезает от соприкосновения со святостью. Поскольку Иисус – святое воплощение любви Бога, то Его личность делит людей на духовных и плотских. Иоанн подтверждает, что сидящий на троне, как и описывал его Исаия, есть Иисус, ибо Он един с Отцом в святости и славе.
1: Евангелие от Иоанна, 12.

0: 5 глава, стихи 42-43. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
1: Евангелист Иоанн был знаком с первосвященниками. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 15 стих. Он говорит, что несмотря на то, что они в основном дистанцировались от Иисуса, некоторые начальники все же уверовали в Него. Они убедились в том, что с Иисусом был Бог, а Его слова исполнены силы и истины, однако не заявляли об этом открыто. Почему они поступали так, идя вразрез со своей совестью? Ответ прост. Они боялись фарисеев, поэтому предпочли безопасность риску. Фарисеи угрожали изгнать из синагоги всех жителей Иерусалима, которые последуют за Иисусом. Начальствующие не желали лишиться своей власти и авторитета, а что еще хуже, быть отверженными и гонимыми в народе. Любой, кто отвергался обществом, не мог ничего не покупать, не продавать, не жениться, не даже молиться с остальными. Такой человек приравнивался к прокаженному. Почему начальники не исповедовали свою веру? О своей репутации они заботились больше, чем о прославлении Бога. Угождение ему не было их целью. Себя они любили больше, чем Господа. Горе тому, кто в глубине души верит в Иисуса, но поступает так, будто не знает Его. Божьей славе и Его заботе он предпочитает собственную безопасность. Отказаться от Бога в трудный час такому человеку будет проще простого. Не медлите исповедовать веру в Господа и Спасителя перед другими и верьте в то, что Он поведет вас в правильном направлении. У Него только благие намерения.
0: Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 44-45. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня».
1: Иисус призывал людей к покаянию, излагал истину сложными и одновременно простыми словами. Поначалу они кажутся слишком противоречащими, ведь Он говорит, что верующий в Него верит не в Него. Иисус не замыкается только на Своей личности. Он направляет Своих последователей к Отцу. Так же, как Он пренебрег Своими правами, придя на землю, Он не ожидает от людей веры только лишь в Себя. Сын не отнимает у Отца людской славы, тем самым умаляя Его величие. Он воплощает это величие в Себе, раскрывая всю Его суть и прославляя таким образом Отца. Верно и то, что никто не приходит к Отцу, как только через Сына. Нельзя верить в Бога, не веря в Его Сына. Господь наделил Иисуса, исполненного кротости, божественными качествами и даровал Ему последователей, верующих в Него людей. Поэтому утверждение Иисуса, произнесенное безо всякого высокомерия о том, что видящий Его видит и прославшего Его, справедливо. Иисус – истинный посланник Божий, имеющий в себе одновременно силу и славу Бога наряду с полным подчинением Ему. Он являет собой подлинную сущность вечной жизни, Господнего света и славы. Нет никакого другого Бога или божества на земле, который своей жизнью и воскресением показал бы такой пример, как это сделал Иисус. Смирившись, Он вознес Себя до уровня Своего Отца. Истина – Тот, кого видела Исаия, и был Иисус, ибо нет различия между Отцом и Сыном.
0: Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 46-48. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день».
1: Однажды в нескольких африканских деревнях разразилась чума. Люди заперлись в своих хижинах, в джунглях и не выходили, боясь заразиться. Пришедший в деревню врач обнаружил, что болезнь может быть побеждена, если больной будет чаще выходить на солнце. Он стал призывать всех: «Выходите из своих хижин, и, оказавшись на солнце, вскоре выздоровите. Микробы гибнут при солнечном свете». Многие вышли на свет и исцелились. Но были и те, кто, не поверив врачу, остались дома и впоследствии умерли. Доктор вместе с исцеленными спросил умирающих, почему они не вышли из своих домов на солнце, на что они ответили: «Горе нам! Мы не поверили тебе, думая, что ты обманываешь нас. Болезнь нас истощила». Доктор отвечал: «Поэтому вы и умираете не от чумы, а от того, что не послушались моих слов». Этот пример наглядно иллюстрирует силу Христа. Он есть солнце праведности, восходящее над греховной тьмой. Он — победа над злом. Тот, кто принимает его чудный свет, спасен будет, ибо Иисус пришел для того, чтобы спасти человечество от греха и смерти. Его слова освобождают и охраняют от всякого рода зла, посему каждый, кто услышит его слова, поверит и покорится им, будет жить вечно. Смерть не имеет власти над ним. Но кто, услышав Христовы слова, не сохранит их в своем сердце, тот погрязнет во тьме и грехе, обрекая себя на смерть. Для таких Евангелие станет судьей против них самих и дорогой к погибели. Принял ли ты Христа как своего личного Спасителя? Запомнил ли ты Его слова и соблюл ли их в своей жизни?
0: Евангелие от Иоанна, 12 глава, стих 49 и 50. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец».
1: Иисус — Слово Божие. За Его мыслями и словами стоит Бог. Он — Божие послание к нам. Сын был послушен своему Отцу. Он слушал Его голос и переводил сказанное им на человеческий язык. Через Него Бог обращается к падшему миру, говоря: «Я ваш Отец, я вечен, благодатью вам дана от меня вечная жизнь, и хотя вы и заслуживаете моего гнева и наказания, я все равно люблю вас. Для того, чтобы вы были оправданы и получили Духа Святого, я посылаю своего Святого и Единородного Сына. Он займет ваше место, и вы не умрете. Вы получите дар вечной жизни из рук самого Мессии. Тот же, кто не примет его, не увидит рая и не войдет в него». Этими словами Бог предлагает миру спасение даром. Но отвергающий Христа, не принимающий этого дара, обрекает себя на падение в пропасть, потому что не принял Божье предложение жизни. Молитва. Отец, мы благодарим Тебя за дар вечной жизни. Мы прославляем и возвеличиваем Тебя, ибо вместо смерти Ты подарил нам жизнь и искупил наш грех своей любовью. Помоги нам хранить Христовы слова в сердце и мыслях и приносить добрые плоды. Возрождай людей силой Евангелия и научи нас нести им благую весть, чтобы они не погибли, но получили жизнь вечную. Вопрос 84. Как звучит Божья заповедь, обращенная к нам через Христа?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Осенние мысли. Это самый любимый и радостный народный праздник. В это время люди переселялись в палатки или сделанные из веток шалаши, которые ставили в садах или на плоских крышах домов. Эти палатки или кущи напоминали о том, что когда-то израильтяне жили в шатрах, кочуя по Синайской пустыне. Во время праздника кущей совершали обряд излияния воды, сопровождавшийся молитвами об обильных зимних дождях. Может быть, именно после совершения этого обряда на празднике кущей Иисус воскликнул: «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Таким образом, мы видим, что каждый еврей ясно понимал, что дожди для урожая, рост семени и созревание плодов – все находится в руках Бога. Позднее пророк Иеремия еще раз подтвердил это словами:
2: «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы».
1: Иеремия 5:24. Праздник жатвы также был днем милосердия и благотворительности. В книге Левит 23 главы 22 стихом сказано так:
3: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш».
1: Со времен Моисея и до наших дней народ Божий празднует эти земледельческие праздники. Неизменные принципы сеяния и жатвы крепко укоренилось в сознании каждого еврея. Это дало возможность авторам Нового Завета и самому Иисусу Христу перенести понятие жатвы в другую, в духовную сферу и передать таким путем важные истины относительно практики христианской жизни, нашего спасения и будущих событий. В притче о сеятеле Иисус рассказал о том, как разные люди откликаются на проповедь Евангелия. В притче о плевелах Он сравнил жатву с концом мира в том виде, в каком мы его знаем сейчас, и рассказал о будущей участи тех, кто является пшеницей, и тех, кто является плевелами. Матфея 13 глава. Провозглашение Евангелия для спасения Иисус тоже называл жатвой и просил учеников молиться о том, чтобы Бог выслал еще работников на этот труд. Но сегодня мы обратим особое внимание на слова апостола Павла, которые записаны в послании к Галатам, 6 глава, 7-10 стихи.
2: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере».
1: Как мы уже сказали ранее, авторы Нового Завета не раз употребляли слово «жатва» и понятия, связанные с ним в переносном смысле, чтобы помочь читателям понять важные духовные истины. Итак, в только что прочитанном отрывке апостол Павел говорит о важном духовном законе. Библия называет его «законом сеяния и жатвы». «Философия и наука – законом причины и следствия. Автор этого закона – Бог». Ясное понимание и применение этого закона несет в себе большое благословение для каждого человека в отдельности и для общества в целом, а незнание его или открытое пренебрежение им накладывает тяжкое проклятие на личность или народ в целом. В чем же заключается суть этого закона? Она заключается в том, что сегодня мы пожинаем то, что сеяли вчера, а завтра пожнем то, что сеем сегодня. Это происходит каждый день с нами и вокруг нас. Давайте рассмотрим это на примере. Представим себе христианина, который систематически пропускает собрания в церкви и избегает общения с верующими. Как следствие, он духовно слабеет. Верующий юноша вступает в брак с неверующей девушкой и противоречит Библии, и, как следствие, оба всю жизнь страдают из-за этого. Как-то я познакомился с человеком, который по случаю перемены места жительства отметил это дело с друзьями, опустошив несколько бутылок водки. Вследствие сильного опьянения он потерял сознание, упал и травмировал легкое. В результате развился рак, легкое удалили. Сейчас развивается рак в другом легком, но при этом он выкуривает пачку сигарет в день и, как следствие, приближает собственную смерть. Возможно, кто-то в прошлом пренебрегал образованием, а сегодня не может найти хорошую работу. Еще кто-то в прошлом пренебрегал воспитанием ребенка, а сегодня недоумевает, почему сын оказался на скамье подсудимых. Думаю, этих примеров достаточно, чтобы ясно показать нам связь между прошлым и настоящим, а также между настоящим и будущим. Библия говорит: «Тот, кто угождает своей греховной природе, пожнет и распад, который несет в себе эта природа». Это уже прочитанная нами ранее 6 глава послания к Галатам в современном переводе. Один пастор так перефразировал этот стих: «Грех твой тебя найдет». Неизбежно за сеянием следует жатва. Иногда результат виден сразу, и не только тому, кто сеял, но и окружающим. Иногда проходят годы, прежде чем появятся первые плоды. Но результат все равно будет. И если человек сеял в плоть, он обязательно пожнет ужасающий распад. У меня возникает вопрос: почему столь очевидная истина находится в нашем народе в таком пренебрежении? Мы живем в демократическом обществе, в котором человек получает неслыханные ранее права. Казалось бы, самое время употребить все усилия на то, чтобы сеять правду и делать добро. На самом же деле все происходит наоборот. В чем причина? Размышляя над этим, я пришел к выводу, что только две силы могут заставить человека вести нравственный образ жизни. Одна из них внешняя – это страх наказания, другая – внутренняя – это любовь к Богу, как к автору нравственного закона и к ближнему, отношение с которым, собственно, и регламентирует этот закон. Чем больше та или иная нация возьмет из закона Божьего и впишет в свою конституцию, а затем будет учить этим принципам каждого гражданина, тем больше порядка и Божьего благословения будет в таком обществе. Что же происходит сегодня у нас в Украине? Если бы нужно было выбрать одно слово-синоним слову «Украина», я бы выбрал вседозволенность или безнаказанность греха. В глобальном масштабе еще в 17 году наш народ отрекся от Бога, хотя еще многие десятилетия жил по Его заповедям. Сегодня же Бог принят, в Него все верят, но Его заповедям повесили ярлык, устаревшие и несовременные. Дьявол посеял хитрую ложь. Дескать, можно достичь успеха и процветания, если будешь верить в Бога, но при этом совершенно не обязательно исполнять Его заповеди. С особым энтузиазмом этой лжи поверило молодое поколение, поскольку личного опыта они не имеют, а отцы не преподали детям заповедей Божьих, так как и сами их не знали. В результате получили то, что грех и зло не только не наказывается, но и одобряется, рекламируется. Приведу несколько примеров. Рекламы спиртного и сигарет бросают вызов и говорят: «Открой истину». Вопросы жизни нерожденных детей назвали вопросом свободы женщины. Блуд назвали гражданским браком. Гомосексуальные отношения назвали другой сексуальной ориентацией. Порнографию назвали эротикой. Ложь – мудростью. Насилие – мужеством. Этот список, как и прошлый, можно продолжить еще долго. Таким образом, грех облагородили, а наказание за него и вовсе забыли. Поэтому у многих сложилось ложное впечатление, что этот закон сеяния и жатвы не работает. Сделанное сегодня забудется завтра. Но не так оно у Бога. Эти слова как будто для нашего времени сказаны.
2: Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет.
1: Бог ничего не забывает. Перевод слова жизни говорит еще сильнее. Не поддавайтесь обману, Бог не ошибается. Человек пожинает то, что он посеял. Тот, кто угождает своей греховной природе, пожнет и распад, который несет в себе эта природа. Иными словами, кто сегодня бедствует, должен искать причину в своем прошлом, а для этого нужно немалое мужество. А еще одно важное замечание. Жатва во много раз обильнее посева. Народная пословица гласит: «Посей ветер, пожнешь бурю». Сеется одно зерно, а вырастает колос, в котором 50 зерен. Некоторые растения имеют и до 500 000 семян. Один грех влечет за собою море слез и беды. Что же делать? Есть ли выход? Спросит кто-то. По-разному можно вести себя тем, кто сеет, тем, кто ждет, и тем, кто жнет. Мы каждый день и час своей жизни что-то сеем. Итак, если вы сеете, посмотрите на тех, кто жнет. Понаблюдайте за теми, кто шел этим путем до вас, и сделайте выводы. А Библия вот что советует: не уставайте делать добро. Если мы не ослабеем в делании добра, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного, пока это возможно, будем делать людям добро, особенно нашим братьям по вере. Современный перевод. Как видим, жать будут не только те, кто сеял зло, но и те, кто делал добро. Пусть эта мысль ободряет вас всякий раз, когда вам представилась возможность сделать что-то доброе. Тем, кто ждет свою жатву, нужно еще раз оглянуться назад и проверить, куда вы сеяли – в плоть или в дух, грешили или угождали Богу. Искреннее покаяние и работа над последствиями греха может спасти положение, и Бог по милости своей не допустит, чтобы вы пожали все посеянное злое.
4: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 4.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок всалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
5: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
6: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
5: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
6: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
5: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
6: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
7: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
6: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
6: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава 5.
4: увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
6: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому.
3: Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.
6: И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
8: Глава 6.
6: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.
3: душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
8: Глава 7.
3: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
4: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
8: Глава восьмая.
4: Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал:
9: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
6: «Хочу, очистись».
4: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
6: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
10: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
4: Иисус говорит ему:
6: «Я приду и исцелю его».
4: Сотник же, отвечая, сказал:
10: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
6: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И сказал Иисус сотнику:
6: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
4: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
7: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
4: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
11: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: И говорит ему Иисус:
6: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: Другой же из учеников его сказал ему:
12: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
6: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
4: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
13: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
4: И говорит им:
6: «Что вы так боязливы, маловерные?»
4: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
14: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
4: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
15: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
4: Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его:
15: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
4: И он сказал им:
6: «Идите!»
4: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
8: Глава 9.
4: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
6: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
16: «Он богохульствует».
4: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
6: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Тогда говорит расслабленным:
6: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
6: «Следуй за мною».
4: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
16: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же, услышав это, сказал им:
6: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение пятой главы Евангелия от Матфея. Сегодня мы будем обсуждать несколько важных тем, в том числе поговорим о том, как нужно молиться. У русских поэтов есть множество замечательных стихов, посвященных молитве. Один из них – это стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Молитва дитяти». Эти строки очень много говорят моей душе. Может быть, они тронут и ваше сердце? Вот, послушайте. Молись, дитя, сомненья камень твоей груди не тяготит, твоей молитвы чистый пламень святой любовью горит. Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, он капли слез твоих считает и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все слезы эти соберет и их в надзвездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог в пору поздних лет такими ж светлыми очами тебе смотреть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце омрачит, но если жизнь страдать научит, любовь и веру погасит, тогда с горячими слезами креста подножье обними и примиришься с небесами, с самим собою и с людьми. И вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

0: Это было стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, а мы продолжим изучение Евангелия от Матфея вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 6 главы Евангелия от Матфея. Начиная с 9 стиха, здесь Иисус дает нам образец молитвы. Он говорит: «Молитесь же так». Эта молитва является чудесным образцом для всех верующих. Итак, Иисус говорит: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Обратите внимание, что эта так называемая молитва Господня вовсе не является молитвой нашего Господа Иисуса. Он не мог молиться этой молитвой. Он не мог присоединиться к нам с вами и сказать «Отче наш», потому что их взаимоотношения отца и сына – это другие взаимоотношения. У Иисуса было положение не по усыновлению. Он является Сыном Божьим от самого начала. «Я стал Сыном Божьим только через веру во Христа». Поэтому Христос не мог присоединиться ко мне в обращении «Отче наш», сущий на небесах. Но Бог не является пленником в этой вселенной. Он намного выше и больше ее. Он присутствует везде, и в воздушном пространстве, и в звездном пространстве. Но на сегодняшний день Он намного дальше от своей вселенной. Он намного больше, чем любое творение. Он восседает на престоле вселенной и всю ее держит под своим контролем. «Да светится имя Твое», то есть «да будет имя Твое свято». Имя Бога означает самого Бога во всем том, кем Он является –

0: Но как нам с вами сделать имя Бога святым? По моему убеждению, мы должны светить имя Бога собственной жизнью. Когда Авраам впервые появился в Ханаане, жившие там хананеи не узнали о прибытии нового человека, потому что увидели там новый жертвенник. Везде, где бывал Авраам, он строил новые жертвенники Богу. И когда Авраам стал вступать в деловые отношения с хананеями, они обнаружили, что он был очень честным человеком. Они увидели, что его слова никогда не расходятся с делом. Наконец они пришли к выводу, что Бог, которому поклонялся Авраам, был святым Богом. Авимелех, например, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь». Сыновья Хета сказали Аврааму: «Ты князь Божий посреди нас». Вся жизнь Авраама стала свидетельством того почтения, которое он оказывал Богу. Конечно же, имя Бога было свято в Ханаане благодаря Аврааму. Читаем молитву Господню дальше. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да приидет царствие Твое». Здесь речь идет о царстве, о котором говорил Матфей. Это царство будет установлено на земле Христом. Каждый верующий должен обращаться с этим прошением к Богу. И читаем далее. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Как я уже говорил, эта молитва является образцом для наших личных молитв. Но я хочу обратить ваше особое внимание на это прошение. Это чудесное прошение, оно очень простое и должно исходить из самого сердца с большим чувством. Оно говорит о нашей полной зависимости от Бога. Наши телесные нужды, наши физические потребности – все это восполняется Богом изо дня в день. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это прошение напоминает те времена, когда Израиль собирал манну на текущий день и никогда на день завтрашний. Им не разрешалось собирать манну впрок. Они не могли запастись ею на будущее. И этим прошением мы собираем нашу ежедневную порцию манны. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это прошение показывает человеку, что он должен жить только настоящим днем. И все его насущные потребности, все его нужды восполняются только Богом. В 12 стихе мы переходим к вопросу о грехах. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Наш Господь Иисус не мог молиться об этом. У него не было грехов, которые Богу нужно было бы простить. Видите ли, это не молитва Господня, это молитва учеников. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это несколько законническое положение. Это не положение под благодатью. Я благодарю Бога за другой стих из Писания – это послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Сегодня Бог прощает нас на основании того, что Христос сделал для нас, а не на основании того, что мы прощаем других людей. Когда Бог прощает нас, то вступает в силу полное искупление Бога. И этот стих «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» не относится к нашему спасению. Здесь Иисус обращается к тем, кто уже получил спасение, кто уже имеет природу Бога. «Для того, чтобы вы были прощены, Бог не требует, чтобы вы прежде простили других». Бог не так разрешает вопрос с прощением грехов человека. Он послал Своего Сына умереть за нас, и на этом основании Он нас прощает. В некоторых церквях сегодня практикуется формальная религия с господством литургии и обрядов, и одни из них используют этот стих «Прости нам долги наши», а другие просят «Прости нам прегрешения наши». Две маленькие девочки говорили о молитве Господней, которую постоянно читали в их церквях. Одна из них сказала: «В нашей церкви есть прегрешения», а другая ответила: «А в нашей церкви есть долги». Может быть, они обе были правы, учитывая, в каком положении находится церковь сегодняшнего дня. В наших церквях можно найти и прегрешения, и долги. Итак, чья формулировка правильнее? Но здесь совсем нет ничего сложного, поскольку все эти слова относятся к одному и тому же понятию, потому что речь идет о грехе. Переходим к следующему, 13 стиху. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». «Не введи нас в искушение». Эта фраза «не введи» может произвести неправильное впечатление, потому что Иисус сказал, что Бог не искушает никого. И это правда. Бог не искушает человека. Лучше было бы перевести этот стих следующим образом: «Не оставь нас в наших искушениях». Это не значит, что Бог должен уберечь нас от искушений, но когда мы попадаем в такие ситуации, мы просим не оставить нас одних с этими проблемами. «Избавь нас от лукавого». Здесь имеется в виду избавление от сатаны. Сатана сегодня стал ужасающей реальностью. Много раз мир пытался отмахнуться от этой реальности. Люди насмехались над Мартином Лютером, который бросил в него чернильницы. Однако совсем недавно наше отношение к этой сфере полностью изменилось. Любой человек, стоящий пред Богом, осознает реальность сатаны. Работая в церквях, мы осознаем присутствие Бога, но также и ужасающее присутствие сатаны. И потому нам следует просить Бога, чтобы Он избавил нас от лукавого. Должен сказать, что это чудесная молитва для новообращенного. При помощи этой молитвы, в уединении, верующий может научиться молиться. Моя мать была спасена в преклонном возрасте. Она не умела молиться и стала просто повторять молитву Господню. Позже она возросла в вере и смогла молиться своими словами. Мы учим наших детей молитве, чтобы Бог благословил их сон. Затем ребенок вдруг добавляет: «Господи, благослови маму и папу». Это чудесный момент для каждого из нас, потому что это уже собственная молитва. Наш Господь дал так называемую молитву Господню в качестве образца. Это славная, чудесная молитва, и она показывает нам, какие прошения нам нужно включить в личную молитву. Но вместе с тем Бог хочет, чтобы мы научились молиться собственными словами, когда общаемся с Ним. Господь Иисус сказал в стихах, предшествующих Господней молитве, что молитва предназначена не для игры на публику. Молитва – это взаимоотношение между вами и Богом. Самая эффективная молитва, когда вы входите в комнату и закрываете за собой дверь. Молитва должна быть между человеком и Богом. Теперь Господь переходит к теме поста. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Я абсолютно уверен и убежден в том, что пост имеет большое значение для верующих и в наши дни, но только если он остается в тайне. Это также относится к личным взаимоотношениям, которые должны оставаться между вами и Богом. Но как же нам следует поститься? Иисус отвечает: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Далее Иисус обращается к теме денег. Очень многим людям не нравится, когда проповедники затрагивают эту тему. С 19 по 21 стихи Иисус назидает нас: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Очень многие думают, что деньги не имеют никакого отношения к духовному миру. И когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете только мир материальных вещей. Однако наш Господь сказал, что мы должны собирать себе сокровища на небесах. Но как это сделать? Вместо того, чтобы класть деньги в банк, находящийся на земле, положите их на счет в небесном банке, отдав их на Божью работу, здесь. Однако убедитесь в том, что это действительно Божья работа. Все, что вы отдаете, должно быть вкладом. Убедитесь, что вы отдаете в дело, которое соберет для вас сокровища на небесах. Если вы отдаете на распространение Евангелия и Слова Божьего, то ваш вклад будет настоящим взносом на небесах, и именно так мы можем собрать себе сокровища на небе. Вы можете сказать: «Но я не даю именно по этой причине». Однако вы должны давать именно по этой причине, потому что Господь сказал: «Собирайте себе сокровища на небе». Это вполне похвальный мотив для даяния. И Господь объясняет, почему. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если у вас будет достаточно сокровищ на небесах, то вы наверняка будете много думать о небесах. Но если ваше сокровище будет на земле, все ваши мысли будут прикованы к земле. И тогда возникнет вполне реальная угроза, что вы станете поклоняться мамоне, а не Богу. В связи с этим давайте поговорим о материальном и об отношении христиан к материальным ценностям. В последних стихах 6 главы Иисус говорит, что нам не следует слишком много времени уделять нашим материальным нуждам. Например, Он сказал следующее: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Птицы не умеют сеять, птицы не умеют собирать урожай в житницы, а мы с вами умеем. Мы сеем, жнем, собираем урожай с той же беззаботностью, с какой живут птицы. Маленькие птички доверяют Богу заботы о себе, и мы также должны довериться Ему. Вы не гораздо ли лучше их?» Это, правда, не значит, что мы не имеем права оценивать обстоятельства своей жизни, ибо Бог дает нам эту возможность. Однажды один верующий спросил меня: «Можно ли христианину заключать договор страхования?» Я ответил: «Да, конечно. Страхование – это средство, которое в современном мире позволяет облегчить заботы о себе и семье. Все дело в том, что нам нельзя идти по жизни, позволив материальным вещам стать нашим бременем». В 28 стихе Господь продолжает проводить параллель. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». В этом стихе задается вопрос: и об одежде что заботитесь? Вы просто вспомните, сколько времени тратится на то, чтобы приобрести одежду для каждого члена семьи. Почти каждый из нас когда-нибудь произносил эту фразу: «Я не смогу выйти сегодня, мне нечего одеть на этот случай». Иисус призывает нас посмотреть на полевые лилии. Они не трудятся, не придут, и все же Бог так заботится о них. Конечно, христианин должен одеваться как можно лучше. Небрежная одежда или действие никак не способствует прославлению Бога. В следующем стихе наш Господь обратил внимание на красоту цветов. «Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них». Я думаю, что Бог хочет видеть нас как можно более красивыми. Мы все должны стараться выглядеть хорошо, насколько это возможно. Иисус говорит: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры». Нам не следует чрезмерно заботиться о материальном в своей жизни. Материальное не должно стать нашей главной целью. Эта тема подытоживается в последних двух стихах шестой главы. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Не заботьтесь о завтрашнем дне. Это означает, что не нужно иметь беспокойных мыслей. Бог заботится о цветах и птицах, и Он же позаботится о вас. Но самое главное – поставить Бога в центр своей жизни. Как кто-то сказал однажды, сегодня – это то самое завтра, о котором мы так беспокоились вчера. Как верно это сказано о многих из нас. В 7 главе Иисус говорит о взаимоотношениях между детьми Божьими, а также дает последнее предупреждение о двух путях – о лжепророках, лжеучителях и двух основаниях веры. В первом стихе этой главы звучит предупреждение: «Не судите, да не судимы будете». «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Эти стихи тоже очень часто понимаются неправильно. Судить означает принять решение, оценивать, осудить, мстить и даже проклясть. Но эти стихи не утверждают, что чаду Божьему запрещено судить других. Здесь сказано лишь, что нам не следует судить о внутренних побуждениях других людей с тем, чтобы осудить их. Мы не знаем и не можем понять, почему брат во Христе совершает определенные поступки. Мы видим только внешние действия. Бог не запрещает нам судить, то есть различать между добрым и злым, как мы увидим позже. Бог запрещает осуждать. Дело в том, что если вы будете жесткими в своей оценке других людей, вы прослывете за человека очень строгого по отношению к другим. Я знаю такой тип людей, и я уверен, и вы встречались с такими. Может быть, кто-то даже сказал вам: «Не обращайте внимания на то, что он говорит, у него никогда не найдется добрых слов о других людях». Видите ли, о нем судят так, как он судил о других. Именно об этом Господь и говорит в этих стихах. В третьем стихе приводится интересное сравнение. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Сравниваются маленький сучок в глазу брата и большое бревно в ваших собственных глазах. Бревно – это дух критицизма и предубеждения. Оно препятствует способности видеть объективно. И вы ни в коем случае не должны судить о мелких грехах других людей. Но как же вести себя в подобных случаях? Иисус отвечает: «Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы обязательно должны избегать такого строгого осуждения. И хотя Иисус ясно говорит о том, что нам не следует строго судить других людей, Он также говорит о том, что мы узнаем друг друга по плодам. Покойный доктор Джеймс МакГинли сказал об этом несколько своеобразно. «Я не судья, я инспектор по производству плодов. Мы действительно можем видеть, есть ли плоды у другого христианина или нет». Шестой же стих ставит нас перед дилеммой. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Иисус говорит здесь не о животных. Мы не должны отдавать того, что свято, псам, и не разбрасывать наши сокровища перед свиньями, а потому нам придется судить, кто есть кто. Бывает время и место, где нам не стоит говорить о том, что свято для нас. И каждый раз нам самим приходится решать этот вопрос. Поэтому, прежде чем что-либо сказать, просите Господа наставить вас, чтобы та весть, которую вы сообщите людям, принесла пользу и приблизила их к Богу. Мы продолжим изучение 7 главы Евангелия от Матфея в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о том, к чему призывает Христос подданных Своего Царства. Он говорит, что мы должны стремиться к совершенству, потому что наш Небесный Отец совершен. Понятно, что достичь такого состояния мы можем только облегшись в праведность Христову, в Его совершенство. То есть мы должны позволить Христу действовать в нас. И тогда все добрые дела, которые мы будем совершать, будь то сострадание к ближнему или помощь нуждающемуся, будут просто естественным проявлением действия Божьей силы в нас. Такой же естественной будет и молитва, в которой мы можем общаться с Богом, нашим Небесным Отцом. И вовсе не нужно молиться на показ, выставляя свое благочестие, ведь Бог ждет от нас готовности к искреннему, задушевному разговору, и только такая молитва угодна Ему. Если вы еще никогда не обращались к Богу в такой молитве, сделайте это сейчас, и Бог услышит вас и ответит на вашу нужду.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Сегодня, 29 мая, у сестры во Христе Юстины Петкау день рождения. И для нее звучит стихотворение под названием «Вот снова на год старше стала ты». Вот снова на год старше стала ты, и потому тебе чуть-чуть взгрустнулось. Твой день рождения, подарки и цветы, ты утром раньше всех других проснулась. Твой день рождения уже в который раз, волнение не скрыть тебе, ты знаешь, услышишь вновь немало нежных фраз, и что чуть старше стало, замечаешь. Да, снова на год старше стала ты, но отражением в зеркале довольна. В душе твоей вдруг девичьи мечты проснулись, и сердечку стало больно. Не все исполнилось, не все сошлось, и на всю жизнь не все остались рядом. Не всем и место, может быть, нашлось. Ты проводила многих грустным взглядом. Жизнь такова. Одни приходят в мир, когда другим прощаться с миром надо. Но жизнь земная, знаем ведь, не пир, и не сравнить ее с цветущим садом. Все в жизни было – горесть и печаль, разлуки, встречи, радости, минуты. Что вдаль летят года, конечно, жаль, и тропы в прошлое навек задуты. Но вот сегодня день рождения твой – совсем не важно, сколько лет тебе от роду, согрета ты своих любимых теплотой, немало лет и зим в любую непогоду. Храни тебя, Господь, от боли и потерь, всегда, всю жизнь твою, до самого заката, чтоб ты была благословением, как теперь, и чтобы жизнь других с тобой была богата.
1: Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас.
0: Это был 29 стих из 67-го псалма. Песня, которая называется «О чудный Бог», сегодня тоже звучит для Юстины Петкову к ее дню рождения.

0: 30 мая наши друзья Хелена и Йоган Дюк отмечают двойной юбилей. 60-летие Лены и плюс 40 лет со дня их свадьбы. Братья и сестры в Господе от всей души поздравляют юбиляров и от всего сердца желают. Лена, пусть твое сердце всегда будет наполнено Божьей любовью. Пусть Господь хранит, оберегает тебя и помогает справляться со всеми житейскими трудностями. Дорогие Ваня и Лена, поздравляем вас с юбилеем. Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей. Желаем счастливых лет совместной жизни, духовной крепости, твердой веры и надежды на Господа.
1: Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
0: Псалом 144, стихи 2 и 3. 40 лет совместных, особая дата. Сколько их тропинок и дорог, по которым вас двоих когда-то вел по жизни милосердный Бог. Первая любовь осталась первой, вы ее друг в друге берегли. И тогда, когда шалили нервы, и когда вам слезы душу жгли. И всегда вдвоем, всегда с молитвой, пусть тяжелая жизнь была подчас. Чувства, мысли, все, что стало слитным, делали сильнее вдвое вас. И несли вы труд большой все годы, чью-то немощь, чью-то боль или грех, и вмещало сердце жизнь народа и детей растущих плач и смех. Сыновья ваши и дочери и внуки, это ли не в старости венец? Мы вам долголетия желать не будем, ведь у Бога лучше быть, чем здесь. Главное, чтоб ясным был рассудок, чтобы сил запас ушел не весь, чтоб сил хватило для хваления, для того, чтоб вынести недуг, чтоб до последнего мгновения в Боге был силен и здрав ваш дух. Вечер жизни, пусть он щедрым будет на тепло и солнечные дни. Хорошо, что день не страшен судный, светят с неба вечности огни. Песня, которая сейчас прозвучит для Лены и Вани Дюк к 40-летнему юбилею их свадьбы, называется «Пролетели года, словно миг».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Родители поздравляют свою младшую дочь Лилию Кнаут с днем рождения. 1 июня ей исполняется 32 года. И родители хотят, чтобы для нее прозвучало следующее стихотворение с их пожеланиями. «Мы б хотели тебе пожелать только счастья на дороге тернистой, дороге земной. Мы б хотели, чтоб Бог уберег от ненастья, чтобы ливни и грозы прошли стороной. Мы б хотели тебе пожелать только радость, чтоб улыбка всегда озаряла лицо. Мы хотим пожелать, может быть, только малость, чтоб всегда были близкие люди с тобой. Мы б хотели тебе пожелать твердой веры, ведь она неизменно ведет к небесам. Мы желаем в Писании брать лишь примеры и идти по Христовым прекрасным следам. Мы б хотели тебе пожелать только счастья, но мы знаем, что счастье в Господних руках. Мы б хотели, чтоб Бог уберег от ненастья, но в ненастье мы крепче стоим на ногах. Мы желаем тебе здесь держаться за Бога, на дороге тернистой, дороге земной. Даже если постигнут внезапно тревоги, не забудь, что Господь неизменно с тобой.
1: Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
0: Притчи, 4 глава, стихи с 1 по 13 и 23 стих. А сейчас для Лилии Кнаут звучит песня, она называется «Ты – дыхание жизни».

0: 45 лет исполняется 1 июня жительнице Мюнстера Анаре Усатов. И ей передают свои самые добрые пожелания братья и сестры по вере из Детмольда. Пусть Бог тебя благословит, пусть радостью наполнит, тебя пусть в вере укрепит, желание исполнит. Желаем в духе возрастать и быть чудесным светом, любовью, святостью сиять в жестоком мире этом. Желаем духом пламенеть и прославлять Отца, для Господа всегда гореть и зажигать сердца. Также сегодня для Анары Усатов прозвучат последующее стихотворение, а затем 25 и 26 стихи и песня под названием «Я иду по дороге земной». По милости Твоей еще мы дышим, встречая утром розовый восход. По милости строки жизни пишем и видим чистый ясный горизонт. По милости Твоей еще мы живы, имеем дом, еду, тепло и свет. По милости Твоей имеем силы трудиться, достигая здесь побед. По милости Твоей прощаем, любим, страдаем, плачем, радуемся вновь. Душа бессмертна, это ли не чудо? И все это, Господь, Твоя любовь. По милости Своей творил нас тонко, и образ Божий в нас вложил, любя. По милости в рождении ребенка мы видим продолжение себя. По милости Твоей нам шанс дается исправиться, стать лучше, чем вчера. Пока над нами ярко светит солнце, ценить, как жизнь с Тобою хороша. Не ждать, когда настанет что-то лучше, но радоваться в каждом дне сейчас и милости Твоей увидеть лучик суметь тогда, когда беда подчас. По милости Твоей еще мы дышим и смотрим с верой вдаль, за облака. Евангелия строки еще слышим, еще нам благодать Твоя дана.
1: Глаза Твои пусть прямо смотрят, и ресницы Твои да направлены будут прямо пред Тобою. Обдумай стезю для ноги Твоей, и все пути Твои да будут тверды.

Ходя по дороге презрения, содержать дух в святой чистоте, в каждом шаге любви отражение, в каждом шаге.

0: сестре во Христе Хелене Эзоу, проживающей в Хайден-Ольдендорфе, 1 июня исполняется 66 лет. Братья и сестры по вере передают ей свои самые добрые пожелания, твердой веры, Божьей милости на все дни и годы жизни на земле и неугасимой надежды на жизнь вечную по обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Ветшает хижина, ветшает, и облик тлеет у нее. Срок годности уж истекает эксплуатации ее. Скрипит и стонет потихоньку, принять не хочет жизни факт. Все жалобы ее в сторонку сложу, жалеть нельзя никак. Пусть внешний человек стареет, но дух моложе с каждым днем. Он вечность славную имеет, ведь там его нетленный дом. Ветшает хижина, ветшает, все меньше срок ее земной. Душа свободу предвкушает, когда-нибудь уйду домой. Мне некомфортно в этом теле, как бремя плоть моей душе. Душа бы вырваться хотела, оставив бремя на земле. Я растворюсь, уйду бесследно. Поищут вдруг, и нет меня. Меня считать не нужно бедной. Земных счастливей стану я.
1: Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
0: 2 Коринфянам, 4 глава, стих 16. Песня, которая сегодня прозвучит для Лены Эзоу по поводу ее дня рождения, называется «Музыка».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона

0: три, четыре, пять, четыре, восемь, три, четыре, один, два, пять, восемь, семь. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели. И на нашей странице в интернете, без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Джессика». Глава первая. Уже несколько лет подряд дела кофейной лавки шли заведенным порядком, как однажды среди самого сильного разгара своей деятельности хозяин вдруг заметил пару блестящих черных глаз, устремленных то на него, то на куски хлеба с маслом, разложенные на его раскладном столе. Глаза эти смотрели с жадностью мыши, привлекаемой голодом к приманке в мышеловке. Хозяин остановился и взглянул. Перед ним стояла бледная худощавая девочка. Трудно было рассмотреть ее лицо из-под густых нависших волос, которые покрывали лоб и шею девочки, заменяя шляпу или что-нибудь в этом роде. Изорванное платье, подвязанное веревкой вместо кушака, валилось с плеч и обнажало исхудалое тело ребенка. Нагнувшись в корзинку за прилавком, хозяин увидел ее босые маленькие ножки, которые она попеременно переставляла, стараясь согреть их хоть на минуту. Не говоря ни слова, девочка продолжала стоять у лавки, и каждый раз, когда хозяин наливал новую порцию кофе, он видел, как жадно блестели ее черные глаза, слышал, как чмокали ее тонкие губы, как будто она в воображении пила этот горячий душистый кофе. Между тем посетители, окончив завтрак, уходили один за другим. Остался один мальчик, медленно допивавший свою порцию. Хозяин подошел к прилавку, оперся на него и, обращаясь к девочке, заговорил своим тихим, медленным голосом. «Ну, проходи же, проходи! Зачем ты тут остановилась? Ты ведь знаешь, что здесь нельзя стоять!» «Сейчас иду, сударь!» – ответила она, сжимая плечи, чтобы повыше натянуть платье и прикрыть изябшую шею. «Только вот дождь льет, как из ведра. Матушка ушла на ночь из дома и унесла с собой ключи. А ваш кофе так чудесно пахнет. Вот и полицейские не трогают меня, пока я стою у вас. Ведь они думают, что я к вам пришла тоже кофе пить». И она лукаво засмеялась при мысли о забавном заблуждении полицейских. «Ты, видно, сегодня еще не завтракала», заметил хозяин все тем же тихим, спокойным тоном, ближе продвигаясь к лицу ребенка. «Нет», — отвечала она отрывисто, «и долго придется еще мне голодать до моего обеда, я это знаю. А вам, сударь, верно, редко приходится голодать. Я и не жалуюсь, но знаю, что тяжело мне будет ждать моего обеда. Да, очень тяжело». И она утвердительно кивнула головою, как бы желая этим выразить, что приобрела в своей жизни известную опытность, которой собеседник ее был совершенно чужд. Она отошла уже на несколько шагов от лавки, когда услышала голос хозяина, звавшего ее. В одну минуту девочка снова очутилась у кофейной. «Нагнись и пролезь под прилавок», — сказал ей потихоньку хозяин. «Вот тебе немножко кофе и остатки хлеба. Только смотри, больше сюда не заходи, понимаешь? Я никогда не подаю нищим, и если бы ты просила милостыню, я бы сейчас же позвал полицейского. Сядь вот тут и протяни ноги к огню. Ну что, хорошо теперь тебе?» Девочка взглянула на него с выражением полного довольства. Усевшись на пустом ящике, она поставила ноги к огню и кружку горячего кофе перед собою. Бедная малютка ела с большой жадностью и, набив маленький рот хлебом, не могла выговорить ни слова. Весело кивнула она головой в знак беспредельного удовольствия. Хозяин, между тем, занятый уборкой посуды, поглядывал на нее, задумчиво покачивая головой. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Ну да, впрочем, все равно, как бы тебя ни звали. Мне до этого нет дела. И в самом деле, зачем мне твое имя?» «Джессика», – сказала девочка. «Но мама и все меня зовут Джесс. Если бы вы были на моем месте, вам бы, верно, давно надоело бы это имя. У нас то и дело все кричат: Джесс, Джесс! Беспрестанно гоняют меня на посылушки, и вместо «спасибо» только и видишь от них пинки да толчки. Вот, посмотрите!» С этим словом она открыла руку по локоть. Трудно было решить, от холода или от побоев посинели они. Но старик снова покачал головой. Одобренная этим безмолвным знаком участия, девочка почувствовала себя вправе продолжать. «Кажется, никогда бы я не вышла отсюда. Так у вас хорошо!» – вскричала она. «Но вы сами сейчас уйдете, я знаю. Я никогда больше не приду к вам, а то вы ведь позовете полицейского». «Да», – тихо проговорил хозяин и посмотрел, нет ли у лавки его еще других нищих. «Если бы ты пообещала не заглядывать ко мне целую неделю и никому ничего не говорить обо мне, то я позволю тебе прийти сюда еще раз и угощу тебя. Только ты должна уйти сейчас же». «Уйду, уйду», — ответила она. «Но не нужно ли вам послать куда-нибудь? Я бы отлично исполнила ваше поручение. Дайте я помогу нести вам посуду».
2: «Нет-нет!» – вскричал старик. «Будь умница и уходи скорее. Да помни, чтобы я тебя не видел целую неделю».
1: «Ну хорошо!» – молвила Джессика, выходя из лавки и пускаясь бежать под проливным дождем, как бы желая выразить этим всю свою готовность повиноваться. Хозяин осмотрелся вокруг, убрал свои вещи, перевез их в соседнюю лавку и уже не показывался более в этот день у своей кофейной. Глава вторая. Искушение Джессики. Твердо и верно сдержала Джессика слово, данное ею хозяину кофейной. Каждое утро, прислуживая и угощая своих посетителей, молчаливый старик беспрестанно посматривал на улицу, но ни разу не видал бледного личика и тонкой фигурки. По прошествии же установленного срока она явилась у лавки в назначенный час и снова устремила голодные глаза на груду пирогов и хлеба, быстро раскупаемых посетителями кофейной. Занятия хозяина были в эту минуту в полном разгаре, и голодная девочка молча стояла в сторонке, ожидая, когда разойдется вся эта толпа. На башне ближней церкви пробило 8. Быстро подошла Джессика к столу и по знаку хозяина, пробравшись за прилавок, снова заняла свое прежнее место на опрокинутом ящике. Глядя на нее, хозяину показалось, что она похудела и побледнела еще более. Лохмотья ее разорвались и износились окончательно. Он подал ей кружку кофе, и в ту минуту, когда она поднесла ее обеими руками к губам, положил перед нею целый пирог, оставшийся от вчерашней продажи. «Как вас зовут?» – спросила она, глядя на него своими быстрыми умными глазами.
2: «Даниэль», – ответил старик нехотя, как бы против воли сказав о себе слишком много.
1: «А где вы живете?» – продолжала девочка.
2: «О, если ты вздумаешь выведывать да выспрашивать, так лучше и не ходи сюда», – Какое тебе дело знать, где я живу? Ведь я не спрашиваю и не добиваюсь знать, где ты живешь».
1: «Я не хотела оскорбить вас, сударь», — смиренно сказала Джессика. «Но вы такой добрый! Мне и захотелось узнать, где вы живете. Ведь вы добрый человек, господин Даниэль».
2: «Не знаю», — угрюмо отвечал хозяин. «Боюсь, что недобрый».
1: «О, нет-нет, конечно, нет», — воскликнула Джессика. «Вы делаете отличный кофе и превосходные пироги. Сколько раз я следила за вами, прежде нежели вы меня заметили, и видела своими глазами, что полицейские вас никогда не трогают, не гоняют. О, конечно, вы должны быть отличным человеком!»
2: Старик вздохнул и принялся суетиться около своей посуды с самым озабоченным видом, как бы углубляясь в размышления над понятиями ребенка о его добродетели. Он делал отличный кофе, и полиция оставила его в покое. Это замечание было, впрочем, совершенно верно. Однако же, когда он начал считать выручку, собранную за утро в грубом холстяном мешке, то снова вздохнул еще тяжелее прежнего. С намерением уронил он одну монету на грязный мокрый пол и продолжал усердно считать казну свою, поглядывая украдкой на девочку, сидевшую у его ног. Нисколько не изменяя выражения лица, девочка наступила ногою на упавшую монету и осторожно подвинула ее к себе, продолжая спокойно болтать со стариком. На минуту сердце его болезненно сжалось. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным, потом обрадовался возможности уличить воришку. «Я запрещу ей теперь подходить даже близко к моей лавке», — думал он. «Так вот ее благодарность», — продолжал он размышлять. «Я два раза накормил и обласкал ее, как давно уже не ласкал никого, а она при первом же случае обокрала меня». Молча взвешивал он в уме своем поступок девочки, когда она вдруг подняла на него глаза, внезапно изменившие свое выражение. Яркая краска стыда покрыла ее бледное лицо, глаза наполнились слезами. Быстро встала она со своего места, подняла монету, бережно вытерла ее о свои лохмотья и, не говоря ни слова, положила деньги на стол перед хозяином. Старик взглянул на нее пытливо и вопросительно. «Что это?» — спросил он.
1: «Сударь, вы обронили деньги и не заметили», — отвечала Джессика.
2: «Джесс!» — немного раздраженно сказал хозяин. «Расскажи мне всю правду, как это случилось?»
1: «О, сударь!» — отвечала она, рыдая. «У меня никогда отроду не было ни пени, как вдруг тут одна подкатилась прямо к моим ногам. И вы этого не видели. Я ее скорее спрятала ногою, а потом мне пришло в голову, как вкусны ваши пироги и кофе, как вы мне позволили обогреться у вашего огня. Я не могла дальше удержать ваших денег. Вы никогда не позволите мне больше приходить к вам, я уверена». Рыдания заглушили ее слова. Даниэль на минуту отвернулся и занялся уборкой посуды. Девочка все стояла перед ним, дрожа всем телом, и горько плакала. Уединенный, уютный, теплый уголок, занимаемый лавкою, с ее вкусным запахом кофе, с ласковым приемом хозяина, был для нее раем в короткие мгновения ее двух посещений. Но вот она провинилась и будет изгнана из него. Все вокруг приняло теперь какой-то мрачный вид в ее глазах. В воображении холодно и бесприютно тянулись длинные улицы, на которых уже не встретит ее ничье ласковое лицо.
2: Никто не предложит ей чашку горячего кофе, чтобы согреть ее изябшее тело и наполнить голодный желудок. Несмотря на это грустное, тяжелое раздумье, она с нетерпением ожидала от хозяина приговор, который навсегда преградит ей доступ сюда. Даниэль повернулся и взглянул на ее заплаканное лицо с выражением глубокого чувства и участия.
3: «Джесс», — сказал он, — «я бы никогда не сделал этого сам. Послушай, ты можешь приходить сюда каждую среду поутру. Ведь сегодня среда, так приходи через неделю, и для тебя здесь будет чашка кофе».
2: Девочка поняла, что хозяин намекает на ее покушение украсть деньги. Грустно и молча вышла она из лавки, несмотря на отрадную перспективу еженедельно угощаться прекрасным кофе. Даниэль, между тем, погруженный в раздумье о борьбе, которая должна была происходить в душе ребенка, шел своей дорогой, покачивая иногда головой и бормоча про себя: «Я бы сам не сделал этого. Никогда бы не поступил я так». Глава третья. Старый друг в новом платье. Каждую неделю в продолжении трех последних месяцев в году являлась Джессика по средам в кофейную Даниэля, терпеливо выжидала окончания завтрака рабочих и получала определенное подаяние от щедрот своего нового друга. Через некоторое время он позволил ей переносить часть его посуды в соседнюю лавку, но никогда не допускал следовать за ним далее, а напротив, выжидал, пока она скроется из виду, и лишь тогда направлялся известными улицами к своему жилищу. На все вопросы ребенка он отвечал как-то неохотно и часто обменивался с Джессикой лишь несколькими словами во время ее завтрака. Что же касается ее жилища, то она нисколько не скрывала его, и Даниэль мог бы найти ее помещение когда угодно. Оно состояло из одной комнаты, бывшей некогда сеновалом, над конюшнею постоялого двора. Теперь эту конюшню занимали два или три осла, принадлежащие яблочным торговцам, которые помещались рядом на дворе. Средством ко входу в жилище Джессики служила ветхая деревянная лестница, которую приставляли к люку в полу сеновала. Обстановка внутри комнаты весьма похожа была на обстановку внутри конюшни. Солома, разбросанная по полу, служила постелью жильцам. Несколько кирпичей и досок составляли всю мебель. Все, что можно было заложить или продать, давно уже исчезло отсюда. И мать Джессики часто сетовала на то, что нельзя было пристроить ее дитя так, как она пристроила свое бывшее имущество. А между тем вряд ли Джессика была ей в тягость. Давно уже мать перестала заботиться о ее пище и одежде. Несчастный ребенок должен был сам зарабатывать или выпрашивать средства для поддержания своей жалкой жизни. Джесс исполняла должность работницы и рассыльной всего двора. Очень понятно, что благодаря тяжелому труду своему, пинкам и побоям матери и частому недовольству своих повелителей, жизнь бедного ребенка была совершенно невыносимой. Понятно также, с каким нетерпением ожидала она каждую неделю заветную среду, с каким восторгом она встречала ее. Между тем новая сцена открылась перед ней к величайшему удивлению и восторгу. Однажды зимою в сумерки Джессика отошла довольно далеко от дома. Это случилось после ужасной сцены с матерью, которая возвратилась домой пьяной, избила Джессику и выгнала из дома. Под впечатлением недавней картины домашнего горя, всхлипывая, шла девочка. Впереди она заметила шедшую ей навстречу хорошо знакомую фигуру. Это был Даниэль.
3: Одетый в черный сюртук с большим галстуком на шее, он шел ровными шагами вдоль освещенной улицы. Джессика не смела остановить его и заговорить, но решила следовать за ним на некотором расстоянии. Таким образом, дошли они до железных ворот большого здания, перед которым Даниэль остановился. Отворив ворота, он прошел под сводом их, отпер тяжелым ключом следующую дверь и вошел в дом. Девочка сначала следовала за ним украдкой, потом остановилась на пороге, не смея перешагнуть через него и дрожа всем телом от страха быть замеченной. В эту минуту сквозь полуотворенную дверь показался свет, привлекший ее внимание. Томимая любопытством, она не устояла против искушения, сделала несколько шагов, отворила дверь, обитую красным сукном, и заглянула вперед. Потом, становясь все смелее, она перешагнула через порог, притворила тихонько за собою дверь и очутилась в огромном здании, частично совершенно темном и мрачном. Между тем Даниэль зажигал газовые лампы и каждую минуту освещал ярче и ярче величественную внутренность великолепного здания. Джессика прижалась в сторонке и с напряженным любопытством рассматривала все окружающее ее. Полы были устланы коврами. По обеим сторонам от входа тянулись отгороженные дубовые темные скамьи. Такая же темная галерея тянулась сверху и поддерживалась массивными колоннами. Джессика спряталась позади одной из них, следя жадными взорами за Даниэлем, по мере того, как он всходил на ступени кафедры и зажигал лампы, освещая перед ее восхищенными взорами блестящие трубы органа. Вскоре тихий, молчаливый друг скрылся на несколько минут в боковую дверь, и Джессика, не стесняемая его присутствием, осмелилась подойти сперва к огражденным скамьям, а потом и далее к ступенькам, ведущим на хоры, к органу. В эту минуту явился Даниэль, одетый в длинное черное платье. Пораженная небывалым зрелищем и удивительным костюмом своего покровителя, она неподвижно стояла, как очарованная, уставив на него свои большие глаза. Взоры их встретились, и он, в свою очередь, молча остановился перед нею, пораженный и весьма недовольный.
2: «Иди сейчас же вон отсюда!» — резко вскричал он, едва только успел опомниться. «Здесь не место таким, как ты! Сейчас господа станут съезжаться, так беги, чтобы не встретиться с ними! И как ты нашла сюда дорогу?»
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет краткое стихотворение великого русского поэта Семена Яковлевича Надсона.
1: Когда душа твоя истерзана страданием, и грудь полна тоской, безумною тоской, склонись тогда пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвенье и покой. Окинь в уме твоем возникшие сомнения, молись ему, как раб с покорностью немой, и он подаст тебе и слезы примирения, и силу на борьбу с безжалостной судьбой.

В Евангелии от Матфея в 9 главе с 27 стиха читаем. «Когда Иисус шел, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!“ Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли вы, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи!“ Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“, и открылись глаза их». Но вряд ли мы сможем себе представить, насколько сердца этих двух мужчин были переполнены радостью и благодарностью, которые неведомо как долго блуждали по земле днем и ночью, как во тьме. Но вот они услышали, что Мессия посетил их, и они начали кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» И правда, Мессия не прошел мимо их. Он остановился и даже заговорил с ними. Он спрашивает их: «Веруете ли вы? Веруете ли, что я могу это сделать?» Даже более, он соприкасается глаз их. Подумайте, царь царей прикасается к больным глазам нищенствующих людей и исцеляет их. И это еще не все. Он берет их немощи на себя. Даже маленькие цари, которые владели единственным городом или порой только лишь деревней, передвигались на быстрых конях, богатой одежде и с большой свитой. Для них было слишком большим унижением обратить внимание на бедного человека, не говоря уже о слепых и нищих. Удостоиться внимания царя царей и получить к тому же еще и исцеление, это ли не преисполнит сердце радостью? Об этой ли радости можно молчать? Да и возможно ли это? Получив исцеление, бывшие слепые разгласили по всей земле то, что с ними сделал Господь. Но вот Священное Писание говорит, что весь мир лежит во зле и тьме. Иоанн говорит: люди возлюбили более тьму, нежели свет. Тут же он разъясняет и причину их любви к тьме. Потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. В ужасающей ночи греха вдруг засиял небесный свет. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стороне, и тени смертной воссиял свет. Матфея 4:17. Иисус проповедует людям, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Отец Небесный поставил Христа в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы, чтобы тех, которые имеют глаза по плоти, но слепы по духу, вывести из тьмы в чудный свет Христов. Как написано в Псалме 113:3, «Есть у них глаза, но не видят». Также и пророк Иеремия говорит: «Народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Увидев свет, грешники убегают от света, то есть они вбегают еще глубже во тьму, а во тьме и зрячий становится слепцом. И уши народа не слышат так, как отвергнувшись от Господа убегает в погибельную даль. О, если бы миллиарды людей хотя бы на мгновение слушали святое слово, может быть, они бы поняли, что Господь дарует им спасение, не требуя платы взамен. А что Спаситель человечества без укора и без угрозы призывает всех к себе, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 1:28-29. Но человеку свойственно видеть то, что перед ним. Идя от света во тьму, он видит тьму.
или вообще ничего не видит. Идя в сторону света, он видит свет и источник света, хотя пока еще он сам во тьме. Однажды в глубокой древности сирийский царь был крайне встревожен тем, что израильтяне всегда знали его планы. Царь полагал, что кто-то из его приближенных работал в пользу Израиля. И потому он спросил своих рабов: «Скажите мне, кто из наших сношений с царем израильским?» «Никто, господин мой царь», — ответил один из слуг его и продолжал: «Пророк Елисей, который у Израиля, предсказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Царский раб верно осветил царю положение вещей, так как он знал, что Елисей – человек Божий и исполнен Духом Всевышнего. И царь дает распоряжение узнать, где находится пророк Елисей. И донесли ему: вот он, в Дофаиме. После этого сообщения царь посылает туда большую армию, коней, колесниц и много войск. Ночью город, где находился пророк Елисей, был окружен вражеской армией. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот он видит войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал Елисею, слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» В ответ слуга получил следующее: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Заметьте, какая странная молитва у Елисея. Он просит Господа, чтобы зрячий человек мог увидеть. И Господь положительно отвечает на молитву Елисея. И он действительно открыл глаза слуге. Только теперь увидел слуга совершенно иную картину. Он увидел еще одну армию, которая наполнила всю гору конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Он духовными очами увидел охрану, которую Бог послал рабу своему. Подробнее и что произошло далее, вы можете прочитать в 4 книге Царств 6 главы. Все это произошло примерно 2500 лет назад. Но сегодня многие удивляются, что заставляет христиан оставаться верными Христу во всех гонениях и страданиях. Сатанинское могущество и адские врата церковь одолеть не могут. На этот вопрос апостол Павел давно уже ответил в послании к евреям 11 главы 26 стихом. Читаем: «Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Речь идет о Моисея. Да, именно это воздаяние, на которое смотрел Моисей, мир и не видит. Именно это воздаяние и дает всему христианству постоянно новых сил и новых побед. Но как написано: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Так написано во 2 главе 1 послания Коринфянам. Известно, что сегодня ученые различных отраслей науки стали невольными пророками мрачного будущего. Одни говорят, что в ближайшие годы все моря и океаны станут биологически мертвыми. Другие сообщают, что около 50% обрабатываемой земли под сельскохозяйственные культуры подвержены эрозии. И далее пустыни ежегодно засыпают тысячи гектаров плодородных земель.

Итак, те, которые всегда смеялись над христианами, что они не пользуются сполна жизнью, говоря, для чего они только живут на земле, эти насмешники взяли так много от земли и жизни, что на будущее выживание не имеют и 1% надежды. Люди, взявшие много от земной жизни, не имеют будущего. Христианство, напротив, ожидает города, имеющего основание которого художник и строитель сам Бог. И этот город будет столицей на новой земле и в новом мире. Если с ним терпим, то с ними царствовать будем, говорит Священное Писание. Христианам есть над что взирать. Послушайте, что Царский Сын Бога Небесного оставил нам в своем завещании. Читаем Луки 22:29. «Я завещаю вам, как завещал меня Отец мой царство». И в книге Откровения сказано: «И будут царствовать во веки веков, то есть вечно». Оказывается, христианство гораздо больше любит жизнь, чем мир сей. Но чтобы достичь вечного, оно отказывается от временного. Кто любит жизнь, тот становится в ряды христианства. И будем иметь жизнь вечную, жизнь с избытком. Воспользуйтесь благоприятным временем и воззовите к Спасителю Христу, так как это сделали слепые, как мы прочитали в начале. Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Он вам не откажет, Он не пройдет мимо, Он будет с вами беседовать. Он коснется ваших больных глаз и сердец и исцелит вас. И вы увидите новую жизнь и будете удивляться ее красоте. И вы будете взирать на воздаяние, которое Бог приготовил любящим своим и которым вскоре надлежит унаследовать всему христианству. Аминь.

Сегодня, как никогда, насущны слова «люди, взирайте на Слово Божье». Слово Божье говорит нам, что мы грешники, а мы, люди, часто с этим не согласны. Среди тех, кто слышит весть о спасении во Христе, бывают нередко люди, ссылающиеся на свои добрые качества. «Ну, я, в общем-то, человек неплохой, держусь золотого правила, не делать другому того, чего себе не желаю» и так далее. Такие люди обычно не возражают против того, что грешны все, но добавляют, что сами они все же, ну, хотя бы немножко лучше, чем другие. Иными словами, они хотя и грешники, но грешники хорошие, а не плохие. Если бы это так было, то, конечно, можно было бы говорить, например, о правдивых лжецах, о честных ворах, о непорочных людях, о чистых сердцем других грешниках, о добрых и любовных убийцах и грабителях, о благочестивых богохульниках и святотатцах. Но на самом деле ничего подобного нет. Есть только виновные перед Богом, испорченные и недобрые грешники, неспасенные, погибшие. Все одинаково худы, и все одинаково нуждаются в спасении. И о всех их говорит Бог. Они уклонились, сделались равно непотребными, так что нет делающего добро, нет ни одного.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16.

0: надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Компромисс с миром или Божьи стандарты».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих наших передачах мы уделяли большое внимание теме «брак и семья». Быть родителем — высокое и святое призвание. Нет занятия более серьезного. И самые мудрые из родителей полностью полагаются на Святого Духа в воспитании своих детей. Вот почему самый мощный инструмент в руках родителей — это молитва. Враг обманывает родителей, пытаясь помешать передаче истины от одного поколения к другому. Родители, которые верят в его ложь и действуют на ее основании, обрекают себя и своих детей на рабство. Но родители, которые верят в истину и живут по ней, могут свободно любить, радоваться, наставлять и воспитывать своих детей и, по милости Божьей, благословлять их на то, чтобы они передали Божью славу и благодать следующему поколению. Но враг использует два противоположных друг другу ложных убеждений, чтобы поработить родителей. Первое. Что они не могут серьезно повлиять на своих детей. Они не несут за них ответственности, и ничего нельзя изменить. Вера в эту ложь ведет к тому, что родители отказываются от ответственности за детей и чувствуют себя беспомощными жертвами. Второе ложное убеждение, что родители на 100% ответственны за то, какими стали их дети, что это полностью их вина. Они не могут понять, что независимо от того, какие у человека были родители, он должен сам нести ответственность за свой выбор. Когда дети бунтуют, сатана заставляет родителей впадать то в одну, то в другую крайность. Они то страдают от чувства вины, то начинают считать себя совершенно невиновными. И та, и другая ложь — тонкое искажение истины, которое может принести человеку лишь отчаяние и безнадежность. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

0: Ложь 31. Мы не ответственны за выбор жизненного пути своих детей. Наверное, самый распространенный вид молитвенных нужд, которыми со мной делились женщины, это нужда в молитве за детей и внуков, отшедших от Бога. Можно было бы написать целую книгу о материнской боли и переживаниях. Моя 16-летняя дочь сбежала из дома 9 месяцев назад и стала жить со своим парнем. Мне так больно за нее. Моя 28-летняя дочь отреклась от веры во Христа. Оказалось, что она лесбиянка. Молитесь, чтобы Бог сокрушил сердце моего 18-летнего сына и избавил его от пристрастия к порнографии, от которой он страдает уже несколько лет. Я очень разочарована в моих сыновьях-подростках, которые равнодушны к Богу и ко всему, что с ним связано. Я не смогла воспитать детей для Бога. Тот, кто никогда не переживал ничего подобного, может лишь догадываться, какую боль испытывают эти женщины. В Писании зафиксировано множество историй благочестивых родителей, у которых были нечестивые дети, и наоборот, нечестивых родителей, дети которых всем сердцем любили Бога. Это почти невозможно объяснить. Однако есть некоторые подсказки в помощь родителям, желающим, чтобы их дети стали учениками Христа. История Лота, племянника Авраама, показывает, насколько сильным может быть влияние родительского примера и ценностей. Лот ценил легкую жизнь, богатство и популярность. Его мирские ценности заставили его переехать вместе с семьей в город, жители которого были известны своей гордыней, безнравственностью и извращениями. Удивительно ли, что его дочери хотели выйти замуж за мужчин, которые презирали религиозные убеждения Лота и не вняли его уговором оставить обреченный город? Книга Бытие, 19 глава, 14 стих. Должны ли мы удивляться, что после побега из Содома дочери Лота задумали напоить отца и по очереди вступили с ним в интимную связь, чтобы не остаться бездетными? Новый Завет говорит нам, что Лот был праведником. Он не принимал участия в открытых беззакониях Содома. Он даже ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Второе послание Петра, 2 глава, 8 стих. Но даже будучи верующим человеком, он не хранил свое сердце, и он любил мирское. Лот пытался устоять одной ногой в Царстве Божьем, а другой — в мире. Своим примером он научил и своих детей искать компромисс с миром. Цена, которую платил Лот за свои переходящие ценности, кажется высокой. Но всем известный закон гласит: «Что посеешь, то и пожнешь». Недаром говорят: то, что родители допускают в небольшом количестве, дети будут допускать в избытке. История семьи Илии. Яркая иллюстрация истины, гласящая, что родителям необходимо установить Божьи стандарты поведения своих детей и потом поддерживать определенную дисциплину. Илий, израильский священник, который служил в стране во время правления судей, был преданным служителем Господа. Однако, несмотря на то, что два его сына, Офни и Финиес, выросли в очень религиозной семье, в Библии говорится, что они были люди негодные. Они не знали Господа. Первая книга Царств, 2 глава, 12 стих. Как сыновья священника, они сами могли стать только священниками, но они опорочили свое призвание. Они отвращали людей от веры в Бога, забирая себе самое лучшее из жертвоприношений и даже вступая в связь с женщинами, служившими в скинии. Первая книга Царств, 2 глава, с 13 по 17 стих и 22 стих. Как могли у преданного Богу человека вырасти такие сыновья? Без сомнения, на них повлияла испорченная грехом культура. Но Писание также упоминает и о том, что отец тоже внес свой негативный вклад. Мы знаем, что в старости Илий стал тяжел. Первая книга Царств, 4 глава, 18 стих. Может быть, из-за того, что сам он был невоздержан в еде, сыновья его наедались мясом, которое люди приносили как жертвоприношение. Писание говорит нам, что по крайней мере один раз Илий узнал, что творят его сыновья, и выговорил им за дурное поведение. Первая книга Царств, 2 глава, с 22 по 25 стих. Однако к этому времени он был уже весьма стар. Можно только догадываться, почему он так долго ждал и почему не обращал внимания на поведение своих детей. В любом случае, его сыновья не слушали голоса отца своего. Первая книга Царств, 4 глава, 25 стих. Дважды Бог посылал человека к Илию, чтобы показать ему, что в этом есть и его вина. Хотя грех сыновей Илии был гораздо более откровенным и ужасающим, по сути, он был закономерным последствием жизни их отца. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля? Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их». Первая книга Царств, 2 глава, 29 стих и 3 глава, 13 стих. Илий заплатил за попустительство сполна. Эти примеры не доказывают, что духовность каждого ребенка полностью зависит от духовности его родителей. Однако они свидетельствуют о том, что родители имеют огромное влияние на детей и отвечают за их воспитание. Очень просто сваливать свою вину на сверстников, учителей, средства массовой информации, церковные, молодежные группы или светскую культуру. Но мы все же дадим отчет Богу за духовное состояние семьи, которое Он доверил нашему попечению. Конечно, это нужно уравновесить другой библейской истиной. Каждое поколение отвечает за свое хождение перед Богом и послушание Ему. Независимо от того, что сделали родители, каждый человек однажды даст отчет Богу за свой собственный выбор. Книга Второзакония, 24 глава, 16 стих, и книга пророка Иеремии, 31 глава, с 29 по 30 стих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Компромисс с миром» или «Божьи стандарты». Рассмотрим ложь 32-ю. «Если я что-то чувствую, значит, это правда». Почитаем дневник Евы.
1: Прошло уже почти 2 года с тех пор, как мы потеряли Авеля. Я все время думаю о нем, и мне до сих пор так больно. Мы уже много месяцев ничего не слышали от Каина. Иногда меня охватывает гнев от того, что он сделал с нами. А иногда я просто хочу обнять его, качать и петь ему, как когда-то в детстве. Адам ничего не говорит о своих чувствах. Иногда я сомневаюсь, что он вообще что-то чувствует. Его раздражает, если я пытаюсь рассказать ему о своих чувствах. Я никак не могу выбраться из пропасти пустоты и одиночества. Иногда я с трудом заставляю себя встать с постели. Я чувствую, будто тьма скоро поглотит меня. Я не знаю, насколько еще меня хватит. И уже не помню, когда у меня не болела душа. Буду ли я когда-нибудь счастлива?
0: Оставим Еву и ее эмоции. Ведь именно наша женская эмоциональность заставляет мужчин поднимать руки вверх и признавать: «Я сдаюсь, я просто не могу тебя понять». И никто не может их за это осудить. Когда мы боремся со своими неуправляемыми эмоциями, легче всего решить, что эмоции грешны по своей природе, и поэтому их нужно подавлять. Нам нужно помнить, что мы сотворены по образу Божьему, а это значит, что у нас есть способность испытывать и выражать самые разнообразные чувства. Бог показывает целый спектр чистых переживаний, включая радость, гнев, ревность и скорбь. И Он создал нас способными чувствовать и выражать множество различных эмоций так, чтобы это отражало Его сердце и приносило Ему славу. Проблема не в том, что у нас есть эмоции. Это дар от Бога. Проблема в том, что наши эмоции, в отличие от эмоций Бога, испорчены грехопадением. Мы должны позволять Духу Святому освещать наши чувства, чтобы мы могли праведно выражать их. Я не знаю более эффективного оружия врага, которое способно поработить нас больше, чем наши собственные эмоции. Он заставляет нас верить в ложь о наших чувствах. Враг хочет, чтобы мы верили, что раз мы чувствуем себя нелюбимыми, значит, нас действительно никто не любит. Если мы чувствуем, что не можем справиться с какой-то проблемой, то так оно и есть. Мы ничего не можем сделать. Если мы чувствуем, что Бог оставил нас и что Он действует по отношению к нам несправедливо, то, наверное, Он нас действительно оставил. Если мы чувствуем, что наше положение безнадежно, то, значит, надежды нет. Если мы не чувствуем себя спасенными, то, может быть, мы и не спасены. Если не чувствуем, что прощены, должно быть, мы и не прощены. Но правда состоит в том, что из-за грехопадения наши чувства часто имеют мало общего с реальностью. Во многих случаях чувства не являются надежными критериями, определяющим, что истина, а что ложно. Когда наши чувства основываются на постоянно меняющихся обстоятельствах, а не на неизменной реальности Бога и Его истины, мы теряем способность сохранять душевное равновесие. Для эмоционального подъема нужно совсем немного. Ясный солнечный день, повышение зарплаты, комплимент от друга, успешное завершение большого проекта и потеря пары лишних килограммов. В то же время и эмоциональный упадок может быть вызван самыми разными причинами, как, например, пасмурное лето, трудный рабочий день, неудачный телефонный звонок, прибавка в весе, критические дни, бессонная ночь или просто пицца, которую мы съели накануне вечером слишком поздно. А если добавить такие серьезные события, как рождение 4 детей за 5 лет, переезд, потеря работы, смерть супруга или ребенка, забота о престарелом, вышедшем из ума родителе или рак, мы можем потерять контроль над своими эмоциями. Чтобы избежать нервного срыва, нам просто необходимо постоянно возвращать свои мысли и сердце к истине. А она состоит в том, что Бог благ, чувствую я это или нет. Бог любит меня, чувствую я это или нет. Кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за меня, дарует мне прощение, независимо от того, чувствую я себя прощенной или нет. Бог никогда не покинет и не оставит меня. Он со мной всегда, особенно когда я чувствую себя одинокой и всеми покинутой. Если мы хотим ходить в истине, то должны осознавать, что наши эмоции далеко не всегда достойны доверия и с готовностью отвергать любые чувства, которые не соответствуют истине. Одна женщина, назовем ее Корнелия, признала, что ее убеждения были основаны скорее на том, что она чувствовала, чем на истине. Заметьте, как ее мышление изменилось, когда она осознала, что может позволить истине управлять своими чувствами. Хотя я и дитя Божие, но всю жизнь верила, что некоторые истины применимы ко всем, кроме меня. Бог благ к ним, а не ко мне. Бог любит их, а не меня. Другие драгоценны для Бога, но не я. Я знала факты, что Бог благ, Он любит меня, и я дорога для Него. Но в моей голове факты всегда расходились с чувствами. Если бы Бог любил меня, и я так много значила для Него, я бы чувствовала себя любимой и нужной. Бог открыл мне, что Его истина остается истиной, независимо от того, что я чувствую. Ничего не может изменить Бога или истину Его слова, Его характер. Он благ ко мне, Он любит меня. Я могу выбирать, буду ли я держаться истины или верить сатанинской лжи. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Мы не ответственны за выбор жизненного пути своих детей. Истина. Родители имеют возможность оказывать влияние на жизнь своих детей личным примером, учением и руководством. Каждое поколение отвечает за то, чтобы передать следующему поколению знания и веру в Бога. Родители дадут отчет Богу за духовное состояние детей, которых Он поручил их заботе. Каждый человек отвечает за свое хождение перед Богом и послушание Ему. Независимо от того, какие у него были родители, каждый человек ответит перед Богом за свой выбор. Ложь. Если я что-то чувствую, значит, это правда. Истина. Моим чувствам не всегда можно доверять. Зачастую они имеют очень мало общего с реальностью и запросто могут обмануть меня. Я должна решительно отвергать любые чувства, которые не соответствуют истине. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияло на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки. Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят вам о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 126. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стих. Псалом 77, с 1 по 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Послание Филиппийцам, 4 глава, с 4 по 8 стих. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Книга пророка Исаии, 26 глава, с 3 по 4 стих. И еще раз книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, дорогой Отец, за истину в Твоем Слове. Спасибо за возможность получать удовольствие и радоваться благу, и даже за возможность испытывать боль. И я понимаю, что в падшем мире боль неизбежна. Я каюсь, что часто предпочитаю верить своим чувствам, даже не задумываясь о том, соответствуют ли они истине. Я часто руководствуюсь своими чувствами и внешними обстоятельствами, а не Твоим Словом и Духом. Спасибо, что независимо от моих эмоций, твоя истина остается абсолютной и неизменной. Помоги доверять тебе даже посреди боли и слез, смятения и потерь. Помоги слушаться тебя, несмотря на мои ощущения. Спасибо за мир, который ты обещал подарить в любой ситуации, если я буду сосредотачивать свое внимание и мысли на тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю радиопередачу «Луч надежды». Тема нашего сегодняшнего с вами общения «Я дивно устроен».

Дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, приветствую вас любовью нашего Иисуса Христа, Господа. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я хочу порассуждать с вами о той радости, которую переживал когда-то пророк Давид, говоря в 138-м псалме, что он дивно устроен. И для нашего рассуждения я прочитаю два места Священного Писания. Во-первых, это 138-й псалом, 14 стих, и второе место – это второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Читаю первое место. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивные дела Твои, и душа моя вполне сознает это». И слово апостола Павла читаю. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Как первое, так и второе место Священного Писания говорят нам о том, что Господь создал человека, очень дивно устроил его. И это устроение, как тело человека, описывает апостол Павел, называя его сокровищем, носимым в глиняных сосудах. Очень точно выразился апостол Павел в отношении тела человеческого. Но давайте прежде обратимся к Псалму 138. Еще прочитаем это место. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Это сокровище, которое мы носим в глиняных сосудах, наше личное «я», душа, живая и бессмертная. Что можно сказать о глиняных сосудах, то, конечно же, можем понять это тела наши. В теле мы носим святую Божью душу, которая имеет божественное происхождение. 138-й псалом я лично рассматриваю как гимн Творцу от благодарного сердца верующего человека. Давайте мы еще прочтем Псалом 9, 1 стих. Вот что там говорится. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Друзья мои, любая богобоязненная, неграмотная старушка, в сердце которой глубокая Божья вера, слушая теории происхождения человека, то ли Дарвина, то ли Ламарка, то ли Дюбуа, и, может быть, других каких-то неверующих людей, скажет просто, прямо и понятно для всех. Все это глупости безбожников. Только в аду они поймут свое заблуждение. И это правда. Верующей душе не нужны различные теории, которые придумали люди, выдавая за святую истину. Нет. Потому что верующему человеку говорит сам Господь о том, кто создал его. Кто создал душу живую и тело человека? И поэтому все то, что говорят люди в своих теориях, мы рассматриваем как обыкновенные глупости безбожников. И, к сожалению, старушка права, когда она говорит «в аду только, в аду», они поймут свое заблуждение. Итак, первая мысль. «Дивно для меня ведение Твое, не могу постичь его, потому что оно высоко». Это слова пророка Давида. Внешний человек – это глиняный сосуд, тело человека. Внутренний человек – это душа человека в союзе с возрожденным духом. Это и есть настоящее сокровище, за которое умер Иисус Христос. Если телесное видимое нам так мало понятно, так нас удивляет и поражает, то как более поразительно и необъемлемое нас наше духовное. В 138-м псалме, 13-м стихом читаем: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Устроил, соткал. Какие слова! Я когда-то работал в особом конструкторском бюро Института космических исследований. Это было во Фрунзе. Экспериментальный цех этого конструкторского бюро принимал
чертежи, различные проекты различных приборов. И лучшие специалисты изготавливали эти приборы. И эти приборы должны работать безотказно в космическом пространстве, вдалеке от Земли. Конечно, все это было очень и очень сложно. И привыкли люди смотреть на создателей подобных приборов с каким-то благоговением, с каким-то почтением. Это они сделали. Но разве можно это сравнить с тем, что сделал Господь? Мы читаем: «Ты устроил внутренности мои, дивное для меня ведение Твое, не могу постичь его, потому что оно высоко». Кто бы мог измерить этот великий ум нашего Господа, который все устроил премудро? Каждый, на первый взгляд, даже незначительный орган имеет определенную задачу, определенную пользу для всего тела человека. И любое вмешательство человека во внутренние органы его ведет обязательно к трагедии. Когда-то ученые и врачи пришли к выводу: ненужные, в кавычках, лишние органы, как аппендикс, гланды, железы, зубы мудрости или щитовидная железа, вредны организму. Так они считали. И чтобы, так сказать, усовершенствовать тело человека, решили убирать эти названные органы. Но когда удаляли эти органы у детей, как, скажем, щитовидную железу, чтобы уберечь человека от зоба, дети превращались в тупоумных, кретинов и идиотов. У них задерживался рост скелета, но наоборот, мягкие части тела развивались до безобразных форм. Вмешательство человека в то, что сделал Господь, вредно. Тело человека, этот глиняный сосуд, его внешний облик, имеет определенные ценности. И этот облик поражает нас совершенством творческого разума Создателя. В теле человека все совершенно. Адам и Ева были сотворены Богом без единого изъяна. Все в них было исключительно гармонично и необходимо. Мы видим слезы человека, плачущего, и скорбим с ним, сочувствуем ему. Слезы – чистая солоноватая вода. И каждый из нас знает, что слезы приносят большую пользу для глаза. В каком смысле? Слеза, солоноватая вода, очищает все то, что попадает в глаз, и дезинфицирует. Кроме того, это еще своеобразная смазка. Но когда слезы нет у человека, нет в его глазе, человек теряет зрение за короткий срок. Язык без слюны не мог бы не только говорить, ощущать вкус, но и не мог бы проглотить корку хлеба. Человек короткое время умер бы от голода. Ухо, нос, зубы, даже ресницы – все имеет свое предназначение. Все необходимо в человеке для его нормальной жизни, для его счастливых или для горестных дней. И Господь позаботился так, что самые уязвимые органы человеческого тела предохранены. Нежный глаз прячется за векой и надбровными дугами. Еще более нежный мозг предохраняется крепким черепом человека. Равно как и наши вены и артерии сокрыты мускулами в глубине, а мускулы, в свою очередь, сокрыты кожным покровом. Без кожи человек жить не может. Получив однажды страшный ожог, почти 90% тела, я потерял кожу. То есть она сошла с меня, она сгорела, она предалась тлению. И жить без кожи я не мог. А заменить кожу было нечем. И только великое чудо Божье, его сила, в один день отдела тело мое кожи. Врачи и многие-многие люди удивлялись, как этого может быть. Господь, когда вмешивается, то Он не нарушает, а Он созидает тело человека. Сердце наше самое драгоценное, то, что у нас есть. Сердце сокрыто внутри грудной клетки, этого глиняного сосуда тела человека, непостижимо. Это первая мысль.
Вторая мысль – то, что гармония тела человека – прообраз гармонии церкви, как тела Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, мы читаем. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И 27 стих 12 главы 1 послания к Коринфянам нам говорит: «Вы – тело Христово, а порознь – члены». Мы многие составляем одно тело, а тело же состоит из многих-многих членов. Да, дорогие друзья? Я и ты – маленькие частицы в организме Господа нашего Иисуса Христа, который называет телом своим. Да, мы скрыты в Иисусе Христе. Мы имеем определенное место, и у нас определенное предназначение. Это великая премудрость Божия. И кто может постичь это? Если мы в духовном смысле не можем определить все то, что создал Господь и приготовил для нас, то все-таки, смотря на тело свое, мы можем сказать: «Господи, как Ты велик!» И я очень люблю этот 138-й псалом и всегда читаю его, и он всегда поражает меня. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его», говорит псалмопевец, «ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Скажите, что понимает мать, когда в ней что-то родилось? Что она делает для того, чтобы то, что уже родилось в ней, могло быть абсолютно совершенным? Да ничего. Человек не может усовершенствовать то, что уже усовершенствовал Господь. Вот навредить может. И мы знаем признание матерей, когда они видят рождающегося человечка и видят, что он уже несовершен, он имеет определенные изъяны. Они сознаются в том, что сами были в этом виновны. Да, тело человека совершенно, и все органы необходимы, и все полезны. Точно так же и тело Христово, Господа нашего Иисуса Христа, которое было создано великой силой Божией в день Пятидесятницы, в день крещения Церкви, в день рождения ее, все тело было создано Богом совершенным. И каждый, входящий в эту церковь, имеет право называться Детем Божьим, является частью этого великого тела, благословенного тела, которому Господь определил высокое будущее. То есть Он заключил, то есть поместил, Он ввел каждого члена как отдельную единицу присутствия Божия. И каждый из нас стал определенной им частью своего великого тела. Мы порознь, прочитали, члены тела, но все вместе составляем одно тело, главою которого является сам Иисус Христос, Господь наш. В теле человека, в этом глиняном сосуде, много членов. И каждый орган, каждая клеточка питается одной постоянной пищей. Как врачи говорят, кровь доставляет в каждую клеточку организма и кислород, и витамины, и все необходимое, соответствующее жизни клетки и всего тела. Кровь Иисуса Христа несет каждому члену тела Христова кислород для его духовной жизни от Духа Святого и витамины Слова Божия для нормальной духовной жизни всего тела. Глава тела – Иисус Христос. Третья мысль. Живое тело человека способно творить, созидать, давать жизнь следующему за ним поколению. Этот глиняный сосуд, в котором есть душа Божья, в котором живет внутренний человек, этот глиняный сосуд, живое тело, может сообщить будущему поколению что-то свое. Дети похожи на своих родителей, мы это хорошо знаем. Духовно возрожденные христиане обязательно носят образ Иисуса Христа в себе, по слову, и они движимы Духом Святым. Рассказывают, что бывший глава банды Нью-Йорка Ники
уверовав, стал ревностным проповедником Евангелия. Он стал новым человеком. В нем стала жить жизнь Иисуса Христа. Он получил Дух Христов. Он стал рабом самого Иисуса. Интересная история о жизни бандитского Нью-Йорка. Ники был лидером шайки, но он стал чудесным проповедником Евангелия и привел многих-многих людей ко Христу. Бог, возродив его от Слова и Духа Святого, сделал его новым человеком. Да, прежний образ физический его сохранился, но внутренний человек стал совершенно другим. Из жестокого бандита превратился в чудесный благовестник. Вот что говорит по этому поводу апостол Павел во 2 Коринфянам 4 главе. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, говорит апостол Павел. Мы, уверовавшие в Иисуса как личного Спасителя, имеем теперь Его образ, и этот образ носим внутри себя. Итак, живой духовный христианин носит в себе мертвость Господа Иисуса для плотской временной жизни, для дел и неугодных Богу поступков. Гонения, скорби, страдания или смерть не страшны уже тем, кто умер для греха. И в этой же главе мы читаем: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, озарил, чтобы просветить нас познанием славы Божией. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». И ниже мы читаем: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас», говорит апостол Павел. Когда Господь просвещает наши умы, мы понимаем перспективу нашей будущей жизни. И потому все то, что было ценное и драгоценное там в прошлой жизни, мы оставляем, может быть, даже совершенно без сожаления. Многие люди, которые уехали из бывшего Советского Союза 10-12 и более лет назад, знают, что они оставили все свое прошлое и приехали в эту страну без средств, без знания языка, без перспективы на будущее. Они уехали от постоянных преследований. Они действительно беженцы во Христе Иисусе. Друзья мои, эти люди прошли скорбный путь. Им много пришлось пережить здесь. По плоти они много страдали. Но духовно они живее всех живых, потому что Бог был на их стороне. Они оставили работы, оставили дома, оставили машины, все имущество, приехали сюда ни с чем, но Бог заботился о них и дал им все необходимое, а главное, сохранил детей. И последняя мысль. Еще более чудесно то, что душа человека не имеет цены. За нее умер Христос, сам Бог, Сын Божий. И за эту драгоценность Господь, Отец Небесный, отдал Сына Своего, чтобы душа человеческая могла быть возвращена на ее прежнее место в небеса. Человек
должен иметь будущее во Христе Иисусе. И он не должен связывать свое счастье с тем, что он имеет здесь на земле. Он житель неба. Он должен хорошо это понимать. Друзья мои, душа человеческая – это то, что не стареет, никогда не умирает, ибо она имеет небесную прописку. Это внутренний человек. Друзья мои, я вспоминаю, когда во Фрунзе еще была семья больных сестер. Мы так их и звали – больные сестры. Их было 4 человека. 2 из них были прикованы к постели. Одна из них еле передвигалась по комнате, а 4-я просто без руки женщина ухаживала за теми больными 3 сестрами. Конечно же, по плоти они нуждались в заботе о них, и сестры, многие братья приходили и помогали то тем, то другим. Но в свою очередь, как они помогали духовно тем, которые приходили к ним? Молитва, живое общение с Богом. Что еще может быть более дорого для настоящей верующей души? И потому всегда уходили от них, видя на их лицах радость, мир, любовь. И эту мир, радость и любовь уносили в сердцах своих домой. Они были больны физически, но они были здоровы духовно. И я еще хочу прочитать с 14 стиха этой 4 главы 2 послания Коринфянам. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Вот к чему стремится душа наша, вот к чему стремится это сокровище, находящееся в каком-то скромном глиняном сосуде. Итак, дорогие друзья, мы имеем вечное обетование, жизнь вечную со Христом Иисусе. Мы члены тела Христова, и нас ожидает великая слава. Мы не гоняемся за славой здесь, потому что знаем, нам принадлежит гораздо большее, лучшее, когда наш дом, эта хижина, разрушится, когда мы приобретем вечный дом там, в небесах. Богу нашему, который соделал для нас великое и чудное в служении своем, всегда будем приносить славу, честь и поклонение Отцу и Сыну во Святом Духе. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Верочка, ты что, совсем одна хочешь пойти к той женщине?
1: Да, одна.
2: Я тоже с тобой пойду.
1: Нет, я не возьму тебя с собой, Сережа.
2: Почему?
1: Потому что она моя подруга. Я обещала прийти и навестить ее. Она может испугаться незнакомого человека.
2: Но я твой брат, а не чужой человек.
1: Но она же не знает тебя, для нее ты незнакомый.
2: Я же брал тебя, дядя Ваня, в больницу, помнишь?
1: Ну, Сереж, может, и я возьму тебя с собой, но только в другой раз. Вдруг тетенька еще испугается тебя.
3: Ну, Вера, чего его пугаться-то?
2: Что я, призрак какой? Страшилище?
1: Конечно, нет. Но иногда, Сережа, ты такой шумливый, что робкий человек может испугаться даже.
2: Ха.
3: Ну, прямо уж испугается.
2: Вы только послушайте, как она в себе уверена.
1: Ну, как вы не понимаете? Я ведь и сама ее очень мало знаю. Сережа, у человека горе. Может, и меня она даже не захочет видеть?
0: Ладно, Сереженька, не проси ее. Вера, пожалуй, права. Пусть сходит сначала одна, а потом видно будет.
1: Мама, а можно я ей цветов куплю?
0: Ну, конечно, можно.
1: Правда же ей будет приятно?
0: Конечно, будет приятно. Цветы ведь все любят. Вот, возьми, я тебе дам денег немного. И знаешь что? Давай-ка принеси мне еще целлофановый пакетик. Я тебе свеженьких пирожков положу. Угостишь ее.
1: Ой, как здорово! Ты у нас просто золотая мама.
0: Верочка, только долго не сиди там, хорошо?
1: Хорошо.
0: Тебе ведь еще уроки надо делать.
1: Я недолго.
0: Или знаешь что, Верочка, давай-ка лучше договоримся, что через 2 часа мы с Сережей придем тебя встречать. Хорошо? Заодно потом вместе зайдем в магазин.
1: Ладно. Мамочка, ну я пошла.
0: Ну иди, иди, с Богом. Пусть Господь тебя благословит.
2: А помолиться-то забыли?
0: Ой, и правда. Верочка, правильно. Иди-ка сюда, иди.
2: Нужно молиться, когда идешь на серьезное дело.
0: Совершенно правильно, Сережа. А мы-то чуть и не забыли. Давай-ка, Верочка, помолимся на дорогу, чтобы Господь тебя благословил, дал тебе мудрости, чтобы ты могла помочь этой тетеньке. Хорошо? Давай, помолимся. Помолись ты сама.
1: Дорогой Отец Небесный, ты знаешь, куда я иду?
0: Да, Господи.
1: Я так хочу, чтобы эта тетенька стала счастливой. Благослови меня сходить к ней.
0: Да, Господи, благослови.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Теперь я пошла.
0: Ну, иди, иди.
3: Пока.
0: Господь с тобой, Верочка.
1: Ой, тетя Хельми, здравствуйте. Раздевайтесь, проходите в комнате. А я очень спешу.
4: Ну, куда же это?
5: Мама, встречай гостей.
0: Кто же это там пришел? А, Хельми!
4: Добрый день!
0: Добрый день!
4: Я решила забежать к вам на огонек.
0: Очень хорошо. Проходи. Раздевайся. Давай я тебе помогу.
4: Куда эта Вера так стремительно умчалась? Да еще такая радостная.
0: Ой, не спрашивай, тут целая история. Мои дети меня с каждым днем все больше и больше удивляют.
4: Что поделаешь? Взрослеют, наверное. Жизнь ведь не стоит на месте.
0: Да, это так. Вот, возьми тапочки. У нас прохладно, отопление еще не включили.
4: Спасибо.
0: Проходи. Проходи, пожалуйста.
3: О, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: А где же Людочка?
3: А у нее сегодня кружок вязания.
4: Она у вас молодец. Не тратит времени даром. Зачему-то учится.
0: Но она хорошая рукодельница.
2: Так и надо. Женщины должны все уметь.
4: Конечно, да. Но все равно не всякий может, как Люда. Она у вас очень старательная девочка.
0: Да, слава Господу. Очень аккуратная, старательная, трудолюбивая. Тихая только очень.
4: Да.
2: А Вера тоже зря времени тратит.
4: Так куда же она пошла, если не секрет?
2: На обещать одну неверующую женщину.
4: Да. Ах, вот оно что.
0: Я и говорю, что тут целая...

0: История. Да ты садись, Хельми, садись. Я тебе все расскажу, как она с ней познакомилась. Ты знаешь, отпустить-то я ее отпустила, но вот волнуюсь я теперь.
1: А что?
0: Ну ведь я сама эту женщину еще не видела. Только с веренных слов и знаю. А кто его знает? Знаешь, люди там в настоящее время разные бывают.
2: И что ты, мама, всегда переживаешь? Наша Вера не пропадет.
3: Конечно, не пропадет.
0: Да.
3: Нашу Веру обидеть, по-моему, ни у кого рука не поднимется.
0: Да.
2: Ты что, забыла, что мы помолились?
0: Ну как же, не забыла.
4: Что поделаешь, Сережа, мама всегда остается мамой. Кому же еще и беспокоиться за вас, как не маме?
3: Мам, знаешь что, мы с Сережей пойдем на полчасика с Мишкой прогуляться.
0: Да, сходите,
3: правильно. А то целый день был внутри.
0: Действительно, сходите-ка, выведите его на улицу.
3: Пошли.
2: Какая?
3: Мишка, пошли.
0: Ну, Хельми, а как твои дела? Как здоровье? Как Адам Павлович?
4: Да спасибо, ничего, слава богу. Ну живем хорошо. Помаленьку. От Адама всем привет большой.
0: Спасибо.
4: Ты хотела мне про Веру рассказать. Где это она успела познакомиться с этой женщиной?
0: Да. Ты ведь знаешь нашу Верочку.
4: Да.
0: Она такая общительная девочка. У нее все так просто получается. Ну и вот как-то раз она шла из магазина и увидела на скамейке женщину, которая плачет. У этой женщины какие-то переживания с детьми. Ну и Верочка стала ее утешать, как могла. Ты же знаешь, какая она чуткая.
4: Да.
0: Не может видеть плачущих людей. Не знаю, что она там ей говорила, но женщина заинтересовалась и даже в гости ее пригласила.
4: Да, вот так и получается. Так и получается, что когда мы взрослые перестаем говорить людям о Боге, то Бог начинает использовать для этого наших детей.
0: Это правда, Хельми. И ты знаешь, вот в последние дни особенно Бог как-то начал говорить к моему сердцу через детей. Я вот задумалась, знаешь, начала проверять себя, как я свидетельствую другим о Христе. И вот задумалась, что такое моя жизнь. Ведь большая часть времени уходит на заботы, хлопоты и прочую суету.
1: Да, суета.
0: И главное-то, что без этого и не обойтись. Где уж тут свидетельствовать? И вот ты знаешь, вот такое противоречие внутри.
4: Ну нет, Ирина, с тобой дело обстоит немного по-другому. Я тоже думала об этом. И мне кажется, что твое миссионерское поле – это твоя семья. Привести к Богу своих собственных детей, по-моему, уже много. Бог ведь спросит нас прежде всего о наших детях, а не о соседях и друзьях.
0: Ты так думаешь?
4: Да, я уверена, что это так. Сможем ли мы сказать ему, вот я и дети мои? И согласись, что это совсем нелегкая задача.
0: Это правда, это нелегкая. Ведь... Мне кажется, вообще это самая трудная задача.
4: Да, именно. Ведь помимо слов есть и сама ваша с Павлом жизнь. А дети все видят, все замечают. Увидят ли они в вас Христа? Захотят ли всю жизнь следовать за ним?
0: Да, конечно, это так.
4: И все же я не хочу сказать, что тебе не придется никогда свидетельствовать другим. Господь обязательно пошлет того, кому надо будет возвестить об Иисусе. Надо только не упускать такие случаи.
0: Ты знаешь, Вадим недавно только что сказал, по-моему, очень мудрую мысль. Сказал, что надо быть готовым ко всякому делу, если мы отдали себя в полное Божие распоряжение. Если мы готовы, то Бог, когда ему надо, употребит нас. Нам нужно быть только готовыми.
4: Да, вот именно. Написано, верный в малом и во многом верен.
0: Да.
4: Ваше с Павлом основное малое – это ваши дети. Когда они твердо, а главное, спасенными детьми Божьими войдут в жизнь, тогда Бог найдет вам другое поле.
0: Ты так думаешь?
4: Да.
0: Мне даже трудно представить, чтобы Господь дал мне еще какое-то другое поле, другое занятие или другую задачу доверил мне. Ну, спасибо, Хельми. Ты знаешь, ты сняла с меня вот эту тяжелую ношу, а то сегодня как-то особенно переживала, знаешь. Думаю, ну зачем я живу? Вот все только в кухне верчусь и кручусь между этими кастрюлями. Mm-hmm. Правильно ли я живу? И то ли я делаю, что надо? Вот такие сомнения появились. Mm-hmm.
4: Думаю, что не ты одна попадаешь в такое искушение.
0: Да, возможно.
4: Цель сатаны – нарушить душевный мир человека. Mm-hmm. Тем более, что этот человек – мать большой семьи. И достигнув своей цели, он легко мог бы действовать и на остальных.
0: Да, это сразу сказывается на настроении, сразу сказывается на всех.
4: Да.
0: На детях сразу сказывается.
4: Да.
0: Как грустно, они становятся грустными. Весело,
4: да, да.
0: Они становятся веселыми.
4: Так и нарушается мир в семье. Mm. А потом все пошло бы и дальше.
0: Это так, это действительно так.
4: Пока, слава Господу, все твои дети стремятся к Господу, хотят Ему служить.
0: Ох, я прямо и не знаю, как благодарить Господа за это. Действительно, это великая милость.
4: Да. Но сатана не спит и не дремлет. И особенно он нападает на молодежь и детей. Mm. Поэтому я всегда молюсь, чтобы Бог сохранил их, чтобы они не увлеклись этим миром и его прелестями.
0: Да, да, Хельми. Нужно много молиться об этом, действительно. Мы с Павлом тоже молимся и верим, что Господь сохранит их.
4: Да.
0: Господь ответит на молитвы.
4: А для того, чтобы они стояли твердо, им и нужен надежный фундамент, который есть наш Христос.
0: Да.
4: И закладываете этот фундамент в большей мере вы.
0: Да, действительно, это так. Ты знаешь, Хельми, сейчас, наверное, уже дети придут. Давай, пока их нет, пойдем вместе помолимся с тобой в другую комнату, хорошо?
4: Да, конечно. Я как раз хотела тебе это предложить.
0: Давай, пойдем.

Смотрели ли вы когда-нибудь на ночное небо, восхищаясь красотой и множеством ярко сверкающих звезд? Там они находятся, высоко в космосе, и горят, как неугасимые светила. Библия говорит, что разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. То есть, кто приводит других к познанию Иисуса Христа, к познанию живой истины, будут сиять в вечности. И это значит, что маленькая Вера и Сережа будут сияющими, как звездочки. Как мы и слышали в предыдущих программах «Семья Каратаевых», оба, как Вера, так и Сережа, не стыдятся свидетельствовать о Христе. И плод такого свидетельства ясно виден. Ирина Сергеевна затронула сегодня вопрос, над которым, наверное, ни одна мать многодетного семейства думала. «Неужели для меня Господь ничего больше не предусмотрел, как кружиться между кастрюлями и заботиться о семье?» Дорогая сестра, дорогая мать, не умаляй своего личного труда и обязанности. Пред Богом ты совершаешь один из самых важных видов труда. Помни, что на духовном фронте ты на передовой линии. Дьявол еще не успел похитить этих драгоценных душ, которые сейчас под защитой твоих материнских крыл. Молись, примером своего хождения и жизни во Христе, борись за эти драгоценные, доверенные тебе души. Это важное и иногда очень трудное поле евангелизации. Да поможет тебе Господь с честью и с любовью исполнить эту свою часть в обширном винограднике Божьем. Исполнение поручения Христа, провозглашение и распространение благой вести – дело каждого Христова последователя. И когда Библия говорит о душах, об их бесценности и о награде для тех, кто приобретает души для Христа, она пользуется небесными масштабами. Мы имеем великие основания и причины для передачи другим вести о Христе. Дорогой мой верующий друг, ты тоже можешь быть евангелистом или благовестником. Когда апостол Павел провозглашал благую весть, он говорил о том, кто такой Иисус Христос, почему и как Он пришел на землю, как Он умер за нас, как Он воскрес из мертвых. И эту весть мы называем благой, так как она указывает людям, как можно спастись от греха и его последствий, и как можно получить вечную жизнь. И благая весть — это известие, сообщение, потому что она касается истинных и верных событий. Только, к сожалению, многие люди еще не слышали ее, и им нужно рассказать эту весть. Это одна сторона евангелизации или благовествования. Свидетельство — это рассказ о своем личном спасении. Это рассказ другим о том, что Христос сделал для нас лично. Через свое свидетельство мы помогаем людям удостовериться, что Христова сила реальна и истинна. Свидетельствовать — это значит предъявлять доказательства о достоверности какого-то факта или события. Иисус Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями». Эта сторона благовестия, наше свидетельство, доказывает спасающую силу Иисуса Христа. Для свидетельства нужна сила Святого Духа. И благодарность Богу эта сила предлагается верующим сегодня. Иисус обещал нам: «Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу». Сила Святого Духа дана прежде всего для свидетельства. Апостол Петр и другие апостолы Первоапостольской Церкви смело говорили благую весть иудейским правителям. Они с дерзновением свидетельствовали о смерти и воскресении Христа,
Они были живыми свидетелями и убедительно подтверждали истинность покаяния и прощения грехов. Они говорили: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший на древе. Свидетели всем мы и Дух Святой». Но для благовестника и свидетеля Христа недостаточно только рассказать другим благую весть или засвидетельствовать о том, что Христос для него сделал. Необходимо сделать еще один шаг. Это призвать погибающего человека принять Христа своим личным спасителем. Другими словами, успешное благовествование всегда включает в себя призыв, призыв неспасенного человека к Спасителю, безбожника, к Богу. Благовестие или личное свидетельство людям о спасении во Христе – это духовный труд. И к этому труду нужно готовиться с молитвой. Хорошо молиться конкретно об определенных людях, называя их в своей молитве по имени. Одновременно нужно искать возможности поделиться с ними благой вестью. Я знаю одного верующего, Давида. Он ехал на поезде из Франции в Бельгию. Перед поездкой он просил Бога, чтобы Господь дал ему возможность засвидетельствовать кому-нибудь о своей вере. Единственное свободное место в поезде нашлось рядом с молодой женщиной Марией. Завязалась беседа. Скоро Давид заметил, что Мария невольно сводит все разговоры к духовным вопросам. «Вы верующие?» — спросил Давид. «Да, как вам сказать?» — замялась Мария. «Иногда хожу в церковь». Потом она вдруг спросила, является ли Давид поклонником какого-то культа. «Нет», — ответил Давид, — «я евангельский христианин». И Давид доступно объяснил Марии путь ко спасению. Он чутко направлял беседу, не навязывая своих мнений и давая возможность Марии возражать и задавать вопросы. К своей радости Давид обнаружил, что Мария искала Бога, только не знала, как его найти. Они пробеседовали всю дорогу, целых 3 часа. Давид пригласил Марию в церковь, где проповедовалось полное Евангелие. Мария узнала, что Иисус — единственный путь к Богу, и под конец она приняла Христа как своего личного Спасителя. Давид молился, и Дух Святой направил его к жаждущей душе, которой он мог рассказать благую весть. Возможно, и вы, дорогой мой неверующий друг, хотели бы обратиться ко Христу, получить спасение для своей души, но вы не знаете, как и что для этого надо сделать. Вы чувствуете, что многого не понимаете в этих духовных вопросах. Вы бы хотели, чтобы вам объяснили все так просто и доступно, чтобы вы с тем количеством знания, которое вы имеете, могли бы ясно понять, что именно вам нужно сделать. Я постараюсь это сейчас объяснить. Слушайте меня внимательно. Есть 4 шага к спасению, к живой вере в Иисуса Христа. Первый шаг — это признание человека пред Богом, что он грешник. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей», написано в Библии. Я думаю, что каждый из нас знает, в чем он грешен, где и в чем он поступил и поступает неправильно. Нашей греховности не нужно доказывать. Наши дела, слова, мысли — достаточно ясные доказательства. Второй шаг. Тебе нужно поверить в то, что Бог уже разрешил проблему твоей греховности. В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пришествие Иисуса Христа во плоти на землю почти 2000 лет назад, Его распятие, Его пролитие крови за наши грехи, Его воскресение,
разрешили проблему твоей и моей греховности. Если ты раньше этого не знал, то теперь ты знаешь. Итак, теперь ты знаешь, что ты грешен пред Богом. И ты знаешь также, что Христос умер ради твоих грехов и преступлений, включая все недобрые слова и мысли. Третий шаг — это принятие Иисуса Христа. Недостаточно только восхищаться Христом или сострадать Его крестным страданием. Библия говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Принять Христа — это значит уверовать в Него как в своего Бога, иметь Его единственным объектом своего поклонения, признавать Его высшую власть над своей жизнью. Сделать этот шаг труднее, чем предыдущие. Этот шаг требует от тебя конкретного решения. Ты должен решить, кто будет Господом и властелином в твоей жизни. Если ты сам, то ты погибнешь в своих грехах и навеки будешь разлучен с Богом. Если Иисус Христос, то ты получишь прощение своих грехов, будешь очищен от всей своей неправды и будешь навеки спасен. И совершенно ясно, что если Христос будет твоим Господом, то ты будешь готов расстаться со своим грехом, покаяться, как говорит Библия. И последний шаг. Исповедуй Иисуса Христа своим Господом. Признай пред людьми, что Он — твой Господь. Библия говорит: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и с сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Четыре шага к спасению. Готов ли ты сегодня сделать эти шаги? Я прошу тебя сейчас ответить в тиши своего сердца. Если твой ответ «да», то встань на колени и воззови к Богу. Пусть это будет первый или десятый раз в твоей жизни, это не важно. Важно, чтобы молитва твоя была искренней. Молись вместе со мной. Дорогой Господь Иисус Христос, я знаю, что я грешник и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Ты умер на Голгофском кресте за мои грехи, и я хочу освободиться от них. Я прошу Тебя, Иисус, сейчас войди в мое сердце и в мою жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты пошел на распятие ради меня, ради моих грехов. И теперь я готов принять Тебя своим Богом и своим Спасителем. Я хочу довериться Тебе как Спасителю и следовать за Тобою как за Господом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Воскресение со Христом». На текст из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: В идее оживотворения сокрыта тайна. Что это невидимое, которое оживотворяет человека? Кто может раскрыть этот секрет? Кто может проследить жизнь до ее сокрытого истока? Брат, ты живое дитя Божье. Что оживотворило тебя? Ты знаешь, что это была сила Святого Духа. На языке текста вы относите это к Богу. Вы верите, что ваша новая жизнь вам божественно имплантирована. Вы верующий в сверхъестественное. Вы веруете, что Бог посетил вас, как Он не посетил других, и вдохнул в вас жизнь. Вы правильно веруете, но вы не можете объяснить это. Мы не знаем о ветре, откуда и куда он дует. Так и каждый, кто рожден от Духа. Тот, кто садится и старается объяснить возрождение и его источник, может превратиться в мраморную статую, прежде чем выполнит эту задачу. Святой Дух входит в нас, и мы, прежде мертвые к духовному, начинаем жить его силой и присутствием. Он великий труженик, но как трудится Святой Дух? Тайна, которая должна остаться сокрытой у самого Бога. Нам не нужно стремиться познать способ действия. Хватит того, что мы испытываем на себе его результат. Таким образом, это великая тайна, но будучи тайной, это великая реальность. Мы знаем и свидетельствуем, и мы имеем право на то, чтобы нам верили, так как, полагаем, не запятнали своей репутации. Мы знаем и свидетельствуем, что являемся обладателями жизни, о которой несколько лет назад ничего не знали, что мы стали существовать в новом мире, и все окружающее нас стало выглядеть совершенно другим по сравнению с тем, каким оно было раньше. Древнее прошло, теперь все новое. Я свидетельствую, что сегодня для меня сделалось печальным то, что не было печально до того, как я познал Господа. И я ликую при одной мысли, от которой я бы рассмеялся, если бы кто-нибудь шепнул мне о ней на ухо до того, как меня оживотворила божественная жизнь. Это свидетельство сотен из нас, и хотя другие не верят, у них нет права отказывать нам в чистосердечности, потому что сами они подобного не испытывали. А не вкусив, как они могут познать, что это такое? Если бы в собрании слепых у одного из них открылись глаза, и он начал рассказывать о том, что видел. Я представляю, как бы все слепцы заявили: «Что за глупец этот человек? Такого не может быть! Я прожил 70 лет и ни разу не видел того, что он называет цветом. Я не верю ни в какую чушь о красном, фиолетовом, черном и белом. Все это глупость». Другой мудрец изрекает: «За 40 лет я вдоль и поперек исходил весь мир и заявляю, что никогда не имел ни малейшего представления о голубом и зеленом цвете, так же, как и мой отец. Это была вполне добропорядочная душа, и он всегда стойко держался своей великой привычной темы. Дайте мне, — говорил он, — хороший посох и умную собаку, а все ваши глупые фантазии о звездах, о солнце и о луне пусть остаются глупцам, которым это все нравится». Слепой человек остался за пределами мира света и красок. а невозрожденный человек остался за пределами духовного мира, и в результате ни один из них не способен судить правильно. Однажды на званном обеде я сидел напротив господина, типичного гурмана, который, казалось, был исключительным эрудитом во всем, что касалось напитков и всех яств на столе. Он с таким знанием дело судил и критиковал, что мне подумалось, нашим купцам следовало бы использовать его в качестве дегустатора. У него были очень подвижные губы, и он их то и дело облизывал. Его язык отличался тонкостью вкуса. Он был умельцем по части качества, так же, как и количества, поглощая много мяса и напитков. Его покатый лоб, багровый нос и толстые губы делали его, по крайней мере, когда он ел, больше похожим на животное, чем на человека. Наконец, услышав витавшие вокруг него светские разговоры о религии, он открыл свои маленькие глазки и большой рот и произнес следующее глубокомысленное изречение. «Я прожил на свете более 60 лет и никогда в жизни не чувствовал и не верил ни во что духовное». Ему не стоило отрываться от утки, чтобы произнести такую речь. Никто из нас в этом не сомневался. Мне, например, все было понятно до того, как он заговорил. Если бы кот, что сидел под столом, вдруг прыгнул на стул и сказал то же самое, для меня изречение одного и заявление другого имели бы совершенно одинаковое значение. Итак, люди, один одним грехом, другой другим, выдают свое состояние духовной смерти. До тех пор, пока человек не станет приемником божественной жизни, все его рассуждения о ней, будь он хоть архиепископом, пустые слова. Если он ничего не знает о ней из собственного опыта, то почему он с насмешкой и сарказмом подавляет тех, кто с полной серьезностью уверяет, что имеет такую жизнь, что эта жизнь стала для них реальной, настолько реальной, что интеллектуальная жизнь вынуждена занять подчиненное положение по отношению к духовной жизни, которая единолично властвует в душе. Эта жизнь приносит с собой действие обновленных способностей. Человек, который начинает жить в Боге, обретает способности, которых никогда раньше не имел. Способность истинно молиться, способность искренне славить, способность реально общаться с Богом, способность видеть Бога, говорить с Богом, способность воспринимать откровения невидимого мира и способность возносить просьбы через завесу, отделяющие невидимое, к самому Божьему престолу. Теперь человек вместо того, чтобы спрашивать, есть ли Бог, чувствует, что нет места, где бы его не было, во всем видит Бога, слышит его в ветре, различает его в каждом окружающем его существе. Теперь, вместо того, чтобы бояться Бога и уходить во внешнюю церемониальность, ритуал или другое формальное поклонение, отталкивающее Бога, он отказывается от своих ритуалов, отбрасывает прочь те жалкие действия, которые когда-то, может быть, ему доставляли удовольствие, и приближается к своему Богу в духе и разговаривает с ним. «Отец», — говорит он, — «и Бог принимает своего». Я желаю, чтобы мы все обладали этой жизнью, и молюсь, чтобы Бог, если мы не имеем жизни, послал нам ее, потому что если мы не имеем жизни, то по свидетельству слова мы мертвы, какими бы живыми мы ни казались на вид. Я, однако, не буду вас больше задерживать на теме оживотворения. Скажу только, что вы можете легко представить внутреннее состояние человека, который из мертвых воскресает к новой жизни. Вы можете вообразить себе это при помощи следующего примера. Предположим, человек умер и был похоронен в каком-нибудь огромном некрополе, в некоем городе мертвых, в катакомбах. Его посещает ангел, и от милосердного прикосновения он оживает. Можете представить первое чувство, которое испытывает этот человек, когда начинает дышать? Он в гробу, он чувствует удушье, тесноту. Он пробыл здесь 20 лет и ни разу до сих пор не ощущал дискомфорта. Ему было достаточно удобно в его узкой келье. если вообще может там, где нет жизни, существовать удобство. С первого мгновения, когда оживает, он сразу же ощущает страшное удушье. Жизнь не выдерживает таких ужасных тисков, и он начинает рваться на свободу. Изо всех сил давит он на эту страшную крышку гроба. Какое облегчение, когда подгнившая доска поддается его давлению. Так безбожный человек вполне доволен, несмотря на его грех, несоблюдение им священного дня, его алчность и суетность. Но в тот момент, когда его оживотворяет Бог, его грех становится могилой для заживо погребенных. Он чувствует себя невыразимо несчастным. Он в чужеродном окружении и старается из него выбраться. Часто тяжелая черная крышка богохульства отлетает от первого усилия и никогда больше не возвращается на свое место. Сатана думал, что она была достаточно крепко прибита, и для мертвого так оно и было. Но жизнь быстро справляется с нею, а затем со многими другими пороками. Но вернемся к нашему воскресению в могильном склепе. Человек минуту судорожно дышит, и ему немного легче в том воздухе, что представляет ему склеп, но вскоре он чувствует, как всего его окутывает липкая сырость, он слабеет и вот-вот готов испустить последний дух. Так и обновленный человек сначала ощущает только свое бессилие и просит о силе, и взывает: «Я хочу покаяться, я хочу уверовать в Иисуса, я хочу быть спасенным». Несчастный. Он никогда раньше не чувствовал этого. Конечно, нет. Он был мертвым. Теперь он жив и страстно желает доказательств, признаков, плодов и укрепления жизни. Вы видите нашего бедного друга, который только что воскрес. Он выпал из той ниши в стене, где его ложили, и, сидя в темном склепе, трет глаза, стараясь понять, вправду ли он жив или все это сон. Происходящее с ним так ново для него, и когда при едва заметном проникающем внутрь мерцании света он обнаруживает сотни других, уснувших последним сном, он говорит себе: «Боже великий, какое ужасное для живого человека место! Неужели я жив?» Он начинает бродить в поисках двери, через которую ему можно выйти. Ему противна пелена, в которой его завернули. Он начинает их срывать. Они сыры, и в плесени они не годятся для живого человека. Он то и дело кричит, возможно, его кто-нибудь услышит, какой-нибудь прохожий, и он сможет освободиться из своего заключения. Так и человек, возрожденный благодатью, когда частично осознает, где он находится, кричит: «Это место не для меня». Тот шумный бальный зал, он был хорош для того, кто не знал ничего лучшего. Та лавка в пивной подходила для невозрожденной души. Но что в таком месте делать наследнику неба? Господи, избавь меня, даруй мне свет и свободу, выведи мою душу из темницы, чтобы я мог жить и славить Твое имя. Человек тоскует по свободе, и если, наконец, он натыкается на дверь склепа и выбирается на открытый воздух, мне кажется, он глубокими глотками пьет благословенный кислород. Как счастлив он видеть зеленые поля и свежие цветы! Вы не думайте, что он захочет вернуться снова под своды склепа. Он навсегда покинет это мрачное жилище. Он содрогается при одном воспоминании о прошлом и ни за что на свете не согласился бы еще раз пережить все, что он однажды пережил. Он болезненно реагирует на всякие напоминания о прошлом и особенно тревожится, что, возможно, есть другие, как и он, заново возрожденные, кто нуждается в братской помощи, чтобы обрести свободу. Он ненавидит место, где однажды так мирно спал. Итак, обращенный человек боится даже думать о том, чтобы вернуться к радостям, которые когда-то так глубоко его волновали. «Нет», — говорит он, «эти радости не для меня, эти радости были хороши для моего прежнего состояния, но теперь, когда я вступил в новую жизнь, в новый мир, они меня радуют не больше, чем радуют живого человека лопата и саван. И я вспоминаю о них только с горечью и о моем освобождении с благодарностью».
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Воскресение со Христом». На текст из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены».
3: Я должен кратко остановиться на третьем пункте. Текст указывает на единство. Бог нас оживотворил со Христом. Что это значит? Это означает, что жизнь, которая пребывает в спасенном человеке, та же самая, что пребывает в Христе. Поясним. Спустя несколько лет после того, как был похоронен Елисей, мы читаем, что в могилу, где были его кости, бросили мертвого человека. И как только труп коснулся костей пророка, он сразу ожил. Вот крест Христа. И как только душа прикасается к распятому Спасителю, она сразу же оживает, так как Отец дал ему иметь жизнь в себе и эту жизнь передавать другим. Тот, кто доверяет Христу, тот прикоснулся к Нему, получил силу вечной жизни. Веровать в Спасителя мира значит быть оживотворенным через Него. Мы оживотворены со Христом трояко. Во-первых, через представительство. Христос является нашим представителем перед вечным престолом. Он второй Адам для своего народа. Поскольку жил первый Адам, жил и род человеческий. Поскольку жив второй Адам, жив для Бога народ, который он представляет. Христос принят, приняты верующие. Христос оправдан, оправданы верующие. Христос живет, и святые обладают жизнью, сокрытой со Христом в Боге. Во-вторых, наша жизнь соединена со Христом. Пока жива голова, живы члены тела. Член, если он не отторгнут от головы и тело не искалечено, будет жить до тех пор, пока живет голова. Так как Иисус живет, каждая душа, что жизненно соединена с Ним и является членом Его тела, живет, как говорит о том само слово нашего Господа. «Ибо я живу, и вы будете жить». Бедная Марфа была сильно удивлена, что Иисус собирается воскресить ее брата, но он сказал ей, как бы желая ее еще больше удивить, «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Веришь ли сему? Именно поэтому должны мы верить, что духовная жизнь, которую мы получили, соединена с жизнью Христа и, следовательно, не может прекратиться. Так как жив Христос, то значит и наша жизнь должна пребывать в нас вечно. Мы также живем со Христом в том смысле, что наша жизнь уподоблена Его жизни. Мы воскрешены вместе, а это значит одинаково со Христом. Воскрешение Христа происходило следующим образом. Он умер во исполнении закона, и закон больше не имеет над ним власти теперь, когда он воскрес. Так и ты, христианин, ты под проклятием древнего закона Синая, но теперь он не может осудить тебя, потому что ты воскрешен во Христе. Ты уже не под законом. Его ужасы и угрозы не имеют к тебе никакого отношения. О нашем Господе написано: «А что живет, то живет для Бога». Жизнь Христа – жизнь для Бога. Такова и ваша жизнь. Отныне вы не должны жить по плоти и иметь плотские помышления. Бог, даровавший вам жизнь, должен стать великой целью вашей жизни. Вы живете в Нем, и вы живете для Него». Более того, Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Точно так же живет христианин, он никогда не вернется к духовной смерти. Однажды обретя божественную жизнь, он никогда ее не утратит. Бог не поступает со своими избранными безответственно. Он не дает сегодня спасения, а завтра посылает на вечное осуждение. Он не оживотворяет нас духовной жизнью для того, чтобы затем обречь на погибель. Благодать – это живое, нетленное семя, которое живет и пребывает вечно. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Славен Бог, что вы, живущие верой во Христе, имеете бессмертную жизнь, жизнь, посвященную Богу, жизнь, свободную от иго закона. Радуйтесь в ней и вашему Богу воздайте всю славу и хвалу. И это нас подводит к последнему слову, к слову «песня». У нас нет времени спеть ее, мы только представим вашим глазам партитуру и попросим вас петь ее на досуге. Ваше сердце пусть слагает для Бога мелодию. Братья и сестры, если вы, в отличие от других, действительно оживотворены, вы должны прежде всего, по словам текста, восславить великую, беспримерную в своем величии любовь Божию. Это была любовь, которая заставила его вдохнуть в Адама дыхание жизни, дать жалкому праху способность ходить и разговаривать. Но гораздо больше любовь, которая заставляет его теперь, после того, как мы осквернились грехопадением, обновлять нас второй и еще более совершенной жизнью. Он мог бы из ничего сотворить миллионы новых существ. По одному его слову, ангелы заполнили бы пространство, или же другие существа, похожие на нас, только чистые и безгрешные, были бы мириадами размножены на ее земном покрове. Если бы дал он нам низвергнуться в ад, как до этого низверглись падшие ангелы, кто бы мог обвинить его в несправедливости? Но его великая любовь не позволяет ему обрекать его избранных на гибель. Он возлюбил свой народ и потому даровал ему второе рождение. Великая любовь, которой он возлюбил нас, презрела смерть и ад, и грех. Поразмышляйте над этой темой. Он возлюбил нас. Он возлюбил нас. Самых недостойных, тех, кто не имел права на такую любовь. В нас не было ничего, что можно было бы любить. Но, тем не менее, Он возлюбил нас, возлюбил, когда мы еще были мертвыми. Здесь Его великая любовь, кажется, ширится и растет до размеров гор, любовь к жалким грешникам, любовь к презренным грешникам, любовь к мертвым и растленным. О, высота и глубина суверенной благодати! Где те звуки, которые способны достойно выразить вашу хвалу? Пойте, о искупленные, о его великой любви, которой он возлюбил нас еще тогда, когда мы были мертвыми в грехах. И да не умолкает ваша хвала, когда вы думаете о богатствах его милости. Ведь нам сказано, что он богат милостью своего естества, богат драгоценной милостью в своем завете, богат искупленной милостью в своем дорогом сыне, богат милостью в предопределении, еще больше богат прежде всего той милостью, которая спасает душу. Друзья, исследуйте сокровищницу богатств Явы, если можете. Возьмите ключ и откройте житницы вашего Бога и полюбуйтесь на запасы любви, которые Он приберег для вас. Отдайте лучшие ноты души хвале Богу, который богат милостью за Его великую любовь, которой Он возлюбил нас. И пусть последней и самой высокой и громкой нотой вашей песни будет та, которой заканчивается текст. «Благодатью вы спасены». И никогда не запинайтесь на этом. Братья и сестры, как бы с вами ни обстояли дела, придерживаетесь вы этого или нет, никогда не медлите сказать: «Если я вообще спасен, я спасен благодатью. Благодатью в отличие от моей свободной воли, потому что моя свободная воля все дальше и дальше уводила бы меня от Бога. Управляющая благодать привела меня к Нему». благословляйте и возвеличивайте благодать Божью, и так как вы обязаны ей всем, восклицайте: «Да сгинет всякое гордливое помышление!» Полностью посвятите себя Богу, которому вы обязаны всем. Желайте способствовать распространению силы этой благодати, которая принесла вам столько благ, и пообещайте во имя животворящего Духа, что с сего дня и до тех пор, пока вы не войдете на небеса, Ему, который через веру оживил вас, вы посвятите все свои мысли, все свои слова и все свои дела, потому что вы уже не прежние. Вы воскрешены из мертвых и должны ходить в обновленной жизни. Благослови вас Господь, дорогие друзья, если вы еще не познали духовной жизни. Пусть всей утренний час Он дарует вам благодать уверовать в Иисуса, и вы воскреснете из мертвых. Если вы уже воскрешены, пусть Он Своим вечным Духом оживотворяет вас все больше и больше, пока не приведет вас в землю живых на другой стороне Иордана. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Спержина «Бог Вседержитель» на тему «Воскресение со Христом». На текст из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. До свидания. До следующей встречи».

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Когда-то в одной больнице лежала девочка 7 лет. В течение целого месяца она находилась между жизнью и смертью. Бедняжка через окно смотрела на небо и думала, что только Бог знает, жить ей или нет. Он решит ее судьбу. И милостью Всевышнего девочка осталась жива. Почему же потом она столько грешила, забыв о Спасителе? Понимание пришло лишь когда ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите передачу «Освобожденные». Драматические истории о жизни реальных людей, поставленные Pacific Garden Mission. Она поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Посмотри-ка, а? Дэнни хочет нас обогнать.
1: Ты хочешь гонки устроить?
0: А почему бы нет?
1: О чем ты думаешь?
0: Ну что, девчонки, утрем ему нос, а?
1: Смотри, смотри, он обгоняет. А впереди поворот, поворот.
0: Отлично. Ну-ка, не спеши, парень, не спеши.
2: Пошел на встречу, Майк.
0: Отлично.
1: Майк, хватит. Майк, хватит, не валяй дурака. Прекрати, Майк.
0: Эй, Дэнни, ну-ка попробуй догнать.
2: Ты едешь слишком быстро, Майк. Тормози.
1: Майк, мы сейчас врежемся, Майк.
2: Ай, останови.
0: Я не могу. Тормоза.
3: Меня зовут Рита. Родилась в Милуоке. В 7 лет я тяжело заболела. И слава богу, что осталась жива. В остальном мое детство было спокойным. В 13 лет я случайно наткнулась на мамину Библию.
4: Доченька, что ты делаешь с этой старой книгой?
3: Читаю, но не могу толком разобраться.
4: Раньше я тоже бралась ее читать.
3: Да? Знаешь, мне очень нравятся псалмы, а остальные, не знаю почему, но для меня совсем непонятно.
4: Ты умница. Каждый должен хотя бы раз в жизни взять в руки Библию.
3: А мы начали изучать ее в школе.
4: Кто мы?
3: Ну, я и еще несколько ребят из нашего класса. Мы собираемся на большой перемене, читаем тайком, чтобы учителя не заметили. Им это не нравится.
4: Но почему так не должно быть?
3: Не должно быть. Но им это не нравится. Мама, если бы кто-то помог нам и объяснил эту книгу, как хорошо бы было. Без руководства взрослых мы так и не смогли понять Святое Писание. Я никогда не присутствовала на службе, и поэтому однажды решила пойти в ближайшую церковь. Но там мне было неинтересно. Я чувствовала себя одинокой. В школе, чтобы с кем-то подружиться, нужно было делать то, что и другие, например, курить или вызывающие себя вести. Я не хотела быть белой вороной.
5: Какая же это тоска ходить каждый день в школу.
6: Послушай, Рита, а давай мы с тобой пропустим уроки и пойдем на озеро.
5: Нет. На озеро я не хочу.
6: Ну почему тебе не нравится это?
5: Слушай, а давай лучше пойдем в кинотеатр, где в прошлый раз познакомились парни в серии.
6: А помни, он такой смешной.
5: Да, он странный.
6: По-моему, он наркоман.
5: Но он мне предлагал какие-то таблетки в прошлый раз.
6: Да ты что? Мы пойдем к нему?
5: Идем. Знаешь, если сейчас он что-нибудь даст мне, я, наверное, попробую.
1: Побежали, побежали.
3: Где-то внутри я чувствовала, что Бог заботился обо мне. Но наркотики затягивали все больше и больше. Я попрошайничала и на милостыню покупала марихуану, гашиш и спиртное. Если была нужна одежда, мы воровали ее в магазинах. Мне казалось, что мир был создан для меня. Я позволяла себе все, что угодно, и никто не мог меня остановить. Родителям это, конечно, не нравилось.
4: Рита?
1: Да, я. А что это за музыка?
7: Передача
4: «Освобожденные». Это такая передача.
1: Странное какое-то название.
4: Тебе не помешало бы ее послушать. Здесь говорится о реальных людях, и эти рассказы могли бы тебе помочь в жизни.
1: Помочь? Разве мне нужна помощь, мама?
4: Доченька, ты знаешь, честно говоря, мы уже подумали с отцом отдать тебя в детский дом.
1: Что? В детский дом? Я не пойду туда.
4: Ты совершенно отбилась от рук. Приходишь домой поздно, пропускаешь уроки. Я не знаю, где ты, чем занимаешься. Ну почему? Почему ты себя так ведешь?
1: Я не собираюсь все это выслушивать.
4: Нет, ты будешь выслушивать.
1: Нет, не буду.
4: Рита!
7: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.

0: Каждый день, когда я приходила домой из школы, мама слушала «Освобожденные». Но меня не интересовала эта передача, чего мы только не делали с Синди. Иногда мы садились в машины с незнакомыми мужчинами, а потом нам приходилось выпрыгивать на ходу, отбиваясь от них. Однажды мы вообще решили сбежать из дому. Для начала остановились на квартире у случайных знакомых, но через несколько дней почувствовали что-то неладное.
1: Не нравится мне все это, Рита.
0: Мне тоже. Всякий раз только мы и заикнемся, что хотим вернуться домой, они нас отговаривают и не пускают.
1: И вообще, какое им дело до того, чем мы занимаемся или куда идем?
0: Вот именно. И почему они настаивают, чтобы мы ехали в Чикаго?
1: Не знаю. Давай-ка будем сматываться отсюда.
0: Давай. Синди.
1: Рита.
0: Нас закрыли на ключ.
1: Что же мы будем делать?
0: Давай попробуем через балкон.
1: Осторожно. Рита, Рита, помоги мне.
2: Рита, доченька, где ты была? Я чуть с ума не сошла. Как тебе не стыдно? Ну почему ты себя так ведешь?
0: Ну подумаешь, многие убегают из дома.
2: Ну почему ты именно?
0: Не знаю, не знаю. Ты все время чем-то недовольна, мама.
2: Да вы хоть понимаете вместе со своей подружкой, с кем вы связались?
0: Ну мы же сбежали от них.
2: А если бы вы не сбежали, что бы было?
0: Оказалось, что мы попали к людям, похищавшим девушек и принуждавшим их к проституции. Бог еще раз спас меня. Но вместо благодарности я становилась все хуже и хуже. Я принимала наркотики, увлекалась астрологией, гаданием на картах и предсказанием судьбы. В конце концов, это привело к большим неприятностям.
1: Что? Что с тобой, Рита?
0: Тихо. Тихо, не разбуди остальных.
1: Не понимаю, что тебя так сильно испугало?
0: Ты ведь живо. Ты его видишь?
1: Кого?
0: Вот он. Вот. Вот
1: где?
0: Он.
1: Где? Я никого не вижу. Рита, успокойся. Здесь никого нет.
0: Да нет. Он пришел за мной. Ты смотри.
1: Рита.
0: Не дай ему схватить меня.
1: Рита, здесь никого нет.
0: Да нет.
1: Успокойся.
0: Он здесь. Он здесь.
1: Это тебе все кажется, Рита.
0: Я вижу
1: просто
0: его.
1: Просто ты приняла слишком большую дозу, Рита, успокойся.
0: Я вижу его. Я боюсь. Он
1: знаешь, что тебе нужно сейчас сделать? Яш, закрой глаза и успокойся, подумай о чем-то хорошем.
0: Я не могу.
1: Рита, не беспокойся, Рита, его нет здесь.
0: Это была самая длинная ночь в моей жизни. Я стала бояться принимать наркотики. Чтобы как-то поднять настроение, я занялась медитацией. Дьявол не приходил, но возникали какие-то новые страхи. Я металась в поисках выхода. Закончив школу, я оказалась без работы и без планов на будущее. И тут к нам приехал странствующий цирк.
3: Да, ты очень сообразительна, Рита.
0: Занималась попрошайничеством и знаю, как выуживать у людей деньги.
3: Хочешь устроиться ко мне на работу?
0: Что я буду делать?
3: Нужно завлекать зрителей в игру. Предлагать им самим набрасывать кольца на бутылки.
0: И давать призы, когда выигрывают, да?
3: Да, но только не нужно, чтобы они выигрывали слишком часто. Главное, незаметно подменять кольца. Ну, те, которые будешь давать людям, будут немножко меньше твоих.
0: Здорово придумано.
3: Не спорю. Ну что, согласна?
0: Да, да. Мне это интересно.
3: Вот это класс! Опять у Риты самая большая выручка.
0: Мне всегда легко удавалось выманивать деньги, особенно у мужчин.
3: Ну, молодец. Работаешь только 2 недели. А какие успехи? Едем с нами, Рита?
0: Думаете, стоит?
3: Конечно. Конечно, стоит. Отправляемся сегодня вечером.
4: Хорошо.
0: Жажда денег, признание и возможность увидеть мир звали меня в дорогу. Я забежала домой, чтобы собрать вещи и попрощаться. Для домашних мой отъезд оказался полной неожиданностью.
2: Рита, куда ты собираешься?
0: Уезжаю с цирком, мама.
2: Ты это серьезно?
0: Да, серьезно. Хозяин предложил мне поехать с ним в другой город.
2: Какой город?
0: Не знаю, где-то в Иллинойсе, кажется.
2: И ты действительно хочешь ехать?
0: А почему бы и нет? Почему бы и нет, мама? Я давно мечтала попутешествовать.
2: Рита! Рита! Рита!
0: Безотчетное беспокойство владело мной. Я так и не понимала, почему Бог продолжал хранить меня. Ведь я сама постоянно нарывалась на неприятности и искала приключений. В тот вечер, уходя из дому, я даже и не представляла, какие опасности еще ждали меня впереди. Мы приехали в Иллинойс. Какое же это было разочарование! Я опустилась с небес на землю. Вместо сотен долларов, на которые я рассчитывала, мне с трудом удавалось зарабатывать $5 в день. Дальше мы перебрались в Аллентаун, штат Пенсильвания. Там было не намного лучше. Денег у меня не прибавилось. Зато я подружилась с одной хорошей девушкой. Ее звали Дебби. Мне не хватает денег даже на то, чтобы спать в гостинице.
1: Мне тоже. Придется ночевать в палатке.
0: Зато какой воздух!
1: Послушай, Рита, тебе еще не надоела вся эта жизнь?
0: О чем?
1: Ну, вся эта кутерьма с цирком.
0: Да что ты? Я просто в восторге. Вкалывать с 7 утра до 12 вечера, а потом спать на асфальте.
1: Ты еще можешь шутить.
0: Мне просто... Некуда больше деваться. Цирк стал моим домом, но далеко не все в нем были порядочными. Однажды я пошла на свидание с мужчиной, который давно мне нравился. Он пригласил меня в трейлер и попытался изнасиловать. Меня спасло только то, что туда вошел один из его друзей, и я убежала. Я ненавижу этих мужиков!
1: Рита, Рита, что с тобой случилось?
0: Этот подонок пытался меня изнасиловать.
1: Вот. Ты шутишь?
0: Да,
1: не
0: шучу.
1: Может быть.
0: Если бы его друг не зашел, мне бы был бы конец.
1: Ну, я вообще не понимаю, что это за парни.
0: Не знаю. Мне кажется, эти мужики способны на все.
1: Ну вот от Гарри я этого никак не ожидала.
0: Я тоже. Но видишь... Внешность бывает обманчива.
1: Успокойся, успокойся, Риточка. Считай, что на этот раз тебе повезло.
0: Но я знала, что это было не просто везение. Бог снова не оставил меня в беде. Однажды ночью в Индианаполисе я не могла заснуть и бродила по аллеям недалеко от цирка. Мне было очень одиноко. Именно тогда я и встретила Майкла.
5: Тебе тоже не спится.
0: Ой, фу. Это ты?
3: Извини, я не хотел тебя напугать.
0: Ничего. С такой работой ко всему привыкаешь.
3: Меня зовут Майк. А тебя как?
0: Рита.
3: Здесь столько игр и аттракционов, обалдеть. Чувствую себя снова ребенком.
0: Это точно. Мы работаем здесь не за денег.
3: Но все-таки нужно думать и о будущем. Я, кстати, собираюсь вернуться в Бостон и там найти занятия посерьезнее.
0: Хочу тебе сказать, что ты лучше, чем другие ребята, которые работают в цирке.
3: Тебя обижали?
0: Да, случалось.
3: Если кто-то будет к тебе приставать, ты скажи мне, я уж разберусь.
0: С Майком мне было хорошо. Мы собирались пожениться и уже планировали, как будем жить дальше. Однажды хозяин попросил Майка перевести оборудование в другой город. Я и Дебби поехали с ним. Вот тогда-то и случилась эта ужасная авария.
1: Господи, спаси, спаси!
3: Ну как вы, девчонки?
1: У меня застряла нога.
3: А у меня спина болит.
1: У меня кровь на руке.
3: Давайте выбираться из машины.
1: Не оставляйся меня здесь.
0: Дебби, успокойся, мы вытащим тебя.
3: Рита, помоги мне. Ну-ка попробуем.
0: Давай, давай, Дебби.
1: Пожалуйста.
3: Давай.
1: Слава богу.
3: Ты сможешь идти?
1: Да. Посмотрите, посмотрите на машину.
0: Мы чуть не разбились в дребезги. Я была уверена, что Бог услышал мою молитву и спас нас от смерти. Никто даже не попал в больницу. Я чувствовала любовь Бога и хотела к нему прийти, но не знала как. Майк сбежал с места аварии сразу до появления полиции, и я решила вернуться домой.
2: Рита! Доченька, ты вернулась!
0: Да, мама, я пришла.
2: Как ты добралась, родная?
0: 16 часов в автобусе. Не было денег даже на еду.
2: Давай, давай я тебя покормлю, девочка. Слава богу, ты вернулась! Ты вернулась!
0: Мама, я устала, я устала.
2: Я понимаю. Доченька, надеюсь, ты останешься дома.
0: Да, мамочка, да, да. Я останусь дома. Я устроилась на работу в универсаме и скоро забыла о том, как Бог не дал мне погибнуть. В выходные я шаталась с приятелями по барам. Несколько месяцев я встречалась с парнем, но оказалось, что он был женат. Меня душили обида и злость. Я плакала и проклинала все на свете. Но на работе кто-то продолжал оставлять для меня буклеты об Иисусе. Возвращаясь вечером домой, я прочитала один из них. «Бог любит тебя и посылает своего единственного сына умереть за твои грехи. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Почему мы умираем? Потому что грешны. Потому что мы согрешили и лишены славы Божией, и платой за грех является смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. О, Боже! Ты так милостив ко мне!
2: Рита, что ты делаешь? Ты выбрасываешь все эти книги? Ты бы лучше отдала их кому-нибудь.
0: Это плохие книги. Я не хочу, чтобы другие были ими обмануты, как я. Мам, я долго этого не понимала. Но сейчас точно знаю. Истина в Библии. Это все просто хлам.
2: И когда ты к этому пришла?
0: Несколько месяцев назад.
2: Ты знаешь, доченька, мне тоже открылось многое, когда я слушала христианское радио.
0: Ты веришь в Христа, мама?
2: Да. Недавно я приняла его. Приняла как своего спасителя.
0: Я тоже. Хоть я и читала Библию, но не ходила в церковь, а продолжала проводить выходные в барах. Позже я познакомилась со Скоттом, гитаристом из одной рок-группы. Его мама была верующей. Он тоже читал Библию.

0: Послушай это место из Матфея, глава 6, стих 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Ты веришь, что это так?
1: Да, Скотт, верю.
0: А вот послушай еще. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
1: Мне нравится читать то, что сказал Иисус.
0: Это так удивительно, правда? Бог послал своего единственного Сына умереть за нас.
1: Да, крест — это действительно символ божеской любви к людям. Сколько раз Господь хранил меня, но я не понимала, почему. Теперь знаю, потому что Он любил меня, даже когда я Его не любила.
0: Я тоже люблю тебя, Рита, и хочу, чтобы Бог благословил наш брак.
1: Мы поженились. Сначала все шло хорошо, но через несколько месяцев Скотт начал пить. Я молила Бога спасти нашу семью, но дела шли все хуже и хуже. Я уже думала о разводе, но незаметно для меня Господь помогал нам. Однажды Скотт пришел очень рано.
0: Любимая, нам нужно поговорить.
1: Хорошо, Скотт, хорошо, я тебя слушаю.
0: Я знаю, что у нас проблемы, и в основном из-за меня. Но я хочу, чтобы мы были счастливы.
1: И как же нам быть?
0: Я должен измениться. Ты спрашиваешь, почему я пью, если я христианин? Сегодня мне пришло в голову, что, может быть, я и не христианин на самом деле.
1: Бог поможет нам, Скотт, поможет.
0: Я тоже верю в это. Давай станем на колени прямо сейчас и посвятим себя и наш брак Иисусу. Я хочу, чтобы мы вместе принадлежали Ему.
1: Скотт больше никогда не прикасался к спиртному. Мы начали вместе ходить в церковь. Бог дал нам 4 детей. Не проходит и дня, чтобы мы не рассказывали людям о божеском долготерпении и безмерной любви ко всем людям.

позвольте Богу войти в вашу душу и помочь вам. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы желаете получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами сейчас. О Боже, знаю, что грешен, и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Христос умер за мои грехи, что Ты воскресил Его из мертвых, чтобы дать нам новую жизнь. Благодарю Тебя за спасение в Нем. Я прошу Тебя войти в мое сердце и жизнь, Господь Иисус, и помочь жить ради Тебя. Если вы помолились с нами, возрадуйтесь, вы стали чадом Божьим. Несите людям благую весть, читайте Библию и найдите церковь, исповедующую Его Слово. И, пожалуйста, пишите, звоните нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 17.
4: По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
5: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».
4: Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий:
6: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
4: И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
7: «Встаньте и не бойтесь».
4: Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
7: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: И спросили его ученики его:
8: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Иисус сказал им в ответ:
7: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
4: Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
9: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
4: Иисус же, отвечая, сказал:
7: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
4: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
10: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: Иисус же сказал им:
7: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
4: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
7: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали:
11: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
4: Он говорит:
11: «Да».
4: И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
7: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?»
4: Петр говорит ему:
11: «С посторонних».
4: Иисус сказал ему:
7: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
3: Глава 18.
4: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
8: «Кто больше в Царстве Небесном?»
4: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
7: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
4: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
12: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
4: Иисус говорит ему:
7: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
3: Глава 19.
4: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
13: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
4: Он сказал им в ответ:
7: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
4: И сказал:
7: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: Они говорят ему:
13: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
4: Он говорит им:
7: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
4: Говорят ему ученики его:
14: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
4: Он же сказал им:
7: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
4: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
7: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
4: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
15: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
4: Он же сказал ему:
7: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
4: Говорит ему:
15: «Какие?»
4: Иисус же сказал:
7: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
4: Юноша говорит ему:
15: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
4: Иисус сказал ему:
7: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
4: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
7: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
4: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
15: «Так кто же может спастись?»
4: А Иисус, воззрев, сказал им:
7: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.
4: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
12: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
4: Иисус же сказал им:
7: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
3: Глава 20.
7: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
4: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
7: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет».
4: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
7: «Чего ты хочешь?»
4: Она говорит ему:
16: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем».
4: Иисус сказал в ответ:
7: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они говорят ему:
17: «Можем».
4: И говорит им:
7: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
4: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
7: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
18: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
4: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
18: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
4: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
7: «Чего вы хотите от меня?»
4: Они говорят ему:
19: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
4: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
4: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
7: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
4: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
20: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
4: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
21: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий по имя Господне! Осанна вышний!»
4: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
22: «Кто сей?»
4: Народ же говорил:
23: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
4: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
7: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
4: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих:
24: «Осанна!
4: Вознегодовали и сказали ему:
23: «Слышишь ли, что они говорят?»
4: Иисус же говорит им:
7: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу».
4: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
7: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек».
4: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
23: «Как это тотчас засохла смоковница?»
4: Иисус же сказал им в ответ:
7: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
4: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
25: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
4: Иисус сказал им в ответ:
7: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?
4: Они же рассуждали между собою.
25: Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.
4: И сказали в ответ Иисусу:
25: «Не знаем».
4: Сказал им и он:
7: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
4: Говорят ему:
0: «Первый».
4: Иисус говорит им:
7: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
4: Говорят ему:
1: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
4: Иисус говорит им:
7: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
4: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Глава 22.
4: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
7: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
4: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
13: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
4: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
7: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
4: Они принесли ему динарий и говорит им:
7: «Чье это изображение и надпись?»
4: Говорят ему:
13: «Кесаревы».
4: Тогда говорит им:
7: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
4: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
0: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей.

0: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых».
1: И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
2: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
1: Иисус сказал ему:
0: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
1: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
0: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
1: Говорят ему:
3: «Давидов».
1: Говорит им:
0: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
1: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
4: Глава 23.
1: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
0: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы — братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя — тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши,

0: и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне.
1: Глава 24.
2: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им:
0: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено.
2: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
3: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?
2: Иисус сказал им в ответ:
0: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
1: Где ты, прекрасная родина вечная, отчизна моя? Мысли к тебе летят, ввысь устремляются, в синее небо направляю я взгляд. Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Познавая Бога, наша жизнь обогащается, наполняется новым содержанием, новым зарядом энергии. Многие христиане начинают свою жизнь верующего очень многообещающе, но затем впадают в грех и окончательно сбиваются с пути. Несмотря на то, что они сознают свой грех и сожалеют о нем, они думают, что отвержены. Но такого не должно быть. У Бога есть прощение. Птица со сломанным крылом опять может летать так же высоко, как и прежде. Проблема, по-видимому, заключается в том, что многие не верят Слову Божьему, что им действительно прощено, так и идут по жизни побежденными христианами. Прежде всего, мы хотим помочь верующим никогда не оказываться в таком состоянии. Будучи готовыми учиться непосредственно у Слова Божьего, мы сможем миновать трудности на нашем пути, почему мы должны путем стыда и позора познавать все то, что становится очевидным всякому, кто уделяет время внимательному изучению Библии. Оставайтесь с нами. У микрофона пастор Геннадий Строков.
4: Добро пожаловать на занятие программы «Вечная истина». На нашем последнем занятии мы рассматривали вопрос о том, почему мы изучаем историю еврейского народа. Мой ответ на этот вопрос являлся одновременно и вступлением к 12 книгам Ветхого Завета, которые следуют после книги Второзакония. Я также коротко описал основные факты из еврейской истории, записанные в первых 6 книгах Ветхого Завета. Историческая нить Ветхого Завета приводит нас к следующей книге, книге Судей. Книга Судей является историческим звеном между книгой Иисуса Навина и книгой Царств. В книге Судей описывается период длительностью 400 лет. Это достаточно большой период истории. Если вы задумаетесь о том факте, что их страна существовала несколько тысяч лет, вы придете к выводу, что история еврейского народа покрывает достаточно долгий период. Только между книгой «Бытие» и книгой «Исход» прошло 400 лет, и только в одной книге, книге «Судей», описывается еще один исторический период в 400 лет. В течение 400 лет, когда народом управляли судьи, история Израиля не оставалась неизменной, она развивалась. 7 раз дети Израиля совершали грех отступничества. Другими словами, они отходили от Бога. В конце книги Второзакония Моисей увещевает их вернуться к Богу и поставить Его на первое место в жизни. В конце книги Иисуса Навина Иисус Навин обратился к народу с призывом, с которым до этого обращался к народу Моисей. Тогда люди осознали свою ошибку и сказали: «Мы поставим Бога на первое место в жизни, мы будем служить Ему». Но, несмотря на их обещание, в книге Судей мы читаем, что в течение 400 лет они отступали от своего обещания 7 раз. И каждый раз, когда это происходило, Бог поднимал против них врага, который одерживал над ними победу и брал их в рабство. После того, как они некоторое время находились в рабстве у завоевателей, у них наступал период возрождения. Это было духовное возрождение. Когда они взывали к Богу об освобождении, о таком освобождении, которое у них было в Египте, Бог ставил над ними судью. Судьи и были их освободителями. Бог устанавливал судью, и тот на самом деле являлся своего рода спасителем или освободителем, чем-то вроде Моисея, который вывел Израиль из Египта. После их так называемого освобождения, этот судья некоторое время руководил ими. Обычно при жизни этого судьи на земле был мир, но как только он умирал, все опять возвращалось на круги своя. В период судей у них было 3 гражданских войны. 3-я война была очень жестокой. Итак, мы немного поговорили о той нити истории, которая проходит через книгу Судей. После книги Судей идут первая и вторая книги Царств. Когда мы рассматриваем эти книги, мы находим в них принцип лидерства. Бог всегда хотел быть их царем. Бог всегда желал, чтобы в руководстве страны основным было то, что мы называем теократией, или «Бог правит над людьми». И чтобы это совершить, Богу нужен был такой пророк-священник, как Моисей, который поднимался бы на гору, чтобы ходатайствовать перед Богом за народ, а потом спускался бы с горы и открывал Слово Божье народу. Богу нужен был такой руководитель, который, с одной стороны, был бы священником, поднимался бы на гору и вопрошал за народ, а с другой стороны, был бы пророком, который спускался бы с горы и говорил народу от имени Бога. Это все, что нужно было Богу, чтобы править над народом. Самуил был именно таким лидером, священником и пророком. Но во время правления Самуила народ пришел к нему, как к своему руководителю, и сказал: «Нам не нравится такая постановка вопроса. Нам не нравится, что Бог наш царь. Мы не хотим теократии и не желаем, чтобы наш руководитель был пророком-священником. Мы хотим такого царя, как у других народов». Самуил был ужасно расстроен. В Писании есть много отрывков, которые подтверждают, что Бог никогда не хотел, чтобы у его народа были цари. Но, как мы прочитали в книге «Чисел», когда люди хотели пищу, Бог давал им пищу в таком количестве, что она выходила у них из ноздрей и становилась им противна. Точно так же здесь, когда они сказали, что хотят, чтобы над ними был поставлен царь, Бог сказал Самуилу: «Самуил, не принимай это близко к сердцу. Они не тебя отвергают, они отвергают меня. Если они хотят, чтобы над ними были цари, мы поставим над ними царей». В Ветхом Завете есть 6 книг, которые когда-то назывались просто книгами царств. Это 1, 2, 3, 4 книги царств, а также 1 и 2 книги Паралипоменона. Вообще-то эти книги относятся к литературе о царствах, потому что они рассказывают все о царях. Первого царя звали Саул. Он не был послушен Богу. Самуилу выпала честь короновать первого царя. Не правда ли? Было бы интересно короновать первого царя. Но когда он назначил первого царя, Саула, помазал его на царствие, и тот приступил к исполнению своих обязанностей, Самуил увидел, что Саул не был послушен Богу. Теперь уже Самуилу выпала честь снять первого царя Израиля с престола. Самуил просто взял и снял Саула с престола. Самуил сказал: «Тут что-то не так. Так как ты не исполняешь то, что тебе говорит Бог, он не может проводить свою работу через тебя. Поэтому Бог забрал от тебя все царство и отдал его человеку по своему сердцу, который будет исполнять Божью волю. Бог уже нашел такого человека». Когда этот царь пришел к власти, с ним также был и пророк-священник. Пророк всегда был не в самом центре событий, но когда царь не был послушен Богу, пророк выходил из-за кулис, чтобы научить его. Во все времена все цари смирялись с пророками, потому что Бог, согласно своей воле, действовал через пророков-священников. Когда царь не исполнял воли Божьей, приходил пророк-священник, чтобы говорить от имени Бога. Вторым царем Израиля был Давид, человек по сердцу Божьему, который был готов исполнять все, что ему скажет Бог. Итак, Бог действовал через Давида. У Давида был свой пророк-священник Нафан. Когда Давид грешил, появлялся смелый священник Нафан, который указывал Давиду на его ошибки, говоря: «Ты человек, и ты согрешил». Нафан подробно объяснял Давиду, что не так. Итак, у Давида тоже был пророк-священник. Давид был хорошим царем, потому что он искренне желал исполнять волю Божью. За Давидом последовал его сын Соломон, и вначале казалось, что Соломон будет таким царем, через которого будет работать Бог. Начиналось у него все красиво. Он помолился прекрасной молитвой, и Бог ответил на его молитву. Но потом, как нас и предупреждали в книге Второзакония, Соломон отвернулся от Бога и стал отступником. Бог больше не мог использовать Соломона. Последствия правления Соломона были невероятны. То, что настигло израильскую нацию, или то, что мы называем разделением царства или плен, не были результатом греха Давида. Давид исповедал свой грех и покаялся. 40 лет Давид был царем. После того, как он согрешил, он был царем около 24 лет. Бог не отвернулся от Давида, когда тот согрешил, потому что Давид покаялся и исповедал свой грех. Именно грех Соломона принес царству несчастье. В результате греха Соломона, из-за того, что у него было 700 жен и 300 наложниц, царство было разделено на два. Образовалось Северное царство, которое называлось Израиль. В Северное царство, Израиль, входило 10 племен. На юге было два маленьких племени, племя Вениамина и Иуды. Поэтому Южное царство называлось Иуда. Так как Южное царство называлось Иуда, народ Божий, принадлежавший этому Южному царству, называли иудеями. В результате правления Соломона образовалось два царства, и оба эти царства были забраны в плен. Северное царство было в плену у ассирийцев, самых жестоких врагов, которые когда-либо были у еврейского народа. После того, как ассирийцы забрали 10 израильских племен в плен, об этих племенах больше ничего не известно. Их называют потерянными племенами Израиля. Они были полностью уничтожены с лица земли. Осталось только маленькое царство на юге, Иуда, в которое входили племена Вениамина и Иуды. В исторических книгах литературы о царствах мы читаем, что Навуходоносор, царь Вавилонский, забрал царство Иуды в плен. Далее нить истории ведет вас к следующему. Есть земля, но на ней никто не живет. Земля пустует. Северное царство в плену, Южное царство в плену. Есть просто незаселенная земля. Об этом, как о результате отступничества народа во времена правления царя Соломона, мы читаем в литературе о царствах. После того, как вавилоняне забрали Южное царство в Вавилон, мы читаем о периоде Вавилонского плена. Мы так больше не встречаемся с Северным царством, но нить истории приводит нас к Южному царству. Южное царство было в плену у Вавилона в течение 70 лет. На 70-м году правления Великая Персидская империя завоевала Вавилон. Итак, они уже были не в Вавилоне, они были в Персии, части Персидской империи. После того, как Кир, царь персидский, завоевал Вавилон, Бог положил ему на сердце издать указ. В этом указе говорилось, что всем евреям, которые находятся в Персии и хотят вернуться в свои земли, чтобы заселить их и восстановить храм, разрешается покинуть Персию. Возвращение евреев из Вавилонского плена было одним из величайших чудес еврейской истории. В посланиях Неемии, Ездры и Агея говорится, что было не одно, а несколько возвращений. Под великим руководством люди, которые хотели покинуть Среднюю Персию, пришли в Израиль. Это было их возвращение из Вавилонского плена. Это было тогда, когда Неемия, Ездра и другие пророки того времени стали великими лидерами. Но не все решили вернуться в Израиль. Многие из них не хотели возвращаться. У многих были свои магазины, свой бизнес, и по различным другим причинам они просто не хотели никуда идти. Большинство из них осталось в Средней Персии. Вот интересное замечание о том периоде еврейской истории. Здесь вы видите особый вид руководства. Божье желание, его воля открывается через пророка-священника. Когда эти люди хотели царей, Бог сказал: «Хорошо, я дам вам царей». Но это себя не оправдало, потому что большинство царей не были послушны Богу. Но все же это не значило, что Бог не мог действовать в тот период истории еврейского народа. Даже когда их завоевали и взяли в плен, Бог действовал через нехороших людей. Бог делал свое дело через Навуходоносора. Бог действовал через Кира, царя Вавилонского. Бог работал через языческих руководителей. Книга Есфирь является последней исторической книгой. Она открывает нам историческую ситуацию, которая сложилась в Средней Персии, когда Бог действовал там чудесным образом. Бог действовал через языческого царя Средней Персии. Бог использовал смелую женщину, Есфирь. В то время, когда Бог все это делал, люди Божьи жили в Средней Персии. Конечно, это были те евреи, которые не захотели вернуться в Израиль. Это был короткий урок на тему еврейской истории. Как мы говорили, еврейская история может быть очень сложным предметом. Мы коснулись только 7 фактов этой истории, которые, я думаю, вам необходимо знать, чтобы не просто читать исторические книги и книги пророчеств Библии, но и понимать их. Вот эти 7 фактов еврейской истории. Царство, разделение царства, Северное царство в плену у ассирийцев, полное исчезновение Северного царства, Южное царство в плену у Вавилона, завоевание Вавилона Персией и возвращение евреев из плена в Вавилоне. Я знаю, что наш урок был больше академическим, и я понимаю, что в нем была одна история, но поверьте мне, если вы хотите читать исторические книги и книги пророчеств Библии и понимать их, прежде всего вам необходимо знать об этих исторических фактах. В противном случае вы не поймете, о чем говорят пророки, когда мы подойдем к рассмотрению книг пророков, потому что они жили и проповедовали в контексте тех исторических фактов. Вам также будут непонятны исторические книги, если вы не будете знать хотя бы немного из еврейской истории. Итак, несмотря на то, что я хочу, чтобы наши уроки были не академическими, а направленными на познание Бога, я советую вам ознакомиться с этими 7 фактами еврейской истории, потому что они могут нас многому научить.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Ты ищешь путь, которым идти? Зачем живешь, хочешь знать, наверное? На земле нет, вернее, Христова пути, пути служения, любви и веры. На нем узнаешь, живешь зачем. Пред смелым прочь убегают враги, ведь мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Пчелка. Однажды я в поле сорвал василек, ненастно так было, темнело, и вот, приложив к букету цветок, увидел, там пчелка сидела. Она не могла уже в улей лететь, чтоб греться с подругами вместе, и, видно, готова была умереть, трудясь на ответственном месте. Вот так эти малые пчелки живут. Все лето в полезном полете, лишь смерть обрывает горячий их труд, они нам пример в работе. Должны мы во имя Христа для людей трудиться, как пчелы на поле. Блажен, кто умрет за работой своей, исполнивший Божию волю.

Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совесть и укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось, недаром среди людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, не светит он во тьме, где грань добра и зла, не властью внешнею, а правдою самою, князь века осужден, и все его дела».

неузнанный Иисус. Христа Иисуса люди не узнали, когда Он в храм ходил и с ними рос, пришел к Своим, свои Его изгнали. Иммануил для них был слишком прост. Росток в земле, иссохший и безводной, муж скорби не имеющий величия, таким явился в мир единородный, царь всех царей без царского отличия. И был отвергнут, был людьми не узнан, его речи они не разумели, был путь его непониманием устлан. Хотел собрать, они не захотели. У моря утром после воскресенья стоял Иисус, лучи с волной играли. Ученики ж, пережив потрясенье, воскресшего Иисуса не узнали. Ах, как бывает это часто с нами! Под гнетом скорби, духом изнывая, мы бедствуем и боремся с волнами, воскресшего Христа не узнавая. Друзья, не в том ли наше назначение, чтобы всегда Христа узнать и понять, узнать Христа в период отвержения, когда Его, неузнанного, гонят? Узнать Христа тогда, когда Он в храме взирает на церковное служение, когда проходит Он между рядами с божественно великим сожалением. Узнать Его, когда мы в испытании, и путь борьбы в нас отдается болью. Он к нам тогда подходит со страданием, с божественно великою любовью. О, пусть всегда в душе живет стремление познать Его и силу воскресения, лишь во Христе и жизнь, и оправдание. Сосредоточим же на Нем внимание.

Я счастлив. Я счастлив тем, что я здоров, что надо мной надежный кров, что у меня друзей не счесть, и пенсия от власти есть, что у меня немало книг, и я ценю минуту миг, что с детских лет пишу стихи, топчу в лесу седые мхи, что угощать люблю друзей, простых людей, а не князей. Годами я преклонен, стар, но в сердце молодости жар. И слово грустное «старик», как будто бы совинный крик. Быть может, людям я смешон. Я жив,

Письмо миру. Твоим детем я от рождения был. О, грешный мир, теперь забыт ты мною. Ведь для тебя лишь одного я жил. Тебе служил, я помню, всей душою. Законов я твоих не преступал. Тебя не огорчать ни в чем старался. Малейшие желания исполнял, чтоб ты доволен мной остался. Да, честно я тебе тогда служил. Ты ж заплатить хотел мне тенью ада. Насколько неразумней всех я был. Нет, нет, мне платы той не надо. Меня святых стремлений ты лишил, хотя ты все культурой прикрывался. В раба несмысленного превратил, что пред тобой я преклонялся. Я испытал все радости твои, источники их в похоти, в разврате. К источникам тем шли стопы мои. Я, правда, не дошел, решил, что хватит. Ты и сейчас зовешь меня с собой. Нет, мир, тебе меня уж не заметить в своих рядах. Я больше уж не твой. С чем я расстался, мне теперь не встретить. Не буду больше я рабом твоим, я для тебя уже навек потерян. Быть может, буду я рабом твоим, но Богу своему я буду верен. Вернулся я б к тебе, коль дать ты смог награду лучшей жизни в небе вечной, или радость больше, чем дает мне Бог. Уж в этой жизни краткой, скоротечной. Быть может, ты бы и пообещал, да грешному тебе ведь неприлично мечтать о том, чтоб лучшее ты дал, земной мне может быть награды вечной. О, мир, тебя так жалко мне, что опустился ты так очень низко, что ты оставил Бога в стороне, но не забудь, что воздаяние близко. Детей твоих я и сейчас люблю, но только дел теперь их ненавижу. Глядя на их распутство, я скорблю, ведь с каждым шагом они к аду ближе. Последуй же примеру моему, решись пред Богом пасть ты в сокрушение, оставь в стороне неверия тьму, и для тебя от Бога есть прощение. Поверь, не пожалеешь никогда, ведь сам Господь тебя в объятия примет, хоть ты и попирал его всегда, а он, простившийся все, тебя обнимает. Ах ты, смеешься, смейся до конца. Что же, видно уж судьба такая, не сделать из тебе небесного жильца и для тебя закрыты двери рая. О, мир, тебя так жалко мне!

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой, душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой, поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: от всей души. Сестричка Паулина – наша старица. Она самая старшая в нашей церкви. Ей 86 лет. К великому сожалению, у нее в семье нет верующих. Она постоянно молится о спасении своей семьи и о всех братьях и сестрах в нашей церкви. Посещает все собрания, много жертвует нуждающимся.
1: Клаудия Лоренц. Старики, старики, вы мои старики. Я люблю вас всем сердцем, душой. И порой вы чуть-чуть далеки, находясь в жизни прошлой той. Рад Господь, мы имеем вас. Козням дьявольским вопреки вы молитвами держите нас, старики. Вы мои старики, плод служения ваши молитвы. Пусть порою они коротки, но вы с ними на поле битвы. Старики, вы мои старики, наши матери вы и отцы. Часто дети от вас далеки, верят в то, что они творцы. Старики, старики, старики, Богу сердцем преданы чистым, вы любви отражение великой нас ласкаете взглядом лучистым. Старики, вы мои старики, в жизни много вы пережили, и порой, как у бурной реки, было трудно, но Богу служили. Вы заботой о нас всех полны, и если возникнут у нас тупики, вам спасенья молитвы даны. Старики, старики, старики, с Господом нашим вы очень близки. Держится земля молитвою вашей, достойно вы пьете Господню чашу. Старики, вы мои старики, вас любовью Господь хранит, под защитой любящей руки ваша вера крепка, как гранит. Старики, вы мои старики, пусть Господь вас хранит много лет, а если придется к Нему перейти, там Христос даст на все вам ответ. Старики, вы мои старики, вот и пройдены ваши пути, двери вечность совсем уж близки, где Спаситель прижмет вас к груди. Аминь. Клаудия Лоренц.
0: Нашей маме Ирме Коль исполнилось 85 лет. Она много трудностей перенесла, но Господь был ей всегда поддержкой. Наша жизнь в Его надежных руках, пока еще вдвоем. Вместе читаем Библию, молимся, любим петь псалмы из сборника. Еще иногда и в церкви поем вместе. Бог еще дает мне 83 года зрения. Пишу и читаю без очков. Слух, голос и память. Мужу моему 81 год, но он еще трудится в церкви. Помогает одиноким, если нужно. Воспитали детей. И дети, и внуки, и правнуки верующие. Слава Господу за это! Фёдор и Лидия Грудко, Украина.

твоих ладонях. И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Иоанна 9 глава 39 стих. Как мало я могу тебе отдать, слепую и истерзанную душу. Ты в мир пришел таких, как я, призвать, и наш бессвязный лепет нежно слушать. Как мало я могу тебе отдать, мой каждый день и час кладу в ладони твои, Господь, и Божья благодать меня крылом неслышным нежно тронет. Как мало я могу тебе отдать мою семью, мое дитя и мужа, как мне с душой своей совладать? Мне в этом мире так твой посох нужен, чтоб опереться и чтоб не упасть, когда кругом толкают и смеются, чтобы дойти, чтобы к тебе припасть, и чтоб в ответ ты нежно улыбнулся. Как мало я отдать тебе могу, ведь не нужны тебе рубли и злато, и я, признаться, вовсе не богата на этом суетливом берегу. Как мало я отдать тебе могу моей молитвы шепот еженошный, да капли слез, утертых на бегу, да жалкий челн судьбы моей непрочный. Как мало я отдать тебе могу. Галина Вольф.

0: Почтение.
1: Читает сам автор Пита Вормс.
0: Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его по образу и подобию своему и поставил его господином земли в высоком почтении. Все, что окружало его, было весьма хорошо. Когда Бог создал всех животных, полевых и птиц небесных, Он привел их к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Человек находился в высоком положении, он был создан как образ и подобие Божие. Но, к большому сожалению, недолго он сумел сохранить свое высокое достоинство. Через непослушание человек пал весьма низко. И как последствия падения скорбь, болезнь, проклятие земли, страдания и смерть. Это стало привычным в жизни человека на земле. Но Бог, как любящий Отец, у которого милость превозносится над судом, не оставил человека в таком печальном, гибнущем состоянии. И Он послал того, который взял на себя все уничижение и вывел человека из долины смертной тени, заплатив дорогой ценой за все грехи и непослушание. Еще пророк Исаия сказал: «Но Он взял на себя немощи наши, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Исаия 53:4-6. Господь возложил на Сына Своего грехи всех нас. В пророческом псалме Давида 21:7 читаем: «Я же поношение у людей и презрение в народе». А в Евангелии от Марка, 9 главе, сам Христос говорит о Себе, когда ученики Его спрашивали об Илии. Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и быть уничиженным». Своими страданиями Христос не только извлек нас из уничижения, но Он сделал нас, как сказано в Откровении 1:6, царями и священниками Богу и Отцу Своему. Тем самым Христос восстановил достоинство человека, потерянное в Едемском саду. Сегодня же Он хочет, чтобы эта благая весть о спасении, это благоухание распространилось во всем мире, благоухание Христово, включает в себя и уважение, и почтение к людям. «Почитайте один другого выше себя» – Филиппийцам 2:3. Это непростая задача, но очень необходимая в жизни человека. Всякая душа человека носит в себе от создания потребность во взаимопочитании. Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Этим Бог связал их, мужа и жену, и сказал: «Ни муж без жены, ни жена без мужа». Это первое звено. Это первое звено должно быть скреплено взаимным почтением друг друга. Я даже затрудняюсь сказать, что важнее в семейной жизни, почтение или любовь. Очень важно и то, и другое. Любовь человеческая способна быстро угасать. Почтение же, наоборот, согревает, побуждает к доброму, вызывает любовь. Я очень советую всем мужьям и женам, молодым и пожилым, у кого совместная жизнь сереет или у кого в семье моросит, не перестает дождь, начните снова. Начните с почтения один другого. Начните сегодня же. Улучшение может прийти не сразу, но придет обязательно. Бог в свое время сказал через пророка Малахию: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя ветом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не излю ли на вас благословение до избытка». Также и в вопросе совместной жизни. Испытайте это повеление, почитайте друг друга, и вы не останетесь обманутыми. Ибо это очень больно и жалко, если супружеский очаг не цветет, а чахнет. Не для этого он создан Богом. И еще написано: «Бегущие на ристалище бегут все, один получает награду». Желательно, чтобы оба стороны проявляли такое желание внести улучшение в совместную жизнь. Награда будет не одному, но обоим. Кто-то может сказать, что ему очень трудно почитать супруга, мол, слишком много было нанесено оскорблений с той или с другой стороны. Верю. Но для Бога нет ничего невозможного. Это первое, что надо помнить. Второе. Почитание и уважение друг друга нужно принять как повеление Божие. Само повеление уже включает в себе силу. И в-третьих, нельзя забывать, что почитание другого имеет обетование, которое гласит: «И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Почтение созидает, а непочтение разрушает. Написано: «Бог весьма богат для всех, призывающих Его в истине». Почтение – одно из богатств Божьих, которым Бог обогащает жизнь человека, воспользовавшегося им. Почтение не должно ограничиваться только семейным кругом. В 1 Петре 2:17 сказано: «Всех почитайте». Это значит, что вообще к людям любой нации, расы, социального положения нужно относиться с почтением. Если бы мир принял эти два слова и осуществил их, «всех почитайте», как бы они изменили жизнь на земле? Кажется, что это делать и не так уже сложно, но без Бога, как видно, из жизни даже невозможно. Многое недосказано в этой краткой теме, но пусть Дух Божий в каждую же доработает недосказанное. Важно, чтобы в этом направлении бились наши сердца, а победу даст Он сам. Пусть Бог благословит нас всех.

0: доброе слово. Посылаю вам стихи, которые мне очень нравятся, но автора я не знаю. Я их повесила в коридоре в рамочку, и кто читает, всем нравится. Ваша сестра во Христе Роза Ган. Доброе слово скажи мне с утра, перед началом рабочего дня. Вдруг мы не встретимся больше с тобой, мало ли может случиться порой. Доброе слово ко сну мне скажи, так как сокрыто, проснемся ли мы. Жизнь ведь проносится ветра быстрей, доброе слово сказать не успей.
1: Добрым словам да не будет преград, доброму слову всегда каждый рад. Помни, что доброе слово твое силы дает мне, когда тяжело.

Моя новая пациентка. Хочу поговорить с читателями о любви. Не о той, которая может предать, обидеть, а о той, которая долготерпит, не мыслит зла, сострадает. Этой любви учит нас Сын Божий. Сколько спасенных, принявших Его благодать в свое сердце, идут по стопам Господа, сея любовь, смирение, подражая своему учителю. Месяца два назад у меня появилась новая пациентка, пожилая дама из местных немцев. 94 года, но бодрая еще, чудесная женщина. Знаю я ее уже несколько лет, когда-то опекала ее мужа. Но близко узнать Марианну довелось только теперь. И знаете, в ней я вижу отражение Божьей любви. Ежедневно мне отведено на нее 12 минут, но не могу уйти от нее раньше, чем через 20-25 минут, потому что с ней очень интересно говорить о Слове Божьем, об обетованиях Божьих. Каждый день узнаю что-то новое из ее жизни. Марианна родилась в Кёльне в семье строгих верующих католиков, 10-м ребенком. Всего их было 11 детей. С детства впитала в себя веру в Иисуса Христа, росла в очень дружной семье. Семья была интеллигентная, все дети получили образование. До войны жили они в огромном доме, который когда-то принадлежал баронессе, покончившей свою жизнь самоубийством. Марианна вспоминает, как им, детям, с наступлением сумерок, слышались в этом большом доме то музыка, то стук дверей. Конечно, они боялись этого. Тогда родители собирали всех на молитву, дети читали Слово Божье по очереди, вместе пели псалмы. Так дети перестали бояться. Они знали, что, помолившись, отдали себя в руки Отца Небесного. Перед войной было сильное гонение на верующих, и семья бежала в Швейцарию, где Марианна получила образование служащей банка. Вернулись в разрушенную Германию после войны. Жили скромно, но всегда в их доме находили приют беженцы, вдовы, сироты, делились последним. И делились не только хлебом насущным, но и хлебом духовным. Марианна встретила и полюбила своего будущего мужа. Он воспитывался в детском доме, вырос жестоким, эгоистом, не мог из-за слабого здоровья работать. Соединив с ним свою жизнь, она знала, что ей будет нелегко, но была уверена в том, что этот брак от Господа. За всю свою долгую жизнь она ни разу не возроптала. Муж ее не любил. Женился потому, что она работала в банке, была состоятельной, и ему нужен был уход. Самое ужасное, он ежедневно напоминал ей, что мечтал жениться на богатой вдове, что женился на Марианне из выгоды и что ненавидит верующих. Пытался растоптать ее веру, унижал ее, был тираном в полном смысле этого слова. Но ничто не выводило Марианну из себя. Она любила его таким, каким он был. Она не удивлялась, когда он встречал ее после долгого отсутствия словами.

боится ли она смерти, Марианна отвечала: «Нет, Бог своих защитит». Однажды Марианна собирала очередную посылку нуждающимся. Она помогала и нашим соотечественникам, стоя спиной к мужу. Он, уже 84-летний, подъехал сзади на инвалидной коляске с молотком в руках и хотел ударить ее. Размахнувшись, закричал от боли. Молоток выпал из рук, а он, корчась, кричал: «Это твой Бог опять встал между нами». Умирая, муж не попросил у Марианны прощения. Он злился, что ему ни разу не удалось вывести Марианну из терпения. В выходные Марианна брала домой двух братьев-сирот из приюта. Они полюбили ее, называют мамой, звонят, поздравляют с праздниками. Своих сына и дочь она воспитала так, что они и не заметили холодного отношения отца к матери. При его жизни дети и не знали, каким тираном был их отец. Господь воздал Марианне уже здесь, на земле. В свои 94 года она бодра, много читает, подвижна, ее добрые глаза излучают любовь. С любовью встречает она меня каждое утро. Мы говорим с ней о великой любви Бога к нам, людям. Делимся мыслями и радуемся, что нас ожидает встреча с Отцом Небесным, с тем, кому мы верили своей жизни. Мы в надежных руках Христа. Нас ожидает вечная обитель, где все дышит любовью. Людмила Франц.

«Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6 глава, 1 и 4 стихи.

сыну. Этот стих я тебе посвящаю, хоть совсем еще маленький ты. И пока я тебя качаю, душу мысли тревожат мечты. На земле, где страданий так много, суждено тебе жизнь прожить. По ее тернистым дорогам будешь ты, сыночек, ходить. Я молитву престолу Господню о тебе буду возносить. Утром, вечером, в полночь и в полдень буду о тебе Бога просить. Для тебя спасенья и счастья, чтоб ты прежде к Богу пришел, чем постигнет в жизни несчастье, чтобы в Боге ты друга нашел, чтобы ты с любовью к Иисусу с самых детских лет поспешил, пока грех черной тучей коснуться не успел твоей юной души. А когда возмужаешь телом, и душа созреет твоя, подвязаться за Божье дело, пусть Господь научит тебя. Пусть окрепнут в борьбе твои крылья, чтоб в молитве ты в небо взлетал, и той верой, что с детства принял, чтоб всегда врага побеждал. Грешным миром непобежденный, чтобы ты пред Богом предстал, и на дланях Его пригвожденных, чтобы имя свое прочитал. Петр Завинок, УСА.

10 заповедей для родителей. Первое. Не жди, что твой ребенок будет твоей копией, потому что он, как и ты, создан по образу Божьему. Помоги ему стать самим собой. Вторая. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы потом он не выместил на тебе свои. Что посеешь, то и пожнешь. Третье. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь. Ты дал ему жизнь, он даст жизнь другому. Это необратимый закон благодарности. Четвертое. Не думай, что ребенок – твоя собственность. Он Божье дитя. Пятое. Принимай проблемы ребенка как свои. Шестая. Никогда не унижай свое дитя. Седьмая. Никогда не говори, что жалеешь о его рождении. Восьмая. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. Девятая. Не делай чужому ребенку того, чего не хотел бы, чтобы другие сделали твоему. Десятая. Люби своего ребенка любым, маленьким и взрослым, талантливым и бездарным, здоровым и больным. Радуйся тому, что он с тобой, и благодари Бога.

В церкви я библиотекарь. Очень обрадовалась, что могу оформить подписку на ваше издание в Америке. Немедля выписала два журнала «Сестра» на год. Один в Россию, другой к родственнице, в США. Надеюсь, они будут рады подарку. Являюсь членом Славянской Евангельской Баптистской Церкви. Несу служение библиотекаря и одновременно высылаю бандероли с прочитанными газетами, в основном «Наши дни», в места заключения. Если сможете, то вышлите для ознакомления членов нашей церкви 20-30 пробных экземпляров. Наша христианская община состоит из 200 членов. Валентина Орлов, штат Калифорния, США.

встретимся с ним на небесах. Господь все лучше знает». Время шло, было УЗИ, на котором врач спросил, почему мы отказались от операции. Я ответила, потому что верю, что Господь силен исцелить сердце Рустамчика. Тогда врач 6 или 7 раз повторял слова: «Бог не сойдет с неба и чудо над твоим ребенком не сделает». Я сказала сквозь слезы: «Бог сильнее ваших слов». «Раз так, — сказала врач, — тогда идите и больше к врачам не приходите». На одно УЗИ я ехала, и чтобы Господь утвердил меня, так думала в сердце. Если я верно стою в том, что Господь исцелит ребенка, то пусть врачи увидят, что есть улучшение. Спросила врача, есть ли изменения к лучшему, и врач ответил: «Да». Слава Богу живому! Один из врачей предложил сделать операцию во Франции, на что я не дала согласия, сказав, что сын в Божьих руках. Пришло время, когда ребенку пора ходить, но он, сделав 2-3 шага, уставал, синел и просился на руки. Но через 2 месяца Рустам начал уверенно ходить. Господь даровал нам 2-го ребенка. Когда я забеременела, врач нагонял страх. Как оно будет? Как я буду возить на коляске 2-го ребенка? Потому что Рустама я еще вожу на коляске. Но 9 июня 2009 года я родила здоровую девочку Карину. Господь благословил роды и своей рукой снял все переживания. На сегодня Рустамчику 2 года и 8 месяцев, Кариночке 3 месяца. Рустам молится вместе со мной, помогает нянчить Карину. Сынок знает, что Господь живет в его сердце и в небе. Он знает, что Господь придет забрать церковь высоко-высоко. Господня милость изо дня в день обновляется, велика милость Его и к нам. Пожалуйста, поддержите нас в молитве благодарения за то, что Господь исцелил сердце Рустама, и пусть Господь совершит до конца свою работу над сердцем нашего сына. Галина Балушка, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.